0: сходи, посмотри, попробуй, купи. И мы это делаем абсолютно бесплатно, нам никто за это не... Это нормально. Угу. Вот. И если человек предлагает мне, хорошо, я возьму, я попробую. Если оно такое же, как мое мыло, зачем платить больше, если вот оно стоит больше? Если оно лучше, тогда я принимаю решение, надо оно мне или нет. Нормально?
1: Ну, у меня есть два примера. Один стандартный, другой не очень. Дело в том, что когда ты попадаешь в эту организацию, тебе показывают в любом случае тех людей, которые очень много заработали. Есть разные статусы, которые приписываются тем, кто стоит в начале, сверху пирамиды. И люди, смотря на них, очень хотят так же жить. Такой некоторый принцип зависти вырабатывается и желание двигаться вперед, несмотря ни на что. С одной стороны, есть негатив, но с другой стороны, какие проблемы, если ты хочешь чего-то большего достигать и больше зарабатывать там. Причем предлагается же тебе это, не оставляя свою основную работу. Есть два примера. Есть пример человека, который занимается распространением стандартных, обычных этих вот товаров и услуг, которые стоят, в принципе, так же, не вдаваясь
0: где-то
1: в фанатизм.
0: Где-то больше, где-то меньше. Но...
1: Я, в принципе, ничего плохого не вижу.
2: Я вам скажу.
1: Есть другой пример.
2: Чаще всего это дороже все-таки.
3: Продукт. Не всегда.
1: Не всегда.
0: Не всегда.
3: Но чаще всегда. Но часто. И очень часто это действительно качественный продукт.
1: Есть другой пример, когда человек поверил, захотел стать вот выше и очень долгое время впахивал, трудился, отдавал себя всего, свою семью, и в итоге остался с очень большими долгами и с большими проблемами. Он открыл свой офис этого предприятия. Продукт был дорогой. У меня, конечно, большие сомнения были вот конкретно в этом продукте. У меня вообще есть большие сомнения, потому что покупать что-то, зная, что около там, 70% ты отдашь вот тем, кто в середине пирамиды наверху стоит и так далее.
2: Вот это одна из основных проблем.
0: На самом деле, почему вы считаете, что это проблема? Покупать что-то, зная, что 70%, вот как вы сказали, ты отдашь кому-то, кто стоит там выше. Вы думаете, что покупая, извините, молоко в супермаркете, вы не отдаете не то, что 70%, 90% кому-то, кто стоял выше. Причем, как правило, не тому, кто произвел это молоко.
3: Но та же самая схема.
2: Все-таки абсолютно. Давайте тему честности еще затронем. Кто из нас видел бактерии? Кто из нас видел или там понимает, насколько может быть разным по качеству пластик или стойкость каких-то там парфюмов и так далее?
0: Я думаю, есть гурманы, которые понимают.
2: Вот, и, может быть, есть гурманы. Но опять же, увидеть бактерии или не увидеть их, это практически невозможно. А здесь продается идея того, что только это средство очищает от всех известных бактерий. Это дисбактериоз получился бы в таком случае. Потом.
3: И при чем тут сетевой маркетинг? Там, ведь это может быть и по другой.
2: Я хочу сказать, что сетевой маркетинг, в сетевом маркетинге очень часто, практически всегда, качество преувеличивается.
3: Оно преувеличивается не только в сетевом маркетинге, оно везде преувеличивается. Только на опыте проб и ошибок ты можешь себе там подобрать.
0: Причем тебе подходит. То, что одному подойдет, совершенно не подойдет
3: вопрос
0: другому.
3: Вопрос цены, качества. Ты определяешь. Ведь проблема сетевого маркетинга, наверное, не в том, что там преувеличивается, а в самой, ну, в самой структуре бизнеса. Да? И вот это, вот, наверное, надо говорить. Есть как бы есть классический бизнес, да? Вот, есть производители, там он там перепродал, там тем передал. И вот в конце концов оно до потребителя дошло. Это вот один путь, да, путем дилерства. Там. А есть вот сетевой маркетинг. Там они продают через построение вот этой пирамиды. Конечно, кто начал эту пирамиду, он имеет больше, кто внизу пирамиды, он имеет меньше. Я вот когда слышал вот разные дискуссии по поводу сетевого маркетинга, именно это ставится вот как большой минус, что те, кто в начале пирамиды наживается хорошо, а у любой пирамиды есть в конце
1: концов... Почему он наживается? Может быть, зарабатывает?
3: Ну просто. Да, хорошо. Пусть зарабатывает хорошо, а те меньше, меньше, меньше. И в конце концов основным минусом делают то, что у этой пирамиды, ну, у этой схемы рано или поздно должно, кончиться вот... кончится потребитель в этой пирамиде, то есть она рано или поздно вот
0: упрется
3: куда-то, все, вот предел.
0: И нижняя планка,
3: и
0: по
3: нижняя
0: сути,
3: планка,
0: не зарабатывает
3: она
0: ничего.
3: Не зарабатывает, но она в проигрыше. Получается, вот это вот элемент нечестности. Получается, что фактически...
0: Ну, условно говоря, ведь представители подобного бизнеса, защитники подобного бизнеса, они в первую очередь как раз-таки утверждают, что мы не пирамида. Потому что финансовые пирамиды, они незаконны в большинстве стран. И как бы, здесь, если бы можно было с точностью сказать, вот это финансовая пирамида, точка, их бы уже давно позакрывали. Но в чем отличие, главное отличие, опять же, и с их слов, да и согласно законодательству, у финансовой пирамиды, как правило, нет товара или услуги. То есть деньги начинают друг другу передаваться, ну, условно говоря, за что-то виртуальное или несуществующее вообще в принципе. И когда речь заходит о товаре или услуге, то так или иначе ты приобретаешь этот товар или услугу. И так или иначе ты доплачиваешь какую-то стоимость человеку, который донес этот товар до тебя. Вот. Или создал рекламу, или условия, или еще что-то. И если посмотреть на это с этой точки зрения, оно не намного отличается от того случая, когда кто-то произвел, кто-то купил, перепродал, кто-то еще раз купил, перепродал, и так может быть от одного до бесконечности, и наконец дошло до потребителя, и каждый взял свою копейку сверху.
1: Ну, вы начали, ну, мы начали с одной позиции, с темы сетевого маркетинга, сейчас чуть-чуть потихонечку переходим к вопросу о пирамидах. Проблема сетевого маркетинга отчасти, в основном, заключается в том, что здесь стоит вопрос именно пирамиды. Если ты сидишь, никому не мешаешь, и тебе вдруг приходит сообщение от твоего самого давнего знакомого, который говорит: «Привет, как твои дела?»
0: И он хочет тебе что-то продать.
1: «Я так давно тебя не слышал. Что, как у тебя происходит? Как там твоя жена?» Я, честно говоря, немного напрягаюсь сразу.
0: Что-то от меня хочется.
1: Я обычно не отвечаю на такие вопросы. У меня все хорошо, там жена вот то, родители то. Я говорю: что ты хотел, что у тебя случилось?
3: Что тебе надо?
1: Да. Ну да, и как правило, я слышу в ответ: ты знаешь, я вот тут нашел одну интересную тему, и она мне так понравилась, я бы хотел с тобой встретиться. Ну, суть никогда не излагается в основном по телефону или по интернету. И все обсудить. Я уверен, тебе это понравится и будет хорошо. То есть сетевой маркетинг, как несколько организаций довольно популярных, я не вижу в этом ничего страшного особо. Это как бы личное дело каждого, участвовать или не участвовать. Если это адекватный товар по адекватной цене, по сопоставимой, и ты не лжешь, когда говоришь про эти качества и делаешь это в уместное время, не проблема. Проблема возникает в том, что нормальных организаций всего лишь несколько.
3: Да,
1: но гораздо в сотни, наверное, раз больше тех организаций, у которых цели нажиться, развести.
3: На пустом месте.
1: На пустом, конечно, месте. Конечно. Что-то тебе
3: так
1: рассказать.
3: Вот об этом и надо говорить.
2: Абсолютно. То есть, некачественный, смотрите, товар продается за высокую стоимость.
1: Высокая цена, во-первых. Я услышал, тут один товар описывали там для здоровья. Мне перечислили там сотню, наверное, заболеваний, которые он лечит. У меня сразу подозрение, что это такое. Цена, еще одно подозрение. И обязательно, то есть составляющая цена высокая, неправдоподобные свойства. И, к сожалению, чаще всего это человек рассказывает свой собственный пережитый опыт. Оно мне так помогло.
2: Вот, да.
1: Если начинаешь копаться, задавать наводящие вопросы, оказывается, что он попробовал это, собственно, две пилюли, а курс состоит из 301 пилюли и так далее. Mm-hmm. То есть проблема не в нескольких организациях, нормально адекватных, предлагающих товары, а проблема в том, что это все, как правило, в большинстве своем пирамиды, где нижние ряды не получают ничего и впахивают, а собирают верхушки организаторы.
0: Ну, можно я попробую сейчас как-то структурировать вообще нашу беседу, потому что мы говорим о разных вообще принципиальных моментах вот этого сетевого маркетинга, то о пирамидах, то о людях, то о вранье. Ну, давайте по порядку. Вот я для себя выделил. Во-первых, пирамидальная вот эта вот структура, да, является ли сетевой маркетинг пирамидой? Вот в полном смысле этого слова. Да, нет?
2: Определенно. Потому что в сетевом маркетинге каждый человек рассматривается как партнер.
0: Угу.
2: Но изначально прибегают к чувствам.
0: Это уже другое, что они делают, для чего и как.
1: Пирамида,
0: это уже,
1: да.
0: Это уже вопрос.
1: Первый вопрос, смысл, пирамида, да.
2: Смысл в чем? Да, пирамида, безусловно.
0: Но по определению немножко не подходит. И под законодательство не подходит. Было бы это так однозначно, да, извините, их не было бы так много.
1: Не, ну одно дело финансовая пирамида, другое маркетинг.
0: А, значит, не однозначно.
2: Прикрыто немножечко законом.
0: Значит, вот не однозначно. Все. Значит, прикрыто чем? Прикрыто неким товаром.
2: Да.
0: прикрыто неким товаром. Итак, это структура пирамидальная, но есть некий товар, который спасает их от того, чтобы их просто взять и назвать однозначно пирамиды.
2: Но есть такой момент. Смотрите, в сетевом маркетинге нет большого количества офисов. Он, как правило, один. Ну и иногда там их несколько. Далее, нет складских помещений, нет оформленных людей, никто не получает зарплаты, нет налогообложения полноценного. Фактически в этом бизнесе очень много нарушений. Угу. Люди работают неоформленные. Вот они здесь работают, но в то же самое время они думают, что они делают услугу своему близкому.
0: Да, давайте посмотрим так. Хорошо. Вопрос о оформлении этого бизнеса. Во-первых, совершенно не каждый бизнес обязан иметь огромный штат работников и так далее. Во-вторых, по поводу налогообложения того же самого. При такой структуре каждый из этих людей, нанятых вот, или вовлеченных вот, в этот бизнес, он сам ответственен за то, за свою отчетность перед налоговой. Ну, и это в государстве тоже прописано.
1: Я бы на самом деле
0: если он зарабатывает,
1: согласился
0: он должен пойти
1: с
0: и
1: Романом, потому что многие не знают всех тонкостей законодательства, но по факту, если ты купил в организации мыло за 25 рублей, а продал его там с наценкой 40%, ты делаешь некоторую предпринимательскую деятельность.
0: Да, то есть, и, соответственно, ответственность
1: навряд ли вам скажут, что вы должны это все дело оформить, вот так-то заплатить налоги.
2: Не говорит.
1: Ну, да. Более того, то есть, получается, с себя финансовую ответственность за продажу они перекладывают чуть-чуть
2: дальше. Ты берешь не по 40, не по 25 рублей, а продаешь по 40, а ты берешь по 40, и продаешь по 40, и получаешь бонусы.
0: Варианты разные есть. Да.
3: Поэтому я бы тоже так однозначно не говорил, что вот сетевой маркетинг и на всем это вот ставить одинаковое клеймо. Все-таки надо, наверное, каждый случай разбирать отдельно.
0: Ну, вот смотрите, что я хочу показать вот в своей структуре, да, то есть вопрос пирамида, сказали вроде бы да, но есть товар, и мы не можем однозначно сказать, что пирамида. Потом начали говорить...
1: Бывает товар ложный просто.
0: Бывает товар ложный, но тогда, извините, это уже уголовная ответственность.
1: Ну, нет, почему? Если продают чудодейственные пилюли, какая тут уголовная ответственность? БАДы
0: это,
1: и все прочее.
0: Это тогда вопрос...
1: Товар. Почему некачественный? Просто они не работают так, как
3: ложные, а некачественные.
0: Давайте по порядку. Ответственность. Ответственность того человека, который продает. Ответственность в плане налогообложения. Если в обычных компаниях, там компания за тебя решает и платит все налоги, оформляет тебя соответственно, здесь это перелагается на плечи людей, чтобы они это делали сами, причем их при этом не уведомляют никак. Да. Чаще всего им не говорят, что они должны
3: твое
0: сделать.
3: Твое личное дело оформляться как индивидуальный предприниматель
0: и в итоге, если вдруг у них будут проблемы с законодательством или с налогами, то им придется отвечать за то, как они себя ведут.
2: Я прошу прощения.
0: А компания будет невиновна?
2: Они никогда не скажут, ваше дело оформляться или нет.
0: Да,
2: потому
0: они
2: что
0: не скажут,
2: если
3: потому
2: я
3: что
2: буду
3: это твоя личная
2: оформляться,
3: это твоя личная ответственность.
2: Мне придется брать у них документы на товар. Это все должно быть официально тогда.
1: Ну, не выдают часто.
0: Они выдают.
2: Да чаще я скажу вам, что выдают. Чаще они не выдают.
0: Когда не надо, не выдают.
2: Конечно.
0: Но если тебе очень будет надо, ты можешь получить все, что необходимо.
2: Проблема налоговых органов заключается в том, что они совершенно не могут отследить объемы товаров, которые распространяются через сетевой маркетинг.
0: Логично. Почему? Потому что для того, чтобы отследить, ты можешь проследить в одной компании. Но когда у тебя сотни человек, и каждый из них, даже если они оформятся по всем правилам как индивидуальные предприниматели, ты не сможешь их собрать в одну единую базу,
2: конечно,
0: это будет практически нереально. А если учитывать, что 90% из них не оформляются как индивидуальные предприниматели, а надеются на авось и как бы нарушая закон, причем они нарушают закон, а не компания, которая им продала товар.
2: То есть мы видим, что с налогообложением здесь очень серьезная проблема.
0: Да, но проблема ложится на каждого отдельного человека, который в это ввязался.
2: Это соучастник.
1: А церковь не является сетевым маркетингом?
0: Я бы вернулся к этому вопросу. Смотрите, итак, ответственность у нас тоже неоднозначный вопрос, потому что на человека.
1: Тут ты тоже зарабатываешь,
0: может быть, спасение. Вранье по поводу товара. Это ложный товар, или это не такой чудодейственный, какой рассказывают, или вранье в любом месте этого дела мы не можем взять как аргумент чисто про вот весь этот сетевой маркетинг. Почему?
3: Потому что это не про схему, это про товар.
0: Это либо про товар, либо про методы вовлечения людей, вот, это же можно сказать о любой другой рекламе.
3: Совершенно.
0: Это можно сказать о любой.
2: Это недоказуемо.
0: И недоказуемо в том числе. Да. То есть этот вопрос тоже мы вычеркиваем. Качество товара. Качество товара может быть разное. В одном случае будет хорошее, и бывают такие вещи. В одном случае бывает действительно настолько...
2: Ну, я здесь немножечко подмечу такой момент. Хороший товар стоит дорого.
0: Да, там тоже бывает разная
2: если
0: цена.
2: Если он дорогой, то есть его себестоимость высокая, то те процентов 70 наценки, которые должен зарабатывать сетевой маркетинг, в кавычках, повысит стоимость этого товара просто... Нереально.
0: И такое тоже бывает.
2: Мы можем сделать вывод, что то, что продается через сетевой маркетинг по нормальной цене, приемлемой, на самом деле стоит очень мало, соответственно, и качество.
1: Часто, но не всегда.
0: Часто, но не всегда. Бывает не очень дорогой товар.
1: Согласен. Качество мы не можем однозначно сказать, нужно подходить.
3: И не всегда наценки такие большие. Есть схемы, которые работают с меньшим.
1: Единственный момент,
0: и так, и этот вопрос не
1: часто,
2: это невыгодно,
1: когда обучают людей заниматься сетевым маркетингом, им внушают, что это невероятное качество. И люди, делая большие глаза, в это
2: верят. А это просто
1: совершенно согласен.
2: Но каждый будет это делать. Совершенно с вами согласен.
1: Ну, не всегда. То есть качество неоднозначно.
3: Вот о каком вреде сетевого маркетинга могу сказать. Вообще, вот как священнослужитель, где сталкивался и почему этот вопрос поднимался, так, в принципе, какое он ко мне отношение имеет, да? Вот когда человек, посещающий церковь, вовлекается вот в сетевой маркетинг, его, грубо говоря, как агента, там, да, как дилера привлекли, и вот когда он приходит в церковь и начинает это делать в церкви, и он как бы делает это, потому что у него есть доверие. Вот это вот неправильный момент. Вот здесь вот, да, и мы тогда с такими людьми разговариваем так. Это ваше право выбирать, какую там схему бизнеса вы будете реализовывать в своей жизни, но не в пределах церкви. Вот откуда вообще изначально-то пошло такое, вот, скажем так, неприятное отношение к сетевому маркетингу именно вот у священнослужителей,
0: стороны, да,
3: церквах, потому что со стороны христианства, потому что приходит в церковь и начинает там, вместо того, у церкви другая задача, не бизнесом заниматься. И когда ты, конечно, у тебя такая большая семья, как церковь, и ты можешь там
0: каждому продать помылу, да?
3: Каждому продать помылу.
2: Тебе все доверяют.
3: Поэтому вот с этой перспективы, с этой точки зрения, однозначно, сетевой маркетинг – это твое личное дело за пределами церкви. Это не значит, что вообще за пределами храма, а вообще за пределами твоего влияния в церкви, за пределами твоих взаимоотношений в церкви. Вот как обычный бизнес.
0: Вот. То есть фактически вопрос становится потом твоих взаимоотношений с людьми, твоих взаимоотношений с твоими друзьями или тем, кого ты считаешь друзьями. Если тебя обманули или научили обманывать, или научили продавать некачественный товар,
2: убедили.
0: Да, просто убедили. На самом деле проблема-то в тебе. Да. Потому что, извините, ну, глупым оказался ты сам, когда ты позволил себя вот так вот, допустил, что тебя вот так вот используют. А дальше ты начинаешь использовать уже других. И за это несешь, опять же, ответственность ты, начиная от того, что ты говоришь, от того, как ты рекламируешь этот товар, и от того, даже ты регистрируешься в налоговых органах как индивидуальный предприниматель или нет, и так далее. То есть все эти нюансы ложатся ответственностью именно на отдельно взятого человека, который занимается, а не на всю эту компанию и на весь этот бизнес. Потому что... невозможно просто взять и сказать, не, вот это все плохо. Оно может
1: в одном быть... только можно сказать плохо.
0: О.
1: Если речь касается финансовой пирамиды, потому что она никогда не может быть успешной.
0: Ну,
1: и
0: да.
1: Заключается правило простое, одно единственное. Всегда, в любом случае, участники будут в минусе. Если вдруг ты сегодня по каким-то странным обстоятельствам оказался в плюсе, и на первом круге выплат тебе все-таки их достали, ну, ты получил эти деньги, завтра ты скажешь пятерым своим друзьям, они свои деньги отдадут.
0: Как минимум ты остался с товаром.
1: Скорее всего, ты останешься в минусе.
0: Как минимум ты остался с товаром. То есть ты не просто отдал деньги, и все, и эти деньги пропали, но ты остался с товаром. Пусть с дорогим, пусть с некачественным, но ты сам его выбрал, ты сам на это подписался, и ты остался с товаром, тебя не просто обманули. И вот в этом плане это не может быть пирамидой. Именно по этой причине подобные схемы до сих пор разрешены.
1: То есть только что касается финансов, только финансов, это значит...
0: Да, вот пытаться зарабатывать на этом, здесь больше вопросы морали, Вот. И больше вопросы, как ты, можешь ли ты, как христианин, позволить себе участвовать вот в таких вот спорных моментах? Ответственность спорная, качество спорное, убеждение спорное,
1: налогообложение
0: спорное и так далее, и так далее. Слишком много спорных моментов, чтобы взять и однозначно сказать... Добро вообще замечательно, идите делайте. Я бы 100 раз задумался, прежде чем в это ввязываться. Вот. Но если уже ввязываться, тогда будьте добры, с полной ответственностью на самом себе, что вы делаете, почему вы делаете, как вы делаете, начиная от товара и заканчивая законодательством. Вот я думаю, на этой ноте можно эту тему подытожить вот, и перейти уже к следующему, в следующий раз. Спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет, друзья! Вы вновь на программе «Пит-стоп», где мы обсуждаем насущные, интересные темы, интересные для нас и для молодежи всей. И с нами сегодня заехал Андрей, Миша, Наташа и я, Сергей. Сегодня мы будем обсуждать тему, которая четко обозначена названием фильма известного. Если вы знаете, не знаете, мы сегодня о нем поговорим. «По соображениям совести». Я хочу, чтобы Миша, попрошу Миша, покажи нам, пожалуйста, фотографию. Она у тебя там загрузится, да. Не загрузится, сейчас нам покажешь. Скажите, вы знаете этого человека? Человек вот на экране. О, слушай, я не ожидал этой фотографии.
3: Десмонд Дос?
2: Да, это человек Десмонд Дос. Многие из вас, наверное, посмотрели уже фильм, который так и называется «По соображениям совести». Там, где солдат в армии решил, так скажем, служить своей стране, но хотел не брать и добился того, чтобы он не брал в руки оружие. То есть он служил медиком, или как там называется, ну, да, на фронте. Он спасал людей, не убив и даже не выстрелив ни разу из оружия, ни в кого на войне. Вот так он провел свою службу. Сегодня мы хотим с вами поговорить, я хочу поговорить с вами о том, хорошо ли это, нормально, ради каких-то своих убеждений, и, так скажем, допустим, даже не идти в армию, да, не брать оружие, не отвечать человеку, так скажем, злом за зло, ну или, так скажем, если тебя кто-то ударяет, нужно ли ему ответить или нет? Если твои убеждения совести таковы, что ты должен, так скажем, быть со всеми в мире, в добре. А вот, пожалуйста, ваше мнение.
4: Можно у меня, ну, на эту тему такой очень важный вопрос. Ну, как бы в Библии написано, если тебя как бы ударили по одной щеке, подставь вторую.
2: Так.
4: Хорошо. Фашисты ударили по России по щеке, очень хорошо ударили. И что? Если мы подставили вторую, они бы уничтожили, ну, нашу как бы страну, и множество людей бы погибло, если бы мы не стали защищаться и не дали бы отпор, и как бы, ну вот как вот тут не сходится у меня все равно в голове, ну если речь идет именно о войне. Если речь идет, конечно, о взаимоотношениях между людьми, то да, здесь еще можно как бы, ну, смириться, поставить вторую щеку, как бы выдержать это все. А если вот, ну, ситуация критическая?
3: То есть главное не быть агрессором, но в целях обороны. Ты же будешь обороняться, правильно? В любом случае.
2: Значит, в целях обороны можно нанести, в принципе, какой-то удар, так скажем, или просто ответить человеку. Это нормально, считаешь, Андрей?
3: Ну, если ты с другом поссорился, и он тебя ударил, вот, то лично я вряд ли ему сдачу дам. Потому что все-таки он друг мой. А если там какая-нибудь война, или какой-нибудь алкаш там пристал, там, не знаю, к моей девушке, там, к моим родителям, вот, то я, соответственно, ему дам отпор. Цели защиты.
2: Ну а тогда что тогда означает фраза в Библии, если у тебя ударили у тебя по левочке, подставь правую, в твоем понимании?
3: Ну это означает, что надо быть смиренным, то есть не давать какой-то отпор, может.
2: Ну вот ты только что сказал одно,
4: да,
2: а сейчас противоречишь.
3: Нет, я имею в виду, что друзьям.
4: А на все, ну, на все ли это правило, на все сферы?
3: Ну, вот интересный вопрос.
4: Да.
5: Если ты не будешь отвечать, люди начнут пользоваться тем, то, что ты такой,
4: да, это
5: мягкотелый,
4: тоже.
5: Да, слабохарактерный. Ты будешь как тряпка там.
2: Ну, вообще, где можно применить такой принцип, который описан в Библии, о том, что ты не должен воздавать злом за зло? В принципе, Иисус, говоря это, он имел в виду, что наше общее побуждение, главное побуждение в жизни, что ты не должен идти людям с их же оружием. Когда они на тебя нападают чем-то одним, если ты отвечаешь, известно, да, отвечаешь тем же, значит, ты проиграл. Значит, они тебя смогли спровоцировать на это зло или на драку, или на что-то еще, да. Как вот и соблюсти вот это вот повеление, которое Иисус сказал, да, поставить правую щеку, в каком смысле это означает? И как же быть тоже неуниженным и дать отпор, когда надо?
3: В школе я никогда никому отпор не давал. То есть меня реально считали таким слабохарактерным, думали, что, ну, парень не может сдачи, да, что с него взять, как бы. И друзья так не особо дружили со мной, вот.
2: Ну, не друзья, в принципе, не было.
3: Ну,
2: друзей.
3: Уже да. Нет, друзья были, просто я им никогда, то есть, отпор какой-то не давал, то есть, они знали, что, ну, я такой, вот. А потом, когда дошло до того, что мне все-таки пришлось как-то с одним парнем подраться, и они как-то зауважали даже, что я не знаю, стоит ли пострелять щеку.
5: Евангелие

0: Иоанна записано то, что один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?»
1: Угу. То есть, ну, ты сам как прокомментируешь эту фразу?
0: Ну, если человек, если ты заслужил, тогда принимай то, что тебя бьют, все такое. А если, ну, без причины, тогда, ну, надо решить этот вопрос как-то.
1: Не нужно позволять вообще, да? Да.
2: То есть этот стих относится к тому, что если ты заслужил, то поставь правую щеку.
1: А, я сейчас не говорю, что мы относим тот, вот эти два отрывка, там, где Христос, да, спрашивает, почему ты меня ударил. Вот, он спрашивает, но когда он говорил, поставь правую, здесь, может быть, он не говорил это все буквально, а здесь имеется, подразумевается в виду принцип жизни христианина, человека, который живет не с тем желанием, чтобы отомстить, или там, скажем, просто ответить что-то злом, да. Он сегодня ждет и видит, как бы мне кто-то задел, чтобы я ему дали обратно, ну, встретил его этим.
0: Ну, он же отменил то, что было око за око, зуб за зуб, и показал то, что, ну, не надо так поступать больше.
1: И он говорит, а я вам говорю, любите ваших врагов, да? Имеется в виду, что это общая направленность христианина. Ну, вот я хочу сейчас поднять тему, которая сегодня очень популярна среди верующих людей, христиан. Многие сегодня не соглашаются, ну, может быть, не многие уже, да, идти в армию. Вот даже эта история, этот фильм, который был снят про этого солдата Дезмонд Досс, который смог отстоять свои принципы по соображениям своей совести, он решил не брать оружие. То есть хорошо ли это, нормально, и до какой степени хорошо? Может быть, вообще сегодня в армию тогда христиан не брать, потому что они не, ну, так скажем, Бог им велел, Христос им велел не брать в руки оружие, или он велел брать в руки оружие. Как вот на этот, как вы считаете, Наташ, стоит ли человеку, мужчине вообще в армию идти, если он верующий человек, верующий в Бога?
3: Я считаю, что да, в армию стоит идти, потому что как бы не то, чтобы ради того, чтобы там кого-то научиться убивать, научиться как бы воевать или нет. Во-первых, это как бы написано в нашем законе, нашей стране, и не только нашей, что нужно служить. И еще как бы армия формирует, ну, мне кажется, она делает из мужчин мужчин, ну,
1: из парней мужчин,
3: да?
1: Из юношей, да. Мужчин.
3: И я думаю, что во многом она может даже пойти только на пользу. И как бы тот же самый можно приобрести в армию этот христианский опыт жизненный. Mm-hmm. То есть ты можешь как бы отстаивать свои принципы, сделать свою веру еще сильнее.
0: Ну, а ты бы сама пошла?
3: Ну, я бы пошла, но я не могу.
1: Надо гражданство Израиля Наташе устроить. Миш, а твое мнение?
0: Еще один вопрос написали. Можно ли косить от армии с точки зрения Библии?
1: А, это интересный вопрос. Мне сначала хочется услышать твое отношение в принципе к армии. А ты служил или нет, скажи?
0: Нет, я еще учусь.
1: Ты еще учишься?
0: Ну, скажи, я не очень хорошо отношусь к армии, потому что, ну, я считаю то, что это год теряю. Ага. Чему меня там научат? Почистить картошку, побегать, утром проснуться рано. Ну, оно мне не пригодится.
3: В смысле не пригодится? Ну, я не знаю.
1: Ну, а если, допустим, если Миша уже умеет чистить картошку, если он уже встает утром рано, если он такой дисциплинированный парень, который учится, у него есть амбиции, тут его на год отрывают от жизни, говорят, что тебе нужно отучиться, отслужить в армии, да?
3: Ну, а что ты теряешь?
0: Я теряю время, возможность заниматься в этот же самый год чем-то важным.
3: Ну, тем самым ты как бы все равно ничего ты не теряешь, ты же будешь зарабатывать какой-то жизненный опыт. Все равно человек все время чему-то учится, может, даже он этого не замечает.
0: Ну, можно же армию заменить чем-то другим.
3: Чем? Я понимаю, там, если тебя, ладно, какая-то важная работа, и ты уже там очень сильно влияешь как бы на страну или еще что-то, или у тебя семья, которая ты, ну, там, у тебя там ребенок родился. Ну, это понятно. А если как бы ты молодой, почему бы не сходить в армию?
1: Ну, смотрите, Миш, у нас есть законодательство Российской Федерации, страны, да, в которой ты живешь, в которой ты гражданин. И каждый гражданин страны должен отдать долг стране. Например, ты же не спрашиваешь, когда тебя просят там заплатить налоги за что-то коммунальное, да, ваша семья платит и так далее. Когда там ты поступаешь в университет, есть такое задание, чтобы ты, ну, есть такое правило, чтобы ты ЕГЭ там был, баллы по ЕГЭ ты проходишь. Ты же не говоришь, а мне это ни к чему, давайте меня просто так примите. Вот есть закон такой тоже в стране, чтобы люди все должны отслужить в армии срок. Вот у нас пример, здесь Андрей сидит, который тоже служил в армии. Андрей, расскажи, как ты отслужил? Ты же христианин вообще.
2: Ну да, я отслужил в альтернативной армии.
1: Это же немыслимо,

0: Пианин служил в армии, ты что? Скажи.
1: Я в альтернативе служил. И все потому, что меня опять отец настоял. Не настоял, он дал мне выбор просто. А. Говорит, ты можешь идти в альтернативку, а можешь в обычную идти. Ну, я как еще такой толстокожий, так сказать.
0: Толстокожий?
1: Вот. Ну да, я отца больше слушал в это время, вот. И я пошел в альтернативную армию. Хотя я сейчас думаю, я бы с радостью сходил в обычную армию, потому что там и физическая подготовка хорошая, и, не знаю, мне друг говорил, то есть я служил в альтернативке, а он как раз в обычной армии. И он говорит, вот ты вот так вот пошел, то есть у тебя все хорошо, и субботу соблюдаешь, и все есть. А вот попробуй так вот в обычную армию прийти, субботу соблюдай. Это же очень сложно, то есть...
2: Закаляет характер.
1: Да, попробуй веру поддержать.
0: То есть, в принципе, человек, христианин сегодня, который хочет соблюдать закон Божий, да, ту же самую субботний день соблюдать, который в Библии описан там, не отвечать злом за зло, он может эти принципы соблюдать, будучи в армии, служа в армии?
1: Да, вполне.
0: Вполне.
1: Там единственный минус есть, вот, который я писал как раз в заявлении, когда он альтернативку подавал, что я не хочу принимать присягу, потому что если я приму присягу, то есть я просто военнообязан буду принимать вот эти военные действия, которые мне скажут. Допустим, если даже
0: принимать участие в действиях.
1: Да, если наша страна станет агрессором, то я уже обязан буду убивать. То есть там даже до насилия может дойти.
3: То есть, ну, в этом минус. Потеряешь свою независимость, ну, станешь, должен исполнять приказ. А приказ может противоречить Библии, противоречить твоим принципам каким-то.
0: И тогда, если ты его не исполнишь, то ты пойдешь против государства и можешь быть осужден.
3: Не, ну ты же принимал присягу, ты пообещал. Ты нарушишь свое обещание.
0: Это уже тоже грех.
1: Это тоже грех. А так, после альтернативки меня могут спокойно медбратом взять. Потому что у меня уже сразу прям записано, что...
0: Тем же, как Дезмонд Доспел, да? Будешь бегать и лечить всех. Всех собирать.
1: На самом деле, в целях самозащиты я бы даже и оружие взял. Потому что... Ну, я хочу защитить и свою семью, и свой
0: дом. Вопрос такой, можно ли человека убивать, хотя в Библии написано «не убей», в целях самозащиты? Андрей бы сказал, что он бы спокойно взял оружие в руки, если бы ему пришлось
1: защитить. Не спокойно, но пришлось бы до этого дойти, чисто психологически.
2: Хорошо. Мне немножко смущает то, что, ладно, мы будем медбратьями, медсестрами, остальные люди должны нашу спину прикрывать, бегать и убивать других, то есть грех на них, а мы такие святые, мы никого не убили, мы просто спасаем и бегаем людей, и лечим, и нам все хорошо. И как бы, ну, это, мне кажется, немножко неправильно, потому что другие люди, они же тоже люди, они так же, как и мы, ну, достойны спасения, и они так же, как и мы, получается, не должны убивать. И что мы вот во время войны на нас напали, будем сидеть, ну, сложим руки, будем сидеть и ждать чего-то, пока нас всех убьют.
1: В Библии же нет такого прямого запрета, чтобы не обороняться там. То есть даже как-то сам Бог, допустим, когда Моисей вывел народ израильский, то они же завоевывали города, проходили. Вот. Поэтому в этом ничего такого нет.
0: Все правильно. На самом деле, друзья, мы с вами сегодня много стихов из Библии привели, и мы не привели ни один, где Библия запрещает человеку в целях самообороны брать оружие. А Христос нам оставил много принципов, да, относительно того, как должен жить христианин. О том, что он должен любить своих врагов, о том, что он должен не обижать ближних, о том, что он должен защищать своих ближних. Но нигде Христос не говорит о том, что не нужно в целях самообороны или так далее, или не отвечать человеку, когда он несправедливо тебя, ну, относится по отношению к тебе. А важно еще есть одно такое, как мне кажется, очень важное повеление Богу, Христа, оставлять суд Господу. То есть не, или это даже кто-то из евангелистов писал, из апостолов, что оставьте суд Богу. Потому что нам чаще всего мы хотим сами что-то решить, да, сами как-то дать отпор, и сами свои, вот, как мы считаем, нужно здесь, вот здесь нужно дать отпор, здесь не нужно. Мы часто не знаем, мы часто люди такие несовершенные, что мы очень предвзято оцениваем. Но Библия нам советует о том, что в первую очередь оставлять суд Богу. Но когда нам иногда Бог говорит, а мы иногда наш слабый характер и так далее, что-то не позволяет нам сделать то, что сейчас нужно. Иногда Господь может дать повеление на самом деле встать на защиту и даже взять то же самое оружие, и мы должны быть готовы к этому. Вот. Хочу, чтобы в конце мы, может быть, какой-то вопрос или какой-то комментарий прочитали, который нам есть, потому что я уверен, что
3: там кто-то пишет. Тут тоже по фильму то, что сам Десмонд Дос, он... добивался того, чтобы пойти в армию. Его хотели комиссовать, но, несмотря на это сопротивление, он пошел и стал творить добрые дела там на поле боя, помогал людям.
1: Так, да, он все равно мог. Хотел своей стране служить, был патриотом таким очень хорошим.
2: Да.
0: Вот, это доказательство того, что сегодня был также вопрос, а нормальный христианин сегодня косить от армии? А я лично считаю, что это грех, потому что в Библии написано, что верующие люди, там есть четко апостол Петр пишет, что вы должны повиноваться властям, потому что власти тоже от Бога. Угу. Если только власти, конечно же, да, там, не, как ты кто-то говорил, не помню сегодня, не идут против Библии. Угу. Вот. А пока власти у нас в законе все хорошо, вот, мы можем отстаивать наши библейские принципы, да, наши там христианские принципы, даже будучи в армии, даже защищая и стоя, так скажем, за нашу страну. Вот. В первую очередь Господь велел нам повиноваться властям. И это четкое поручение, это закон. И если мы идем против закона, то мы нарушаем закон Божий. Вот. И те повеления, которые говорят в Библии. Поэтому сегодня те ребята, которые переживают о том, чтобы там в армии заставить сделать то-то и то-то. Вот у нас есть явные примеры. Вот Андрей говорит, что можно пойти в альтернативную службу. Yeah. У нас здесь сидел парень, как-то снимался в программе «Найди свой путь», Алексей, который рассказывал, как Бог им помогал в армии отстаивать свои принципы. Вот, будучи вот на военной службе, прям вот год, по-моему, или сколько там. Вот, поэтому это на самом деле возможно и реально служить Богу, защищая свою страну. Может быть, кто-то из вас хочет что-то добавить, и мы будем заканчивать нашу программу сегодня.
3: Ну, убедили, что надо сходить.
0: Миша, ты пойдешь в армию все-таки?
3: Скорее всего.
0: Если позовут, да?
1: Да. Даже если хочешь проверить как-то свои отношения с Богом, то армия — это как раз вот отличное место. Угу. То есть просто нужно полностью Богу отдаться и на Него надеяться, что Он тебе поможет и принципы отстоять.
0: И своей стране послужить, да, тем долгом, который ты должен. Что, друзья, спасибо огромное за то, что вы были с нами сегодня, поделились своим мнением. Мы сегодня говорили о том, должен ли человек воздавать злом за зло, или как, что он должен делать, когда его обижают, может ли он брать оружие, защищаться. Вы все слышали наши комментарии, ответы. Конечно, мы не можем дать суперправильных ответов. Вы можете судить сами и выбирать для себя. Это была программа «Пит-стоп». Оставайтесь с нами. Пока.
3: Пока.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас, дорогая церковь, и всех, кто с нами в онлайн находится. Мы с вами сегодня рассмотрим непростую тему из нашего цикла «Радикальное христианство». И давайте мы с вами себе представим такую картину, которая отражает наш с вами вот такой религиозный мир. Мы понимаем, что момент, когда мы приняли с вами Христа, стали христианами, может быть, даже мы не думали о том, что существует так много разных религий. Да? Только потом уже, когда став верующими людьми, людьми религиозными, мы стали вникать и изучать разные направления и течения, и увидели, что на самом деле религиозный мир очень такой разнообразный, иногда запутанный, и столько всяких направлений есть и тому подобное. Да? Но тем не менее, мы, если возьмем мировые религии, ислам, христианство, буддизм, иудаизм и так далее, то какой бы вы выбрали истинной религию? Ну, конечно, скажут христианство, да? Христианство – это истинная религия. Хорошо. Вот мы с вами выбрали христианство, и мы понимаем с вами, что в самом христианстве, ну, по крайней мере, есть три направления. Это православие, католицизм, протестантизм. Теперь вопрос. Какое из этих направлений истинно? Да? Я понимаю, что православный ответит, что, конечно же, православие. Католики скажут, да нет, именно католицизм. Но протестанты, они скажут, что их направление истины. Хорошо, предположим, я просто никого не обижая, может быть, нас смотрят не только протестанты, смотрят и другие люди верующие, но просто я так чисто вот размышляю. Предположим, мы выбираем протестантизм как истинное направление в христианстве. Но тут мы начинаем изучать протестантизм и понимать, что вообще-то сам протестантизм не является единым. Он настолько раздроблен на много-много разных тоже течений и направлений. Да? Есть лютеране, есть баптисты, есть пятидесятники, есть адвентисты, ну и так далее. Мы можем перечислять, на самом деле, как бы перечислил основные такие, да, направления. Есть пресвитеране, англикане и много-много еще. Вопрос, а среди них-то кто самый истинный? Да? И тут станет вопрос. Конечно, каждое это направление начнет говорить, нет, мы самые истинные, мы самые правильные. Конечно же, если мы возьмем адвентистов седьмого дня, то они обычно заявляют о том, что они есть истинная церковь. Да? Так или не так? Правильно я рассуждаю? Хорошо. Но проблема и здесь встает. Если мы возьмем только адвентистов седьмого дня и начнем с ними поднимать вопросы на разные темы, даже как они понимают Христа, как они понимают Святого Духа, как они понимают Бога, как они понимают субботу, как они понимают второе пришествие Христа, как они понимают другие вопросы, то согласитесь, наверное, со мной, здесь мы с вами тоже разойдемся. И даже внутри самой только одной деноминации уже возникнут разные споры, разные точки зрения на один и тот же вопрос. И кто же тогда самый истинный? Кто самый тогда правильный? Есть, конечно, разные группы, которые выходят из адвентистской церкви, основывают свои независимые служения, группы, и они себя считают самыми истинными и правильными, потому что адвентисты седьмого дня – это Вавилон, это церковь отступница, а вот те, которые из нее вышли, то это кто? Это самые правильные, самые истинные. Понимаете, к чему я вообще привожу эту иллюстрацию? А сегодня мы попробуем с вами разобраться в непростом вопросе, и тема проповеди будет называться «Радикальное христианство. Что есть истина?». Вот этот непростой вопрос, что есть истина, и мы попробуем с вами в нем разобраться. Если мы Вспомним слова Иисуса Христа из Евангелия от Иоанна, 14 глава, стих 6, где Иисус говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То, конечно, слова Иисуса могут вот на тот момент, когда Он их произносит, звучать очень и очень, может быть, даже вызывающе. Не самоуверен ли Иисус в себе? Не слишком ли Он, скажем так, возвысил Себя, да, говоря о том, что Он истина? Не является ли Он вот таким радикальным фанатиком, который Себя провозглашает путем истинной жизнью? И ведь, согласитесь, на протяжении всей истории христианства христиане об этом проповедовали, говорили, и, конечно, многие люди, противники христианства, они так и заявляли, что Христос слишком самоуверен, такая выскочка, да, который о себе заявил, что он претендует вот на эту истину, что он есть истина и так далее. Давайте вот в этом вопросе попробуем разобраться, что же все-таки имел в виду Иисус, когда он это сказал, это раз. А во-вторых, мы все-таки попробуем затронуть вот эту радикальность в христианстве, то есть людей, которые иногда все-таки заявляют об этой истине. Да? И мы попробуем вот этот момент тоже рассмотреть. Что же есть истина? Все начинается с того, что вообще вопрос истины в Евангелии от Иоанна стоит очень остро. Это одна из такая, главных тем в Евангелии от Иоанна – истина. Евангелист Иоанн больше всех использует это слово и разные прилагательные «истинный» и так далее. Но именно это слово чаще всего встречается именно в Евангелии от Иоанна. У других евангелистов это тоже есть, но именно евангелист Иоанн на этом сконцентрировал действительно свое внимание. И в самом начале, когда мы открываем Евангелие от Иоанна, мы уже сталкиваемся именно с этими заявлениями. Давайте попробуем прочитать несколько таких слов. Евангелист Иоанн. Итак, первая глава, он говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу, как единородного от Отца». Вот в самом начале уже своего Евангелия Иоанн говорит о Слове неком, да, в самом начале. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

И вот в самом начале своего Евангелия, вот этого вступления или пролога, евангелист Иоанн уже показывает о том, что тема Евангелия будет о слове, да, об истине, и именно этой истиной, воплощенной истиной, да, воплощенным словом является сам Христос. И именно через Него произошла эта, скажем так, благодать и истина. И вот здесь важная деталь, на которой нужно внимание наше сейчас сконцентрировать, на что отсылает вообще нас Иоанн и вообще всех читателей своего Евангелия. Это к 34 главе книги «Исход». Почему именно к ней? Если вы вспомните 34 главу книги «Исход», то вы узнаете, что там Моисей просит Бога показать ему славу. Да? Давайте откроем 34 глава книги «Исход», и мы посмотрим, что там Моисей просит. Даже в 33 об этом будет, даже, скажем, 33, да? 18 стих, 33 глава, 18 стих. Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». Моисей просит Бога, да, «покажи мне свою славу». И Господь сказал: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лица моего не будет видно». И дальше, 34 глава, вот это очень интересное. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали, подобные прежним, потому что он разбил их, да, когда увидел, как Израиль отступил», и так далее. И 5 стих. «Сошел Господь в облаке и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы, и прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Нам важны вот эти два слова: милостивый, многомилостивый, да, и истинный. «Сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, детях до детей до третьего, четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю, поклонился Богу. Итак, что произошло там, вот на этом месте, когда Моисей просит показать Бога славу? Он получает откровение о том, какой Бог. Так ведь? Где Бог провозглашает себя, какой Он на самом деле по всей сути. Да, потом Моисей передает эти 10 заповедей, которые будут 10 слов завета. Да, передает Израилю закон. Но мы же с вами знаем о том, что закон есть отражение чего? Характера Бога, да, Его сущности. Но почему именно в Евангелии от Иоанна этот вопрос опять встает? И почему он так встает вот таким, скажем, ну, как противопоставление, да, если мы вернемся к первой главе? «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». Да, почему именно так встает вопрос? И обратите внимание на то, с чего начинает. В 14 стихе мы это читали, да, «и слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И Иоанн пишет: «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». И потом, чуть ниже мы это читали, что именно единородный Сын, сущий в недре Отче, именно Он явил, Он открыл нам Отца. Да? Так вот, Моисей получает откровение, где Бог открывает себя, каков Он. И теперь, когда Иоанн становится очевидцем Иисуса Христа, и когда он видит, кто такой Иисус, да, и Христос, когда себя раскрывает, и не раз он говорит об этом своим ученикам, что видящий меня видел кого? Видел и Отца. Да? Как же ты говоришь: «Филипп, покажи нам Отца».

Да? А в другом месте Иисус говорит: «Я и Отец одно». И этим самым евангелист Иоанн хочет показать, что произошло в истории второе откровение Бога. Одно было вот там, на Синае, где Бог открывает себя Моисею, да? Где он открывает свою суть, передает народу Божьему закон, но, к сожалению, соблюдая этот закон, они не продвинулись к сути Бога, характеру Бога. Так? То теперь Бог открывает себя через кого? Через Иисуса Христа. Вот именно себя являет как истину через Христа, через Его служение. Поэтому Христос и говорит эти слова: «Я есть», в 14 главе, да, в 6 стихе, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть, получается, Христос и есть это откровение Бога. И прийти к Богу я могу только через именно Христа. Вот через эту реальность, которая себя открывает, да? Но в Ветхом Завете истина, друзья, это не набор каких-то фактов, это не рациональное мышление, это не формулировки, неправильные заключения. В Ветхом Завете истина, которая сейчас она, ну, передается в Евангелии от Иоанна, это прежде всего истина, это прежде всего надежность, твердость и верность. Да, я понимаю, это немножечко звучит странно, но именно в Ветхом Завете истина представляет так. Почему человек истинный? Потому что он надежный, и на него можно опереться. Если вы какому-то человеку что-то доверили, и он вас не подвел, и он никому ваш секрет не разболтал, то в Ветхом Завете этого бы человека назвали истинным. Почему? Он надежен. Понимаете? Если вы ему что-то поручили сделать, и он оказался преданным вам, то есть выполнил это задание, он истинный, он надежный, на него можно положиться. Но это если мы говорим о взаимоотношениях между людьми. А если мы говорим о Боге, то почему он истинный? Потому что он не подведет, он не разочарует, он надежный, на него можно опереться. Он твердый вот в этом плане, твердый в своем слове, непоколебим. А значит, он истинен. Так бы рассуждали в Ветхом Завете. Когда говорили о том, что Бог истинен, то подразумевали, что он верен, что он неизменен, непреложен. Он не обманет, не предаст. И если он что-то сказал, он осуществит свой замысел. Он, может быть, пройдут годы, но он то, что он сказал, осуществится, сделается. И вот то, что Израиль ждал долгие годы, да, ожидал Мессия, ожидал Избавителя, Спасителя. И теперь он приходит к своему народу, да? И что мы читаем в Евангелии от Иоанна? Он приходит, смотрите, в 11 стихе этой же первой главы, пришел к своим, дословно пришел в свое, имеется в виду свое наследие, да, свое владение, в Израиль, то есть народ, который принадлежит Богу, пришел в свое. И что? И свои его не приняли. Так вот, Бог приходит через Иисуса. Вот через Него Бог Яхве, Бог Ветхого Завета, Творец, Создатель, являет Себя через, ну, на данном случае для людей, через простого человека, в такой, не в богатой одежде, в обыкновенной одежде, да? Но вот через Него Он приходит. Являет себя. За ним, так скажем, за этой плотью скрывается. Да? Слово стало плотью и обитало с нами. Вот это слово, которое было в самом начале, через которого все начало быть, и ничто не начало быть, что начало быть. И вот это слово теперь воплоти. Но его не приняли. Его отвергают, его не принимают. Но Бог со своей стороны был верен и оказался верным, потому что он выполнил то, что обещал. И в этом отношении он истинен, надежен, непреклонен. Он и есть то, что люди ждали, на что надеялись. И поэтому, когда Христос говорит, что он есть истинная жизнь, да, я понимаю, что это очень сложные фразы,
который говорит Иисус, и многие богословы до сих пор над ними спорят, что же на самом деле эти фразы означают. Да, одни говорят, что Иисус – путь, в том смысле, что Он приведет нас к истине, настоящей и к жизни вечной, да, и так далее. А другие, наоборот, говорят, что это путь и истина, которые ведут именно к вечной жизни и так далее. Но суть не в этом. То, что хочет сказать Иисус, Он и есть воплощение Бога, замысла Божьего, да, спасение, избавление, вечной жизни. Он и есть истина. Вот ту, которую мы ищем, да, о которой мечтаем, в которой хотим разобраться. Он. И вот здесь важная деталь, которую я подвожу как раз то, что делает людей радикальными, а то, что людей не делает радикальными. Сейчас это важный момент, и мне бы хотелось, чтобы сейчас вы, насколько это важно, но я понимаю, что если Дух Святой не откроет, тут все мои разъяснения бесполезны. Здесь все от Духа Божьего и так далее. Но очень важно, чтобы вы помолились сейчас об этом. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. Еще раз. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. Это не набор формулировок. Это не набор правильных фраз и предложений. Это неправильно богословски выверенный текст. Это не информация правильная. Понимаете? Это конкретная личность, с которой мне нужно установить отношения. И вот тут я хочу показать вам одну игру слов, которую использует евангелист Иоанн, чтобы подвести как раз именно к тому. Посмотрите, пожалуйста, на 18 текст первой главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Здесь используется слово греческое. У нас оно переведено в синодальном тексте как «недра». Но это слово, которое переводится с греческого как «ложе», одно по одному значению, или как «грудь». «Грудь». И давайте мы посмотрим еще на одно место, 13 глава Евангелия от Иоанна, 23 стих. Итак, Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 23. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Мы сейчас с вами остановимся. Здесь в Евангелии от Иоанна используется греческое слово «колпо». Грудь. Оно встречается в Евангелии от Иоанна только два раза. Вот в этом тексте 13:23. Когда говорится про евангелиста Иоанна, что он был любимым учеником Иисуса, то есть человек или ученик, которого любил Иисус, обратите внимание, 5 раз в Евангелии от Иоанна будет использоваться эта фраза «ученик, которого любил Иисус» по отношению к Иоанну. 5 раз. Ученик, которого любил Иисус. Это одно из 5 мест, которые мы прочитали. Так вот, здесь говорится про этого ученика, что он во время вечери лежал на груди у Иисуса. И вы понимаете, наверное, хорошо культуру Востока, особенно культуру употребления пищи того времени, что не было столов, как у нас. Да, 80 сантиметров, там, или сколько высота у него обычно стандартная, да, не 80 сантиметров. Это был просто, ну, или маленькое такое возвышение небольшое, или просто ковер, на котором лежала еда. И вокруг этого стола клали подушечки. Понимаете, да?
Ну, и они такие есть, овальные, там разные, в магазинах можно сегодня видеть, подушки. Их клали вокруг стола, вот так, вокруг. И люди, чтобы кушать, должны были лечь. Понятно, я о чем говорю, да? То есть они ложились на, и облокачивались как бы на один локоть. То есть лежали как бы на боку. Понятно, да? Подушка, получается, она где-то была вот под мышкой, да, на боку. Вот так они ложились на бок. И, соответственно, другой человек касался кого? Своей спиной, груди другого. И вот так вот люди лежали. То есть лежали очень тесно. Люди не кушали сидя. Нам тяжело это представить, правда? Очень тяжело. Но на самом деле вот такой вот такой ужин, когда люди лежат расслабленные, кушают, да, вкушают, дотягиваются, оно, да, создавало некое такое ощущение вот этой близости. И не случайно евреи говорили одну интересную фразу, которая у них витала в первом веке. «Есть вместе – это вместе жить». Понимаете, «есть вместе – вместе жить». Ну, может быть, в нашей культуре это обязательно, как, если у нас хорошие отношения, мы всегда человека пригласим на кухню и нальем ему чай, да, и подадим самое вкусное, и будем сидеть, пить чай и общаться. Кто ощущал это, да? Вот этот момент, когда люди сидят вдвоем, кушают и общаются, да? Вот примерно такое. Как кажется, как будто время остановилось, как будто нет ничего другого, но есть только ты и я. Все, вот это реальность. И вы чувствуете такое единение, такое родство, такую какую-то общность, искренность и открытость, да, настоящесть, что ли, когда вы говорите. И вы, главное, это то, что когда человек вас еще и понимает, да, и вы чувствуете вот это. Вот эта близость трапезы, она создавала вот эту атмосферу. Так вот, чтобы я просто почему немножко отвлекаюсь, чтобы понять, потому что не все могут... Мы живем в 21 веке, у нас совершенно уже другая культура, другие традиции, другое понимание. Надо немножечко туда переместиться. Так вот, говорится о том, что этот ученик, то есть Иоанн, находился где? Возлежал у груди Иисуса. Колпо. Так вот, это же самое слово. Колпо. Где еще встречается в Евангелии от Иоанна? Оно встречается в 1 главе, в 18 стихе. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий или находящийся у груди Отца, Он открыл, Он явил». Так вот, Иисус по Иоанну находится у груди Отца. Он находился еще до своего воплощения, у груди, то есть показывая особую близость. То есть как будто Иисус лежал. Мы иногда с моим сыном смотрим, ну, разные фильмы, с ним вдвоем лежим на диванчике так, и он кладет мне голову на грудь, и вот так лежим мы с ним и смотрим. Очень хороший такой момент, важный, он нужный. И вот здесь что-то похожее, понимаете, да? Когда сын лежит на груди отца. Но я в данном случае не в физиологическом имею в виду смысла, потому что, понятно, здесь идет игра, идет метафора, но два этих слова используются в Евангелии от Иоанна именно в первой главе и именно в 13-й. Потому что первая глава – это как раз начало первого раздела, а 13 глава это начало второго раздела Евангелия от Иоанна. Они там случайно не появляются, а это структура Евангелия от Иоанна. И именно это как раз и хочет сказать Иоанн, что истина личностна, и с ней нужно вступить в отношения. Ее нужно познать не рационально, отрешенно от всего, рассуждать и размышлять, а ее нужно познавать опытно. Понимаете, через общение, через отношения. И поэтому, когда Христос говорит «Я есть путь истинной жизни», Он как раз это и хочет сказать, что именно познавая Его через общение с Ним, только так мы можем узнать, что есть истина. Только так. Но есть одна беда, с которой мы сталкиваемся, и я ее
в самом начале немножечко разъяснил. Эта беда состоит в том, что истину мы чаще всего понимаем как раз как некое знание, как некое правильно сформулированное, точное предложение. Догма, доктрина, как хотите. Я не умаляю важность доктрины. Я понимаю, что они нужны. Нужны определенные формулировки. Но Бог не может быть доктриной. Простите, это как... Да, я понимаю, что в нашем вероучении Бог является одной из доктрин. Это Бог. Но Бог не может быть доктриной. Потому что Он Бог, это творец, Создатель. Мы о Нем можем рассуждать, да, мы можем о Нем, но знать Его лично – это одно. Понимаете, о чем я говорю? И знать формулировки – это совершенно другое, это разные абсолютно вещи. И очень часто в Ветхом Завете знать Бога подразумевало не рациональное знание Бога, а именно поступать так, как Бог поступает. Если Бог милосердный, ты, если ты знаешь Бога, значит, ты тоже милосердно поступишь. Если Он любит, то и ты будешь любить. А если ты не любишь, то ты, значит, не знаешь Бога. Поэтому в первом послании Иоанна об этом говорит. Кто не любит, то что? Не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то что? Тот лжец, говорит Иоанн, и нет в нем истины. Все это здесь, все понятно, и все это идет через отношения, опять же. Через отношения. Это важный путь именно познания в Слове Божьем, откровении. Бог открывает себя нам, хочет показать, какой Он есть. Но если люди в этом законе не увидели Бога, а только формулировки, они превращаются, простите меня, они превращаются в религиозных зануд. И с такими людьми просто жутко жить вместе. Потому что все, что ты не сделаешь, все, что ты не скажешь, неправильно. Это неправильный ответ. Это не истина и тому подобное. И вот здесь одно из пониманий того, как у нас формировалась истина, это некое правильное знание, это некая правильная формулировка. И если я ее узнал, то я особо какой? Я исключительный. Понимаете? Вот почему иногда люди начинают спорить друг с другом. И не могут никак сойтись, и начинают дробиться и делиться. Вот, посмотрите на христианство. Оно раздробленное. Оно нецельное. И о чем люди спорят? Понимаете, на разные темы. И я не случайно сказал, если даже здесь, в этом зале, мы поднимем какие-то вопросы, например, музыка, одежда, питание, суббота, десятина, любые другие, Иисус, кто Он такой, я даю 100% гарантию, мы не сойдемся во мнениях. Мы передеремся. Понимаете? И у нас несколько лагерей создастся. И есть такой интересный анимационный мультик, в интернете его можно найти, называется он «Еретик». Там мужчина хочет спрыгнуть с моста, и женщина ему говорит: «Стой, не делай этого». «Ты верующий или ты атеист?» Он говорит: «Я верующий». «Ты христианин или ты буддист?» «Я христианин, и я христианка». Да? «Ты какого исповедания веры? Да? Протестант или католик?» «Я протестант, и я протестантка». И вот они начинают находить точки соприкосновения, и вдруг расходятся с тем, что вероисповедание у одной там 1600 какого-то года, а у него оказалось 1915 года. И она его толкает с моста и кричит ему: «Еретик!» Но до этого у нее было желание человека спасти. Понимаете, стой, не делай этого. Посмотрите, «Еретик» называется мультфильм, хотя он очень спорный. Я понимаю, что он такой немного, может быть, даже не все гладко, но суть в этом анимационном мультике короткометражном как раз в этом состоит, что мы начинаем от каких-то важных вещей отталкиваться вначале, с которыми мы сходимся.
Но потом обязательно мы начинаем что делать? Делить друг друга на что? Верующих правильно, верующих еще правильнее. Понимаете, да? Истина – это истинные, а это истинные среди истинных. А вот те истиннее истинных среди истинных. Разве это не так? Вы смеетесь, и это говорит о том, что я говорю правду. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. Вот и получается. Вот и получается, что вот оно, где начинается радикальное христианство. Когда мы начинаем колоть и дробить, когда себя начинаем отождествлять и провозглашать и делать истиной. Я истину познал. Она у меня, я только ей владею и только ей обладаю. Вы все остальные заблуждаетесь, тут сидите, ничего не знаете, так 20 лет ходите в церковь и ничего так и не поняли. А вот я, что? Я все понял. Я во всем разобрался, я во все смекнул, поэтому айда со мной. И начинается. Все, и понеслась. И церковь иногда делится на маленькие группки, подгруппки, виды, подвиды, простите меня, за такие... Но это так и есть. А те, которые ушли из церкви между собой, которые объявили, что они истинные, вы понимаете, да, они ушли из церкви, создали свою группу, потом они там перессорились и раскололись на две теперь группы, и друг с другом не общаются, и из той церкви, из которой они вышли, и ту не признают, и друг друга теперь не признают. А когда-то они вместе сообща говорили о чем? Что они нашли истину. Вот. Они теперь самые правильные, и теперь начали друг друга делать еще правильнее. Вот это и беда. Беда состоит в том, что мы с вами забываем, что есть истина. И вот этот парадокс, это у Евангелия от Иоанна, когда Пилат стоит с Иисусом арестованным, да, когда он его допрашивает, вспомните, да, что Христос ему говорит, да? Ну, Пилат спрашивает Иисуса в 18 главе, с 37 стиха. «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу к нему». Интересный вопрос, что есть истина? Пилат стоит рядом с ней, да, и рассуждает, что есть истина. Так вот, иногда верующие люди похожи на этого Пилата. Они стоят рядом с истиной, со Христом, но им этого мало. Потому что они хотят найти какое-то умозаключение, какое-то некое знание. Им очень тяжело понять, как это можно с Христом установить отношения, как можно с Ним общаться, как это знать Его, как это знать Бога. Поэтому, по большему счету, они идут по пути исключительности. Вот ловушка, в которую мы с вами попадаем. Это считать себя, найти в себе что-то такое. Слышите? Найти в себе что-то такое, чем я буду отличаться от других людей и объявить это истиной. Нам иногда хочется этого превосходства. Иногда хочется перед другими людьми подняться и сказать, что я лучше, я умнее и так далее. Но мы попадаем вот в этот самообман. Но для того, чтобы выделиться перед другими людьми и показать как-то, мы хотим сделать что-то такое, что есть только у нас. Тем самым сказав, видите, у меня истина. Никто так не верит, как я верю. И тому подобное. Истина в Евангелии от Иоанна, она личностна. И познать истину можно только через отношения, вступив в отношения с ней, с этой истиной. Смотрите, в 8 главе Евангелия от Иоанна очень важный момент. Христос говорит с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики».
и познаете истину. И что? Вы же знаете это. И истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. Итак, если Сын освободит вас, то что? То истинно свободны будете. Обратите внимание на то, что, как у Иоанна, идет игра слов. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. А чуть ниже, если Сын вас освободит, то что? То истинно свободны будете. Братья и сестры, это важный момент. Истина, она во Христе. Это понял апостол Павел тоже, когда он в послании к Ефесянам скажет. Смотрите, что он скажет. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Она в Нем. И познать истину – это надо познать Христа. Это жить и пребывать с Ним. В отношениях, в общении с Ним. Поступать, как Он, думать, как Он. Жить тем, чем Он жил. Понимаете? Вот, это и есть истина. Она главнее, она выше, она с большой буквы. И познать истину надо именно эту. Именно эта истина нас освободит. Неправильные формулировки, не какое-то знание, а именно истина, Христос. Он освободит. Понимаете? И беда состоит в том, что я могу ходить долгие годы в церковь, но так и не познать истину. Я так не могу пережить встречу со Христом. Вот я о чем хочу сказать. Потому что я могу прийти в истинную церковь, но это не дает гарантии теперь мне познать саму эту истину. Потому что можно ходить сюда годами, но так и не иметь никакого отношения, общения с Богом. Понимаете? О чем я говорю. Такое может быть. И не случайно, это уже, конечно, Евангелие от Иоанна, когда Христос говорит людям, которые творили чудеса, помните? «Отойдите от меня, делающие беззаконие, никогда что? Не знал вас». Видите, оказывается, можно его не знать. Хотя делать великие дела, творить великие чудеса и тому подобное. Вот в чем наша беда. Вот в чем иногда наш радикализм. Что мы делаем что-то истинным. Мы иногда делаем здоровый образ жизни, чего есть, чего не есть, и есть это истина. Я не ем мясо, значит, я что? Истинный. А кто ест мясо, братья и сестры, то Царство Божие не войдет. Понимаете? Духа Святого не получит. А? Понимаете? Вот я к чему подвожу. И много-много таких моментов мы можем себе поставить, этих маячков, которые будут нас убеждать, успокаивать в том, что мы типа знаем теперь истину. На самом деле мы ее не знаем. Потому что мы утратили самое главное. Мы можем из виду потерять Бога, потерять Христа. Втянувшись в различные практики, в различные ритуалы, в различные обряды и тому подобное, в различные действия, набор каких-то правил и норм поведения. И это то, что вроде бы хорошо. Да, это все и так далее. Нужно, важно. Но если это не от Христа проистекает и не идет от Него, это все глупо. Это все не нужно. Я расскажу одну притчу в самом конце. Однажды один дервиш, это такая исламская притча. Да, видите, тут у нас как-то мы христиане, тут сейчас исламская притча пошла. Это как? Но в исламе есть такое направление суфизм, да, скажем так, мистическое такое направление, верующее в такое обновление, возрождение. И вот эта притча этого характера. Дервиш – это бедняк или нищий, но не в том смысле, что любой нищий, любой бедняк, а человек, который добровольно, скажем так, отказался от богатства, да,
Это такой странствующий, ну, типа монаха, вот, то есть человек, который, ну, в это верит, что вот он идет таким путем. И вот он встречает хана, ну, богатого такого, да, правителя. Ну, и у них какой-то такой произошел в пути разговор, и хан ему говорит, что вот когда-то, когда он был молодым, он искал истину, но потом что-то случилось, ну, много разных дел, много приходилось принимать всяких решений, всякие интриги, да, и так далее. И потом как-то интерес к поиску истины вообще пропал. Он говорит, почему так? А он ему, дервиш, говорит, посмотри на гору. Правда красивая? Смотрит на гору, на вершину горы и говорит, да, красота. А давай, говорит, он, видишь, там валун у дороги лежит. Давай мы сейчас за него зайдем и посмотрим на гору. Хан говорит дервишу, да ты что? Если мы за этот валун зайдем, мы даже горы не увидим. Вот видишь, так и с истиной. Ты от нее оградился тем, что ты ее вообще даже не видишь. Вот я к тому, что иногда мы, будучи верующими людьми и даже христианами, от самого Христа огораживаемся какими-то своими валунами, своими какими-то вещами, которые нас вроде бы как бы делают истинными. Мы сами себя сравняли с истиной. Нам кажется, что мы ей владеем, и она наша, и нам, и только нам она принадлежит. Понимаете, о чем говорю? Друзья, истина не наша. И нам она не принадлежит. Это мы ей принадлежим, если мы откликаемся на тот зов, когда она назовет. Понимаете? Мы истине принадлежим. Это она нас освобождает, вообще-то выводит из рабства. Понимаете, а не мы с помощью своих тренингов религиозных, простите за такое выражение, да, с помощью своих усилий, стараний, подвигов благочестивых и так далее, молитвенных, миссионерских или, как, или за здоровый образ жизни, за что угодно еще. Нам кажется, вот мы это все делаем, и теперь что? Мы настоящие, мы истинные. Истина в Иисусе. Запомните, это важно. Христос и есть истина. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Поэтому, если хотите быть у лона, на груди у Отца, вам нужен Иисус. И надо Ему знать и быть с Ним. Этого достаточно, чтобы спастись. Но если я не знаю Иисуса, и если Он для меня чужой, и если я вообще забыл, как с ним общаться и тому подобное, тогда вся моя религиозная практика и набор всех моих примочек, которые я с детства унаследовал и, или в церкви набрал, это все ничего абсолютно не значит. Потому что истина в Иисусе. Пусть Господь благословит нас и поможет нам понимать, где радикальное христианство, а где действительно истина? И в какую сторону нужно двигаться, и в каком направлении идти? Пусть Бог благословит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: В жизни каждого из нас часто возникают вопросы, на которые сложно найти ответ. Есть ли источник, который поможет выбрать правильный путь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, доктор богословия Дмитрий Булатов. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие вопросы для вас сейчас главные в жизни?
2: Ой, это такой вопрос очень обширный. Дело в том, что в разных периодах жизни вопросы бывают разные. Uh-huh. Если сфокусироваться на как бы основным вопросом, основной мотив во всех вопросах, это вот, если я вот так вот верю, да, то очень хотелось бы, чтобы эта вера была правильной. А почему я верю вот именно так? Вот это, наверное, оно сквозило всегда. И когда я еще был подростком, и вот так, то есть для меня было главное, что я делаю правильно, я верю правильно. Вот так вот почему-то у меня было.
1: А вы с детства имели такую привычку, да, задавать вопросы вообще в жизни?
2: Ну, я вот не знаю, не помню, задавала я в детстве вопросы, но вообще много вопросов, наверное, нет. Но вот в определенный момент жизни для меня вот так сквозил вопрос, что такое истина. Вот, да, и я поверил в Бога, мне было 14 лет, и потом были определенные обстоятельства, в которых моя вера в то, во что я верю, ну, пошатнулась. То есть были другие источники информации о вере. Там, то есть вот я верил вот так, как я верил. А мне сказали, а еще можно верить вот по-другому. И вот в этом моменте, вот в этот период времени для меня тогда стало остро вот необходимо сказать, а как же правильно? Вот, где есть истина? Это, может быть, такой был достаточно детский вопрос, подростковый, но 14 лет. Ну, уже 15 мне было, да, там, на тот момент. Вот. Ну, и в определенный момент жизни я ответил для себя на этот вопрос, но он сквозил, потому что я понял, что вера – это вообще такая штука, которая возрастает. Ты возрастаешь в вере, или вера твоя растет вместе с тобой, она должна развиваться на протяжении всей жизни. И вот в этом развитии очень для меня важно идти правильным путем. Вот этот вопрос, он меня как бы и так постоянно сопровождает.
1: Угу. А вот относительно правильного пути, тогда все-таки в детстве, ну, методом, ну, наверное, поисков каких-то, да, для себя, ответов на эти вопросы, часто задавали же вопросы окружающим людям? Было такое? Где искали ответы?
2: Ну, на самом деле это было как? Я был подростком, это было, ну, вот, там, 91-й год, по-моему, да. Вот определенные события у нас в стране там только произошли и происходили. И как-то вот на этой почве многие люди обращались к вере. Я был не исключением. И я ходил в церковь. И вот на этой почве у меня возникло вот это, вот, как сказать, вот это беспокойство. А что есть истина? И где я искал ответ на этот вопрос? Если честно, вот тогда, что я могу сказать? У меня же не было вот такого. Ну, вот это я сейчас мечтаю, чтобы мне с такими мозгами, как сейчас, вернуться в прошлое. Да? Но тогда такого не было. И я помню, что я ответ получил на свои вопросы в молитве. Я был подростком. Я не знал, как молиться правильно и все прочее. Я думал, что молиться можно только в церкви, еще как-то. Но я, ложившись спать, два раза я это помню в своей жизни, искренне помолился. Господи, что такое истина? Покажи мне истину. Да? Как правильно? Вот я дважды так молился. Это было прям это меня волновало. Не знаю. И пришел ответ.
1: Получается, что вы такой опыт не видели нигде? То есть ни родители ваши, ни бабушка так не делали?
2: Нет. Родители мои, бабушка так не делали. Они считали себя верующими людьми за всю свою жизнь. Я ни разу не видел, чтобы они сходили в хоть какую-то церковь. Вот. Но меня почему-то волновало.
1: Интересный опыт. То есть вы молились, и получили ли вы ответ на вопрос?
2: Да.
1: Вот расскажите, что происходило дальше.
2: Я стал посещать серию евангельских встреч, на которых изучалась Библия. То есть вообще через некоторое время, после того, как я так помолился, я же помолился и забыл. Что я же не думал, вот помолился и всю жизнь вот их дальше хожу, вот так думаю об этом. Нет. Но приехал евангелист в наш город, угу. который рассказывал вот как раз о Библии, изучал Библию на своих встречах. Я эти встречи посещал. Это была серия встреч, достаточно долгих, в 92-м году в Нижнем Новгороде. И на одной из этих встреч, вот я помню, находясь вот в зале, меня как осенило. Дмитрий, вот то, что здесь происходит, это ответ на твою молитву. Вот так вот это было. Я точно, точно. Я же спрашивал, что такое истина. Вот она, истина.
1: А почему именно Библия? Ведь многие находят ответы на свои вопросы в других источниках.
2: Да, это вопрос интересный. Дело в том, что вот те встречи библейские, они были построены в начале, что они как раз и говорили, да, ведь источников истины может быть много, да, но вот есть Священное Писание, есть Библия, повествующая о взаимодействии Бога со своим народом в Ветхом Завете, потом приход Иисуса Христа для того, чтобы умереть за грехи людей, и дальше образование христианской церкви. Вот. Но там был акцент на то, что есть в Библии пророчество, которое сбывается. И пророчество, которое фактически предсказали чуть ли не весь ход всемирной истории. Во всяком случае, уже вот такой, как сказать, вот эта история, ну, там последние 2500 лет, вот от всего момента было практически предсказано. И то, что сегодня происходит, отчасти тоже было предсказано. Вот изучение этих пророчеств, оно зацепило, и появилось доверие Библии. То есть, конечно, сначала была создана предпосылка. Библия – это та книга, на которой я буду основывать свою веру. И вот здесь вот как раз вот это меня и прельстило вот в этих встречах. Вот этот лозунг реформационного христианского движения, который сейчас в 15 столетии провозгласил Лютер, да, «Библия – только Библия», да, «Соло скриптура» – только Библия, только вера. И вот эти вот вещи, они меня зацепили. Да, может быть, много взглядов, да, Библию могут трактовать по-разному, каждый имеет право на свой индивидуальный опыт, но если мы хотим, как сказать, если мы хотим идти по правильному пути, то вот Исаия, 8 глава, 20 текст, и обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Все вот это вот меня так застолбили, и я понял, что свою веру нужно проверять на основании только Библии. Вот так и началось.
1: Да, отличный опыт. А вот очень многие говорят, что ну как же мне читать, как же мне изучать, это же очень сложно. И достаточно сложно все там трактуется. Многие понимают, что это мудрая книга, но им она сложно дается. Вот вы что скажете на это?
2: Ну, правильно говорят. На самом деле сложно вот там что? Надо начать просто читать, читать с молитвы. Но это у меня так было, меня так и учили. Вот мне вот эти встречи, они мне и помогли, они меня и направили. То есть надо читать Библию самостоятельно. Если ты хочешь понять Библию, обращайся к Богу с молитвой, с просьбой: «Господи, помоги мне понять». Я вот когда читаю Библию, тогда начал, и сейчас я практикую, я задаю два вопроса всегда. Открываю Библию и молюсь к Богу, и говорю: «Господи», два вопроса всегда задаю, просьбы. Что лично мне ты хочешь сказать? И какое качество своего характера хочешь открыть? Вот лично мне, да? И да, что-то я понимаю, что-то я не понимаю, но не страшно. Вот. Есть библейские курсы, очень интересные библейские курсы. Очень редко бывает, когда человек берет Библию и исключительно самостоятельно приходит к вере, к правильной. Все равно кто-то ему помогает. Так устроен мир вообще. Ну, это и правильно. Так устроено христианство. Есть духовные наставники, духовные отцы, духовные помощники в поиске веры. У меня так было, и так происходит у большинства людей.
1: А вот тогда, на тот момент, когда вы стали изучать Библию, ответ стал поступать вам на ваш главный вопрос?
2: Ну, во всяком случае, вот на вопрос, что такое истина, я, да, понял. Истина — это Библия на тот момент. Но, например, сегодня я немножечко расширил ответ на этот вопрос, понимание этого вопроса, да?
1: А почему, вот интересно, вы решили все-таки искать ответ в Библии и у Бога, а не у людей, которые вас окружают?
2: Я вообще, вот анализируя свое личное там, состояние, свой личный опыт, пришел к выводу, что Бог мне чаще всего говорит через обстоятельства. Вот помимо Библии, Он меня ведет через обстоятельства. Ну, так, может, я устроен. И вот в ответ на свою молитву, что есть истина, я получил ответ через обстоятельства, попав на эту программу, на которой рассказывали мне о Библии, о том, как с ней вообще взаимодействовать, кто за ней стоит, Бог, который стоит за Библией. Ну, и поэтому я вот так был научен, и я по этому пути пошел. И считаю, что правильно. Хотя некоторые вещи я пересознал, там, пересмотрел некоторые вещи, и то, как я верил, например, тогда, я сейчас немножечко верю по-другому. Ну, не категорично по-другому, да, но многие вещи пересмотрел, и считаю это нормальным. Вот, был еще один вопрос, например, который меня в детстве волновал. Это вопрос о том, что такое справедливость. Есть ли вообще справедливость, что такое справедливость? Особенно, когда я пришел к Богу, и как я понял, что пришел уже ближе к истине, к истинному пониманию Бога, к тому, как правильно Ему поклоняться, может быть, без каких-то лишних формальностей и обрядов. Вот напрямую можно молиться Богу, жить по Его заповедям, Он тебя слышит, все. Но у меня был тогда в школе друг. Я, естественно, пытался о своей вере, о своем приобретении рассказывать другим. И когда я говорил ему о своих откровениях, открытиях, да, Бога, он мне говорил: Бога нет, потому что нет справедливости на этой земле. И меня это тоже тогда зацепило. Где же справедливость? Это же правда. Ты смотришь на мир, а справедливости нет. И я тогда пытался Бога оправдать, говорю: ну как нет справедливости? Ну, ты что говоришь-то? Ну, Бог все равно нас любит. И тогда я подошел к священнослужителю и задал ему вопрос. Вот я тут разговариваю с одним человеком, он мне говорит: как может быть, как о каком Боге можно говорить, когда нет справедливости? И он мне тогда ответил очень интересно, для меня тоже это было так неожиданно, но очень важно. Он мне сказал: да, действительно, справедливости в этом мире нет. Как нет? Но я пересмотрел, и оно оказывается, отсутствие справедливости в этом мире не мешает Богу быть. И вот эти все вещи я как бы тоже стал проверять с Библией, согласовывать. И да, действительно, Бог сотворил мир справедливым, но люди сделали его отчасти несправедливым своим выбором. И действительно, в этой жизни справедливости мы полностью не найдем.
1: А вы сегодня согласны с этим утверждением, да, тогда, которое сказали?
2: Да, я согласен, что справедливости нет. Сам приход Иисуса Христа на нашу землю – это несправедливый поступок. Это поступок Божьей милости по отношению к людям, но не Божьей справедливости. Потому что поступок Божьей справедливости, он должен был закончиться тем, что Бог должен просто уничтожить этот мир, и все. Но милость Божия как раз заключается в том, что Бог дает человеку второй шанс. Шанс спасения. Да? И при том, если даже человек не способен своими делами спасения заслужить, Бог дает человеку шанс в милости своей спасение это получить через веру. У меня так все раз, все встало на свои места.
1: Да, здорово. Отличный опыт. А в 15 лет вы решили покреститься.
2: Да.
1: Такой достаточно юный возраст для крещения. Вот мое субъективное мнение. Скажите, а вот почему решили?
2: Ну вот когда я для себя, вот в тот момент, про который я уже сказал, четко понял, что, Дима, это ответ, то, что здесь происходит, это ответ на твою молитву. И чуть позже на этих встречах изучалась тема о крещении и говорилось о том, что да, крещение должно по Библии, на основании Библии совершаться в сознательном возрасте, потому что это сознательный шаг веры человека. И что, ну, как сказать, если ты веруешь, что ты должен принять крещение, но это должен быть сознательный шаг, полным погружением в воду. И я подумал, почему нет? Вроде как уже сознательный. Конечно, когда я потом уже позже учился в духовной академии, вот когда мне надо было крещение принимать,

0: лишь себе и миру. Да, Господи, я отныне хочу следовать за Тобой. Вот и все. И дальше уже идет, это же, дальше идет путь развития новых поисков, новых открытий, новых ответов на другие вопросы, но это нескончаемый процесс.
1: Да, вот, кстати, после крещения возникает вопросов еще больше. Есть такое?
0: Ну, вот я бы не сказал, что я так сильно заморочен вообще на вопросы, что мне вот прям вот вопросы, и они мне для меня важны. Но как-то получается, это больше я бы сказал, что это возрастание. А возрастание всегда, на мой взгляд, во всяком случае в моем опыте, оно сопряжено с ответами на определенный вопрос. То есть есть вопросы, которые появляются, ты потихонечку на них начинаешь отвечать,
1: и начинает открываться.
0: И начинает уже, открываться.
1: Да. Здорово. А через 2 года вы пошли учиться на священнослужителя.
0: Да.
1: Вот так все стремительно развивается. Да. Скажите, почему на священнослужителя решили пойти учиться?
0: Ну, не знаю. Вот после того, как я принял крещение, ну, так получилось, я был активный в церкви, мне это нравилось. Мне нравилось свидетельствовать о своей вере другим людям. Но вообще тогда и люди принимали, это все это было очень востребовано. Вот, я учился в школе, и мне очень нравилось все это дело. Я в школе проповедовал, приносил вот эти вот тогда слайды вот эти. Там все, мне это все, как сказать, нравилось. И на классных часах мы размышляли, ходили по разным техникумам, тогда это так называлось. Все это мне очень нравилось. Но на самом деле была нужда в священнослужителях, потому что церковь росла бурно, и... Но мама мне тогда сказала, она мне сказала тогда очень важную вещь. Если ты хочешь действительно жизнь этому посвятить, то тебе надо идти учиться. Потому что меня звали помощником пастора чуть ли не вот. Школу закончил, давай мы тебя берем. Она говорила, не вздумай. Хочешь этому посвятить жизнь, серьезно, иди учись. Заволжская духовная академия, она тогда тоже, как сказать, уже существовала. Вот буквально несколько лет она как уже открылась и набирала студентов, и я пошел учиться. Потому что я подумал, наверное, мама права.
1: Да, отличный опыт. И вот совет мамы, он действительно вот дал очередной такой толчок.
0: Да. Я очень рад, что я сначала отучился, а потом пошел. Потому что вот эта склонность, подростковая склонность к определенным радикальным взглядам, да, она немножко остепенилась во время этой учебы. Это же вот так. Я пришел на первый курс, и мы там со студентами, там даже такая байка ходила. Фишка это что? О, на первом курсе студенты знают ответы на все вопросы. На четвертом курсе они уже почти не знают ответы на все, ни на какие вопросы уже не знают. Потому что, оказывается, можно и так, и так, и так, да. Ну, и это классно. Это же тоже возрастание. То есть, да, определенная радикальность, присущая там подростковому возрасту, все это было. Но вот именно образовательная сторона, я вообще за образование. Мне, лично в моей жизни это очень помогло. Я просто такой человек, что если меня не пинать, вряд ли я буду саморазвитием заниматься. А сейчас я убежден вот в такой вещи, что человек должен развиваться всю жизнь. Если человек в своем развитии остановился, это плохо. Вот именно вот, ну и развиваться он должен всесторонне. И умственно, и духовно, и физически поддерживать вот какой-то вот уровень. А вот образовательные программы, ну вот когда я учился на бакалавре, вот на бакалавриате в Заводской духовной академии, потом позже на магистерской программе, на докторской программе, для меня это были как новые вообще ступени жизни. То есть сам бы я бы никогда до этого не дошел. И не то, чтобы меня в эти знания впихивали, мне просто показывали, что есть еще вопросы, на которые надо искать ответы. И начинаешь искать, и находишь их. То есть вот эти образовательные программы, они были как помощником больше в поисках. Не то, что я там много чего узнал, хотя что там тоже много что узнал. Особенно в более позднем уже образовании, там магистерское, докторское, это больше все-таки самостоятельный процесс образовательный. Очень счастлив, очень рад. Образование – это круто.
1: Я полностью с вами согласна. Век живи, век учись, да, да, как говорится.
0: Да.
1: А еще вот такой момент есть, что чем больше человек задает вопросов, да, тем больше он понимает, что он много еще чего не знает, чем, да, и уже здесь вот...
0: Тем больше он задает, да, что много чего не знает.
1: Да, и становится этих вопросов еще больше. И, наверное, в этой любознательности есть какой-то вот определенный смысл, да,

0: начинаешь вот черпать. Вот про источник, откуда черпаете, да? Вот почему все-таки Библия стала авторитетом?
1: Да, возвращаемся к тому, с чего начали.
0: Поглубже хочется, да, от вас получить вот этот ответ, что вот, может быть, не только Библия. Вот расскажите поподробнее.
1: Да. Вот не так давно, уже будучи верующим человеком, может быть, больше 20 лет, уже и образование получив адекватное, и опыт священнослужения определенный, и все. И я стал еще раз задаваться вопросом, почему я верю в то, во что я верю? На самом деле, ну, почти тот же самый вопрос, что и в подростковом возрасте, что есть истина, да? Вот. А сейчас то же самое, только немножко по-другому сформулировано. Но почему я верю вот так? Потому что дело в том, что в любой церкви, насколько бы она не считала себя там приближенной к библейскому учению. Вот я считаю, что я в церкви той, которая прям максимально приближена к библейскому учению. Но даже в ней не вся религиозная практика основана на Библии. Я вот как раз к этому моменту и пришел. Дело в том, что когда я задался вопросом, почему я верю в то, во что я верю, да, конечно, первый ответ для меня – это потому что так говорит Библия. Вот уже мы сказали, как это главная моя предпосылка. Пусть она остается, мы не будем разбирать уже, как я к ней пришел, да, уже потому что было сказано. Но вот так говорит Библия. Но когда я начал, я как даже такой термин применяю, препарировать свою веру, если можно так это было сказать, как я сказал, для себя препарировать свою веру. А почему? Да, да, потому что так говорит Библия. А действительно ли это так? И пришел к определенным моментам, что да, я думаю, что я верю так, потому что так говорит Библия. Но некоторые вещи я верю и практикую определенные моменты не потому, что так говорит Библия, а потому что, и я для себя определил несколько моментов. Первое, но термин такой достаточно научный, может быть, но я его скажу, потом поясню, потому что существует религиозный импринтинг. На это можно целую программу посвятить, и не одну, но если вкратце. Когда человек приходит к вере, у него есть духовные учителя. И когда он открывает им свое сердце в доверии к тому, что они говорят, он воспринимает то, что они говорят, как то, что говорит Библия. И они закладывают определенные, может быть, практики веры в его сердце, и он воспринимает их как это, как будто это он принял из Библии, на самом деле он принял из людей. И я начал это анализировать, и точно те пасторы, которые мне проповедовали в 90-х годах, и я как подросток вот так вот служил с открытыми ртами, они же сами из прошлого, они же сами с определенным багажом, они искренне верили, но некоторые вещи, это все-таки была не Библия, это была традиция. Ну, традиция той субкультуры, церковной субкультуры, в которой они выросли, в которой они, ну, как сказать, жили, и они мне ее привели. Я сейчас говорю, может быть, не о глобальных каких-то вещах, а вот в любой же церкви вот начинаю там о деталях спорить, да, мы сейчас говорим о деталях. И я понял, что да, некоторые вещи я верю, потому что они на меня повлияли, я воспринял их учение как библейское учение. На самом деле это было просто их учение, их преломление Библии через свой жизненный опыт. Даже в Духовной академии, когда я учился, я потом анализировал многие вещи, которые там говорили, да, это вот так. Это так понимали на тот момент. А сегодня эти вещи некоторые переосмысливают. И я думаю, о, классно, это значит, что это же круто, это же интересно. То есть я начал некоторые вещи в своей жизни переосмыслять. Ну вот, например, даже то, что, ну как пример, там, отношение к музыке, отношение к одежде, отношение к еде. Некоторые церкви вообще на эту тему не парятся. Да, вот в нашей церкви вот это было важно. Но я понял, что то, к чему меня учили, оно, может, к Библии-то не имеет никакого отношения. То есть я пересмотрел эти вопросы. Второй момент я для себя открыл – это эпоха и культура. То есть, если первое, то есть первое, вообще не второе, значит, первое – это так говорит Библия, это как бы я думаю, что это так. Второй момент – это вот я сказал, религиозный импринтинг или влияние авторитетных людей на мой религиозный опыт, так по-простому сказать. Третье – это эпоха и культура. Оказывается, я для себя сделал откровение, что то, во что я верю, на это категоричным образом очень серьезно влияет та эпоха и культура, в которую я, ну, родился, в которой я, как сказать, оказался. Если мы посмотрим, я там стал исторически на эти все моменты смотреть, если мы посмотрим, как церковь относилась, я уже говорю сейчас не про конфессии, а вообще в целом христианская церковь относилась к определенным моментам в 15 веке, и как она относится в 20 или 21 веке, абсолютно по-разному. Некоторые вещи нельзя было даже предположить в 15 веке, так как мы там сегодня свободно церковь исповедуем. Да? Почему? Да потому что эпоха и культура другая. И оно на самом деле меняется. И ведь эпохальные изменения, они очень серьезно произошли за последние буквально несколько, даже десятков лет.
0: Да, даже стремительно так все очень
1: изменилось. Очень стремительно все изменилось. Mm-hmm. Между тем, как вот между там началом 20 века и времен Иисуса Христа такая пропасть, да? А между 21 веком и началом 20 века пропасть еще больше, наверное, чем за последние там 19 столетия не произошло. То есть за последние 100-150 лет произошло огромное изменение общества, и оно повлекло за собой, конечно, переосмысление многих религиозных практик. Но я думаю, что никто со мной даже спорить на это не будет. Вот. И третий вопрос, почему... Четвертый момент, что почему я верю в то, во что я верю, я нашел ответ на этот вопрос в психике человека. Оказывается, то, как у человека сформировалась психика в эпоху его детства, в эпоху в контексте взаимоотношений с эмоционально значимыми для него людьми, вот то, как у него сформировалась психика, это очень сильно будет влиять на его религиозные практики, на его веру. Некоторые люди настолько категоричны и фанатичны, да? А некоторые люди слишком широкие, толерантные и допускают различные религиозные взгляды.
0: Дмитрий, возможно изменение вообще? А? Такое возможно, что человек изменит свои мировоззрения, какие-то свои взгляды, установки? Потому что иногда кажется, что это просто уже невозможно. То есть вот как человек идет в одной линии, как он мыслит, так все, собственно.
1: Возможно, что изменит. Но то, какой он является, то, каким он сформировался, то какие вот отпечатки на начальных этапах своего богопознания он запечатлел в своем сердце в результате взаимодействия с авторитетными для него учителями, да, то, какая у него психика, да, если эпохальные взгляды проще пересмотреть, потому что сама действительность побуждает нас к тому, что ты, пересматривая взгляды, не будь динозавром древним, который уже не актуален сегодня, да, то вот вопросы, связанные с психикой, и вопросы, связанные с запечатлениями, это очень тяжело пересмотреть. Пересматривать возможно, но они все равно будут влиять на протяжении всей жизни на человека.
0: Угу. Так или иначе, может быть, возвращать, да, какие-то вот эти установки?
1: Будут тянуть очень сильно. Потому что это сущность человека. Вот конкретные личности.
0: А на вашем примере вот есть такое, что какие-то вот те установки, взгляды иногда, может быть, перетягивают к себе?
1: Да, мне многие вопросы не просто давалось пересмотреть. Потому что это же не просто связано вот с моим пониманием. Вера человека, она связана еще с совестью человека. Да? И если, например, вот ты вот так веришь, и совесть тебя к этому побуждает, и что-то пересмотреть, это не просто... Вот, рационально что-то переосмыслить. Потому что иногда, например, ум понимает, а сердце еще не догоняет. Да? Бывают такие ситуации. Поэтому это целый процесс. Но это есть возрастание. Да? Я вот изучаю себя с точки зрения, например, вот своей психики, пришел там к пониманию, почему мне склонны те или иные, тревожность какая-то или еще что-то, да, я понял, что это проблема не в вере, а проблема не в Боге, это проблема во мне. Но я теперь, во всяком случае, осознав себя, я понимаю, что со мной происходит. Это мне тоже очень нравится, потому что я, прекратил, во всяком случае, себя грызть за какие-то вещи, просто я понял, что я такой.
0: Вот, очень интересная мысль, потому что ответ иногда нужно найти в самом себе, принять себя, да?
1: Да.
0: Для начала познакомиться с собой, да, чтобы уже дальше идти по жизни в гармонии и с Богом, и с людьми.
1: Да, и с собой.
0: Да, в первую очередь. Да, Дмитрий, я знаю, что вы очень тщательно готовитесь к проповедям, и все проповеди у вас, они сопряжены, можно сказать, со Словом Божьим, с Библией, и вы всегда подготавливаетесь, все расписываете, все сверяете. Вот расскажите поподробнее, какие вопросы у вас возникают в ходе подготовки к проповедям? Может быть, какие-то еще есть в подвешенном состоянии, на которые вы ответы так и не нашли?
1: Я не знаю, кто вам такое сказал, но я не против, чтобы вы обо мне думали, что я тщательно готовлюсь к проповеди. На самом деле, если уже так совсем откровенно, можно и потщательнее готовиться. Вот. Но если говорить о процессе приготовления к проповедям и вообще о чем я люблю проповедовать и как я выбираю темы для проповеди, то в основе этого лежит следующее. Я для себя решил. Ну, например, ведь проповедь можно готовить, исходя из нужды церкви, исходя из темы, которая беспокоит церковь. Это один подход. Вот берешь тему и ее изучаешь, раскрываешь и доносишь. Но если эта тема мне не близка, если она не связана с моими личными переживаниями, с моим личным опытом, то она не будет и других людей, скорее всего, цеплять, потому что она как-то вот не преломлена через личный опыт. Поэтому чаще всего это происходит в моей жизни так. Я читаю Священное Писание, я стараюсь, как я это называю для себя практикой проведения времени с Богом. Открываю Библию, читаю, вот как я вам говорю, задаю Богу вопросы, молитве. И пытаюсь, вот что Бог услышать, что Бог лично мне хочет сказать, какое качество своего сердца, своего характера Бог хочет открыть мне. И веду дневник своих духовных размышлений. Делаю это в первую очередь исключительно для себя, не для того, чтобы проповедовать. Вот. А потом, когда уже я понимаю, что мне нужно готовить проповедь, это отдельный период. Там может присутствовать, конечно, и исследование, и все что-то. Но чаще всего я получаю удовлетворение, когда я проповедую и в проповедь включаю именно те откровения, которые получил вот в личном пребывании, во времени пребывания с Богом. Вот. Тогда мне это самому это приносит мне удовлетворение, и я вижу отклик людей, что такие проповеди, они больше актуальны для людей. Даже если, может быть, ситуация требует раскрытия другой темы, но если я говорю проповедь, преломленную через свое время проведения с Богом, это вижу от этого больше пользы для других и для себя. Но вот это мое личное восприятие.
0: Да, это замечательный опыт. Вот расскажите, вы этими размышлениями, которые открываете, да, для себя записываете их, вы также их рассказываете своему окружению?
1: Да.
0: Я знаю, у вас много друзей.
1: Вот я в окружении не в проповеди, а друзьям.
0: Да, не обязательно, что это будет именно в рамках церкви.
1: Ну, иногда рассказываю друзьям, да. Вот, например, у нас есть, мы это называем у себя малая группа или домашняя церковь. Мы собираемся по пятницам, предположим, да, и вот тоже просто берем вместе и читаем Библию. Но и очень часто бывает так, что мы делимся теми откровениями, которые мы получили вот в личном общении с Богом, делимся какими-то мыслями. Да, с супругой делюсь, да, стараюсь делиться там. Иногда не делюсь какими-то вещами. Вот. Конечно, не только в проповеди, в каких-то, может быть, деловых встречах, каких-то небольших обращениях. Это все, естественно, то, что Господь дает, стараюсь не держать в себе. Но некоторые вещи сугубо для меня только. Вот в этом дневнике.
0: Ну, это уже так личный опыт, личное общение с Богом.
1: Ну, то, что это вот, ну, это для меня нужно. Это вот лично мне было сказано. И другим оно будет не актуально.
0: Да. И вот скажите, вот это ваш личный путь, да? А вот бывает, что человек задает вопрос Богу, даже вот читает Библию, а ответ к нему так и не приходит. Такое вообще может быть?
1: Да. Но я тоже не получаю ответа. Каждый вот спросил, и Бог же, как говорят, это же не палочка-выручалочка, да, или что-то. Это Бог — это личность, которая всегда с нами, да? Поэтому Он имеет право молчать в диалоге с нами. И это происходит нередко.
0: А что нам делать в этот момент?
1: Ну, не разочаровываться и понимать, что Он с нами. То есть вот для меня очень важный момент во взаимоотношениях с Богом — это доверие Ему. И если я не знаю ответ на какой-то вопрос, если я не могу получить какую-то реакцию от него на свои переживания в данный момент, это не означает, что он меня оставил. То есть не так, что вот все, бросил, ушел, развернулся, хлопнул дверью. Нет, просто бывают периоды молчания. И у Христа такие моменты были, когда он, например, был в Гефсимании, он и сам молчал, ничего не отвечал. И когда он говорит: Боже мой, для чего ты меня оставил на Голгофе, да? Но это же не значит, что отец его оставил. Но тем не менее он не слышал Бога. Это часть, нормальная часть опыта, вот даже во взаимоотношениях с людьми. Иногда один говорит, а другой молчит. Ну, хочется человеку помолчать. Ну, пусть молчит. Наверное. Вот. Ну, а иногда мы просто... говорим и не даем Богу сказать. Вот одна из практик, это для меня тоже очень момент такой и опыт интересный был. Ведь молитва — это не просто говорить. Молитва — это иногда... И лучше, если мы будем так стараться делать, молитва — это состояние тишины во взаимоотношениях с Богом. Тишины, когда ты отстранился от всех других забот, мыслей, когда ты действительно во взаимоотношениях с Богом не так читаешь Библию, а где-то мыслями летаешь в облаках в других заботах, да? А вот эта практика уединения и тишины, она как раз тоже позволяет услышать Бога. Потому что очень часто Бог говорит именно в тишине, когда наше сознание оказывается в тишине. Но это целая отдельная тема, тоже помогает услышать Бога. То есть по-разному бывает, что если Бог не отвечает, не надо разочаровываться.
0: Да. А вот еще бывает такое, что через какие-то ощущения, да, внутренние, человеческие, людям кажется, что вот он, вроде бы ответ. Но это иногда и не ответ. Это их собственное какое-то успокоение, может быть, самовнушение еще может быть.
1: Бывает и так.
0: А вот когда какие-то сложные вопросы вам задают как священнослужителю?
1: Как если я не знаю ответ на вопрос, я говорю: я не знаю. Я же не обязан знать ответ на все вопросы. Вот у меня спрашиваете, на какие-то ответы я имею свое мнение, какой-то опыт имею, да, на некоторые вопросы. Ну, как я могу за Бога там отвечать, если про какую-то конкретную ситуацию спрашивает человек, почему в моей жизни так? Могу предположить, но я же не знаю.
0: А что в данном случае вы советуете человеку?
1: Но по-разному. Зависит от ситуации. Но основное вот это, что Бог, Он все равно с нами. Доверие Богу и искренность. Иногда человек лукавит. Там сам какие-то вещи делает, которые его приводят, ну, предположим, к тем же самым проблемам в его жизни, да? А на Бога валит. Ну, то есть искренность во взаимоотношениях с Богом, честность, доверие Ему, да? Христос сам сказал: кто хочет узнать о своем учении, тот узнает, от Бога ли оно или нет. Вот желание познавать истину, желание получать ответы, искренне получать ответы от Бога на свои вопросы, это залог того, что Бог будет обязательно в жизни человека отвечать ему на его вопрос.
0: А Бог каким вам открылся на волнующие вас вопросы?
1: Милостивым. Нет, правда. Мне очень нравится это именно качество Бога — милость. Хотя есть и другие качества Бога, которые в разные периоды жизни мне помогали. Там, например, доброжелательность, сострадание к людям, да, эмпатия, вот, справедливость в том числе. Хотя, видите, мы о справедливости уже сказали, что Бог сам несправедливо к этому миру относится, потому что проявляет к нему милость. Но вот милость — это доминирующее качество Бога, которое мне больше всего в нем нравится.
0: Поняла вас. Просто потрясающий ответ и замечательный диалог, который, наверное, и в моем лично тоже сознании восприятия и Бога, и Библии в целом принесло какие-то тоже ответы на волнующие меня вопросы. Дмитрий, спасибо вам за это общение, и я желаю вам новых вопросов, интересных вопросов, которые Бог вам будет открывать удивительным образом, чтобы этот опыт уже передавался другим людям, глядя
1: спасибо.
0: На вас.
1: Спасибо, Анна.
0: Желая получить мудрое руководство в жизни, мы можем обратиться в своих молитвах к Богу и задать Ему самые сокровенные вопросы. Ведь, как говорил сам Иисус Христос, «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете».

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: В истории человечества одни цивилизации исчезают, другие появляются. Есть ли в этом какая-то закономерность? Какое участие Бог принимает в истории? Может ли Он посылать человечеству суперпроклятия? И как их избежать? Сегодня на вопросы нам поможет ответить Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Знаете, интересно у вас название нашей встречи, нашей программы «Суперпроклятие книги Даниила». Знаете, вот о супермаркете мне понятно, а вот суперпроклятие очень, конечно, не совсем ясно и понятно. Но хорошо, прежде чем мы поговорим о заявленном вами суперпроклятии, хотелось бы попросить напомнить вас, принципы работы, проклятие, благословение. Вот как Бог решал, что дать Израилю?
2: Угу. Вот проклятие и благословение – это часть отношений внутри завета, внутри договора. Вот, когда вы заключаете договор, там есть целый ряд пунктов. Например, когда начинается, вы именуете, кто с кем заключает. Такой-то, такой-то, в дальнейшем именуемый так-то, заключает там такой-то договор с таким-то, таким-то, в дальнейшем именуемым так-то. И дальше есть пункты. Вот. И один из пунктов, он назывался в древних договорах, он назывался санкции. Мы его так называем, санкции. И он говорил о благословениях и проклятиях. Давайте, чтобы для наглядности, откроем книгу, Библию, Второзаконие, 28 главу. Эта глава описывает, не только эта глава, вот этот фрагмент текста Второзакония описывает обновление завета в Моавитской земле. Завет когда-то был заключен на горе Синай. Но завет требуется постоянно обновлять. Договор с Гургазом или договор с энергосбытом.
1: Ежегодно туда.
2: Срок. Здесь обычно через поколение должно обновлять или какое-то событие специфическое произошедшее. И вот этот самый договор обновляется. И в 28 главе 1-2 текст мы читаем. «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего». Благословен ты. Да? Да. То есть, если ты будешь выполнять условия этого договора, то на тебя придут благословения. То есть, санкции со знаком плюс. Но они не совсем санкции, но тем не менее. Вот это ты получишь. Дальше.
1: Возможности и успех.
2: Да, у тебя будут такие возможности. Дальше. 15 текст. Благословения перечислены. А дальше, 15 текст. Условия. Если не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые Я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь там-то, проклят будешь здесь, проклят будешь вон там и вот тут, и везде. Проклят. То есть мы понимаем, что а если вы не будете выплачивать сумму кредита, то вам придет смс-ка, потом письмо, потом придет судебный пристав, потом мы подадим, будет в суде разбирательство, потом у вас конфискуют это и вот это, и посадят вас в тюрьму или на химию, и вы будете выплачивать и прочее. Да? Договор заключается, и как один из пунктов договора, который мы можем назвать санкцией, говорится, вот преимущества такие-то, если ты будешь соблюдать. И вот такие проклятия, взыскания, санкции, если не будешь соблюдать. Вот. Поэтому вот уже о проклятии. И понятно, что суперпроклятие будет некая сверхсанкция. Отрицательно.
1: Хорошо, спасибо, Александр. Немножечко, если вы так ввели нас в этот экскурс благословений и проклятия, вспомнили мы об этом. Но в то же время мы же понимаем, что народ израильский, в книге Даниила, он находится в вавилонский плен для народа израильского. И вот в каком положении тогда находился Израиль вот во время этого плена, так? Как это можно охарактеризовать в контексте вот этих заветных отношений? Или, иначе говоря, какое положение на оси вот координат, благословений, проклятий во времена пророка Даниила занимал Божий народ.
2: Мы же понимаем, что проклятие и благословение многочисленны. Хотя проклятие во много раз превосходит благословение. И мы можем представить эту плоскость координат, как мы рисовали ее в тетрадке, в клеточку на уроках математики, и представить, ага, проклятие, благословение и положение Израиля. Это можно сделать, прочитав проклятие в книге Левит. Давайте это сделаем. 26 глава книги Левит. Проклятия представлены в виде геометрической прогрессии. Ну, это легко представить, я вам сейчас это поясню, прежде чем мы прочтем. Представьте себе, что ваши сыновья не слушаются вас. Первое, что вы делаете?
1: Ну,
2: замечание.
1: Замечание, конечно.
2: Успокойтесь. Если не слушаются, вы можете прикрикнуть. Успокойтесь!
1: Да, могу.
2: Если не слушаются, идем сюда, в угол. Если не слушаются, снимаете ремень с брюк, и можете крайним, самым каком-то жутком наказать. Ну, такое тоже возможно. Розга.
1: Не исключаю.
2: Да, розга. Да. Поэтому проклятия имеют такой вот прогрессионный характер. Маленькое, больше, больше, больше, больше. Как это работает? Читаем. 26 глава, с 14 текста. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их. Обращу лицо мое на вас, и падете перед врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произведений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправитесь и пойдете против меня, то и я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши и наведу на вас мстительный меч и отмщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин печь будут хлеб ваш в одной печи, и будут отдавать хлеб ваш весом, и вы будете есть, и не будете сыты. Если же и после сего не послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши. И будете есть плод сынов ваших, и плод дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши, разрушу столбы ваши и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнешается душа моя вами». Смотрите, 32-33. «Опустошу землю вашу, так что изумятся они и враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу меч вслед вас, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены». Вот. И все. И дальше проклятий нет. То есть мы видим, что происходит с проклятиями. Больше, больше, больше, больше, больше. И каждый раз мы слышим «всемеро»,
1: «всемеро»,
2: «всемеро»,
1: да.
2: «Всемеро», «пятеро», «нет», «всемеро», «всемеро».
1: А во Второзаконии, наверное, вот это не используется выражение. Нет. «Всем раз я вас там вот и то сделаю». Да? Ну, то есть вот это книги Левит, да? То
2: потому есть, что вот... Второзаконие – это перезаключение, обновление завета.
1: Обновление.
2: А его изначально прописан, он более детально, исход Левит более детально прописан. условия, специфика и прочее, прочее. А там обновляется и предполагается, что все это известно. Да? В семеро, больше, если не остановитесь. И в конце концов, я возьму вас, рассею, пойдете в плен, землю потеряете. То есть, смотрите, вообще язык проклятия – это язык, обратный благословению. Это такое антиблагословение. Вспомните, вот чем Бог благословил Авраама, помните? Ключевые вещи. Чем?
1: Потомство.
2: Ага. Значит, Бог обещал ему потомство. И в каком количестве?
1: Как песок морской, как звезды небесные.
2: То есть он говорит такое благословение, и будет жена твоя рожать. Здорово. Нету жены, не слушает. И будет рожать, и у тебя детей будет, как звезд на небе, как песка на берегу морском. Потомство. Нет, хорошо, а еще?
1: Потомство и...
2: А еще?
1: Ну, в город.
2: Авраам же
1: в землю, которую...
2: Ты ходишь, скитаешься, там шатер поставил, там шатер. У этого выкупил для могилы, чтобы похоронить. Сюда. Я дам тебе землю обетованную, где течет молоко и мед. Не там, где мюсли и хрюсли, где течет молоко и мед. Шикарная, жирная, богатая земля.
1: Ну, мюсли тоже.
2: Потомство, земля. А еще?
1: Ну, потомство и земля, наверное, вот я...
2: Нет, это еще.
1: Еще было что-то, да?
2: Да, конечно.
1: Ну, напомните.
2: Ну, богатство.
1: А, ну...
2: Я всем знаю, это тебя благословлю.
1: Ну, да. Это само собой разумеющееся.
2: Я оборванный, еле живой, со своим голодным мальчишкой. Ты доползешь до этой земли и налакаешься воды. Нет, ты богатый, со стадами, с золотом, с серебром, со всем. Я дам тебе богатство. Я дам тебе наследство. Детей, я дам тебе землю, все дам тебе. Что происходит с проклятием? Набежали враги, что с богатством?
1: Разграбили и все.
2: Сундуки выносят. Землю что берут?
1: Отобрали.
2: Тебе, иди отсюда, батрачествуй где-нибудь. А население в результате войны, набега, что с населением происходит?
1: Либо гибнет, либо плен.
2: Гибнет. От зверей, от голода, от болезней, от плена, от меча. Гибнет. Богатство уменьшается, земля отнимается, население уменьшается, проклятие. Антиблагословение. Так?
1: Да.
2: Если благословение все структурирует, и все пребывает, и все разрастается, то в проклятии все уменьшается, все разрушается, все гибнет, вянет и уничтожается.
1: Для Авраама, может, это было суперблагословение?
2: Для Авраама было суперблагословение, а мы поговорим.
1: Следует, да.
2: Суперпроклятие.
1: Да, так вот это термин. Давайте вот все же мы вернемся к вашему термину, что вы обозначили в книге Даниила, что он встречается в книге Даниила, вот это суперпроклятие. И что под... понимать под этим словом.
2: Ну, давайте откроем книгу Даниила, 9 главу, и мы увидим реальность, в которой живет Даниил. А потом обозначим новое откровение, данное Даниилу через ангела Гавриила от Господа. Смотрите, 9 глава. Давайте мы прочитаем первые, 4 текста нам будет достаточно. «В первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет, чувствуете, 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле, и молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал». И дальше молитва Даниила. Угу. Но первая любопытная вещь, знаете какая? Когда это происходит?
1: Датировка. В первый год Дария.
2: У нас еще одно событие в первый год Дария происходит. Это 6 глава книги Даниила. Конец 5 главы книги Даниила. Помните, Валтасар убит в ту же самую ночь. И вот мы читаем 30-31, 5 главы. «В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медианин, принял царство, будучи 62 лет. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов». И помните, в этот самый первый год царствования Дария Даниил окажется во рву львином по одной причине. Ну, он молится Господу.
1: Молится Господу, да.
2: Да? И может быть, я себе иногда так представляю, а не эту ли молитву Даниил в это время произносил, когда уже был издан указ, что всякий просящий кого-либо, кроме царя, да будет предан смерти.
1: Да, интересно, может
2: быть. То есть
1: вот
2: Даниил находится под огромным прессом. Под огромным прессом. Дальше. Дарий – это монарх уже другой империи, другой державы. Когда евреев увели в плен, то это было начало, так сказать, начало расцвета Нового Вавилонского царства. Нового Вавилонское царство пришло к концу. Медоперсия, и Дарий – первый ее представитель. И Даниилу кажется, Господи, в это время, когда моя жизнь висит на волоске, и я молюсь, хотя издан иной закон, ты же обещал вывести нас отсюда. Ты же обещал, что плен закончится. Когда? Когда? Когда? Иеремия, свиток, где? 70 лет пройдет. 70 лет пройдет. А мы с вами помним по книге Даниила, какое самое страшное проклятие. Самое страшное проклятие какое?
1: Разрушение Иерусалима, храма.
2: Плен. Ну, это разрушение храма Иерусалима, это то, что события, которые сопутствуют плену. Угу. Плен, все, у нас нету земли, у нас нет возможности, мы отведены, мы рабы, мы исчезнем.
1: Ничего.
2: Самария 100 лет тому назад исчезла, ну, чуть больше, чем 100.
1: Израиль.
2: Ну, Самария как столица Израиля, да. Мы говорим Иерусалим, дочь Сиона, да. Северное царство исчезло, и их нет. Эти колена рассеялись, их нет. Они смешались, и это уже не совсем евреи. И мы вот-вот, еще пару поколений, и мы исчезнем, и обетование Аврааму не исполнится. В семени твоем благословятся. И Даниил молится. Царство сменилось. А вестей о том, что выход будет, нету. Что плен закончится, нету. И он молится 70 лет. 70 лет. Вот-вот там годы истекают эти. Ну, от первого.
1: Ну, практически вывода. Уже вот подходит, наверное, да, вот этот отрезок, время заканчивается уже. Этот.
2: Да, от первого вывода. Господи, а книга Левит, 26 глава, говорит, и покаются они, в плену находясь, и я вспомню мой завет и возвращу их. И вот он молится. Дальше проклятия нету, хуже ничего быть не может. Плен – самое великое проклятие. И вот он молится, смотрите, и с 21 текста 9 главы мы читаем. «Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, Даниил, теперь я и шел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты можешь желание так вникни в слово и уразумей видение». Даниила беспокоит только одно. Когда закончится плен, и мы вернемся из него? Когда прекратятся 70 лет плена, и мы возвратимся в Иерусалим? Гавриил, 24 текст. 70 седьмин определены для народа твоего. Если мы представим 70 седьмин через математический пример, то как это будет выглядеть?
1: 70 недель.
2: 70 седьмин определены. Ну как это? Вы же не пишете в математике недель. 70 умножить на недель.
1: Ну 70 на 7. 70 на 7, да.
2: 70 лет плена предсказаны по Иеремии. Приходит Гавриил и говорит, для народа твоего 70 седьмин. 70 седьмин. 70 умножить на 7. Вопрос. А что если в плену, в самом большом предусмотренном Библии проклятием, самым большим проклятием, предусмотренном в Завете, а что если они не покаются за 70 лет плена? А что если нет? Что тогда? Как дальше? Большего проклятия нету. Нету большего проклятия. Но принцип проклятия нам известен. Всемеро поражу их. А что, если не покаются? Что, если не взовут Богу? Что, если не обратятся? Плен должен закончиться. 70 лет в свитке Иеремии. Приходит Гавриил, ответит на вопрос Даниила и говорит, 70 седьмин для народа.
1: То есть, получается, это может быть, с одной стороны, добрая весть, а с другой стороны, это увеличение этого плена? Так получается? 70 еще вот по 7? То есть плен 70, тут, Даниил, не спеши выходить. Вот еще тебе умножь на 7.
2: Ну, давайте, я вам
1: добрую весть. Ну, так я понимаю,
2: Александр. Я вам сейчас добрую весть скажу. Скажите, брат Олег, вы платите кредит?
1: Сейчас?
2: Да, сейчас.
1: Ну, последняя выплата
2: осталась. Вы платите кредит?
1: Да.
2: Нет, кредит. Вы квартиру построили. Вы
1: квартира, конечно.
2: За квартиру.
1: Да.
2: Сколько всего нужно платить кредит? Как долго нужно платить?
1: Это на сколько у нас получился там кредит?
2: Лет. Какое количество лет?
1: Я не помню, на сколько там.
2: На 20.
1: На 20 лет.
2: Значит, и вы уже не помните, как давно я плачу. А вот уже платить тут пару лет осталось. Приходит из банка уполномоченный человек. 20 на 7 вы будете платить кредит. 20 на 7 вы будете. 27 вам нужно платить кредит. Не 20 лет, а 27 вам нужно платить. О, слава богу, а я уже не помню, сколько же осталось, 2 или 3 года. 20 на 7, спасибо вам за радостную весть.
1: Ну, я не совсем сказал, что это радостная весть, но, по крайней мере, она есть граница. Но увеличивается вот это пленение, получается, Александр, правильно вас понимаю?
2: 70 лет в плену. Приходит ангел Гавриила и говорит: нет, Даниил, 70 седьмин для народа твоего. 70 умно. Откуда это 70 взялось? Мы же понимаем, как это работает. Опять-таки, композиция. 70 в начале, 70 в конце. Эти 70 связаны. 70 лет, Даниил, 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. 70 седьмин для народа твоего. Вы не исправились в этом плену. Я вам продолжаю плен. Всемеро понесете плен.
1: То есть это вот вестник приходит.
2: Хорошо.
1: Не совсем вот радостная даже весть. Не это радостная. Он такой принес вот вердикт сообщить вам, да?
2: Давайте проверим. Значит, если благословение, то они потеряли независимость, они потеряли монархию, они потеряли землю. Они вернулись в Иерусалим, храм отстроили, землю отстроили, монархия восстановилась, опять на престоле сидит сын Давида, опять они независимы, опять они славны. Пришел царь Навуходоносор и говорит: ой, как же вы такое царство, как же замечательно, пришла царица Савская, а какие вы молодцы, а как вы так смогли, вы же были вообще никто, а тут вернулись, и вы опять шикарно, так?
1: Нет.
2: Сколько у них царей после этого? Они независимы? Они были пленниками Вавилона, они пленники Медоперсии, они пленники
1: Греции.
2: Греции. Иисус Христос...
1: А потом и Рима.
2: А потом. Иисус Христос рождается в стране. Это свободная страна, это независимая страна или нет?
1: Нет. Это часть Большой Империи.
2: Римский легион. Поди ты дернись только. Мы тут же ведем свои войска сюда и задушим вашего. Они захотят стать независимыми в 70-м году, уже нашей эры, после Иисуса Христа. Захотят, и что?
1: Разрушен будет Иерусалим. Подавлено будет восстание.
2: И храм разрушат. И там построят, по-моему, храм Юпитеру. Все. Ну, Юпитеру построят после второго, по-моему. Или после первого. Ну, не суть важно сейчас. После второго иудейского восстания Симеона бен Касибы. Все. И рассеют вас, рассеют, рассеют.
1: То есть вестник не совсем несет добрую
2: весть.
1: И приходит
2: Даниил, и приходит Гавриил, и Даниил понимает, что в Левит там больше ничего нет. Плен и возвращение из плена. Приходит Гавриил, говорит: не, супер, проклятие. 70 лет плена на 7. 490 лет плена для вас. Вы ничего не поняли за эти 70 лет. Если обратятся к Богу и сердце свое, и поймут, и каяться будут, ничего не поняли. Слушай. Мы увидим, они вернутся, помните, Неемия, Ездры вернутся, мало вернутся. И вдруг Неемия пытается, все хорошо, молодцы вы, братья, как чудесно, как вы молодцы, субботы, жены, как чудесно все у вас проходит, не? Дай сюда свою бороду, что ты делаешь? Ты в субботу уже думаешь, как ты будешь торговать все это, в пятницу все это, ждешь, ворота свои открываешь. Да вы что? Да отпустите рабов, да вот это, вот это. Что, у них все хорошо? У тех, которые вернулись с плена? Да ничего у них не хорошо.
1: Александр, слушайте, ну вот суперпроклятие, но не похоже это на Бога. Вот чтобы он такой вот вердикт окончательно, точка над «и» поставлена, все, вот плен, все, вот больше, неужели вот решения какого-то нету?
2: Знаете, есть решение. Я вам так скажу. Вы думаете, эти 490 лет пошли на пользу им?
1: Ну,
2: вот эти 490 лет плена, когда они от одного государства, от одной империи к другой, от одной к другой, от одной к другой, они поняли, что...
1: Ну, судя по тому, что они частью были всегда чьей-то империи.
2: И если бы Бог не сам предложил решение, то пришел бы ангел Гавриил, какой-нибудь Захарии, и сказал бы: Захария, 490 седьмин определены для народа твоего.
1: И еще, да, и еще. Да.
2: 490 седьмин определены для народа твоего. Бог приходит и решает, как, кто Иисус Христос.
1: Поэтому у вестника же и это дальше есть, эта весть. Предан смерти будет, да, Христос.
2: И как понять? Вот как понять, они покаялись, они все поняли, они все нормально. Приходит Сын Божий, воплощается сам Бог, приходит к ним, и они говорят: нужен ты нам? Как мы рады, что ты пришел. Как эти 490 лет плена, сумасшедшие, да, все, Господи! Наследничек. Наследничек. Ничего. Ничего. Потому что история книги Даниила – это страшная история. А можно мне ваши вопросы? Вот представьте, что это договор, который заключил Господь с Даниилом. Помните, да не договор, ну, мы все заключали договор, там, не знаю, там, разные договоры, там, дарение, купли-продажи и это. И вот Даниил, проклятие, проклятие, проклятие. Самое большое проклятие – плен. Но в плену не покаялись. Сверхпроклятие – 70 седьмин, 490 лет. Не покаялись. Что делает Бог? В Иисусе разрывай. Создам себе народ. В Иисусе семя Авраама пришло, я создам себе народ. В Иисусе. Кто будет верить так, как Авраам, тот будет моим народом.
1: Все же есть надежда. Все же есть спасение, Александр. Есть, несмотря на ваше это пугающее супер... Христе, конечно, супер проклятие, это все же... Несмотря на эту всю тяжесть, проблему для израильского народа, все же вот это была добрая весть, которая все же и стала осуществима в Иисусе Христе. Александр, спасибо вам за сегодняшнюю тему, где вы помогли лучше понимать нам книгу Даниила. Будем ждать на очередных наших встречах. Всего вам наилучшего. Священное Писание представляет нам, что история человечества, история цивилизации, она контролируема нашим Создателем, Господом. Для Бога важны не только целые народы, но и каждый в отдельности человек. Доверяйте свою жизнь в любящие руки Создателя и Спасителя нашего Иисуса Христа. Продолжайте свой путь в чтении Священного Писания, в понимании Его и в том, чтобы оставаться верным Господу. Пусть Слово Божие помогает вам ориентироваться в этой жизни. Пусть оно будет для вас светильником. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Какая женщина нужна мужчине? У каждого мужчины свой идеал женщины или их требования к женщинам примерно одинаковые? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Итак, вот вечный вопрос, который интересует женщин, особенно женщин, которые, ну, в поисках партнера находятся, или женщин, которые влюблены и уже как-то, ну, немножко разочарованы в отношениях. Какая же женщина ему нужна? Да, ну, может быть, я ему не подхожу? Или что делать, чтобы все-таки подходить ему? Или как этих мужчин понять, что им нужно? Вот хочется найти ответ на этот вопрос. Какие все-таки женщины нравятся мужчинам?
4: Юля, позвольте вас спросить, как вы думаете по этому поводу? Что вот является для вас критерием, какие нужны качества у женщины, чтобы они были лучшими для мужчин?
3: Ну, наверное, уместнее, может быть, спросить мужчин, что

0: им надо.
1: Ну вот, насколько мой опыт позволяет мне судить об этом, мне кажется, что мужчины не любят, когда, ну, им, грубо говоря, выносят мозг. Угу. И вот женщина, которая постоянно находится на пределе своих нервов, и которая находится в нестабильном эмоциональном состоянии, от которой неизвестно, что ожидать, и она может обрушиться на тебя в любой момент с какими-то претензиями, вот, ну, мне кажется, что мужчины, они бегут от таких женщин.
2: И все?
1: Ну, нет, конечно, я, наверное, могла бы долго говорить об этом, но хочется у вас спросить.
2: Вы знаете, Юля, на самом деле мужчины гораздо более простые существа в этом вопросе, и у них список требований к женщине гораздо меньше.
1: Да, а я-то только одно качество ведь перечислила.
2: Да, ну, из того, что вы говорили, как бы еще то, что вы не успели сказать, но имели в виду, думали об этом. Для мужчины нужна всего лишь женщина, которая будет красивой, которой можно доверять. Вот эти два основных момента, которые, в принципе, в одном предложении можно вместить. Красивая женщина, которой можно доверять. То есть доверять какие-то свои личные вопросы, личный внутренний мир. Это не так просто. И то, что у каждого из нас, у человека есть определенный багаж знаний, переживаний, чувств, то, что у нас как бы в жизни мы накопили. А вот мы хотели бы, как мужчина хотел бы, чтобы можно было бы рядом с собой человека, иметь человека, которому можно доверять, на которого можно бы положиться было бы в этом плане. Вы скажете, и многие другие женщины скажут, по поводу красоты, если мы говорим о первой позиции, то а как же быть тем, которые, ну, красотой, может быть, ну, менее уступают, вот, да, менее красивы? Конечно, если ты красива, то тут всегда как бы ты пользуешься, так скажем, спросом и интересом и так далее. Но вот интересный момент в этом плане, то, когда на самом деле женщина должна понять, что любая женщина, она может быть красивой. Она красивая сама по себе, вот, но она может быть еще краше, если она со своей стороны определенные прикладывает еще как бы действия. Такой совет как бы женщине по этому поводу. И вот такая простая, может быть, незатейливая, но формула красоты, которую хотелось бы озвучить для наших слушательниц. А формула красоты заключается в физических упражнениях, которые занимается вот она, правильное питание плюс женственность. Вот она, в принципе, как бы, казалось бы, не такая уже и сложная формула, где любая женщина... любой женщине это подстать.
1: Угу. А вот, кстати, насчет красоты. Сейчас индустрия красоты достаточно развита. И, в принципе, вот, ну, женщины многие себе там что-то вкалывают, они делают там брови, губы, ногти, там, ну, все угодно, там, что, овал лица, да, и как бы поскольку у мужчин есть запрос, я хочу, чтобы она была красива. И то есть индустрия это развивается, и делают это женщины, другие на них смотрят и тоже начинают делать. И как бы кажется, что мужчинам это нравится, на это нужны деньги, но женщины не могут остановиться. Вот действительно ли, ну, мужчинам нужна такая красота? Или для них достаточно просто естественной красоты, обаяния естественного, природного, улыбки на лице женщины и просто, ну, более-менее подтянутой фигуры? Не обязательно там все в форме и все нигде лишнего грамма, но более-менее подтянутая фигура. Вот, вот вы как мужчина скажите.
2: Вы знаете, Юль, конечно же, мужчина всегда за естественную красоту. Всегда мы сегодня говорим про индустрию, так скажем, форм тех же лица, допустим, как бы летела женщина, которая сегодня предлагается современной женщине. Вот. Где-то, возможно, они в чем-то кого-то в индивидуальных случаях могли бы оправдывать, ну, устраивать мужчину. Но в целом для мужчины гораздо важнее, чтобы это была естественная красота. Чтобы, если это губы, то они были естественными, да? Вот, я уж просто на примере как бы говорю об этом, ну и так далее. Чтобы он понимал, что перед ним не искусственный человек, который только лишь старается внешне подогнать свой уровень под запросы мужчины. Вот когда мы говорим о красоте, это очень, на самом деле, такое вот где-то очень непростое понятие, многогранное. И вот мы как родители часто говорим, и даже мы как дети, будучи детьми, слышали от своих родителей, которые говорят: знаешь, сынок, ты выбирай женщину, девушку, которая была бы красивой душой, красиво внутренней, ты на внешнюю красоту не смотри. Ну, как бы там ни было, все равно мы растем, вот, у нас появляется возможность выбора, и, естественно, мы все равно выбираем красивых людей, симпатичных, потому что нам как бы с ними жить. Но вот эта красота, которую мы избираем, где-то все-таки она больше склонна к вот этой естественной, о чем я говорил раньше, до этого момента. Но красота, она располагает, мы как бы к ней приходим. Когда мы говорим о женственности, вот эта формула, вот я озвучил, да, это питание, упражнение, женственность. Вот формула женственности – это ухоженность плюс улыбка. Является женственность, как бы, ну, лично, так скажем, даже для меня, вот по моему как бы вот определению, которое вот даже для себя я выявил. То есть, когда перед тобой женщина, она женственная, она уже красивая, понимаете? То есть это вот и скромность, это и улыбка на лице, это то, что ее, так скажем, внешний вид показывает, что она ухожена, то, о чем я говорил. Вот слово «ухоженный» я бы тоже его расписал бы, чтобы какую-то формулу дать, попонятнее, чтобы было, дать определение. То есть это, конечно же, моменты, когда подчеркнуты женские достоинства, достоинства женщины. Вот тут вот я хотел бы оговориться. Иногда бывает так, что женские достоинства, они так вот вычурны, так, на показ. Вот, лишь бы как бы, чтобы их, на них обратили внимание. Это то, что является тоже чересчур, и уже, наоборот, как бы бросается в глаза и менее является таким более привлекательным, менее естественным. Мы также говорим о прическе женщины, конечно же, да, то есть ухоженный волос там, да. А вот мы говорим также там о маникюре, о педикюре, о гигиене. Мы говорим вот об этих позициях, которые, по сути дела, в целом показывают ухоженность женщины и в целом ее влияет на ее красоту.
1: Ну, то, что женщина аккуратна, что она как бы, ну, следит там за собой, да, за своим здоровьем, за своим телом. Ну, наверное, в принципе, мужчин тоже в какой-то степени это касается.
2: Конечно, безусловно. Потому что если, на самом деле, ты со своей стороны ничего не делаешь, и, как правило, бывает так, что, создавая семью, вот смотришь, там, да, семья идет уже год, два, может быть, три прожили, вместе идут на прогулки, ты не понимаешь, кто из них в положении находится, в ожидании. То есть, когда, допустим, мужчина уже тоже махнул на себя рукой, то есть до этого он ходил в тренажерный зал, как бы там занимался с собой, а потом, ну, как бы вот, ну, куда женщина, жена моя денется от меня, будет любить такого, какой я есть. Очень важно, чтобы мы могли в браке продолжать следить за собой, продолжать вот это вот свое состояние внешнего вида поддерживать. Конечно, мы говорим о внутреннем духовном мире, об этой красоте внутренней. Но внешняя красота, она будет уже как бы некой такой вот зеркальным отображением нашего настроя. Готовы ли мы следить за собой, заниматься собой, чтобы по-прежнему продолжать быть привлекательными для своего спутника жизни?
1: Но это когда речь идет о том, когда мы уже в браке много лет, когда, может быть, там женщина уже родила детей, у нее фигура, конечно, уже не девочки-тростиночки, да, и как бы, а некоторые женщины следят за собой, продолжают форму поддерживать, а некоторые, я себе нравлюсь такой, если мой мужчина меня такой полюбил, вернее, другой, он, конечно, ее полюбил в другой немножко форме, но если он меня продолжает любить, он меня примет такой, какая я есть. И как бы вроде бы и тут есть правда, действительно, любить человека за его душу, а не за внешность. И с другой стороны есть правда. Ну, как бы это уже жизнь в браке, многолетняя жизнь в браке. Нам кажется, что вот мы уже отношения построили, у нас уже все стабильно. Но вот когда речь идет именно о выборе, или когда женщина думает, ну вот и правда, какая ему нужна женщина? Вот тому мужчине, который мне нравится, да? И иногда женщины думают, вот если бы я знала тот секрет, вот что ему нужно, я бы стала такой. И кажется, что, в общем-то, легко, наверное, вот стать такой, соответствовать этим пунктам. А с другой стороны, у нас ведь есть свой особенный темперамент, особенности характера. Можем ли мы себя переделывать для любимого мужчины? Должны ли мы себя переделывать, может быть, ломать в какой-то степени для любимого мужчины?
2: Вы знаете, Юля, когда мы говорим об отношениях, эта тема очень такая высокральная, и в каждой семье, в каждых отношениях свой определенный путь. Нельзя так сказать, допустим, чтобы для всех было одинаковое правило. Но тем не менее мы говорим об отношениях, когда я со своей стороны, если люблю человека, то я буду стараться это изменить в себе, что возможно, что будет в моих силах. Я знаю, вот мы говорили по поводу семейных пар, я знаю неоднократно женщин, которые, ну, после, допустим, там, родов, после там, беременности, там, каких-то других, может быть, ситуаций, вот, несколько, так скажем, похорошели, будем так говорить, то спустя время они поставили перед собой цель, и для них это было возможным восстановиться, скажем,
1: и похорошели
2: в той же самой
1: еще больше, да.
2: фигуре, да, и похорошели в обратную сторону, в смысле, как бы постройнели для любимого человека и для самой себя, по большому счету, в этом вопросе. Но мы говорим еще и о доверии. Понимаете, красота, красотой со временем, как бы ты ни боролся, как бы ты там не старался поддерживать себя в форме, года все равно возьмут свое. И вот вопрос доверия, насколько вы открыты друг перед другом, насколько вы доверяете свой внутренний мир, делитесь им друг с другом, это повлияет на то, что будет ли человек этот с вами находиться или нет. Очень важный момент, что женщина пытается удержать мужа там, да, говорили уже об этом, там, питанием каким-то хорошим, вкусным, да, там, желудком, назовем так, а вот всякими там молодостью, красотой даже своей, детишками пытаются некоторые удержать, чтобы только лишь мужчина был. Возможно, истерики. Кто женщина, как бы, каждый может там, по-своему.
1: Манипуляции.
2: Вот мужчина, да. Мужчина, к сожалению, да, он не идет на эти вот вещи. Он остается только лишь с той женщиной, с которой ему хорошо жить, с которой ему спокойно, понимаете, которой он может доверять и которая доверяет ему. Поэтому красота, она важна. И это было бы здорово, чтобы она присутствовала, и по возможности мы могли бы вот эти подарки делать для любимого человека, следя за собой. Вот. Но, тем не менее, мы говорим о доверии, хотя бы о доверии с годами, которое будет больше расти, и красота внешняя переключится уже на внутреннюю красоту.
1: А вот про доверие. Вы говорите о доверии, но бывает такое, что мужчины не больно-то своим женщинам рассказывают о себе. И скорее это более характерно для женщин. Открывать душу, изливать душу, рассказывать о новостях, которые произошли за день, о том, кто тебе что сказал, кто тебе там на нервы подействовал, а кто, наоборот, поддержал. И делиться сомнениями, и просить совета, и бесконечно говорить о каких-то своих терзаниях. Больше это, ну, все-таки женщины склонны обсуждать. А мужчины более закрытые. Пришел... Как ты? Нормально. Как работа? Да все нормально. Где были? Там. Кто там был? Были. Они были? Да. Эти не были? Нет. И, в общем, все вот так. Да, нет, нормально, окей.
2: Поговорили.
1: Да. А вот что? Ну, реально существует, ну, наверное, очень маленький процент такой таких мужчин, которые готовы прям вот душу изливать своей женщине. И они даже, я бы сказала, настораживают немножко.
2: Вы знаете, Юль, слово «доверие», которое необходимо качество, чтобы оно было у женщины, которой мог бы мужчина довериться, здесь не столько вот говорить о том, что он там переживает, что там он как бы там на работе, какие у него дела были, о том, что он может довериться даже ей, просто по большому счету довериться, довериться ей как женщине, вот, в той же верности, о которой мы говорим, имеет место быть, данной ситуации.
1: Ну, то есть он может... не уверен, что она, ну, ему верна,
2: да,
1: что она не изменит.
2: Да, что она будет uh-huh. поддержкой для его семьи, uh-huh. что он верит, что она будет лучшей матерью для их детей, понимаете? Uh-huh. Что uh-huh. она будет хорошим, надежным тылом, вот, что она сможет сохранить этот очаг семейный, который в их семье есть, и каждый мужчина мечтает об этом. Вот, то есть как бы он нуждается в женщине, которой он может эти вопросы тоже как бы доверять, ну, как и бы, она их реализует.
1: Ты мой компаньон, ты не просто вот женщина красивая, которая сегодня и со мной, а завтра неизвестно где, и там я пришел, а ты даже меня не слушаешь, что это твой соратник, друг твой. Вот в этом плане. Вот,
2: когда мы говорим об отношениях, для мужчин очень важно, помимо красоты, еще это и доверие. Если доверия не существует, только красота, то долгих отношений не будет. Мужчина долго не задержится, потому что ему будет неспокойно с этим человеком, пускай даже, может быть, и внешне красивым. Поэтому красота плюс доверие в итоге это то, что именно для мужчины является важным, что он хотел бы видеть в своей любимой, в своей женщине.
1: Угу. Понятно. Василий, большое вам спасибо за интересную информацию, спасибо за советы, благодарю за участие в программе.
2: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, это была программа «Мужчина и женщина». Если вам была интересна тема, которую мы сегодня обсуждали, пожалуйста, оставляйте свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго. До свидания.

0: уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Николаевич Булатов. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
2: Да, здравствуйте.
1: Самооценка человека. От нее многое зависит. Например, если у человека самооценка завышенная, он плохо, ну, как бы трудно ему устроиться на работу, потому что он может много искать, выбирать и так далее, и так и не найти для себя, на его взгляд, подходящий. Ему сложно вступить в брак, потому что он будет выбирать, смотреть, разбираться, да, и считать, что эти люди его недостойны. И с другой стороны, если самооценка заниженная, да, то же самое, только в противоположном мере. Человеку сложно устроиться на работу, потому что он не чувствует себя уверенным и не может себя правильно на собеседовании повести. Человеку сложно жениться или там выйти замуж, потому что он чувствует себя недостойным, да, его никто не полюбит и так далее. От чего зависит самооценка?
2: Самооценка зависит от многих факторов, но, наверное, основа или фундамент самооценки закладывается в семье в детстве. От того, в какой семье он вырос, например, в полной или в неполной семье, какой он видел пример родителей, как к нему относились, если человек, какая у него там была обстановка в школе, когда он учился, как относились к нему учителя.
1: Вот. Ну, как бывает так, что вот в одном и том же возрасте, да, в одном и том же классе кто-то более успешен, да, никто его не дразнит, не гнобит, а кто-то вот такой вот забитый, гадкий утенок, его всю школу дразнит, и потом этот отпечаток откладывает на всю его жизнь. Почему это так?
2: Ну, почувствовали слабинку, что он реагирует, да? Дразнит кого? Кто отвечает, кто реагирует?
1: Да нет, бывает, сидят такие забитые, и ни на что они не реагируют, и их считают вот такими недотёпами.
2: Ну, может быть, их считают недотёпами, но, может быть, к ним и не пристают, а может, они и не недотёпы. Вот мне мама всегда в школе, когда я учился, говорила, говорит, никогда не реагируй, если тебя провоцируют, там выйти из себя или еще что-то, никогда не реагируй. Чем больше ты отвечаешь, тем больше это их задирает, и они к тебе больше начинают приставать. Ну, это, может быть, не к самооценке, да, но все-таки, наверное, основной фундамент в семье будет закладываться. В семье будет закладываться, как относились к ребенку, что ему говорили.
1: Ну, завышенная самооценка от чего может возникнуть?
2: Завышенная самооценка, вот лично для меня, это, ну, какое-то непонятное явление. Я больше встречался с факторами, ну, или как бы заниженной самооценкой. И это иногда вот, иногда это очень так похоже. Например, если думают, что человек хочет себя везде там проявить, везде там побыть на первом месте, везде там выскочить, там, везде там указать на себя, и думают, что у него завышенная самооценка. Да? Но на самом деле это совершенно не обязательно. Это, кстати, это даже, наверное, больше признак заниженной самооценки, что
1: то
2: человек
1: он, наоборот,
2: высокочка,
1: доказать
2: он пытается
1: себе
2: себя
1: хочет,
2: самореализовать.
1: Стремится просто к лидерству.
2: Да, он пытается себя самореализовать.
1: Но при этом не ощущает себя, что вот он такой герой, но наоборот, каждый раз с новым достижением.
2: Он сам утверждает себя
1: сам
2: этим. Сам утверждает, и если этого не происходит, вот, он чувствует какое-то неудовлетворение. А завышенная самооценка – это, какой-то...
1: Сродни гордыни, может быть?
2: Да, гордости там и там присутствует.
1: Ну, неадекватная оценка себя, то есть человека, тщеславие какое-то. То есть завышенная самооценка – это сродни тщеславию, то есть пустой славе, наверное, да?
2: Может быть, ближе к перфекционизму, если вот то, как вы сказали в начале, там не может определиться с работой.
1: Нет, перфекционисты наоборот. Они стараются как-то вот все больше и больше стремятся к совершенству. То есть они чувствуют, что они не дотягивают. А вот у кого завышенные, мне кажется, они, наоборот, себя настолько считают идеальными, что не каждый ровнее им.
2: Да, есть такое, но мне кажется, что есть там и проблема все-таки связана с перфекционизмом. Вот этот идеалы, которые они для себя ставят, они считают, что они это могут достичь. А это вот в этом и проявляется. Я могу с таким стать. Это вот завышенные требования к себе, завышенная самооценка. А человек с низкой самооценкой, он Очень это все неоднозначно. Ну, в любом случае.
1: Хорошо, как
2: в любом,
1: правильно? В любом что-нибудь случае. Библия говорит об этом? Вот так вот правильно, вот так вот о себе думайте. Например, есть такие тексты. Думайте о себе скромно, по мере веры. То есть, наоборот, человек должен искусственно свою самооценку занижать, получается?
2: Сидеть и бичевать. Я такой плохой, я такой недостойный, я такой немощный и так далее. Я вот, ну, если говорить о самооценке, я бы такую штуку рассказал бы. Может быть, это не совсем из Библии, но оно... Мы потом придем, оно связано будет с Библией. Например, современный человек, чем он питает себя, чем он подпитывает свою ценность. Да? Вот люди в мире склонны, например, считать, что я есть то, что я имею. Угу. Я есть то, что я имею. То есть если я к определенному возрасту там, имею там, уже определенное образование, успешное, определенную работу, определенные там, вещи, машину, квартиру или определенный опыт. Я уже съездил туда-сюда, там побывал, определенный там, экстрим испытал в своей жизни. Да? Значит, если я вот так вот развиваюсь в соответствии с общепринятыми нормами, значит, это нормально. Я есть то, что я имею. Я есть то, что я делаю, там, например, да? Если у меня это получается, другое получается, да, то есть... И еще я есть то, что обо мне говорят другие. То есть я должен иметь определенный имидж, статус в обществе, вот. Это вот все как бы противоположность библейскому взгляду, противоположность библейскому взгляду.
1: То есть Библия против того, чтобы человек успешен был, получается?
2: Нет, Библия,
1: да?
2: Не против того, чтобы человек был успешен, Библия против того, чтобы человек на этом отношение к себе или самовосприятие себя или вот как бы самооценку свою, чтобы он на этом фундаменте основывал. Потому что если, например, я сяду на этот крючок, я есть то, что обо мне говорят другие, и я буду всегда стараться быть тем, что обо мне говорят другие, то это ловушка. Это могут заметить окружающие меня люди, и они будут играть на моем тщеславии и постоянно мне говорить то, и я буду в поисках вот и их одобрение постоянно вот находиться, вот как белка в колесе.
1: Но ведь я думаю, что вы согласитесь с тем, что мы зависимы от мнения окружающих.
2: Да, конечно.
1: И не можем мы его игнорировать, и оно влияет на нас.
2: Оно влияет на нас, и мы должны влиять на него. Так вот, библейское основание для самовосприятия, для отношения к самому себе, это не то, что я делаю, не то, что я имею, не то, что обо мне говорят другие люди, а это... то, кем я являюсь в Божьих глазах. А Библия говорит мне о том, что я дитя Божие. Вот, например, послание к Римлянам, 8 глава, написано, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Дитя Божие.
1: Что это значит?
2: Это же очень серьезное, как бы, очень серьезное заявление. Я дитя Божие, я грешник.
1: Так все дети Божии, да. Все люди дети Божии, но при этом одни дети Божии почему-то вот успешны и адекватно относятся к себе.
2: Но не все себя воспринимают как дети Божии. Дети как раз все воспринимают себя как дети мира этого.
1: Нет, но, допустим, возьмем среду церковную. И в одном и том же общине, допустим, да, все люди разные.
2: Разные.
1: Кто-то успешен, кто-то яркий, проявляет себя, он и в служении себя проявляет, он и участвует в различных мероприятиях церковных, а кто-то нет. И получается, что он не знает, что он дитя Божие? Да нет, знает.
2: Это даже тот, кто очень часто проявляет себя во всех мероприятиях, он как раз может сидеть на этом крючке. Я то, что обо мне говорят другие. Если в церкви о нем говорят как об успешной личности, если в церкви о нем говорят как «Вау, такой посвященный брат или такая посвященная сестра», так он еще больше будет в этом преуспевать.
1: Да, это плохо?
2: Это неплохо. Плохо в том, что если это единственная его или основная его мотивация, вот что плохо. Потому что...
1: Вот мы подошли. А какая тогда правильная? То есть эта мотивация, она какая-то неправильная или недостаточная? А какая правильная и достаточная?
2: Эта мотивация как раз заключается... Вот самооценка его строится вот на этой неправильной мотивации. Да? Я есть им то, каким меня хотят видеть, каким общепринято в этом мире. А быть дитем Божьим, это означает, что ты относишься к себе адекватно, независимо от внешних факторов.
1: Странно, но вот с детства нас воспитывают, чтобы мы вели себя так, как им меня хотят видеть. Вот родители, например, хотят видеть своего ребенка послушным, уважающим старших, усидчивым и так далее. И он старается соответствовать вот этому желанию родителей. Разве это плохо? С детства мы к этому приучаемся. А вы сейчас говорите, что это неверная мотивация.
2: Если это основная мотивация, то она неверная. Ну, конечно, если ребенок любит своих родителей, да, это одна мотивация. Но если он просто хочет соответствовать общепринятым мнениям и в этом черпает силу, внутреннюю как бы силу, подпитывающую его как бы самодостаточность, его самовосприятие, то это неверно.
1: Странно. Мне вот наоборот хотелось бы, чтобы мой ребенок соответствовал тем общепринятым нормам в обществе, да, которые считаются правильными, и христианским нормам в том числе.
2: Я же не говорю, что не нужно
1: это лучше, чем бунт. Когда они пытаются поставить все под сомнение, опровергнуть, сказать, слушайте, вы хотите меня и таким видеть? А вот... я вот таким вот буду, назло вам всем, потому что я вот такая индивидуальная личность, и не заставите вы меня под одну там дудочку плясать со всеми.
2: Но я же не говорю, что не надо соответствовать. Надо быть нормальным человеком.
1: Тогда поясните, о чем речь тогда идет. Да, в чем неверность вот этой мотивации, когда дети или там взрослые люди хотят соответствовать общепринятым библейским, христианским там нормам, принятым в обществе?
2: Мне говорят, предположим, что я умный, предположим, а я не умный.
1: А что же они говорят? Они лукавят, получается? Лицемерят?
2: Но я взял это за основу. Ну, я как пример говорю, да? Я взял за основу это для своей самооценки. Теперь я буду делать все со своей стороны, чтобы быть тем, кем я не являюсь. Ну, это просто образ. Или я, например...
1: Наоборот, там, человек,
2: значит, или я, например, добрый, а я не добрый. Или еще что-то. Или я успешный. Я там талантливый там, в том, чтобы там что-то организовать. Я не такой. И это начинается манипуляция. Вот. И это дьявольский вообще крючок на самом деле. Но это не означает, что плохо быть умным, плохо быть талантливым.
1: Нужно это просто... не означает, мне кажется, что если ты не до конца талантлив в чем-то, ты не должен себе развивать эти таланты. Если
2: конечно.
1: Люди в тебе увидели это и заметили, и подчеркнули.
2: Если это искренно, а если нет. Я же просто говорю, что здесь очень все переплетено. Я просто говорю пытался подвести, что библейская самооценка, она основывается на том, как к тебе относится Бог. Правда о себе не мешает тебе к самому себе нормально относиться.
1: А Бог разве ко всем по-разному относится?
2: Нет, правда библейская какова относительно человека? Что человек грешное существо. Uh-huh. Если человек грешное существо, если с этим жить постоянно, с этим родиться, и это постоянно себе внушать, какой самооценке придешь? Заниженный. Я немощь, грешная, недостойный того, другого. Вот как думать о себе скромно по мере веры, да, и вот начинает верующий о себе, там, гнобить себя, начиная это, ну, как сказать, гнобить в таком, в кавычках, на себя, вот, грешник, грешник, грешник, грешник и так далее. Да, я грешник. Но, с другой стороны, Библия говорит о том, что, несмотря на то, что я грешник, да, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в него не погиб. Бог заплатил за меня очень высокую цену. Цена искупления человечества – это цена жизни Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Да? И вот принимая жертву Христа, я становлюсь Детем Божьим. Не в том смысле, что я сотворен Богом, а в том смысле, что я установил с Ним взаимоотношения, несмотря на то, что я грешник. То есть моя самооценка уже начинает на чем базироваться? Во-первых, я сотворен Богом, да? Сотворен по образу и подобию Божию. Несмотря на то, что я отступил, Бог дал мне второй шанс. То есть моя самооценка зиждется на Божьей любви ко мне. И такой подход, он не дает мне права заниматься постоянным самобичеванием, потому что Бог оценил меня высоко. А с другой стороны, это такой подход не дает мне права гордиться, потому что в сущности своей я чем мне хвалиться или гордиться, потому что я действительно грешник.
1: То есть люди должны, вы считаете, понимать, что все, что они имеют, те дары, таланты, ум, интеллект, способности, все это не их заслуга, получается.
2: Ну, то по-моему, есть, это разные вопросы,
1: ну,
2: разные области.
1: Человек, христианин должен понимать, что чем ему, собственно, гордиться. Ну, разве нечем?
2: Слово «гордиться». Здесь ключевой момент – слово «гордиться». Зачем гордиться? Нужно принимать себя с этими дарами и реализовывать их для служения обществу, да? А слово «гордиться» здесь не подходит просто.
1: Хорошо, давайте другое слово подберем. Радоваться, быть удовлетворенным тому, что вот я такой хороший, успешный, так все у меня получается,
2: вещи.
1: Ладится.
2: Это разные вещи.
1: Но это нормально, когда
2: это
1: человек
2: нормально, конечно, нормально.
1: Что когда он доволен, удовлетворен собой.
2: Естественно. Когда человек доволен...
1: Это не гордыня.
2: Слово «гордыня», оно имеет два значения. Да, мы оно бывает такое отрицательное значение, бывает вот именно значение в смысле радости, восхищения.
1: Ну да, там, горжусь своим ребенком, да, что да, он да, там да, достиг да. каких-то успехов, просто или горжусь там страной своей.
2: В законном лексиконе просто слово гордыня всегда чаще всего вот именно в таком негативном значении.
1: Ангажированное да, это
2: поэтому
1: слово.
2: Я постараюсь его избегать, вот, чтобы быть правильно понятым.
1: Вот тогда какой практический совет вы можете дать тем людям? Давайте вот мы две как бы категории людей изначально обозначили, вот скажем, тем людям, которые заниженные самооценки, которые оценивают себя ниже даже, чем оценивают их окружающий Бог. Какой практический христианский вот такой совет вот вы им дадите?
2: Люди с заниженной самооценкой, их проблема очень часто заключается в том, что они свою собственную значимость основывают на унижении, может быть, даже подсознательном унижении другой личности. То есть они сравнивают себя с кем-то другим. Они, может, его и не унижают, эту личность, но они видят, что если они выше этой личности в чем-то, сильнее, умнее, там, мудрее, с чем-то лучше справляются, да, то они начинают вот на этом сравнении себя с другим расти. И таким людям склонна, может быть, иногда уничижать другого человека в своих собственных глазах, чтобы...
1: Тем, у кого заниженная самооценка?
2: Да, они уничижают других, чтобы свою собственную значимость обозначить. Угу. Вот. Прекратить это делать и понимать, что ваша значимость не над тем, что вы кого-то лучше или кого-то хуже, а над тем, как оценил вас Бог. Вот это ваша значимость, ваша самооценка в том, как Бог к вам относится. Не сравнивать себя с другими людьми. Это проблема, ну, это вот конкретно, если
1: к всем... Ну, как мы всегда сравниваем себя с другими
2: вот
1: людьми, это свойственно
2: этого
1: человеку.
2: Делать. Прекратить этого делать в контексте удовлетворения своей значимости. Конечно, мы сравниваем, но одно дело я сравниваю просто, анализирую, как что получается, а другое дело я сравниваю или говорю, вот, слушай, тут вот у него вот это... Ну, значит, не такой уж совсем балбес, раз уже бывают люди хуже меня, да. Не уничижайте, не унижайте, не оскорбляйте другого человека. Да? Это происходит подсознательно даже. Но всем этим человек свою значимость возвышает. Вот этого не нужно делать людям с заниженной самооценкой.
1: И тогда уж в заключении программы скажите, какая самооценка правильная? То есть как правильно себя оценивать с точки зрения Священного Писания, с точки зрения Бога, Церкви?
2: Ну, логично, что это должна быть какая-то золотая середина. Да. Мы должны понимать, что мы грешники, но должны понимать, что мы несовершенные люди, но в то же самое время нас высоко оценил Господь. И вот этот вот баланс между самоуничижением, постоянным самобичеванием, попыткой вырваться из этого, и гордыней, да, так скажем, объективно относиться к себе, здраво относиться к себе, радоваться жизни, но в то же самое время не унижая других, не гордясь над другими.
1: Спасибо, Дмитрий Николаевич. Благодарим вас, дорогие телезрители, за то, что были с нами в этой беседе. Приглашаем вас к обратной связи. Просим звонить, писать нам, посылать свои вопросы. Будем очень рады ответить на них. Всего вам доброго. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто бы

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай перевязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул?
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
3: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
3: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
3: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
3: И что, Петька догадался, кто это друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
3: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
3: Ну что ж, история уже начинается.

0: Эта история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ –

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили его в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал им: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасти львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет. А то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

Нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

0: страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: А вам нравится, когда вас характеризуют какими-то такими уничижительными терминами или сравнениями? Интересно сказано про Иосифа, что это отрасль. Получается, что дерево срезали, а он пророс. Удивительно. Росток – это начало. Росток – это свидетельство того, что там в корне есть жизнь. Нецер – это ветвь с еврейского. А назир – это необрезанная виноградная лоза. Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы с вами говорим на очень интересную библейскую тему. Тема касается или относится к аналогиям. В каких еще видах Иисус представлен в Слове Божьем? И одна из аналогий или сравнения, где Христос приравнивает себя к отрасли. То есть отрасль, это дословно переводится там вот в Библии, в оригинале, как росток или росточек. Получается, вот как вы видите сейчас вот на этом примере, вот он основной ствол, он был обрезан, он уже видно, что подсох, вот здесь прям видно сухое, и отсюда

0: отсюда пошла новая веточка, новая отрасль, да, как бы новый побег. И вообще, как бы на языке садоводов, отрасль или вот эти поросли, как их называют, это не очень хорошая вещь, потому что, ну, как бы, ну, поросли, ее надо убирать. Корень есть корень, ствол есть ствол, а когда срубили, то идет еще остатки, вот эта поросль. Но если оставить вот эту поросль или отрасль, то она превращается в, опять же, нормальное сильное дерево. Почему? Потому что очень сильная корневая система. Поэтому сейчас вот я хочу, чтобы вы тоже посмотрели и запомнили вот наглядность того, о чем мы сейчас будем дальше говорить. Почему об Иосифе сказано, что он отрасль, о Христе сказано, что он отрасль, или, например, отрасль от корня Иисеева. Не написано от корня Давидова, да, а именно от корня Иисея. Ну и много еще интересных вещей. Поэтому побег, вот этот молодой побег, это свидетельство того, что корень есть, он сохранен. Да, сюда уже росток не идет, этот как бы ствол прекратил свое существование, но вот это теперь будет основным стволом. Очень важная, интересная и наглядная иллюстрация того, о чем мы сейчас с вами серьезно поговорим. Если мы обратимся к книге «Бытие», и в 49 главе мы находим 22 стих. Здесь речь идет о том, когда Иаков делает завещание своим сыновьям, и он говорит об Иосифе. Иосиф – отрасль плодородного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его, и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вот так Иаков благословил своего сына Иосифа. Интересно, что когда он говорит о нем, что это отрасль, и как вы читаете и помните выше, мы только что прочитали, что отрасль плодородного дерева над источником, и ветви простираются, написано, огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но он остался тверд. Другими словами, если мы посмотрим на историю Иосифа, глубочайшая идея в его жизни для каждого из нас. Его срезали, его срубили, выгнали фактически, забрали из родительского дома, предали, продали. Он уезжает вообще во враждебную страну, там он остается рабом. И как мы здесь читаем, что его как бы били, лук на него был натянут, но он пророс. Вот что интересно, он пророс. И так как у него были сильные корни, то Иаков свидетельствует о том, что он как раз-таки благословен, потому что мышцы его благословены, и ветви его распространяются над стеною. То есть он поднялся выше стены, над стеною. То есть были стены, которые вокруг него, но он пошел выше. И это было в его жизни, когда его несправедливо посадили в тюрьму, и вот эта жена Потифара, она как бы для него начала козни строить, его ни за что упрятали туда в темницу, то, соответственно, что мы видим? Он был глубоко и потом вышел из темницы и пошел дальше. И если мы присмотримся, то нравится мне лично мысль такая, что Иаков свидетельствует, что Иосиф остался жив. Жив и потом пророс, то есть он вознесся или как бы превознесся до второго человека в вот этом царстве египетском. Но, когда мы читаем Библию дальше, мы находим, что Христос тоже о себе, как бы, или Бог о Христе свидетельствует об отрасли. И у меня такое интересное, как бы, сравнение. Как вот вам кажется, например, правда приятнее, когда тебя характеризуют вот каким-то хорошим описательным элементом или сравнением, нежели плохим? Ну, наверное, никому не нравится, если кто-то подойдет и скажет: «О, привет, бездельник». Ну, как-то не очень, да, так хорошо, привет, бездельник. Или подойдет и скажет: «О, трудяги наши, труженики». Или: «Привет, труженик». Правда, разница есть? Бездельник и тружник. Вроде и то шуточно, но шуточно-уничижительно и шуточно как бы так позитивно имеет большую разницу. Да, или, например, если кто-то скажет, о, толстяк пришел. Ну, как бы, ну, как-то так это, ну, есть немножко лишнего, да, там, ну, хочется схуднуть, ну, не так же прям вот что. Или кто-то скажет, а это наш богатырь пришел. Кстати, может быть, это именно от этих подмена понятий происходит, что из богатырей превращаются в толстяков, а там, где толстяк, его вместо того, чтобы остановиться кушать, он думает, что он богатырь. Ну, я условно говорю, да, мы сейчас всего не охватим, но вот суть, когда вот есть уничижение. Или, например, кто-то смотрит на человека более худого, говорит, о, доходяга наш, ну, как-то не очень приятно. А кто-то скажет, да он такой стройняшка. Вот и разница, стройняшка и доходяга, это как бы не одно и то же. И вот точно так же, когда мы хотим, или в Библии описание идет самого Бога, самого Христа, да, нашего Спасителя. Ну вы сами подумайте, правда лучше было бы, если бы это описание касалось конкретно чего-то процветающего, прям хорошего такого вот, ну, значимого. Вот, например, Христос это как кипарис, возвышающийся там над вершинами и так далее. Или как высокая сосна, которая корнями своими упирается или там хватается за скалы. Или как дуб, который там на склоне горы под всеми ветрами остается крепок. Ну вот это нормальное сравнение. Ну как-то такое, знаете, прям вот хочется на него равняться. Хочется быть похожим. А когда ты начинаешь смотреть на вот такие аналогии, как что это поросль, получается, дерево спилили, и вот оттуда пошел росточек. Оно как-то немножко уничижительно, как-то слабенько, как-то маловато, да? И поэтому отрасль или росточек и поросль, оно свидетельствует о том, что есть корни, и они живые. Вот это самое главное, что нужно понять. Если пень живой, как говорят, то от него идут ростки. И вот этот росточек как раз-таки будет этому доказательством. А когда он уже стал деревом, то в нем уже новая польза, уже в его ветвях птицы там живут и так далее. Но что интересно, если открыть книгу пророка Исаии, 4 глава, во 2 стихе, Исаия, 4 глава, во 2 стихе, у нас есть такая интересная заметка, ремарочка, где сказано следующее, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, и все вписаны в книгу для житья в Иерусалиме. Таким образом, мы здесь видим, что будет день, когда отрасль Господа явится в красоте и чести. Если смотреть на Исаия 53 главу, мы находим, что Бог говорит, или как бы вот этот пророческий такой мотив, он свидетельствует о следующем, что на подвиг души своей Христос будет смотреть с довольством. Кто же этот подвиг души? Это вы, друзья, это мы, это те, которые приняли Иисуса Христа Господом в свое сердце и пожелали изменить свою жизнь в подобие Его жизни. Это не значит, что у нас огромные духовные победы. Знаете, у нас там по нашей молитве мертвые воскресали, что нам грех и все греховное чуждо, даже мысли об этом нету. Нет, возможно, мы боремся с грехом. И многие испытывают эту тяжелую такую агонию, когда ты вот держался, старался, потом сорвался, еще как-то. Но ты идешь ко Христу. Вот это важно. Вот этот, скажем, элемент, он здесь представлен, что в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Конечно, нам нравится все красивое, нам не нравится сухое, нам не нравится срезанное. Но давайте посмотрим на теперь 10 главу книги пророка Исаии. Она заканчивается интересным словом и начинается 11 глава. А заканчивается вот чем. 33 стих написано так. Вот. Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и рассечет чашу леса железом, и ливан падет от всемогущего. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уз своих поразит землю, и духом уз своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресел его правда, и припоясанием бедер его истина. Кстати, надо сделать здесь маленькую паузу. Очень часто в Библии представлена тема истины. Вы знаете, в последнее время, когда человек иногда, находясь в поиске духовного, кто-то, слышишь, говорит: «О, я хочу к Богу, но не к попам, да, там, например, но не к куполам, не к каким-то домам, там, не к сектам и так далее». То есть у человека свой взгляд. Так, а самое главное при поиске Бога – это истина. Что есть истина? А что есть заблуждение? Вот если человек в этом разберется, то тогда остается следующий этап. Он начинает жить согласно той истине или свету, который ему открывается. Человек не может, не имея истины, быть сильно, как бы сказать, убежденным и быть спокойным. Дух Святой обязательно постучится в его сердце. А сатана хочет, чтобы как раз было именно так. Что человек, не зная истину, во что-то верит, а нужно всегда проверять, то, во что я верю, это истина или нет, это библейская божественная истина, или это человеческие какие-то там традиции, додумки или еще что-то. Вы знаете, как у людей все меняется? Хо, мы были в обсерватории, очень интересное место, там 6 метров, огромная линза, Зеленчукская обсерватория. С 1983 года они наблюдают каждую ночь, каждую безоблачную ночь есть человек, который наблюдает за небом. Вы можете себе представить, 420 сотрудников работают в этой сфере. Они все пишут какие-то работы. А сейчас, говорят, уже в космос запустили еще больший такой вот телескоп, только он уже другого принципа. Он раскрылся в самом уже в атмосфере там, в космосе. И там он, по-моему, 24 метра или что-то такое. Ну, большой, говорит, ну теперь уже он такое откроет, что некоторые из того, что было открыто и описывалось, придется отказаться. Поэтому очень важно на этот момент посмотреть, что истина и правда Божья, она останется вечно. Если человек поверил лжи, а не истине, не истинным словам Божьим, то, конечно, у него есть шанс потерять и спасение, к великому сожалению. Поэтому я рад, что, например, проповедуя Евангелие, я могу спокойно говорить о том, что это истина, потому что так написано, так говорит контекст, так говорит другие места Писания. И это безошибочно, это проверяется годами, проверяется принципами, правилами. Вот это, кстати, важный момент. Ну, возвращаемся к нашей главе. Итак, что мы видим? Господь Саваоф страшной силой сорвет ветви дерев и срубит величающиеся, как здесь написано, ростом деревья будут срублены. Что это значит? Это язык суда над отступившим Божьим народом. Бог очень всегда четко, понятно и наглядно показывал, что ждет тот или иной период народа, если они будут поступать так или иначе. И что мы видим? Отступивший народ, они продолжали величаться, но Бог их срубил, потому что нечем было величаться. И после вот этой главы, да, когда они впали в идолопоклонство, когда он от них отступил, перестал благословлять, казалось бы, все, больше нет народа. Посмотрите, во что он превратился. Кстати, в 64 главе Исаии там написано вообще такие слова, кстати, употребляются. Некоторые вырывают их из контекста, но тут написано: «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша как запачканная одежда, все мы поблекли как лист, беззаконие как ветер уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который возложил бы крепко держаться за Тебя, потому что Ты сокрыл от нас, поэтому Ты сокрыл от нас лицо Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших». А выше он здесь говорит, с 19 стиха 63 главы: «Мы сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не владычествовал, и над которыми не именовалось имя Твое». И здесь он ниже тоже говорит о том, что, да и выше, ну здесь мы они возмутились, огорчили Святого Духа Его, поэтому он обратился в неприятеля их, 10 стих говорит, ну и так далее. То есть народ отступил от Бога и очень сильно отступил, поэтому иногда люди некоторые считают, что если моя вера – это вера моих предков, о, все, тогда вопрос решен. Но мы видим, что иногда предки поступали далеко-далеко от истины, поэтому важно не просто название носить на себе того, или такое название, которое носили предки, а надо жить сегодня так, как жил бы Иисус, если бы был рядом с тобой. Как говорит слово его, и это основа нашего христианства, практического христианства, а не просто там какой-то тавтологии. И вот смотрите, он говорит, он срубает, и вдруг появляется отрасль. Отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия, да? Он будет судить бедных по правде и так далее. То есть происходит некое возрождение, обновление, когда вот это величающееся, но отступившее, оно срубается. Вы знаете, очень часто родителям трудно воспитывать своих детей, потому что они приводят такие аргументы. Мама, у меня в классе все так делают. И получается, как бы мама должна согласиться и сказать, ну хорошо, сынок, тогда, ну и ты тогда, наверное, так делай. Но почему-то мать говорит, нет, даже если все так делают, это неправильно, ты не должен так делать. И вот видим здесь вот этот язык суда, что дерево срубается, а что остается? Остается надежда на то, что происходит отрасль от корня Иисеева. Опять же, давайте вернемся к Иисею. Вспомните, в доме Иисея были сыновья, большой красивый сын, да, Елиаф, вот он такой, скажем, мощный, не он. Второй, не он, третий, не он, четвертый, а этого последнего, его даже не позвали, Давид, да, казалось бы, такой маленький себе такой юноша, и вдруг он говорит, этот, и вот он вроде вступил, как бы помазан на царство, но никак не может вступить в это царство, потому что Саул его преследует, несколько раз убить хочет, как бы, но у него корень, серьезный корень, потому что отец Иессей наставил его в истине. И Давид, наученный этой истине, как раз-таки был избран Богом, как тот послушный, который шел за Богом до конца. Он был в меру смел, он был в меру такой бесстрашный, но вместе с этим он был очень посвященный Богу человек. И вот этот росточек продолжал теплиться, да, царил другой царь. Вообще корни и ветви были как бы, казалось бы, вечными, но нет. Раз, Саула не встает, и на его место выходит Давид. Очень интересная мысль. Ну, кстати, если еще посмотреть, Израиль, как народ Божий, они должны были быть светом для язычников. Вот в чем мне нравится Евангелие, что оно многие вещи очень просто доносит. Вот есть нация, да, как говорят, допустим, это очень умные люди. Ну все, значит, они умные люди, ты тоже старайся быть умным. И вот точно так же здесь. Они должны были светить, говорить о Боге, а они фактически отступили. И что происходит? Они проявляют непослушание, и мы видим, что нет потомков аж до Иехонии. И фактически что происходит? Отрасль, она уже происходит не от корня Давида, а от корня Иессея. Как мудро Бог представил, что Иессей, это ж просто отец вот этих детей, нигде о нем ничего не сказано. Но Давид был укоренен тем, что научил его Иессей. А Иессей свои корни укоренил в Священное Писание. Очень красивая преемственность. И что интересно, что после вавилонского пленения, мы знаем, что уже по истории царей не было. Все, казалось бы, уже царей нету. Представляете, вернулись с плена, такой упадок, да, такой народ. Ну все, где Мессия, откуда ему теперь появиться, царя нет. И вдруг появляются Иосиф и Мария. Очень бедные, очень скромные, очень простые люди. И они являются родителями Спасителя Иисуса. То есть вот это пророчество исполняется, вот то, что он бедных будет судить по правде, по истине, да, и так далее. Припоясанием чресел его будет правда, истина. Вот это очень важный момент. И они появляются, и появляется, скажем, вот эта преемственность. Вы помните, был момент, когда царское племя Изавелью, женой Ахава, нечестивого царя израильского, представьте, царь Израиля нечестивый, как это может быть? Да, они наплодили очень много язычников культа, которому они поклонялись, этому культу, и, естественно, там было такое лютое идолопоклонство, Илья, очень пророк, сильно с этим сражался, скажем, и на горе Кармил даже были истреблены 850 человек. То есть, и в тот момент Иезавель была, казалось бы, на горе, вообще наверху, в мощь, такая царица, она там истребляла все царское племя. И одного мальчика спрятали, и служанка его прятала и тихонечко, скажем, его вырастила. И никто не знал об этом. И оказалось, что вот эта ниточка царского племени, она не прервалась. И он опять вырос и стал опять царь и был благочестивым. Это очень интересная мысль. Но интересно еще вот что. Дело в том, что в еврейском языке нецер – это слово, которым переводится «ветвь» или «отрасль», да, вот этот росток, «нецер», оно означает «ветвь». Но есть второе слово «назир», и оно как бы однокоренное, но оно означает необрезанную виноградную лозу, то есть ветвь. Что это означает? Давайте мы прочитаем Левит, 25 глава, 3 стих. Левит 25:3. Здесь очень представлено здоровски вот такая истина. Посмотрите. 25 глава, даже с самого начала мы можем начать читать. «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви сынам Израилем и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай». Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли, всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. Ну, и он здесь говорит, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И тут отделяй еще несколько раз по 7 лет и так далее. Посмотрите, как Бог приучал людей, что 7-й год – это благословение необрезанной лозы. То есть ты будешь видеть, что ты ничего не садил, а оно растет. И хватает всем. Посмотрите, здесь и птицам хватает и так далее. Вот так Бог не просто, знаете, как некоторые сегодня так легко говорят, суббота, зачем суббота, она нужна на мнение. Он наоборот, он говорит, даже вот 6 лет и 7 год, ты запомнишь это, что суббота – это всегда благословение. И таким образом мы видим, что когда, например, в Матфея 2:23 уже говорится о том, что Христос родится, и он Назареем наречется, то вы же прекрасно понимаете, что Назарей – это не речь идет о том, что он не стригся, не брился там и так далее, а что он был как раз-таки, вот мы читаем, да? И придя, поселился в городе, называем Назарет, да сбудется речено через пророков, что он Назареем наречется. Так вот, интересно, что в пророчествах, да, ветхозаветних пророчествах, он нигде не называется Назареем, а везде отраслью. Поэтому если под словом «нецер» ветвь поставить слово «назир», то будет очень интересно, что Христос несет благословение необрезанной лозы. Вот это очень важно, да, то есть он отрасль. И вот эти Божьи благословения, ими мог пользоваться каждый, пришелец, то есть все. И мы видим, что Христос становится спасителем абсолютно всех людей. Ну и, конечно, если открыть книгу пророка Исаии, опять возвращаемся в книгу пророка Исаии, 60 глава, 21 стих, здесь написано следующее. 60 глава, Бог представляет картину следующим образом. 60:21. Сказано следующее. «И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль насаждения моего, дело рук моих к прославлению моему». И что хотелось бы здесь отметить? Вы знаете, друзья, обратите внимание вот на что. «Весь народ твой будет праведный, навеки наследует землю и отрасль насаждения». То есть мы, как народ, отрасль. Христу не стыдно, что его называют отрасль. И нам не стыдно, потому что иногда нас могут срубить. И вот, знаете, как написано в книге пророка Захарии, если открыть Захария 6 глава, вот здесь 12 стих можно прочитать. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Теперь уже о Христе Захария пишет, что он отрасль, но это его корень. То есть он рос, но его спилили, его срезали, его погубили, а он воскрес, он опять пророс, и он является благословением для нас. Вы знаете, если сделать такой наш обычный, скажем, вывод, простой вывод наш человеческий, вы знаете, как часто нам бьют по рукам. как часто люди страдают от родственников, от каких-то других проблем, от людей. И вот кажется, что тебя уже все, тебя ну просто уничтожили. Но если у тебя есть сильные корни, ты всегда прорастешь. Всегда. Говорят, что бизнесмены очень многие, ну, наверное, все, кто поднимались, они банкротились или разорялись, или что-то происходило, и они потом все равно опять поднимались. Почему? Потому что они мышление имеют совершенно другое. Они стараются никого не винить, они в себе ищут ресурсы, возможности, силы, идеи, энергию и так далее. И вот это важно запомнить. Поэтому в книге пророка Захарии, кстати, если посмотреть 3 главу 8 стих, тут написано: «Выслушай же, Иисус Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего отрасль». Смотрите, как он ему говорит: «У меня есть росточек, вы не думайте, что все забыто». И когда люди думают, что уже все, как бы дело плохо, да, дело, скажем, расстроилось, нет, он показывает, что все не так плохо, потому что у него есть свой корень. И я хочу вам сказать, если вам кто-то даст по рукам, если вы почувствуете, что вас срезали, просто под корень срезали, вот бывает такое, уволили ни за что, ну, не знаю, не оценили, выгнали, вот как-то так обошлись, вот с вами несправедливо. Но если у вас есть правильный корень, как у Давида был отец Иессей, вот о нем мало, вообще ничего нету, но он был укорененный, и он своих детей так воспитал, и вот он пророс от этого корня, и Господь говорит: ты будешь царем. Поэтому я вам хочу сказать, вы будете царями и священниками своего Бога. Потому что нам не надо опускать руки. Если у нас корень есть, а наш корень – это Господь, это Слово Его, и когда мы туда читаем и укореняемся, мы видим, что нам вот эти ветры наверху, они не имеют такого значения. Поэтому не огорчайтесь, не расстраивайтесь, не опускайте руки. Продолжайте верить, потому что Господь – это корень наш. Любое дерево корень держит. Если корень подрезан, тогда и дерево засохнет, каким бы красивым оно ни было. Основа – это корень. Поэтому я хочу, чтобы вы каждый почувствовали, насколько важно нам укореняться в истину, укореняться в Слово Божие и держаться за этот корень крепко руками своими, руками веры, для того, чтобы никогда не засохнуть в своей вере, чтобы наша вера была живой, цветущей и зеленой. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту интересную иллюстрацию, за этот пример, что Ты не постеснялся сравнить себя с маленьким тоненьким ростком. Я благодарен Тебе, что Ты даешь нам надежду, что если сегодня какие-то беды настигнут нас, несправедливость, люди какие-то несправедливые, войны, и будет казаться, что мы срублены, сломлены, но если у нас есть корень, то все будет хорошо. Благослови нас, Господи, благослови этим крепким особым благословением крепкой веры, чтобы мы, Господи, из этого росточка могли превратиться в большое славное дерево, как детки маленькие, но растут и вырастают в крепких, сильных парней, мужчин. Так, Господи, и нам помоги, чтобы наша вера, держащаяся за Твое Слово, она всегда могла быть крепкой. Храни нас от зла и разочарований, прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Говорят, что шоколад полезен для сердца и поднимает настроение. Чистый шоколад действительно содержит флавонол и другие ингредиенты, улучшающие в числе прочего сердечную деятельность. Но многие производители шоколада удаляют флавонол из-за его горького вкуса. Взамен мы получаем продукты, изобилующие сахаром и жиром, которые очень вредны. Как полагают, шоколад способствует повышению уровня серотонина и эндорфина в мозгу, что приводит к эффекту душевного подъема. Дело в том, что в его состав входят такие стимуляторы, как кофеин и теобрамин. Кофеин стимулирует центральную нервную систему. Он не дает нам ни калорий, ни питания, ни витаминов. Его действие напоминает подхлестывание загнанной лошади. Лошадь, испытывая боль, может двигаться быстрее, но на самом деле усталость у нее не убавляется. Мы заставляем лошадь расходовать энергию из резервов, а возместить эти резервы непросто. Некоторые восполнить вообще невозможно. Одним из наиболее серьезных последствий употребления кофеина является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха. Теобрамин же в небольшом количестве полезен, потому что стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Но только в небольшом количестве. И он не нужен детям, особенно в сочетании с кофеином. Детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы. Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы. Необходимо объявить шоколад вредным продуктом, таким же, как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Дэвид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад – один из главных виновников ожирения. Один шоколадный батончик весом 225 граммов содержит 1200 калорий, почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. Шоколадные батончики содержат также большое количество сахара, красители, ароматизаторы и стабилизаторы, о вреде которых мы уже неоднократно говорили. А нуга и карамель, составляющие начинку, настоящее убийство для ваших зубов. Прилипая к зубам и забиваясь в промежутках между ними, мягкие конфеты создают великолепные условия для развития и питания бактерий. Шоколад обладает одним из самых высоких уровней концентрации свинца среди продуктов, которые входят в типичное меню западного человека. Даже маленькое количество свинца может вызвать постоянный дефицит нервного развития, включая пониженный уровень интеллекта. Чем позже ребенок познакомится с шоколадом, тем лучше, дружно говорят все диетологи мира. В раннем возрасте сладость может стать причиной аллергии, помешать нормальному формированию зубов, вызвать нарушение обмена веществ. Шоколад грозит ненужным напряжением нервной системы. Не удивляйтесь, если ваш ребенок после съеденной сладости начнет беситься, капризничать и не захочет спать. В основном конфеты служат источником пустых калорий и снижают аппетит, необходимый для получения полезных продуктов. Конечно, съев 4-5 батончиков, дневную норму калорий вы получите, но шоколад, орехи и нуга не дадут организму, особенно детскому, всего необходимого количества витаминов и микроэлементов. Не лишним будет упомянуть и о том, что регулярное употребление шоколада может привести к шоколадной зависимости, когда вы ни дня не можете прожить без шоколадных конфет или батончиков. Как следствие, этот калорийный продукт действует не лучшим образом на психическое и физическое состояние. Итак, будьте внимательны и здоровы!
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации.
4: А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание. Я его хорошо понимаю.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание.
6: Главным трудом Лютера это была даже не организация в самом реформации, а создание нового перевода.
1: В этой программе «Лютер и принципы реформации. Церковь и Библия в средние века. Роль книгопечатания. Значение перевода Библии на немецкий язык. Лютер и Аввакум».
5: В Германии в основном пользуются переводом доктора Мартина Лютера.
1: Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии. Августинский монах, доктор богословия, с правом толкования Библии. Лютер был возмущен продажей индульгенций, при помощи которых католическая церковь собирала деньги на строительство базилики святого Петра в Риме. 31 октября 1517 года он прибил 95 тезисов на воротах Виттенбергской церкви, приглашая на диспут католических богословов.
5: В тезисах говорилось, что всякий истинно раскаявшийся христианин получает полное прощение грехов и без индульгенции, благодаря единственной благодати Божией, на основании смерти Христа. И заслуги Христа действуют постоянно и без церкви. В этом суть Святого Евангелия. В самих тезисах нет ничего, что противоречило бы католическому учению, поскольку монахи-августинцы, они были убеждены в том, что жизнь христианина должна быть непрерывным подвигом покаяния. При этом сам Лютер верил, что папа не знает о вымогательстве своих подопечных. В 50-м тезисе он пишет, надо учить христианина, что если бы папа знал про вымогательство продавцов индульгенций, то лучше пожелал бы, чтобы церковь святого Петра сгорела, чем строить ее из пота и крови своей паствы.
4: Мартин Лютер, он вообще-то не собирался создавать лютеранскую церковь. Он собирался реформировать ту, в которой он родился, вырос, и которую он желал только блага. Сегодня мы называем католической. Ну и тогда тоже так называли. Но просто церковные иерархи его не послушали, отказались это делать, и он в результате пошел своим путем. Что в результате получилось? Они ему говорят, я утрирую, что незачем тебе тут выступать со своими идеями, у нас уже все давно истолковано, вот у нас есть авторитетные богословы, вот у нас есть епископы, вот в крайнем случае Папа Римский выступит. Там у него библиотека, у него там все справочные материалы, а тебе все это недоступно. А Лютер говорит, да, но мне доступно Священное Писание, я его хорошо понимаю. И в результате возникает принцип «Сола Скриптура», один из краеугольных камней протестантизма, что только Священное Писание служит источником вероучения. Его достаточно.
5: Изначально тезисы были написаны на латыни. Но вскоре появился и немецкий перевод, который стал распространяться в списках, что вызвало оживление и восторг среди тех, кто их читал. Уже через 4 недели они стали известны повсеместно. Продавцы индульгенции донесли об этом в Рим, и оттуда уже пришли сообщения от влиятельных духовных лиц, что Лютером недовольны. Сам Лютер был смущен возникшим противостоянием между Римом и Саксонией. Хотя изначально папа Лев X посмеялся над тезисами, сказав, что они написаны пьяным немцем, который, протрезвившись, конечно, поспешит взять их назад. Лютера призывали к ответу, пытаясь образумить на разных встречах с прилатами, учеными католической церкви в Аугсбурге, в Лейпциге. Но тот уже принял за основание своего убеждения Священное Писание и начал популяризировать этот авторитет, проповедуя в церкви, публикуя литературные труды на богословские темы. 18 апреля 1521 года на заседании Рейхстага в Вормсе Лютер заявил:
1: «Так как ваше королевское величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума, ибо я не верю ни папе, ни соборам, поскольку очевидно, что зачастую они ошибались и противоречили сами себе, если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божьим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне, Бог».
7: Библия не имела самостоятельной ценности в том смысле, что она не выделялась единственный и самый, скажем так, преобладающий над другими источник вероучения или богопознания. То есть Библия в некотором смысле растворялась в общей ритуально, скажем, такой аскетичной жизни церкви, в лице монашествующих, в лице ее иерархии. И поэтому понять или же сформулировать вот эти слова, что Библия говорит, это даже не было принято. То есть таких не было словосочетаний, чтобы сказать «Библия говорит», «Церковь говорит». Да, это было в лице папской курии, кардиналов. А вот на фоне этого голоса выделить другой голос в самостоятельную единицу, этого еще не было.
8: Но конкретно, если говорить о реформации, то вот огромная роль Лютера. Вот. А мы знаем, что вот некоторый переворот в его мировоззрении свершился под влиянием чтения Библии. Ведь как-то Библию не было принято читать, как это ни странно, там полторы тысячи лет христианства. И тем не менее, когда Лютер, который к тому времени, кажется, уже был доктором теологии, решил прочитать Библию от начала до конца, это встретило некоторое недоумение его коллег, собственно, вот. Для чего? Есть много других полезных книг, да, благочестивых, христианских и так далее. Но вот, тем не менее, и вот это чтение, оно, собственно, совершило такой переворот в его мировоззрении.
5: Лютер учил в своих сочинениях, что каждый христианин имеет право толковать Священное Писание. При этом священники просто должны помогать ему, опираясь при этом на ту же Библию. Следовательно, должен был возникнуть перевод Библии на немецком языке. Надо сказать, что к тому времени переводы уже были. Их было много, они были частичными. Но чаще всего они использовали один из диалектов, который не был понятен большинству немцев.
6: Ну, Библия сыграла то значение, что встал вопрос, как верить. Ну, и Лютер, и другие реформаторы сказали так, как об этом говорится в Библии. Поскольку до того многие века развивалось догматическое учение церкви, церковная практика католической церкви, но и Лютер видел здесь отходы от того, о чем, собственно, говорит Библия. Вот, поэтому и был провозглашен вот этот лозунг «Sola Scriptura», «Только Библия». И заодно встал другой вопрос, что, во-первых, нужно ее сделать доступной пониманию. И, собственно, вот главным трудом Лютера это была даже не организация, вот самой реформации, а создание нового перевода. Вот, чему он и его сподвижники уделяли много внимания. И потом уже свою доктрину они стали строить на библейских началах.
5: После выступления в Вормсе Лютер был осужден. И друзья спрятали его в уединенном замке в Варбурге, где он прожил полтора года. За 4 месяца, с декабря 21 года по март 1522 года, он в целом перевел Новый Завет. Полгода вносил в него исправления, не прибегая к помощи своих друзей и соратников, как это было с Ветхим Заветом.
1: В сентябре 1522 года Новый Завет вышел тиражом 3000 экземпляров. Он стоил 1,5 гульдена. 2 месяца на эти деньги мог жить студент. Это было месячное жалование преподавателя. Столько стоил теленок. За 3 месяца тираж разошелся. Лютер внес 576 исправлений и в декабре повторил тираж. Всего вышло 83 тиража, в 17 из которых он вносил исправления. Только за 3 года было издано 128 тысяч экземпляров.
5: Но более 12 лет потребовалось Лютеру, чтобы перевести всю Библию. Им помогал его верный друг Меланхтон, профессор еврейского языка Матиус Арогалос. Лютер писал:
1: «Мы теперь выбиваемся из сил, чтобы перевести пророков на наш родной язык. Милосердный Боже, какой громадный и тяжкий труд заставить говорить по-немецки еврейских писателей, которые так противятся этому и не хотят подражать варварскому языку немцев».
4: Конечно, огромную роль сыграло изобретение книгопечатания в 15 веке, в середине 15 века. Почему? Потому что стало возможным производить большие тиражи одинаковых книг. До этого переписывали вручную, значит, все книги немножко различаются, а кроме того, тиражи относительно небольшие. И, конечно, это имело огромное значение. Смотрите, в начале того самого 15 века до книгопечатания появляется Ян Гус в Чехии. И человек со своими идеями, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его сжигают, потом, правда, идут долгие войны, но его идеи не очень распространяются. Ровно через 100 лет после Гуса появляется Мартин Лютер. Уже давно есть книгопечатание, уже больше полувека печатаются книги, брошюры, памфлеты. Он высказывает свои идеи, как вернуться к изначальной чистоте христианства. Его не только не сжигают, и тоже начинаются войны, но его идеи очень быстро распространяются, потому что у него теперь есть инструмент. Он может отпечатать, не просто перевести Библию на немецкий язык. Допустим, при Гусе он тоже мог взять и перевести ее на чешский. Он был чехом. Но можно эту немецкую Библию раздать или продать желающим, и можно свои какие-то доводы по ее толкованию распространять. Вот в этом смысле, конечно, очень изменило положение книгопечатания, а дальше та самая реформация, о которой я только что сказал. Почему? Потому что Священное Писание, тем более, если вы начали переводить и печатать, оно доступно, в общем, всякому. Пусть нет лично у тебя книги, но в церковь-то можно зайти и посмотреть, что там написано. Да? В церкви-то будет экземпляр.
7: Он не видел каких-то равнозначных источников учения церкви, для учения церкви или для духовных практик, или для богослужения, или для практического.

0: об этом даже речи быть не могло. И Лютер в данном случае стал пионером.
1: Но прежде всего Библия сыграла колоссальную роль. Без Библии бы не было реформации. То, что Мартин Лютер сделал, помимо объединения всего немецкого народа, немецкого этноса, да, он перевел Библию на немецкий язык, с латыни. Он сделал подвиг величайший, потому что его перевод Библии – это сплотил нацию, это сплотил народ. Его перевод Библии был настолько уникален, что был создан совершенно новый немецкий язык. То есть он взял из всех групп, немецких групп, вот, и создал вот этот немецкий язык.
2: «Я не имею своего особого немецкого языка», – писал Лютер. «Я пользуюсь общим немецким языком так, чтобы меня одинаково понимали южане и северяне. Я говорю на языке саксонской канцелярии, которой следуют все князья и короли Германии. Все имперские города и княжеские дворы пишут на языке саксонской канцелярии нашего князя. Поэтому это и есть самый общий немецкий язык».
3: Учебники по истории немецкого языка отмечается роль перевода Лютера. Особенно важную роль в создании основ немецкого национального языка сыграл перевод Лютером Библии в 1522-1534 году. Это цитата из учебника. Это стало общим местом, начиная с Якоба Грима, основателя германской филологии в 18-19 век. По его периодизации Лютера можно отнести к этапу формирования языка, ко второму этапу. Ранне-верхненемецкому, 13 век, 17. Но когда мы говорим о другом языке, нам хочется найти какие-то параллели в истории русского языка. Хочется выяснить, насколько этот язык был понятен в то время, понятен ли сейчас. Профессор Московского университета Сергей Александрович Ромашко в личной беседе сказал, что личностью, которая сопоставима с Лютером, был протопоп Аввакум Петров. Вот этот 17 век, близко к Лютеру, на век позже, но все же. Язык его автобиографического жития понимается сегодня с трудом. В вышедшем в прошлом десятилетии в Пушкинском доме исследований житие приводится уже в русском переводе. Можем ли мы за Аввакумом признать роль человека, который повлиял на развитие русского литературного языка? Но он был первым, кто обратил внимание на переживания человека, описывал их, по словам Лихачева, с исключительной страстностью. В учебнике по истории русского литературного языка мы читаем: «Во всех произведениях он смело смешивал старинный книжный язык с живым просторечием и северно-великорусской диалектной речью».
4: «Наутро кинули меня в лодку и повезли дальше. Когда приехали к порогу, по Дуну большому, река в том месте шириной с версту, три порога гораздо крутые, и если не воротами что поплывет, так щепой изломает. Привезли меня под порог. Сверху дождь и снег, на плечах один кафтанишко накинут только, льет по спине, по брюху вода. Тяжко было гораздо. Из лодки вытащили, по каменью скованного около порога того тащили. Да уж более не пеняю спасителю своему, но словами пророка и апостола утешаюсь, говоря про себя: «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Кого любит Бог, того и наказует, бьет же всякого сына, которого приемлет. Если наказание терпите, тогда как к сыновьям относится к вам Бог. Если же без наказания приобщаетесь к нему, то оказываетесь незаконорожденными, а не сыновьями». И этими словами утешал себя.
3: Успех Библии Лютера был огромен. На ней воспиталось не одно поколение немцев, в том числе такие самобытные национальные прозаики, как Гриммельсгаузен, и такие гиганты, как Гёте.
5: Перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах.
3: В заключение.

0: Я хотел бы обратить внимание на то, что перевод Лютера не сохраняется в законсервированном виде в современной Германии. Его перевод подвергался многократным ревизиям и пересмотрам, последняя из которых была сделана в 1984 году для того, чтобы соответствовать нормам и правилам орфографии современного немецкого языка. При этом решение о пересмотре было принято во второй половине века XIX, в 1863 году. К 2017 году подготовлена еще одна ревизия, в которой пересмотру подверглось 44% текста перевода Лютера. То есть немецкий язык как бы возвращает этому переводу свой долг, благодарность за вклад в создание этого самого литературного языка.
1: Но если говорить о каких-то предшественниках реформации, то мы видим, что это тоже всегда на первом месте. Библия, будь то Джон Уикли в XIV веке или Ян Гус в начале XV века, но и другие реформаторы точно так же внимательно читали Библию. Библия была для них главной книгой. Именно из Библии они черпали основные свои представления о том, какова должна быть церковь, что есть христианская вера, каково должно быть отношение церкви и государства и так далее.
2: И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учите, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь чего более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин и духовная поэзия. Я предвижу, что кто-то недоуменно пожмет плечами, а кто-то поудобнее усядется в кресло, чтобы послушать стихи, духовные стихи Александра Сергеевича Пушкина, классика мировой литературы. Как же относился к Богу, к религии Александр Сергеевич Пушкин? В начале периода это насмешки, скепсис. Он находился под влиянием вольнодумных идей деистов и атеистов конца XVIII века, которые были модны тогда. Александр Сергеевич Пушкин, не отдавая себе отчета, не задумываясь над тем, в чем же заключен вечный источник человеческой жизни, способен был написать кощунственную поэму «Гаврилиада», подражая, конечно же, Вольтеру. Кстати, тому же Вольтеру принадлежат слова о том, что Библия через 100 лет будет забыта. Но Вольтера давно нет, а на том месте стоит Лондонская библиотека, самое крупное хранилище различных изданий Библии. Озорной, живой, огненный Пушкин вовсе не думал кощунствовать. Просто его несло течением жизни, как могло нести юношу, которому слишком обременителен гнет людей чрезвычайно серьезных и строгих. Но затем было отречение от Гаврилиады. Причем это отречение было серьезным, сознательным шагом, и мы можем убедиться в этом, если проследим внутренний путь поэта. Я думаю, что многие из вас согласятся со мной, что стихотворение, которое будет сейчас предложено вашему вниманию, торгуя совестью пред бледной нищетою, нисколько не напоминает автора Гаврилиады.
2: Торгуя совестью пред бледной нищетою, не сыпь своих даров расчетливой рукою. Щедрота полная угодна небесам, день грозного суда, подобно ниве тучной, посетель благополучный старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанье, вручая нищему скупое подаянье, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, твои дары подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут, Господом отверженные дань.
1: Перелом в мировоззрении Пушкина связан с женитьбой и с каким-то внутренним переломом, о котором он пишет в стихотворении «Пророк». По свидетельству Смирновой, Пушкин стал специально изучать древнееврейский язык, чтобы читать Ветхий Завет в подлиннике. У него возникла мысль сделать перевод книги Иова. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что находишь всю человеческую жизнь». «Мои дети будут читать вместе со мной Библию в подлиннике. Библия всемирна. Книга Иова содержит всю жизнь человеческую».
0: Духовное наследие.
1: Александр Сергеевич Пушкин незадолго до смерти сделал набросок поэмы о Юдифе. Юдиф – это не включенная в каноническую Библию героическая сага о женщине, которая спасла осажденный город, проникнув в лагерь врага. Незадолго до смерти Александра Сергеевича Пушкина в Петербурге вышла книга Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». К ней Пушкин написал предисловие. В нем он выразил свое отношение к Евангелию. «Каждый, кто хочет понять перемену, произошедшую в Пушкине, должен прочитать эти строки. Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из которой нельзя повторить ни единого выражения, которое не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов, она не заключает для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному влечению. Все мы читали и учили в школе наизусть Пушкин, но пусть сейчас с нами останется не автор Гаврилиады и даже не автор Евгения Онегина, но тот Пушкин, который поднимает глаза к небу и встает на колени.
2: Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области заочны и укреплять его среди дольных бур и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне приходит на уста и крепит падшего невидимую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Ну дай мне зреть мое Боже прегрешение, да брат мой от меня не терпит осуждение, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Я слышал в келье простой, старик молитвою чудесной молился тихо предо мной. Отец людей, Отец небесный, да имя вечное Твое светится нашими сердцами, да придет царствие Твое, Твоя да будет воля с нами, как в небесах, так на земле. Насущный хлеб нам ниспошли Твоею щедрой рукою, и как прощаем мы людей, так нас, ничтожных пред Тобою, прости, Отец, своих детей. Не вергни нас во искушение, и от лукавого прельщения избави нас. Перед крестом так он молился. Свет лампады мерцал в потьмах издалека, и сердце чуяло трап от той молитвы старика.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же еще важный аспект священной клятвы упоминается в Библии? Давайте посмотрим и изучим это интересное слово, которое в оригинале на иврите звучит как «Аллах». Оно встречается всего 3 раза в Священном Писании. И кроме того, как оно встречается в нашем стихе Второзакония 29 главе, вот это слово, которое переводится «Аллах» как «священная клятва», оно встречается вот в этом интересном законе. Закон этот в книге «Числа», 5 глава, он касается подозрительных мужчин. То есть, когда муж решил заподозрить жену в неверности. И этот закон, часто его назначение не понимают и часто думают, а что это за издевательство над женщинами, потому что люди не понимают до конца язык этого закона. Дело в том, что если сравнить этот закон с законами Хаммурапи, то вы увидите разницу. Закон Хаммурапи, в частности, гласит, если какой-то муж заподозрит свою жену в неверности, пусть ее бросят в речку. Если она выплывет, значит, не виновата. Здесь ситуация немножко другая. Здесь ситуация звучит так. Если на мужа нашел дух ревности, и нету свидетелей, но он подозревает, он должен прийти в храм Божий. То есть не в суд, а в храм Божий. И должен принести жертвоприношение ревнования. Это жертвоприношение, естественно, указывает на будущего Мессии, его страдания. То есть сразу же этот вопрос переходит в духовную плоскость, а не в юридическую плоскость. Кстати говоря, таким образом этот закон защищает женщину от 2 вещей. Дело в том, что первое мы видим, часто люди думают, что в Ветхом Завете можно было разводиться, мужчина мог развестись с женой, когда ему пожелается. Ну, такого, как мы видим, нет. Если бы это было, то этого закона не нужно было. Да? Например, сегодня в арабских странах мужчина может сказать 3 раза «я с тобой развожусь, развожусь, развожусь» и все. В Библии нет. В Библии совершенно все по-другому. В Библии, если он заподозрил жену, он должен доказать. Почему? Потому что, если мы возьмем в иудаизме, если мужчина захотел развестись со своей женой, и на это нет никакой соответствующей причины, он платит огромную сумму штрафа. Единственный способ избежать этого штрафа – это если имеет место супружеская неверность. Так вот здесь этот закон, оказывается, построен таким образом, что мужчина не может просто так побегать и заявить: она мне изменила, и я с ней развожусь. Нет, пожалуйста, приведи в храм, предстань перед Господом, и если ты таки ее подозреваешь, то пусть она выпьет воды, которая смешана с пылью из храма. Но если ничего не было, то и ничего не будет с женой. А коли было, то там всякое, вон, можете почитать, что там будет, не в этом суть. Но суть в том, что прежде чем эта вода выпивается женою, написано в оригинале, я специально перевел здесь с оригинала, потому что в синодальном вы увидите «заклянет», «проклятвою», «заклятие», слишком напутано. Вот как это звучит в оригинале. «И заставит тогда священник жену поклясться священною клятвою». Вы видите, что, как употребляется это слово «Аллах» в каком контексте? Это клятва супружеской верности, которую, в общем-то, дают все, вступая в нормальный брак. Иначе, если такого нет, то брак нормальным не будет. Интересно, что отношения Бога с человеком уподобляются отношениям супруга в браке. Посмотрите на два примера. Иеремия 3:14. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Или вот, например, Иезекииль, 16 глава. «Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот было время твое, время любви, и простер я воскрылья риз моих на тебя и накрыл наготу твою». И вот, обратите внимание, первое. «Поклялся тебе, вступил в союз с тобою, и ты стала моей». Вы видите, как клятва и завет, вот здесь союз, завет, брит, соединены снова. Что происходит? О чем здесь идет речь? Если вы посмотрите 16 главу книги Иезекииля, вы увидите, это поэма, метафорическая поэма, в которой то, что совершил Господь с Израилем, то есть вывел Израиль из Египта, привел их на гору Синай, заключил с ними завет, уподобляется вот такому вот бракосочетанию. Еще посмотрите. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он». Вы видите, как завет Божий, вот эта Божья клятва, ее второй аспект – это еще клятва, которая схожа с супружеской клятвой. Я не знаю, замечали ли вы в Декологе две заповеди, которые касаются верности? Две. Правильно. «Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим». И вторая? не прелюбодействуй. То есть, если мы посмотрим две части деколога, одна это горизонтальная, да, взаимоотношения с ближним, и другая вертикальная, то получается, что у нас и на этом уровне есть верность и неверность, и на этом уровне есть верность и неверность. И вот как оно изображается в пророческих книгах. Израиль, народ Завета, это невеста Бога, это супруга Бога. Я Господь, твой супруг. Интересно, что на еврейском языке обручение, кидушин, это фактически освящение. И когда молодой человек делает предложение своей будущей невесте, он ей говорит: «Се, ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля». То есть девушка, принявшая знак обручения, становится святой, запрещенной для всех мужчин, кроме того, у кого она взяла знак обручения. По еврейской традиции это небольшая золотая монета. Каким же образом это связано с обрезанием? Давайте посмотрим историю. Вот у нас 15 глава. Мы ее посмотрели. И в 15 главе Бог дает Аврааму священную клятву и рассекает с ним завет. А вот у нас 16 глава. В 16 главе Авраам, который только что поверил Богу, что у него будет потомство, как песок морской, Бог это вменяет ему в праведность. Что делает? Он решает поступить так, как это делают, в принципе, на Ближнем Востоке. Мне приходилось читать древневавилонские брачные контракты. И много приходилось читать. Есть такой на севере Ирака городишко Киркук, и там находится курган по имени Нузи, под названием Нузи. И там на этом кургане раскопан древний город. И в этот город там был обнаружен подвал один в доме. И там был семейный, там был как ЗАГС, что ли, даже не знаю. Это просто сокровище, архив. Там масса документов усыновительных, удочерительных, брачных контрактов. И вот там часто звучит такой язык. Это контракт между будущим зятем и будущим тестем. И вот сказано: если моя дочь моему будущему зятю не родит наследника, то тогда я дам моей дочери рабыню, и пусть мой зять войдет к рабыне, и та пусть родит на колени моей дочери. Тогда сын рабыни будет моей дочерью усыновлен и станет наследником. Если же моя дочь, в конце концов, родит сама наследника, то сын родной моей дочери достанет первенцем, получит 2/3 наследства, сын же рабыни получит 1/3 наследства. Так звучат брачные контракты. И так решили поступить Авраам и Сарой. Единственная проблема – Это брачные контракты языческой Сирии, Авраам и Сара – люди все-таки верующие в Бога, который заповедовал «не прелюбодействуй». И что получилось? Да, Агарь рождает Аврааму Исмаила. Один мудрец современный как-то написал: 5 лет комиссия американского конгресса разбиралась с одним вопросом. Можно ли было предотвратить катастрофу 11 сентября 2001 года? Они 5 лет потратили на простейший вопрос, ответ на который следует из Библии. Можно было, Авраам не должен был спать с Агарью. Последствия этой ошибки вообще неизвестно, закончатся ли в ближайшем обозримом будущем. Но интересно, обратите внимание, сколько лет было Аврааму, когда Агарь родила ему Исмаила? 86. Это какая глава? 16. А я хочу, чтобы вы обратили внимание на 17 главу. Сколько лет здесь Аврааму? 99. Сколько прошло лет? 13 лет Бог не разговаривал с Авраамом. И после этого заговорил. И вот как он заговорил. Он говорит: хорошо, я поставлю. Какое здесь слово стоит, вы уже запомнили? Карат. Рассеку завет между мной и тобой. Я так и размножу тебя. Но прежде чем я это смогу сделать, ты должен кое-что соблюсти. Вот что ты будешь соблюдать. Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, все будет вашим знамением завета. Мужской пол. Почему мужской пол и как это взаимосвязано? Друзья мои, а очень просто это взаимосвязано. Бог Аврааму говорит: прежде чем ты восстановишь взаимоотношения со мною, то, извините за такие подробности, чем ты согрешил, то ты и подрежь. И чтобы все запомнили на всю жизнь оставшуюся, что брак – это основа здоровых отношений с Богом. Посмотрите на книгу «Бытие», и вы увидите. «Бытие», 6 глава. Сыны Божьи решили взять в жены кого? Дочерей человеческих. Вы знаете, кто родились от этих браков? Нефилимы родились. Слово «нефилим» – это не исполины. Нефилим – это от еврейского слова «нафаль». Падать. То есть от такого брака между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими родились падшие люди. И что делается дальше? Бог смотрит на землю и не видит. Вся земля растлена. Вот вам и потоп. Ну а дальше смотрите. Авраам решил переспать с Агарием, чтобы решить проблему наследника, вот до сих пор расхлебываем. Яков решил взять сначала Лию, а потом все-таки он любил Рахиль, и закончилось это тоже как? Мы тоже знаем. Понимаете, если мы читаем книгу «Бытие», то книга «Бытие» фактически это больше не о том, как была физически сотворена Земля, а о том, как правильно патриархи себя вели в браке и как неправильно патриархи себя вели в браке. Поэтому, естественно, вы видите, что такое истинная святость? Что такое завет? Се ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиля. Завет – это клятва верности. И поэтому Бог устанавливает такую процедуру не ради гигиены, не ради какого-то заимствования из каких-то древних народов, а ради того, чтобы всякий отец всякого молодого человека помнил, что для своего сына, а в то время мужчина являлся инициатором брака, что для своего сына нужно подбирать верную невесту, как это сделал Авраам для Исаака. И поэтому такой порядок имел место. Но имеет ли это значение сегодня? На эту тему ведется много споров. Отменяет ли Бог обрезание сегодня или не отменяет, или остается это определенным знаком, заветом, должны это делать верующие, не должны. Посмотрите, как ставит вопрос Павел в послании к Колоссянам. Если мы вообще посмотрим на послание Павла, то мы можем увидеть одну интересную особенность. Эти послания делятся на две категории. Иудейские и неиудейские. То есть он одни послания пишет в общины, где есть иудеи, и ставит перед ним определенные вопросы. А другие послания он пишет в общины, где иудеев нет. И вот здесь, Колоссянам, это один из примеров общины, которая была не иудейская. И вот здесь Павел говорит, в нем, это о ком говорится о нем? О Христе. Вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным. А что такое нерукотворенное обрезание? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на библейское определение нерукотворенного обрезания. Вот что сказано в книге Второзаконие. И это очень важно, потому что это относится к Израилю. То есть нельзя рассуждать о том, что вот Израилю рукотворенное обрезание, то есть всем мальчикам восьми дней от роду крайнюю плоть надо обрезать, а вот если нету иудейских корней, то тем нерукотворенное. Эти слова к Израилю обращены. Вот посмотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей. Это только к Израилю, как вы думаете? Да не только, да? Чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их, после них из всех народов, как ныне. Итак... обрежьте крайнюю плоть чего? Сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Вы понимаете, что интересно? Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. Друзья мои, как можно обрезать крайнюю плоть чьего-то сердца? Это что, нам грудную клетку надо себе как-то открыть? Или это можно через артерию или через вену современным способом запустить какой-то приборчик? Подобно как стентирование артерии, да? Об этом ли говорится? Друзья мои, а говорится не об этом. Но есть одна особенность. Сердце, оно есть у всех. Я говорю о мужчинах и женщинах. А это значит, что крайнюю плоть сердца может обрезать каждый. Крайнюю плоть сердца может обрезать любой человек, независимо от того, какой он культуры, какой он национальности, кому он принадлежит, какого он полу. Если человек хочет вступить в завет с Господом, это все, что нужно сделать. А каким образом обрезается крайняя плоть сердца? Обратите внимание. Вот вам контекст послания к Колоссянам. Не надо скальпелем себе через ребра пролезать. Надо, оказывается, это сделать через совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены в крещении. То есть обрезание сердца – это крещение. Это доступно каждому человеку. Кстати говоря, Исаия еще говорил в первой главе: «Омойтесь! Очиститесь, удалите греховные дела ваши, тогда придите и рассудим, будут ваши грехи, как багряные, как снег убелю». Вот что такое нерукотворенное обрезание. Вот почему Бог к завету допускает не только лиц мужского полу, а все. Вы, дети ваши, жены ваши, пришельцы ваши, всем доступно вступить, вот пересечь эту реку и стать частью завета. Все могут быть погребены в крещении со Христом для того, чтобы воскреснуть верою в силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Можем мы это сделать? Можем ли мы таким образом посвятить себя Богу? Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет Руслан Фазлеев.
2: Проклятие века — это спешка, и человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравлена в цветнот. Поспешно пьют, поспешно любят,

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже, да. Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать, да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой очень серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною владели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял же, ну, потерял. Вообще, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичные люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали. А у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и... По сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп у него образовалась, да.

0: и мы собирались у него дома. И это стало главной частью моей жизни. Вот. И я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался. Ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я, вся моя жизнь уже была запоя до запоя. Да, запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже, ну, в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсетка с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень, у меня 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, с сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался ночью, я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые, там в основном наркоманы лежат, откачивают их, да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где, объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод. Я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну, где я, где? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно. Потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал. Вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. поехал я все-таки туда, в этот дом Надежды на горе. Я понимал, что мне нужно, ну вот как бы самого, у меня смирения вообще по жизни как бы не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да, но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, ну, вообще чуть ли туалет нельзя мыть, я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне, этот режим, распорядок, да. А потом я же понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе, как бы, да, вот послушание... Я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, по всему прочему, бесплатно помогают, да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовал радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там, пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле, все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но... часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся, но нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13, из 17 по 20 сказано. «И сказал Бог Ною, вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных, Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате, когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Ваши ведущие я, Размик, Велина. Сегодня мы будем слушать продолжение истории Олега, чем он занимался, когда ушел от Бога. Олег, расскажи нам о деталях, подробностях, чем конкретно ты занимался.
2: Да всем, чем не попадя. На самом деле, я никогда, если там ждут от меня ответа, что там ходил по клубам или что-то, нет, этого никогда не было. Я ни разу не был в клубе, кстати.
3: Ну, я помню, что ты не любишь людей.
2: Да. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, наверное, не давало мне пустить, наверное, во все тяжкие. Я пил.
1: Как сильно? Выпивал?
2: Мне, учитывая, что я никогда не пил и вдруг начал пить, мне достаточно было бутылки пива.
3: Вот. Как был вообще первый раз, вот ты попробовал алкоголь?
2: Это когда мне было плохо. Вот когда после расставания, мне надо хоть было как-то это все дело заглушить. И с тех пор я более-менее терпимо отношусь к алкоголикам, к тем людям, которые пьют, потому что я понимаю, почему они это делают. Ну, все вот, опять же зависит, почему, люди разные. Но тем не менее, у меня была такая же проблема, по сути своей. Мне хватало бутылки. И просто вечером я спокойненько засыпал, то есть не было никогда такого. Но в какой-то момент я просто проснулся, увидел рядом с собой бутылку с пивом, и просто понял, что, ну, по-моему, ну, все, хватит, наверное. Ну, что-то серьезно. Был момент, когда я попробовал наркотики. Легкие, но сам... Я, честно говоря, ничего не понял, что произошло. Вот, но...
3: Как это вышло вообще?
2: Знакомый предложил. Вот. Я не могу сказать, что я помню какой-то эффект. Я вообще, ну, я все хорошо помню весь этот день, но эффект никого не заметил, честно говоря. Вот. Но меня выбил из колеи тот факт, что я все-таки это сделал. Угу. То есть я переступил ту черту.
1: То есть это был один раз или это зависимость?
2: Один раз. Я переступил ту черту, я просто понял, что я тот человек, который всегда был против этого. Я вдруг, вот только что-то случилось, не пустил и пошло-поехало. Меня это выбило из колеи очень сильно, и... Я рад, что этого никто не знает, уже ед, не знал до этого дня. Да. На самом деле мало кто это знал, мало кто это видел. Мой знакомый видел, мой друг, вот он знал это.
3: Спасибо за откровение. Это очень, конечно, трудно, наверное, об этом рассказать. Ты это все пробовал, потому что хотел забыться?
2: Да.
3: То есть просто как снотворное, как что-то
2: да,
3: такое?
2: Да.
3: Но у тебя это вызвало какое-то привыкание, может быть, уже
2: нет,
3: не мог бы за это?
2: Нет, не успел. У меня был самый момент, когда я просто понял, что это какой-то противный путь. Mm-hmm. Очень противный. То есть, неинтеллигентный, что ли.
1: Вот. А были у тебя какие-то еще попытки забыть, заглушить причиненную боль изменой?
2: Я много раз думал, чтобы понять что-то сильнее. Много раз. Очень много раз. И я, честно говоря, не знаю, каким образом... Опять же, честно говоря, сработало правило, что я был научен, что это все дикое зло. Okay. И не просто родителями. Для меня это самого было неприятно. И если бы вот не было этого тревожного ощущения, я порой боюсь представить, что бы со мной было дальше.
3: Правильно я понимаю, что до момента, когда вы расстались со своей девушкой, ты ничего не пробовал?
2: Нет.
3: Не брал вообще?
2: Да.
3: Даже уже не находясь в церкви?
2: Да.
3: А почему?
2: Тревога.
3: Что значит тревога? Объясни подробно.
2: Просто понимал, что не то. Это как вот ты понимаешь, что все равно за этого не будешь делать.
3: Даже если совесть мучает?
2: Наверное, да. Наверное, даже при одной мысли, что ты бы мог бы сейчас это купить и что-то вот такое сделать, ты понимал, что нет, ты не будешь этого делать. Вот просто не будешь, и все, как будто просто кто-то сверху, ты не будешь этого
1: Но
2: делать.
1: Но ты когда-нибудь думал, что дойдешь до этого?
2: Нет. Я больше скажу, я был уверен, что этого не будет никогда. Вернее, я даже знал, что этого не будет, но никогда... Ну, когда, вернее, это произошло, что я этого не заметил. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что вот уже поздно. Переступил.
3: В прошлой программе ты говорил, что ты уходил от церкви, но не от Бога.
2: Да.
3: В какой-то момент ты начал уходить от самого Бога или нет?
2: Наверное, нет. Именно поэтому я была, наверное, постоянно тревога. Я не мог... Это какая-то, знаете, сложно. Когда ты уверен, неважно, чем ты занимаешься, где-то, с кем-то, ты уверен, что он есть. Ты знаешь, что он есть. Просто ты стараешься от него убежать. Вот все.
3: Спрятаться?
2: Да. Но ты знаешь, что он есть. Я никогда не сомневался в том, что он есть. Но вот так вот как-то.
1: Но если смотреть твои отношения с Богом, они как-то вот в эти периоды улучшались или ухудшались?
2: По-разному. Иногда казалось, что вроде я на грани срыва. Иногда казалось, что я сейчас вот наоборот иду наверх, вроде все хорошо, потом опять какое-то падение. То есть, ну, конечно, проблема в том, что я был один. У меня все знакомые, все друзья были неверующие. Здесь, конечно, умный человек что сделает? Придет как раз в ту самую церковь. Mm-hmm. И будет общаться с молодежью хотя бы для начала. Но мне же, я же не хочу с ни с кем общаться. Вот я один сижу и пытаюсь это все дело заглушить. Это сложнее.
1: Mm-hmm. Ну, то есть, Олег, это было все-таки... ну, ты говоришь, попробовал и сразу перестал. Это было воспитание такое сильное повлияло? Или твои личные отношения с Богом, они останавливали?
2: Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться. До сих пор у меня нету самого ответа, что это было. Я думаю, что это все вместе.
3: А как ты думаешь, в тот момент, если бы ты продолжал ходить в церковь, у тебя появились бы вообще эти отношения, и довелось бы это до такого состояния, попробовал бы ты алкоголь и наркотики?
2: Был еще уже в церкви.
3: Но если бы ты не уходил из церкви, ты говоришь, что ты не уходил от Бога?
2: Нет.
3: Почему?
2: Не знаю, просто нет. Для меня это табу было. То есть табу, причем сознательно. Я занимался спортом, для меня это вообще было, ну, со всех сторон неприемлемо.
3: То есть ты связываешь тот факт, что когда ты ушел из церкви, для тебя это стало как-то более разрешено?
2: Да, да. Это необъяснимый факт. То есть ты просто себе это позволяешь. Но сначала ты себе это не позволяешь, а потом...
3: Есть много людей, которые верят в Бога, иногда ходят в церковь, но им ничего не стоит выпить по праздникам, что-то закурить.
2: Объясню, да, сейчас. Грех есть разный. И вот тот факт, что я пришел в церковь вот сейчас, да, то, что я вернулся, я своей жене рассказываю, она сейчас в церкви, это не финал. Я понимаю, чем дальше я иду, я понимаю, что у меня больше проблем, которые я хочу решить в себе, и все больше открываешь, насколько ты дурной внутри. И ты пытаешься это исправить, по-настоящему пытаешься. И все зависит... Какие проблемы ты решаешь? Те проблемы для меня казались вообще чем-то закрытым, то есть чем-то запрещенным. Я это попробовал, понял, что нет, я выше этого, именно личностно, я еще выше этого. Я не хочу быть таким. И я ушел. Но есть другие аспекты, с которыми сейчас борешься, вспыльчивость характера и так далее, и так далее, и так далее. Очень много моментов. Вот они абсолютно такие же. Mm-hmm. Просто какие-то ты даешь себе сразу изначально установку «нет», а каким-то ты уже привык. Mm-hmm. И вот их уже бросить гораздо сложнее.
0: Найди, найди свой путь.
1: У тебя есть какие-нибудь, не знаю, рекомендации или не рекомендации, ну, как вот таким людям выходить из подобной ситуации?
2: Верующим или неверующим? Ну, вот, верующим, допустим, те, которые...
1: Может, были... и таким, и таким.
3: Имеешь в виду, если предательство было?
1: Не предательство. Вот, допустим, даже на фоне предательства они опускаются до такого. Mm. Вот. Как, ну, mm-hmm. вырваться из этого?
2: Первое, наверное, я сейчас скажу по отношению, наверное, к парням, к представителям мужского пола. Мужчина должен оставаться мужчиной вне зависимости от ситуации, что с ним происходит.
3: Что это значит?
2: Ню не подобрать. Серьезно, не опускаться до алкоголя. Мужчина не тот, кто выпил, не тот, кто подрался, не тот, кто выкурил что-то, не тот, кто что-то себе позволил. Он это тот, который как раз от всего этого смог отказаться. Я это понял, я это понимал, даже будучи в миру. Нужна для этого сила воли. Первое, никогда не опускаться. Даже если вы опустились, посмотрите на себя со стороны, попытайтесь на себя со стороны посмотреть еще раз. Но опять же, это все зависит от того, как вы воспитали человека. Вот. И неверующим Бог есть вне зависимости от того, верите вы в Него или нет. Поэтому так или иначе выбор вы будете делать в жизни. Это, собственно, я сказал и жене. Такой очень странный, да, это общение с женой, первое свидание. Да, сразу ты говоришь, я просто сказал, что человек делает свой выбор рано или поздно, так или иначе, как я в свою жизнь сделал. Иногда это может быть чревато последствиями, иногда нет. Я иногда думал, где бы я был, если бы вот я, если бы все пошло дальше, если бы, к примеру, я не был в церкви, если бы меня не воспитывали так, я не буду говорить, но я знаю, где бы я был. Я знаю, каково было бы мое будущее, я уверен в этом. Если бы я не был в церкви, если бы меня не наставляли родители, если бы вообще я плохо знал Бога.
3: Это было бы плохое будущее?
2: Это вообще была бы беда. Это был бы кошмар.
1: Хорошо, но рекомендацию вот ты для мужчин дал, не распускать нюни. Вот это твое основное правило, я так понимаю, по жизни.
2: Да.
1: Вот, а для женщин что ты рекомендуешь? Девушек?
2: Да так же, в принципе, как и для мужчин.
3: Быть мужиком.
2: Да, в нашем мире сейчас порой это полезно. И у нас тенденция, опять же, в плане отношений девушек с парнями. золотые мои, молитесь, серьезно. Я не молился. Я просто, вот у меня был вариант, вот я его взял. Я его ни разу не спрашивал. Ни разу не спросил ничего, я даже не задался вопросом, я просто сделал то, что мне, ну, как я хотел поступить, я так и поступил. Спрашивайте, его иногда дают ответы очень резкие, вы их сразу понимаете. Понятно, что с девушками там сложнее, но тем не менее. Нельзя давать себе повод думать, что вы что-то решаете.
3: То есть ты ничего не решаешь?
2: Нет, я принимаю решение то, которое принял он.
3: Не более того. У тебя вообще нет права выбора?
2: Есть. Либо принять то, что я, если я его о чем-то прошу, он мне предоставляет, вот, пожалуйста. И у меня есть вариант, вот, мне оно нравится или нет. Я могу это взять или нет, но я теперь уже
1: в этом заключается выбор. Тебе постоянно мир что-то предлагает, или Бог, или, ну, в общем, постоянно перед выбором, делать это или не делать. Вот это имеет, наверное, Олег. Да. То есть брать это или не брать.
3: Брать от жизни все?
1: Либо выбирать, фильтровать.
2: Потому что то, что он предлагает, порой не нравится. Откровенно не нравится.
3: У тебя было такое?
2: Конечно.
3: Например?
2: Очень часто. В плане общения с людьми, в плане, когда нравится какая-то девушка, и ты понимаешь, что нет, не она.
3: Почему?
2: А не знаю, просто вот спрашиваешь, и ты понимаешь, что не она. Это, знаете, как вот ты приходишь, это тебе сначала приятно с человеком общаться, а после того, как ты спросил, ты приходишь общаться...
3: Спасибо Богу,
2: да. Человек. Приходишь с этим человеком говорить, и ты хочешь уйти. Вот непонятное ощущение, ты просто хочешь уйти.
3: Может, просто человек неприятный?
2: Но вчера-то было нормально все. То есть я еще раз говорю, все вопрос, готовы ли вы это слышать? Готов ли человек это услышать?
3: Ты рассказывала про отношения с той девушкой, что они были очень тяжелые. Это было по причине того, что у нее был какой-то не такой характер, или потом по причине того,
2: она, что... Она целиком и полностью не хотела ничего принимать из религии, а я все-таки пытался это как-то навязать.
3: Несмотря на то, что ты занимался...
2: Да, но я вот именно когда человек появился, тоже как вот сейчас у меня произошло, человек появился, я все-таки захотел как-то все-таки, ну, вернуться.
3: Это
2: вернуться еще и... Да, наверное, да. И, но ее получилось, что она меня со стола стащила. Не я ее затащила на стол, она меня стащила.
3: Ты имеешь в виду, затащила в церковь?
2: Да.
3: Это хорошо. Это вообще нормально?
2: Да, нормально. Но тем не менее, человек же все равно сделает свой выбор. Меня же в детстве таскали просто... Я же ничего не понимал. Меня просто таскали. Я просто это видел.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, Олег, а как ты воспитывал бы своих детей, ну вот, как верующий человек? Брал бы какие-то примеры из родителей?
2: Да.
1: Какие, например?
2: Да. Во-первых, мои родители дали мне свободу выбора. Причем очень большую. Я мало знаю детей, которые дали такую свободу выбора детям своим.
3: В чем это?
2: И в свободе, ну, абсолютно. Я захотел поехать туда, я поехал туда учиться. Без проблем. Многие родители не отпускают своих детей. Они давали мне свободу, никогда не лезли в мои личные дела, в мое личное пространство. То есть это было для меня очень дорого. И я это сейчас уже понимаю. И что правильно было, я постоянно был в церкви. Я постоянно сидел рядом и постоянно был в церкви. То есть я был постоянно под присмотром. И это как была привычка.
1: Чтобы... То есть наблюдать за своим ребенком, да?
2: Да, да, да. Что бы я делал... Я боюсь сейчас об этом думать, потому что я действительно понимаю, что я не готов сейчас иметь детей. Потому что много у меня есть самого вопросов, и это очень ответственный шаг. Но что бы я точно делал, они точно бы не шатались, где попало. В церкви они бы сидели со мной. И в то же время я попытался бы до определенного возраста дать им максимум того, что я могу дать. Вот. Опять же, какой выбор они сделают, я знаю эти ситуации, когда дети все равно уходили окончательно из церкви. Я знаю эти ситуации, но тут уже нет, мне зависит. Моя задача максимально с его помощью дать им максимум.
3: Фундамент.
2: Да, основание.
3: Вот скажи, вы тогда расстались с девушкой, я так понимаю, что как бы ты видишь в этом Божье провидение.
2: Да. Однозначно я его спросил. Я его спросил, вытащи меня за волосы. Он меня вытащил. Мы вот тут сразу же была измена. Вот тут же прям практически.
3: Ты никогда не задавался вопросом, что это как бы, может быть, Бог так подстроил или что-то такое?
1: Это получается хорошо для тебя, но плохо для нее.
3: Или для ваших отношений.
2: Для нее, я думаю, вряд ли это было плохо. Просто человек был такой. Ну, не я ей был нужен. У меня все равно были принципы. Она вообще не любила слово «принцип».
3: Угу.
2: Поэтому, а я пытался хоть как-то, но пытался как-то себя вернуть, ее куда-то наставить. Но нет, это все гиблое дело. Поэтому, на самом деле, лучше искать в церкви. Нет, в церкви молитесь, он все-таки решает эти проблемы.
3: А после того, как вот ты с ней расстался, ты как бы послушал Бога, и после этого сразу твои отношения с Богом наладились?
2: Нет, начал ходить в церковь? Нет, я говорю, я вот вылез из этой ямы, он меня вытащил, и дальше опять пошел вот оттуда. Угу. Потому что, ну, это как... легко стало. Вот как будто с тебя груз сняли, и ты просто хочешь спокойно пожить, чтобы тебя никто не трогал.
3: Угу.
2: Вот это было. И вот за этот период, честно говоря, сразу, наверное, скажу, да, мне и за предыдущие, и за этот, да за все эти периоды, мне действительно стыдно перед многими людьми, мне стыдно, как я себя вел, что я говорил, когда я говорил. И, к сожалению, этого не изменишь. То есть это будет до конца дней моих, наверное, меня преследовать, но это даже хорошо, потому что ты, глядя на это, понимаешь.
3: Ну, тот, помнишь ли себя?
2: Да,
1: тот помнишь. Факт не изменишь, но сами отношения с людьми у тебя сейчас...
2: Меняются.
3: Как отношения с родителями?
2: Отлично.
3: Лучше, чем было?
2: Да, ну, у них, конечно, терпения полно, за что им честь и хвала. Вот, но я только сейчас, на самом деле, взрослые люди все об этом говорят, что только с возрастом они понимают, насколько их родители, сколько они дали. Не именно финансово там или еще как-то, нет, именно как они воспитывали. Если меня спросили, мы как-то с мамой говорили по этому поводу, захотел бы я повторить вот этот путь тоже в воспитании, я сказал «да». И со всеми этими минусами, о которых я думал в детстве, я бы захотел повторить то же самое в воспитании.
3: А захотел бы ты повторить весь путь, который ты прошел сейчас?
2: Нет. Нет, нет. Но опять же, у каждого он свой, и, наверное, возможно, как-то по-другому бы дело пошло. Есть люди, кто учится на чужих ошибках, есть те, кого нужно самих ткнуть в грязь носом. Вот мне пришлось ткнуть.
3: Или ты сам в нее залез?
2: Ну, сам залез, еще и ткнули, да.
1: Олег, спасибо, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю, поделился откровениями. Для нас это очень ценно. Друзья, помните, насколько низко вы не пали бы в своей жизни. У вас есть всегда дорога домой, и наш Небесный Отец ждет вас с распростертыми объятиями. Это программа «Найди свой путь». До скорых встреч.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем исследование святилища. У нас в гостях вновь Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии в Заокском, магистр богословия, также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы в прошлой передаче обсуждали борьбу Малого Рога из пророчества книги Даниила против небесного святилища. В чем он преуспел, что ему было не дано, мы понимаем, что за ним стоит сам дьявол. И у нас остались некоторые неразрешенные вопросы, но прежде чем мы подойдем к идентификации Малого Рога, хотелось бы спросить, есть ли еще какие-то свидетельства, может быть, в Новом Завете свидетельства

0: Еву, объявил следующее. Вражду положу. Угу. Вражда, борьба, одно и то же. Вражду положу между тобою, между женою. И дальше важная фраза. Между семенем ее и семенем твоим. И вот это понятие семени жены, оно впоследствии и у пророков и применяется к Иисусу Христу. То есть уже здесь, конечно, не явно, но, скажем так, в виде намеков было показано, что с момента, когда человек согрешил, началась эта борьба. Причем Господь говорит, я вступаю в эту борьбу. То есть я не просто буду стоять пассивно наблюдать, как сатана там что-то хочет сделать, я вступаю в эту борьбу. И эта борьба прослеживается на протяжении всей истории и Израиля, и затем и в особенности христианской церкви. На эту борьбу указывали некоторые пророчества ветхозаветные, на эту борьбу указывал Иисус Христос в своих предсказаниях о событиях последнего времени. Об этой борьбе говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. И самое, может быть, такое яркое описание этой борьбы присутствует в книге Откровения, где агнец и зверь противостоят друг другу, и, скажем так, зверю также удается довольно многое, как и в пророчестве из Даниила 8 главы. И то, чего он достигает, кажется удивительным при всем том, что мы знаем, что Бог всесилен, могущественен и способен все это ограничить, но ему удается очень и очень многое. И это снова говорит о серьезности борьбы и о, скажем, серьезности этого вопроса, вопроса спасения. И благодаря вот этому обилию свидетельств о тех, кто борется, кто стоит во главе, с одной стороны Бог, а с другой стороны дьявол, и на земле его своего рода таким агентом по осуществлению его миссии является Малый Рог. Благодаря обилию свидетельств мы, конечно, получаем довольно ясное представление о том, что за этим Малым Рогом скрывается целая религиозная система, которую можно назвать отступившим христианством. Отступившим христианством, начиная со средневековья, христианство превращается из истинного, скажем так, в христианство поддельное. За фасадом этого христианства на самом деле скрывается вот тот самый зверь, тот самый дракон, который направляет его действия.
1: И удивительно, что очень многие люди начинают выходить из христианства не потому, что они перестали верить в Бога, а просто потому, что они устали от того лицемерия, которое они ежедневно видят.
0: Лицемерие одно. Лицемерие можно наблюдать в разных христианских церквах. Это более такой субъективный фактор, связанный с жизнью каждого человека. Но речь идет о организованной системе, которая создала такие правила, и юридические, и религиозные, которые, по сути дела, являются вызовом Богу. Лицемер не обязательно бросает вызов Богу. Он просто как-то вот неверно сориентировался в своих представлениях, что-то неверно понял и прочее.
1: То есть лицемерие отдельно взятых служителей или членов церкви, это совершенно не значит, что стоящая за ним религиозная организация неверна?
0: Конечно. Лицемерию подвержены не только служители, лицемерию подвержены и простые верующие. Это плохо. Нельзя сказать, что это хорошо, это плохо, с этим надо бороться, Христос с этим боролся постоянно. Но мы здесь говорим об организованной религиозно-политической, скажем так, системе, которым было христианство средневекового периода. Впоследствии это христианство трансформировалось и получило название в Римско-католической церкви. То есть на момент, в эпоху Средневековья, когда христианство было неразделенным, мы говорим в целом о христианстве как таковом, потому что другого не было, здесь сложно что-то путать, но потом вот основой, в основу именно Римско-католической церкви церкви были взяты вот эти юридические положения и религиозные положения. Вот это очень важный момент, который

0: нам необходимо учитывать и от которого нужно отталкиваться при анализе.
1: Далее в программе.
0: Идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились.
2: Империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским.
0: Учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах.
2: Вторым пришествием Христа завершается первая часть суда.
3: Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит, а храма я там не видел.
1: Небо на земле.
3: Как это можно увидеть в Священном Писании? Открыто это там или и каким образом?
2: Ну вот, смотрите, мы обычно говорим о том, что империя римская, она становится христианской, потому что мы знаем о том, что император Константин Великий принимает христианство как на уровне государственной религии.
0: Священной. Священная Римская империя.
2: Да, это уже будет позже. Мы говорим о том, что империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским. То есть она принимает все те методы, которые были присущи не столько евангельскому образцу, а которые были присущи именно имперскому такому характеру. Это попытка насилия над человеческой волей, над человеческими какими-то представлениями, какими-то верованиями и так далее. И вот поэтому смотрите, что происходит. Как раз в контексте того, что начинается на небе суд Божий, и мы об этом читаем в 11 главе книги Откровения, когда Иоанн говорит, что ему отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Иоанн говорит, что ему открылся ковчег завета. Всего лишь один раз открывался ковчег завета, именно во время начала следственного суда, во время дня очищения. И вот теперь на небе он видит этот открывшийся ковчег завета. И после этого, когда начинается, собственно, вот этот следственный суд, здесь, в 12 главе книги Откровения, как бы вспоминается вся вот эта прошедшая история. И начинает он с того, что на небе произошла война, Михаил и ангелы воевали против дракона, дракон и ангелы воевали против них. Потом сатана начал или пытался гнать Христа. Потом, после этого, когда не получилось со Христом, он стал гнать христианскую церковь. И в конце концов мы читаем о том, что рассвирепел дракон на жену, образ церкви, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот это то, о чем мы уже говорили.
3: Любопытный момент.
2: О заповедях Божьих.
3: Он рассвирепел на жену, но воевать пошел не с ней, а только с прочими.
2: Совершенно верно.
3: То есть только с некоторыми.
2: Потому что вот эта самая жена, которая когда-то была верной, она постепенно становится неверной. И то, что мы говорим о том, что вот папство, оно стало вот этим олицетворением отступление, потому что переняло вот эти имперские традиции, имперские обычаи, горели костры инквизиции во всей Европе. Мы видим, как много людей, которые просто стремились к тому, чтобы жить по совести, к тому, чтобы проповедовать Слово Божие, они их просто уничтожали. Мы вспоминаем здесь Джона Уиклифа, мы вспоминаем многих людей, таких как там, Ян Гус, Лютера, хотя и не убили, но были многочисленные попытки, и много-много других людей. То есть это не что иное, как попытка как раз продемонстрировать свою власть против тех людей, которые старались жить на основании Священного Писания. И поэтому вот та церковь, как раз та жена, которая в начале 12 главы изображается как в белом одеянии, белая, чистая, незапятнанная, фактически он идет воевать против ее каких-то последователей, потому что сама по себе эта жена, она превращается дальше вот в 17 главе в эту женщину, которая в багряное одета, и она уже гонит сама вот этих последователей Христа и так далее. И заметьте, что вся 13 глава – это описание того, как вот эта попытка вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с остатком, как она осуществляется. И мы видим вот аллюзии многочисленные на нарушение закона, имена богохульные, пытаются делать какие-то изображения дракона, заставляет, чтобы верующие во Христа поклонились этому изображению. Это все то, что оговаривает закон Божий. Это все то, о чем предупреждают нас 10 заповедей. То есть, иначе говоря, это вот та самая попытка средневековая. И интересно, что здесь как раз говорится о времени средневековом. Причем связывается это очень хорошо с книгой пророка Даниила. Там малый рог гнал 1260 лет, или по-другому, здесь вот используется эта же дата, 3,5 года или 42 месяца. Это все один и тот же период времени. Угу. Это есть и в книге пророка Даниила, это есть и в книге Откровения. На протяжении этих 1260 лет фактически вот эта имперская церковь, которая уничтожала и пыталась не спровергнуть первосвященническое служение Христа, она вот пытается нападать на Церковь Божию, как здесь продемонстрировано.
3: То есть то, что было в книге Даниила сказано небольшими образами, в книге Откровения, с теми же самыми датами, с теми же самыми периодами, открывается гораздо
2: совершенно
3: полнее.
2: Верно. И даже позже того, как заканчивается вот этот период 1260 лет, потому что 13 глава книги Откровения, она делится на две части. Историческая часть, то, что описывает момент Средневековья, и эсхатологическая часть, то есть то, что еще ожидает народ Божий в будущем, когда появится церковь остатка, и когда эти люди будут верны в исполнении 10 заповедей, в том, чтобы нести свидетельство Иисуса Христа. И вновь против них точно так же, точно такая же власть. Она будет делать попытку повторить вот эту средневековую власть и нападать на эту церковь.
0: Здесь еще важно что? Важно обратить внимание на цель вот той борьбы, которую ведет Малый Рог. Борьбы, которая видна, вот как уже было сказано, в период Средневековья, прежде всего, на протяжении 1260 лет. Очень важно эту борьбу проанализировать как раз с учетом Даниила 8 главы. В Даниила 8 главе показано, что эта борьба не просто ради того, чтобы досадить Богу и его последователям. Борьба заключается не в том, чтобы просто их как-то, знаете, вот уничтожить даже, может быть. А окончательная или конечная задача, которую ставит перед собой Малый Рог, это святилище. Это небесное святилище. То есть борьба используется как инструмент. Инструмент насаждения какой-то новой идеологии религиозной. Инструмент, который позволяет как-то вот вынудить людей переключить внимание с небесного святилища на что-то другое. И апостол Павел очень хорошо эту борьбу описал во втором послании Фессалоникийцам, где он говорит о человеке греха, сыне погибели. То есть вот эта фраза «человек греха» указывает на человеческую природу вот этой силы, которая стоит за Малым Рогом. «Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Слово «святыня» здесь тоже таково, что в нем можно видеть указание на святилище. Почему? Потому что дальше «так, что в храме Божьем». Видите, то есть это тоже контекстуальный такой указатель на то, что речь идет о святилище. «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть, ну и дальше Павел пишет, что пока еще эта тайна беззакония не совершилась, пока Господь удерживает, но потом даст возможность и убьет его духом пришествия своего. То есть указание на то, что окончательно гибель произойдет только при втором пришествии. Но что важно, что нам очень, мы зачастую недооцениваем, насколько серьезную угрозу для сатаны представляет святилище. Недооцениваем этот момент. И насколько важно нам правильно понимать учение о святилище. Учение о святилище – это такой, я бы сказал, каркас, который объединяет в себе всю библейскую теологию как таковую. Это не только учение о спасении. В учение о святилище в целом вписывается и учение о грехе, с которого начинается история спасения нашего мира. Это и закон, это и эсхатология, это и суд, это и различного рода другие моменты, связанные с христианской жизнью и со спасением. То есть учение о святилище позволяет все эти доктрины связать воедино и представляет собой вот такую связующую как бы матрицу, благодаря которой мы можем видеть цельность всей истории искупления и цельность искупления как такового. Именно поэтому сатане так важно нанести ущерб этому учению, потому что в этом случае все как бы размывается, расплывается, и все становится каким-то таким разрозненным и не очень связанным и связанным друг с другом.
3: Получается,
0: становится трудно как бы увидеть смысл во многих вещах, которые
2: цельность
0: совершаются.
2: Картины, вот цельность
0: увидеть
2: картины,
0: цельность, да, картины, увидеть вообще, а почему что-то совершается и для чего оно совершается. Поэтому нам важно всегда вот эту цель, на которую направлены действия Малого Рога, учитывать тогда, когда мы анализируем библейские пророчества.
1: Небо на земле.
3: Получается, только исследуя святилище, мы можем вообще всю Библию как-то воедино, в одно целое собрать и увидеть полную картину всего, что там описывается.
0: Так оно и есть, так, да, оно и есть, потому что учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах. Как мы уже неоднократно отмечали, за ритуалами всегда стоит, с одной стороны, представление о Боге, которое люди должны были получить, а с другой стороны стоят их мотивы, с которыми они должны к этому Богу идти, за прощением, за, скажем, просто для того, чтобы понять самого Бога и понять, как жить вместе с Ним. Поэтому это очень цельное.
2: Иначе говоря, это святилище – это тот язык, благодаря которому нам продемонстрирована вся идея спасения, вся идея искупления и ее субъективная часть, касающаяся каждого человека в отдельности, и ее объективная часть, касающаяся отношения Бога к этим вопросам.
3: Угу. Заканчивается ли на этом вообще все? Потому что мы приходим к тому, что вот мы идентифицировали этот Малый Рог как вот эту земную силу. Вот. Дальше нам уже сказано, что эта сила не выдержит, она будет, проиграет в борьбе против Бога. Я так понимаю, следующее у нас второе пришествие. Вот. А после? Что-то есть после или на этом тишина уже?
2: Ну, собственно, само по себе действие второго пришествия, само по себе событие, оно аккуратно помещается богословски в те рамки, которые мы уже обозначили, связанные с судом. Потому что вторым пришествием Христа завершается первая часть суда, связанная с оправданием верующих, связанная со следственным судом. И поэтому, когда следственный суд подходит к концу, и нам говорится в книге Откровения в 15 главе о том, что святилище было очищено, и Христос, так скажем, туда уже больше никто не мог войти, он как раз описывает вот группу людей спасенных, которые поют песнь Моисея и Агнца. Mm-hmm. Это очень интересный образный язык, потому что из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, иначе mm-hmm. говоря, люди, которые поют песнь Моисея и Агнца, это те, которые в своей жизни совмещают, с одной стороны, послушание закону, который дан через Моисея, и упование на благодать Иисуса Христа. И это повседневный опыт этих людей, поэтому этой песни никто не мог научить. Поэтому вот эта группа людей, она остается, дожидается Иисуса Христа, его второго пришествия. И, собственно, мы видим, что вторая часть суда начинается, и в книге Откровения в 20 главе мы читаем вот эти события после второго пришествия. Он пишет: «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить». Иначе говоря, начинается вот эта часть суда, обвинительного уже, по истечении которой мы видим, что уничтожаются приведение приговора в исполнение, уничтожаются вот эти грешники, которые перед этим были воскрешены для суда, потому что каждый судится в меру тех грехов, которые они совершили в жизни. И, собственно, вот после этого Иоанн и видит вот эту заключительную часть книги Откровения, когда город Иерусалим сходит с неба, и он называет это скинией Господа и его народа.
3: Я Иоанн. Опять храм.
2: Совершенно верно. В 21 главе книги Откровения, во 2 стихе он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». И вот тот самый последний праздник, который евреи совершали, это был 15-й день 7-го месяца, буквально через 5 дней после Дня Очищения. Они совершали праздник Кущей, по продолжительности самый длинный, 8 дней он проводился, и больше всего жертв приносили в этот день на жертвенник, благодаря Бога за то, что Он, выведя народ израильский из Египта, Он разделил с ними условия пребывания в пустыне, Он также жил в шатре, и вот теперь Господь весь свой народ приглашает в свой так называемый небесный шатер. Это теперь уже святой город Иерусалим, который он приготовил для своего народа. И этот Иерусалим он называет своей кущей. То есть, иначе говоря, праздник кущей передает идею вот этого вечного пребывания Господа со своим народом. И, собственно, это то, чем заканчивается книга Откровения, описанием вот этого потрясающего небесного города, который иногда Иоанну даже не хватает слов, чтобы описать эти небесные реалии. Он очень часто использует как бы вот этот оборот.
3: Угу. Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит: «А храма я там не видел». То есть, с одной стороны, ему было сказано, вот скиния, то есть вот он, храм, вот, а тут, с другой стороны, он пишет, не увидел,
2: но,
3: не разглядел в Иерусалиме храм, или но, не возможно, понял, что это он и есть.
2: Возможно, это было связано именно с тем, что храм, как место для решения проблемы человеческого греха, он просто перестает существовать. То есть вот в этом смысле, сотериологическом, храм больше не действует. Поэтому он в городе храма не видел.
0: Да, здесь еще ведь есть дополнение у этой фразы. «Ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец». То есть для чего нужен был храм? Храм был инструментом или пространством, лучше так сказать, благодаря которому могла осуществиться встреча между Богом и человеком. Бог снисходил с небес, а человек приходил, скажем так, из своего пространства обитания. И вот эта встреча происходила на такой территории, что ли, если так можно сказать, которая определялась как храм.
3: Притом еще и нужен был посредник какой-то между Богом и человеком по причине греховности человека.
0: А тут что мы имеем? А тут мы имеем такую ситуацию, где нет разделения на несколько пространств, на пространство людское, скажем, мир и небо, где обитает Бог. Здесь уже эти два пространства встретились и, скажем так, совместились. Бог здесь вот обитает прямо в этом городе, он доступен, уже не нужен ни первосвященник, не нужно ни специальное пространство, которое бы выделялось для того, чтобы человек туда мог прийти и там встретиться с Богом.
3: Какое-то специальное служение.
0: Нет никаких преград, нет никаких ограничений. Более того, что еще важно, когда мы смотрим на праздник Кущей, на его значение, которое описывается в Ветхом Завете, то оно связано с заботой Бога которую он проявлял об израильтянах на протяжении всего странствования по пустыне. То есть идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились. Одежда ваша не ветшала, обувь не изнашивалась. То есть, да, собственно, вам и о жилье особо заботиться не надо было. Бог обо всем позаботился, хотя условия были достаточно непростые. Вам приходилось идти и довольно долго. Но, здесь, скажем, частично эта идея снова воспроизводится. Значит, снова наступает момент, когда обувь ваша не будет ветшать, одежда ваша не будет изнашиваться, когда Господь обо всем заботится, когда Господь дарует все своему народу, и уже вот этот период как раз и характеризуется тем, что мы называем Царством Божьим.
3: Получается, что в Священном Писании открыта не только борьба с грехом, не только даже победа над грехом, но и что-то большее, что там следует за ним. Вот это какая-то жизнь вечного блаженства, я не знаю, как по-другому это описать.
0: Ну, конечно, слезы будут, скажем, удалены из очей, об этом тоже говорит 21 глава. Значит, болезни не будет. То есть как раз описывается все в таких тонах, которые показывают, что Царство Божье превосходит любые периоды или этапы Божьей заботы, которую он только проявлял об Израиле на протяжении
2: времени. И проблема греха и зла, она решена, вот что самое главное. Да. Это та надежда, которой мы живем.
3: Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами присутствовали. Увидите, что Священное Писание разрешает все эти проблемы и показывает, что конец греху однозначно и бесповоротно наступит, и греха и зла больше никогда не будет существовать. Да благословит нас Господь участвовать в этом моменте и быть вот в этих кущах в этом Новом Иерусалиме.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам познакомиться с историей Алены Гурлибаус из Краснодарского края. Она написала нам письмо, в котором рассказывает о своей жизни. И вот что она пишет. «Свое сердце я открыла Богу, будучи замужем. И было у нас тогда двое детей. Старшему 6 лет, а младшему 6 месяцев. Но до этого события со мной изучала Библию 6 долгих лет моя одноклассница Татьяна. И вот долгожданная дата – 5 декабря 1999 года. День моего крещения. День крещения, когда я заключила с Богом завет, союз, чтобы теперь полностью принадлежать Ему. А ведь я не верила, что смогу принять крещение». Татьяна говорила Алене, чтобы она молилась об этом. А та пишет: «Я молилась, но сама не верила». И вот, как она сама выражается, это чудо совершилось. Бог все очень дивно устроил. Хотя Алена и не верила в это, тем не менее, в одно из воскресений, прямо рядом с домом, произошло крещение. И она приняла это крещение, и время ушло немного, всего 1 час. Мужу Алена не говорила о том, что совершила крещение, потому что он был против, хотя она очень этого хотела, но сделать это ей не удалось. И вот началась для нее настоящая христианская жизнь, в которой было место и испытанием веры Алены. Но она пишет, что Бог был рядом с ней, Бог учил, помогал крепче стать на пути, который она выбрала. Много, конечно, было испытаний. Были и поражения, и слезы, было даже отчаяние, непонимание близких людей. Но Алена выражает в своем письме благодарность своему Спасителю и Хранителю за то, что Он никогда не оставлял ее одну. Итак, после декретного отпуска, как вы помните, она приняла крещение и заключила с Богом завет, когда младшему ее сыну было 6 месяцев. После декретного отпуска она вышла на работу. За это время и на ее работе многое также изменилось. Выходной день перенесли, рабочим днем сделали субботу. Алена объяснила свою причину, почему она не может выходить на работу по субботам. Она открыла перед директором Библию, и они вместе прочли 4-ю заповедь Божьего закона, где говорится о том, что суббота – это святой день, день поклонения Богу, в который мы не должны делать обычных своих дел и работать. Первый раз директор пошел Алене навстречу, но в последующем он ей отказывал. И она, идя против своей совести, вышла однажды на работу, вышла работать. Она пишет: «Я как в бреду отстояла этот день. Состояние было отвратительно. Но для себя после этого она твердо решила, больше такого не повторится». И Бог помог ей в этом. Больше, невзирая ни на какие человеческие предубеждения, Алена ставила авторитет Слова Божьего превыше всего. С тех пор она хранила субботу в святости, по заповеди. Через 1.5 года Алена уволилась. Но Бог не оставил ее. И вот что она пишет: «Он предложил мне нечто лучшее», а затем поясняет: «Я стала работать уборщицей». А после этого поясняешь, почему это лучше. Оказывается, в действительности это была лучшая работа. По заработку была не хуже, чем в столовой, а времени было больше, так что она могла работать одновременно в 2 местах. И начальница у нее была хорошим человеком, замечательная начальница. Она себе даже представить не могла, что такое может быть, потому что ее начальница сама хлопотала за нее, чтобы ей шли навстречу. И она могла бы, согласно своих религиозных убеждений, по субботам не работать. Но с уходом Алены из столовой ушел с работы ее муж. Ушел по причине болезни. Болезни, которая привела его в конечном итоге к инвалидности. К тому времени ее муж немного свыкся с тем, что Алена верующая. И Алена пишет, выражая благодарность Богу за то, что тот и к его сердцу прикасался. Она много рассказывала мужу о Божьей любви, хотя тот сердился, бросая такие фразы. Если же он любит людей, так почему я в таком состоянии? Все же он слушал, что она говорила. Каждый год ее мужу надо было проходить медицинскую комиссию для продления инвалидности, для продления группы. Это всегда было волнительным событием, продлят или нет, потому что, честно говоря, за продление просили взятку. И вот, провожая его однажды, в очередной раз, Алена сказала: «Ты не переживай, иди с миром, спокойно, я буду молиться». А вечером, когда он вернулся домой, радостно воскликнул: «Представляешь, Алена, дали группу и ни копейки не взяли за это». Для него это был небольшой опыт отношений с Богом, который слышит и отвечает на молитвы своих детей. Много еще опытов было в жизни Алены. Жили они хорошо, и все было хорошо, несмотря даже на болезнь, пока, как пишет Алена, смерть не разлучила их. Для нее это был шок, неожиданность. И она задавала Господу вопрос: почему, зачем это было нужно? Ведь они мечтали о дочке, два сына было, хотели еще дочь. Хотели жить в своем доме, поскольку до этого они жили на четвертом этаже, и ее мужу было трудно подниматься и опускаться по лестнице. «Если придется, — пишет Алена, — я была готова даже возить его на инвалидной коляске. Но смерть, вот к ней она не была готова». Итак, с детьми она осталась одна, и все в ее жизни как-то странно изменилось. Куда-то пропали самые лучшие друзья семьи. Свекры настроились воинственно против нее. Настроили против нее, как они говорили, матери-сектантки, старшего сына. Но вот зато младший вместе с ней стал посещать богослужение в церкви, стал посещать церковь. И Алена спрашивала у Господа, искала ответ на вопрос – почему? И ответа не находила. Но опять же, она пишет, выражая благодарность. Благодарность, вспоминая вот эту черную полосу своей жизни, она пишет, выражая благодарность Богу за церковь свою в городе Армавире, за братьев и сестер, за пастора Дана Федора Федосеевича, за его супругу Валентину Ивановну. Она восклицает, говоря о том, что они разделяли мое горе. Сколько же было ими молитв вознесено за меня. Благодарность она выражает матери своей, братьям своим, за их поддержку, ибо это горе и трудности в жизни сплотили их семью еще сильнее. И Бог дал силы, дал мудрости и научил не помнить зла, научил любить и молиться за обидчиков, так сказать, идти в стан врага и нести туда Божью любовь. Несмотря на то, что свекровь Алены была настроена против нее, ей это как-то не мешало с ней периодически контактировать. И прошло некоторое время, и как бы в кавычках Алена пишет, она сдалась, отношения восстановились, хотя впоследствии оказалось, что ненадолго. При каждой встрече свекровь советовала Алене: «Алена, выйди замуж, найди себе нового мужчину». Она проявляла так свою заботу, но Алена была совершенно к этому еще не готова. Но, как пишет пророк Иеремия, ваши мысли не мои мысли. У Бога был свой план для Алены. В их церковь приехал брат из другой церкви. Он посетил класс по изучению Библии, которую вела Алена. А после урока они с ним остались и, общаясь, делились впечатлениями от урока. Говорили о том, как же удивительно Бог ведет их, как Он нашел их в этом мире, как привел свою церковь. И вот несколько суббот он приезжал, они общались, и Алена пишет, что он был интересным собеседником. Она пишет: «Я ни о чем не подозревал, и тут в церкви слышу в очередной раз, когда он приехал, говорят, вот жених приехал». Да и как же можно было об этом не говорить, если он звонил ей каждый день, они говорили по два с половиной часа. Так что Алена через какое-то время сама поняла, что ждет его звонков. Немного насторожившись того, что с ней происходит, она спросила у служителя своей церкви, а правильно ли это, то, что с ней происходит, на что получила утвердительный ответ. Да, Бог действовал, желая восстановить судьбу, жизнь Алены, но и сатана не спал. Ее старший сын стал себя очень дерзко соленой вести, стал курить, тайно выпивать, издевался над своим братом, а свекровь стала периодически звонить и угрожала, оскорбляла, говорила, что лишит Алену квартиры и всего, что в ней. Алена не понимала, что происходит, но не переставала доверять Богу. А в начале зимы Алена сильно заболела. И врачи сказали, что организм ее ослаблен и сам с болезнью, наверное, не справится. Поэтому были назначены уколы, был назначен постельный режим. Ну что ж, зато было время для Алены подумать. Ведь Владимир, тот самый брат, с которым они общались, сделал ей предложение. Конечно же, первое, что она почувствовала, это испуг. У нее было много вопросов и неуверенность в себе. Но в конце концов, как она пишет, я сама так все запутала в такой клубок, что уже не могла понять, что же мне делать. Но у Бога, конечно же, безвыходных ситуаций нет. Тот же самый пророк Иеремия говорит, передавая слово Божье, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». И в конце концов, Алена дала свое согласие, доверив все в руки Божьи. Тем более, она пишет, «Господь послал мне любовь к Владимиру». Потихоньку она стала подготавливать младшего сына к переезду из города в сельскую местность. Со старшим, конечно, было немножко сложнее, но на сердце у нее было спокойно, потому что она понимала, Господь ввел ее до этого момента и будет вести дальше. Перед отъездом Алена позвонила своей свекрови, поблагодарила ее за все, что та для нее сделала, и сделала это совершенно искренне. В ответ же услышала лишь проклятие. Всю дорогу, а это 100 километров от Армавира, она заливалась слезами. Едет ведь в неизвестность, можно так сказать, хотя к любимому человеку, но все-таки от нерешенных проблем, от близких людей. Но твердо зная, с ней Бог, с ней Его любовь, Его забота, Его милость. А 10 ноября 2007 года у них состоялось венчание. И она восклицает, а какой пир устроил мой муж, все организовал, сказал, что невеста ни о чем не должна беспокоиться. И она пишет дальше, я благодарю Бога за мужа, а мужа за его любовь и внимание. И вот уже год, как мы вместе. Живем очень хорошо, вместе решаем проблемы, вместе отдыхаем, вместе работаем. И не только дома, но и по профессии. Они оба работают в школе. Но вот уже год, как нет свекрови. У нее нашли опухоль в легком. А со свекром мы общаемся. Он был у нас в гостях, и мы с Вовой ездили к нему. Как же он замечательно нас встречал. И со старшим сыном налаживаются отношения. И последнее, что говорит нам Алена Гурлибаус, она пишет, обращаясь ко всем нам, «Дорогие друзья, хочу пожелать вам, не отчаивайтесь, Бог с нами, доверяйте Ему и верьте, ведь Он любит нас». Алена Гурлибаус, поселок Маяк, Краснодарский край.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.threeangels.ru.
4: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Человек, которого я люблю, научные труды которого меня восхищают, недавно ушел из жизни. Сергей Сергеевич Аверинцев. Он создал, на мой взгляд, бессмертный текст о смерти. Послушайте. «Когда смерть посмеется надо мною, как та, что смеется последней, и сустав обессилит за суставом, твоя да будет со мною сила. Когда мысль в безмыслии утонет, когда воля себя утеряет, когда я имя мое позабуду, твое да будет со мною имя. Когда речам скончанье настанет, и язык, глаголивший много, закоснеет в бессловесности гроба, твое да будет со мною слово. Когда все минет, что мнилось, сновидцу наяву снилось, и срам небытия обнажится, пустоту мою исполни тобою. Верующие в Иисуса люди живут надеждой на воскресение, верую в то, что сила Господа восстановит их. Эту веру разделяли большинство иудеев времен Иисуса Христа. Меньшинство, отрицавшее идею воскресения, как, например, секта иудеев, обычно порицалось большинством. Иисус говорит о воскресении с уверенностью. Иудеи первого века думали, что воскресение начнется с Елеонской горы. Поэтому на Елеонской горе масса захоронений. Захоронения эти представлены вариантами гробниц, начиная с Железного века и до времен Иисуса Христа. Множество саркофагов, ассуариев, гробниц, и вряд ли все они еще обнаружены, находятся в районе Елеонской горы. Когда иудеи хоронили человека, они демонстрировали веру в то, что сила Божья не оставит умершего. Эта вера отразилась в том, какие письмена нередко находят в гробницах или на ассуариях. Мы видим, что христиане переняли эту практику, и в музее Ефеса находится саркофаг, на котором начертаны Альфа и Омега. Это свидетельствует о том, что верующий христианин умер, зная, что тот, кто есть начало и конец, положит новое начало его жизни. Когда люди скорбели об умерших в прежние века, то было принято со времен Угарита и Ура Халдейского оплакивать умерших, посыпая голову пеплом. Эта практика, как отмечает Кинер и Олд, находит свое выражение в действиях и жестах, в которые люди влагали смысл. Он заключался в том, что умершие стали прахом, и оплакивающие их желают отождествиться с прахом, желают умереть вместо умерших. Во времена Авраама, во времена Иова человек нередко садился на свалке. На свалку выносили пепел и черепки битой посуды. Находясь среди пепла, посыпая им голову, находясь среди битой посуды, человек выражал свое горе. Разбитый кувшин в 12 главе книги «Екклезиаст» символизирует умершего человека. Глина идет к глине, прах к праху. Кувшин, разбившийся у источника, обеспечил возвращение воды в источник из которого она взята. Соломон подытожил эту мысль словами: «А дух возвращается к Богу, который и дал его». Таким образом, черепки символизировали труп человека. Мы видим в трагедии Иова многие осколки тех убеждений, которые пытаются сейчас нащупать и расшифровать богословы, культурологи, историки. Мы видим в описаниях того, как библейские герои переживают смерть близких, интересные фрагменты, которые позволяют нам заключить, что они думали о смерти и как во свете смерти они воспринимали жизнь. Доктор Дюкан говорит, что книга «Экклезиаст» учит тому, что именно в силу смерти каждый миг нашей жизни становится бесценным. Готовить тело к погребению могли женщины. Мужчины допускались только к приготовлению тела мужчины. Но женщины могли приготовить к погребению как тело женщины, так и тело мужчины. Мы говорили уже ранее, что тело натирали маслом, затем омывали водой, после чего тело вторично умощали. Вот это вторичное умощение выражало собою веру в то, что Дух Святой снизойдет и опочиет на этом прахе и воскресит его, как некогда было оживотворено тело Адама, изваянного из праха земного, когда Господь вдунул в него дыхание жизни. Масло, символ Духа Святого, покрывало плоть умершего человека, выражая надежду близких в то, что Господь воскресит этого человека. Поэтому многие богатые иудеи и израильтяне в более древние времена старались запастись благовонными маслами на случай смерти кого-либо из близких. Если благовонное масло было недоступно, то годилось и просто обычное оливковое масло. Бинты, которыми опоясывали тело умершего, плотно забинтовывая от ног к голове, промасливались маслом, если человек, который готовил тело к погребению, имел на то средство. Поэтому тело Иисуса, когда его приготовили к погребению, оказалось облечено плотным саркофагом. Барретт указывает на то, что обычно использовалось 300 метров льняных бинтов. Если мы совместим такое количество ткани со 100 литрами алоэ, о которых говорится в 19 главе Евангелия от Иоанна, то мы можем представить себе, насколько плотную массу образовал лён и масло вокруг тела Иисуса Христа. Исходя из этого, Барретт и некоторые другие комментаторы утверждают, что Иисус при воскресении прошел сквозь бинты, и они остались нетронутыми. Поэтому ученики, заглянув в гробницу, могли видеть аккуратно свернутые пелены. Как утверждает доктор Паулин, тело Иисуса Христа при воскресении обрело способность проходить сквозь монолитные объекты. Оно могло появляться в горнице, когда двери были заперты. Из этого можно сделать вывод, что Иисус при воскресении не нуждался в том, чтобы гробница была открыта. Камень был отвален для того, чтобы ученики могли убедиться в том, что Он воскрес. Гроб, найденный в Хербет-Мидрас, удачная иллюстрация того, как могла выглядеть гробница, в которой был похоронен Иисус. Этот гроб выстроен таким образом, что вход в него закрывает круглый камень, который откатывался по желобу. Такой камень назывался галел. Тормозящий его маленький камень назывался дофек. Камни, которыми закрывались гробницы, были достаточно тяжелыми. В толщину они были несколько десятков сантиметров, а в диаметре до 1,5 метров. Поэтому известный в древности инженер Хиерон из Александрии изобрел устройство, при помощи которого давлением воды можно было откапывать гробовой камень. Естественно, не все имели возможность пользоваться этим устройством, но Максимилиан Кох 50 лет назад доказал существование такого механизма. Однако во времена Иисуса Христа большинство гробниц закрывали не круглым, а квадратным камнем, так называемый камень-розетка. Он был сужен в том конце,

храма. Во времена Иосии, скажем, в гробницах в первой камере находились погребальные скамьи. Во времена Христа они были заменены аркосолиумами и кохами. Вы можете видеть на снимке аркосолиум, то есть полка, выдолбленная в стене гробницы арочной формы. Треугольные отверстия используются для того, чтобы ставить в них светильники. Характерный налет копоти говорит об этом. Кохим – прямоугольные и квадратные углубления в стене служили той же цели, что и аркосолиумы. Углубление по центру, как говорят ученые, служило для стока воды, которая могла просачиваться через верхние слои породы. Когда человек помещался в аркосолиум или в кох, он должен был лежать там в течение года. Труп разлагался, оставались только кости. Кости позже собирали во времена Иисуса Христа в оссуарии, квадратные ящички, выдолбленные из камня, с резными крышками, нередко с именем человека, кому принадлежали эти кости. Во второй половине первого века оссуарии стали модны. Поэтому, когда мы находим оссуарии при археологических раскопках, можно смело утверждать, что это гробницы периода поздней античности. Стоит поговорить о том, как чувствовала и как вела себя семья умершего. Мы уже касались этой темы в предыдущих наших беседах. Однако был еще и один интересный ритуал. Во времена Ветхого Завета, когда человек умирал, язычники нередко раздирали себе лицо до крови, делали надрезы на теле своем, чтобы не забыть умершего. Эти надрезы напоминали им о том, как они любили того, кто ушел от них. Бог запретил эту практику своему народу. Скорбь не должна быть вечной. Скорбь об ушедшем излечивается верой в воскресение, надеждой на встречу в небесах. Поэтому иудеи не портили свою кожу, они надрывали лишь одежду. Одежда в древние времена стоила очень дорого. Целостность одежды свидетельствовала о репутации человека. Человек в обрезанной одежде считался обесчещенным. Человек обнаженный считался обесчещенным. Поэтому, надрывая свои одежды во время траура, иудеи как бы пытались сказать обществу: «Я не забочусь о своей репутации, о самом дорогом, что у меня есть, именно потому, что отношения с тем, кого я утратил, значили для меня еще больше». В наше время, во времена скорби об ушедших родственниках, иудеи продолжают надрывать свои одежды, но они надрезают их с изнанки. Этот древний обычай требует осмысления. Ряд ученых утверждают, что Иисус был погребен именно в аркосолиуме. Только так Мария была способна, наклонившись во гроб, увидеть сразу двух ангелов, одного в изножье, а другого в изголовье места, где был положен Иисус. Пустая гробница символизирует собою как бы опустившее святое святых, ведь завеса при смерти Иисуса была разодрана надвое. Это означает: Бог с нами, Бог среди нас. Древние люди
серьезно заботились о том, что будет.

будет после смерти. Это стоило им немалых денег. Но есть лучший способ позаботиться о том, что ожидает нас там. Это не будет стоить ничего, только веры. Друзья, я желаю вам этой веры и надежды на светлое воскресение силой Господа Иисуса, который первым преодолел смерть.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую всех вас на очередном нашем семинаре. Мы будем продолжать. Вы чувствуете нить общую? Всем надо что-то делать, меняться надо. Родителям, мамам, папам надо что-то менять, надо помогать детям. Но сегодня это время такое, опасное время, о котором говорит Христос. И поэтому сейчас мы с вами давайте исследуем вот это время, что творится с нами сегодня, что творится, чтобы мы могли ответить на вопрос, можно ли бороться с этим явлением, которое преследует нас сегодня именно в тот момент, когда народ Божий переживает моменты просеивания и ожидания встряски. Ему нужно, сатане, сегодня очень завладеть вашим сознанием. Он это хочет сделать. Как ему это удается сегодня? Во-первых, давайте мы прочитаем о предупреждении Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха последней части до 36. Проследите, пожалуйста, логическую связь между этими стихами. «И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Итак, здесь мы видим три мысли, яркие три мысли, говорящие о последнем времени. Мы обращаем внимание на ту точку. А как же вот в этой точке, где мы поставили свое существование, как нам выжить там? Как нам пройти это испытание? И вот Иисус говорит так. Во-первых, этот день может постигнуть нас внезапно. Что это значит внезапно? Неожиданно. Мы не ожидали, это случилось. Это первый вариант. Второй, он говорит, что особое действие. Вот представьте себе, как Иисус Христос говорит, что это как сеть найдет на всех живущих на земле. Представьте себе ассоциации свои, слова, которые вы можете сейчас высказать как ассоциацию. При таком положении вещей на вас набрасывают сеть. Какие ассоциации, какие слова приходят на ум? На вас набросили сеть. Это что? Страх, рабство, обездвиживание. Ведь на кого набрасывают? Чтобы не бежал. Да? Еще что? Ловушка, опасность. Неизвестность, да, невозможность освободиться, потеря возможности движения, да, это все сеть, это слово сеть. Вы видите, сколько ассоциаций, которые действительно нам знакомы со словом, связанные со словом сеть. И Иисус, конечно, не имел в виду обычную сеть. Это вы знаете, да? Значит, этот день придет так, как будто сеть набросили на вас. И теперь он говорит в 36 стихе, единственное, что можно сделать, бодрствуйте, чтобы это не случилось с вами. Бодрствуйте на всякое время. То есть, если мы говорим бодрствуйте, да еще на всякое время, пожалуйста, расскажите свои ассоциации. Что это значит? Не спите, еще что? Молитесь еще? Будьте на страже? Что еще? Будьте внимательны, осторожно, да? Опасность. То есть эти ассоциации, которые связаны с 36 стихом. Бодрствуйте, не спите, не отвлекайтесь. Причем на всякое время. Вот мы сделали такой анализ небольшой вот этих трех стихов. И мы видим, что это очень серьезно. И это все касается той точки, которую мы с вами поставили на графике, там, где мы живем. Перед тем моментом, как пойдут дальше, покатятся такие быстрые, серьезные события. Но вот эти три стиха, они говорят о том, что же постигнет человека, даже верующего. А кому он это говорит? Своим ученикам. Вы будьте на страже. Ведь сатана хочет уничтожить всех. Тех уже он своих загнал туда, куда кого надо. И спокоен за них. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то наркотики принимает. Он уже за них спокоен, там все в порядке. А вот эти еще люди как-то шевелятся. Их надо что-то с ними сделать. Набросить на них сеть. Чтобы они думали, что они все видят. Ведь через сеть все видно. А в самом деле они обездвижены. Вот такое состояние. Давайте мы посмотрим, Как же можно добиться такого результата сегодня? Сатане можно добиться результата, что народ Божий будет обездвижен. Это очень интересное явление. Это же не в самом деле сетку он набросит. Это что-то такое более тонкое, потому что в 36 стихе написано «бодрствуйте на всякое время», а это относится к сфере психологии. Бог создал мозг так, что у него есть две половины, мы знаем, да, правое и левое полушарие. И между ним есть мостик. Мозг работает так, чтобы передать информацию из левого в правое, из правого в левое полушарие. Так работает мозг. Господь создал удивительную эту систему обработки информации. Сегодня люди уже могут вникнуть в эти глубины и исследовать, как же человек думает, как он переживает эту информацию, как он выдает решение. Мы же говорили, что мужья должны решать, выдавать решение. Жены должны тоже думать головой. Когда мужчины не согласны с этим, они говорят, что женщины вообще не умеют думать. У них вообще никакой логики в голове нет. Так же? Поэтому мы должны исследовать этот вопрос. Как же получается это? Итак, когда обрабатывается информация, когда она получает, мозг получает информацию, он начинает воспроизводить что-то, он начинает ее обрабатывать. Если информация попадает нам в уши, допустим, или в глаза, как бы это ни было, мы получаем информацию, а левое полушарие начинает обрабатывать. И мы отмечаем это точками нейронов, которые обрабатывают информацию. Мы же говорили вчера, как они организовываются, эти нейроны, когда они организовываются, мы это все знаем. Вот они начинают работать, они принимают информацию. Как можно узнать, работает мозг или нет? Или человек просто закрыл глаза и себе мечтает, а не работает над информацией? Эту картину может показать аппарат, который измеряет электрический импульс, который издает мозг, когда он работает. Сейчас ваши головы, если бы взять измерительный аппарат, осциллограф, и измерить ваши электрические импульсы, вы почувствовали, что информация для вас ценная. Что делает мозг? Он запоминает эту информацию, анализирует. На уровне каком он ее анализирует? На уровне сознания. Вы четко себе представляете, анализируете то, что вы слышите. Вот это называется работа мозга на волне бета. Но иногда есть такое состояние мозга, когда не может же человек постоянно быть в таком аналитическом напряжении. И мозг умеет расслабляться. И даже мы позволяем ему расслабляться. Это же каждый из вас говорит: «Все, устал, хочу расслабиться». Правильное желание? Нормальное желание. Мозг начинает по-другому анализировать информацию. Если информация все-таки идет, она передалась в правое полушарие. Правое полушарие имеет много таких скоплений нейронов, но больше здесь располагаются это эмоции, чувства наши. Но здесь интересное есть явление. Когда мозг начинает передавать информацию на правое полушарие, и на правом полушарии начинается обработка информации, эта волна называется волна не анализа, а расслабления. Расслабление на волне, и она называется волна альфа. Медленнее работает, он успокоился немножко, он хочет расслабиться. Но может наш мозг анализировать информацию и сказать: «Это плохая информация». Может? На волне бета это возможно. Информация плохая. Я ее оцениваю как плохую и не хочу ее запоминать. На волне альфа такого явления нет. А там другое явление. На волне расслабления мозг воспринимает информацию только как положительную. Только как положительную. Там нет анализа. Что может помочь человеку распределить, плохое или хорошее? Анализ, который делает левое полушарие. Если эта информация переваривается уже в другом полушарии, все, уже нет анализа, уже информация будет только положительной. А теперь мы переходим к следующей волне, которая тоже есть. Она как бы из двух полушарий, она работает в определенном плане. Это называется волна дельта. Волна имеет свой определенный маленький рисунок. Это называется волной сна. Волна анализа, волна расслабления и волна сна, сон. Это же состояние волны дельта, это третье состояние мозга, переживают младенцы, которые только родились. Вы помните, мы говорили вчера о том состоянии, когда родился ребенок, и у него расплываются глаза во все стороны, он не может еще фиксировать ни на чем. И вот эта волна дельта – это состояние младенчества, в том числе, когда маленький ребенок родился, он находится в состоянии сна, он постоянно спит. Вот эта вот волна дельта – это подсознательное восприятие информации, подсознание. Вот эти три состояния мозга, три состояния даже человечества, человеческой психики или человека. Так называется это в научных трудах. Три состояния человека. А теперь, что я хочу вам интересное сказать, то, что нам очень важно знать. Недавно ученые, петербургские ученые, заведующие лабораторией психоневрологического института имени Бехтерева, профессор Слезин и кандидат медицинских наук Рябина сделали научное открытие. Обнаружили особое состояние человека во время молитвы. Подробно об этом феномене рассказывает Слезин. И вот профессор дал такое интервью интересное об этом исследовании. «Многие годы в практике лечения неврозов применяется метод самогипноза, или, как мы его называли, медитацией. Они исследовали это состояние. Если человек медитирует, то что это такое? Мы решили в своей лаборатории исследовать, какие процессы происходят при этом в коре головного мозга». Сняли энцефалограмму и обнаружили, что во время медитации в коре головного мозга включаются все механизмы возбуждения. А люди думают, что медитация – это что? Они же все время, люди, которые этим занимаются, они говорят, что это расслабление. И они, к удивлению своему, увидели, это урок для нас тоже. Погружение в себя, ведь молитва – это не погружение в себя. Молитва – это соединение с небом. А вот при погружении в себя включаются все механизмы возбуждения, что может очень четко привести к состоянию депрессии. Дальше. И в один момент они себе задали вопрос, а что происходит в мозге, если человек молится? Тоже возбуждение или что? Человек сидел и молился. Они призвали одного пастора церкви, и он молился, а они одели ему вот этот обруч энцефалограммы сделать. И когда он молился, у него полностью отсутствовал электрический импульс. Вы представляете, что это значит? Человек молился, на нем вот этот обруч, который должен измерить его волну, на какой же волне он работает, этот мозг. И они не обнаружили ни волны бета, ни волны альфа, ни волны дельта. Никакой волны не было во время молитвы. А что это за состояние? И вот они назвали это удивительное явление четвертым состоянием человека. До нашего открытия наука знала три состояния сознания человека. Бодрствование, активный анализ, о котором мы говорили, расслабление, при котором нет анализа, и быстрый и медленный сон. Вот это три состояния. А теперь нам стало известно еще одно состояние – полное отключение электрической активности коры головного мозга при полном сознании. То есть человек в полном сознании, и ни одна волна не работает. Действительно, это их так ошарашило, что они начали изучать, что же это за явление. Получается, что молитвенное состояние также свойственно и необходимо человеческому организму, как и три ранее названных. Человек должен анализировать, он должен перейти когда-нибудь в состояние расслабления, он должен спать нормально, применяя при этом быстрый и медленный сон, так он только отдохнет. И оказывается, он должен быть время от времени без единой волны. И поэтому он пишет так, этот профессор: когда в жизни человека по его воле отсутствует необходимое для него четвертое физиологическое состояние мозга, то, видимо, происходят какие-то негативные процессы. Обратите внимание, что характерной чертой настоящего верующего человека является умиротворенное состояние души. Мир. Видимо, без внедрения в практику молитвенного состояния этого мирного устройства в душе нам трудно достигнуть. Отсюда и целительные свойства молитвы. Во время настоящей, искренней, не просто заученной молитвы происходит уход от реальности, что приводит к разрушению патологических связей. Уходя от мира, от образов патологии, человек способствует своему выздоровлению. Четвертое состояние человека – это путь гармонии. Итак, ученый убедился, что молитва – это что-то необыкновенное, что должно присутствовать в жизни человека, и без этого нам не обойтись. А теперь вот дальше, что интересно. Ну, дальше он интересно здесь описывает такое свое отношение. Отсутствие одного из любого из состояний, то ли анализа, то ли расслабления, то ли молитвы, четвертого состояния, отсутствие одного из этих состояний нарушает гармоничное развитие человека и приводит его к деградации и болезни. Люди, которые никогда не молятся, или редко молятся, или мало молятся, к чему состояние это приводит? К деградации. Это правда? Правда. Мы это давно уже знали, а профессор открыл только недавно. А в Библии это об этом много говорится. Не будешь молиться, не будет силы, да? Поэтому я осмелюсь утверждать, что четвертое состояние позволяет или помогает человеку оставаться человеком. Итак, Бог говорит в этом стихе, который мы читали: «Бодрствуйте, и что делаете? И молитесь». Вот что значит, Господь обязательно об этом говорит. А теперь вот интересное явление. Мы изучили работу мозга. Мы посмотрели, как Господь устроил все, как хорошо и чудесно Он это сделал. Человек должен анализировать, должен расслабляться, он должен спать крепко. И кроме этого еще и молиться. Вот что, как должен жить человек. А теперь посмотрите, что придумал сатана, чтобы набросить сеть. Это тот 35 стих, о котором мы говорили. Он помог человечеству использовать один очень интересный прием, чтобы убедить его, что это очень интересно и полезно для информации. Человек сидит перед телевизором. Как работает телевизор? Во-первых, сам телевизор по себе интересно работает. Во-вторых, человек воспринимает зрительно картинки, которые идут как очень быстро сменяющиеся изображения. Линейная смена картинок, движение очень быстрое, до 1200 в одну минуту. Движение сменяется, и глаза это воспринимают. Некоторое время идет анализ, мы же получаем информацию и анализируем. Анализируем это, то, что мы видим. Дальше мозг не выдерживает такого напряжения, когда идет такое раздражение глазных нервов, когда меняется движение, постоянно смена кадров такая быстрая. И мозг начинает защищаться. Как он защищается? Он делает простой такой прием. Он отключает анализ. Отключает анализ. И человек принимает дальше информацию, он же смотрит телевизор. И на какой волне он начинает принимать? На волне расслабления. Расслабляя, волна идет альфа, расслабление. Здесь, пока была еще информация на аналитическом полушарии, у него информация могла быть положительной и отрицательной. То есть он посмотрел фильм, идет какой-то фильм, допустим, эротический, что у нас часто молодежь смотрит, да? Эротический фильм. Он ее определил как, сначала как отрицательно. Вы помните свои первые взгляды на то, что показывают по телевизору? Какое у вас ощущение было? Как вы реагировали, если вы увидели голого человека там, или какое-то такое неприятное что-то для вас? Вы говорили: какая гадость, да выключи ты, ну неохота, да? То есть вы определили информацию как отрицательную. Но если человек продолжает смотреть, а чем это кончится? Есть барьер, через который перешагнуть человек не успел. И что получается? У него эта информация пошла на правое полушарие. Он начинает на этой волне, он расслабился и смотрит дальше. Дальше информация воспринимается как? Как положительная. Это свойство мозга. И он эту информацию положительную отправляет в подсознание. Он просмотрел этот фильм эротический, потом порнографический, потом какие-то боевики, потом еще что-то он смотрел. Вся эта информация сначала определялась как негативная, но в процессе расслабления вся она воспринимается как положительное. И в памяти откладывается, в подсознании, в специальной папочке. Видимо, это выглядит так. Папка, информация, название и большой крест, положительная информация. Все нормально. Когда происходит момент, когда провокация какая-то проходит, испытание вот этой информации, то есть человек попадает в ситуацию, например, испытание или искушение каким-то эротическим явлением. Девушка начинает при нем раздеваться, например. Христиан-адвентист, верующий, попал в ситуацию. Девушка, с которой он, ну, может, дружил, может, неверующая, может, какая-то чуть-чуть они где-то там позволили себе, выпили. То есть грани барьеров снижаются, и он попадает в ситуацию. Девушка начинает раздеваться. Что сделает парень, который имеет информацию в подсознании плюс по эротическому фильму? Эта информация, моментально мозг, как компьютер, он ищет похожую информацию. Что делать? Ведь мозг спрашивает, что делать? И дает ответ, достает эту папку, открывает ее, а там команда положительная. Что этот парень будет делать? То, что видел в фильме. Почему? Потому что та информация, которая была заложена в нем, она изменила в нем какие-то барьеры. Куда-то они ушли. Информация положительная в его собственной голове. И он сделает то, что видел в фильме. Потом, когда спрашивают его, как ты мог так сделать? Как ты мог это допустить? Что отвечают такие молодые люди? Не знаю. Я не знаю, как это со мной произошло. Я не могу это объяснить. Он не знает, как это получилось. А как получается это? Информация выдается, и как положительная дается команда в центре головного мозга делать так, как видел. И так человек попал в ловушку. Он уже это сделал, потом уже привязан к этому действию, и он уже завязан сатаной. Ловушка, как сеть, была наброшена на его мозг. А теперь давайте посмотрим еще одно явление. Что такое десенситизация? Умное слово, которое очень интересует много. Что же это за слово? Вы когда садитесь смотреть, например, боевик какой-то, любят многие наши молодые мужчины смотреть боевики. Они когда садились первый раз, они прямо съеживало их, когда людей там убивали сотнями. И эти трупы, а сейчас вообще показывают все, вывернутся все какие-то внутренности там, все это приладят таким образом, и кровь идет, и все на свете. Сначала это ужас какой. Теперь вы увидите, как убивают человека по телевизору. Вы увидели, расстрелили, вы и убили человека. Какая ваша реакция? Да никакая. Вы себе прошли мимо и ушли. Что произошло? Десенситизация, изменение сознания. Чувствительности к барьеру, чувствительности к греху. И каким результатом будет десенситизация? Если, например, мы смотрим эротические фильмы или смотрим фильмы, где показывают постоянно измену, гомосексуализм или еще какие-то вот такие фильмы, как пройдет десенситизация сознания? Сначала человек будет возмущаться, что это такое, как это так, потом он смотрит, а потом привыкает к этому как к нормальному явлению. И если этот грех прививается этому человеку медленно, но уверенно, это как раз и есть процесс десенситизации, процесс снижения чувствительности, барьера. Какая взаимосвязь между десенситизацией и ценностной системой, которая должна охраняться нами в нашем сознании? То есть система нравственных ценностей и десенситизация. Какая связь между этими? Огромная связь. Посмотрите, что говорит сестра Вайт в книге «Желание веков», 461 страница. «Сатана знает, что немного ему осталось времени. Он призвал на помощь все свои силы, чтобы прельстить людей, пока не окончится время испытания и не закроется навсегда дверь благодати». Сколько сатана будет людей десенситизировать, показывать им очень низкий уровень яда греховного? Сколько он будет это делать, стараться? До какого времени? До закрытия двери благодати. А дальше ему все равно. Хоть вы сожалеете, хоть вы пропадаете, он уже до своего добился. Так сегодня, сколько времени осталось до закрытия времени благодати, мы не знаем. Но задача этой сети, которую он набрасывает на наш мозг, на наших детей, подростков, на нашу молодежь. Цель какая? Снизить чувствительный барьер ко греху. Вот это и есть десенситизация общества. Я хочу рассказать вам очень интересные исследования, которые были сделаны в результате опросов. Была проведена такая программа, которая называлась «Телевидение для детей». Были получены следующие данные после исследования всех каналов. 96% чистого телевизионного времени было посвящено показу секса. Это было прелюбодеяние, изнасилование, измены, гомосексуализм, проституция, добрачные сексуальные связи, рождение детей вне брака и так дальше. Это то, что в фильмах и сериалах показывают. Почти все смотрят, молодые смотрят разные вот такие передачи. И только 4% отображают отношения между супругами. Но причем эти отношения показанные носят крайне негативный характер, как супруги ругаются. А вот внебрачные отношения замечательные. Так сегодня вы спросите общество, почему молодые люди устраивают себе так называемый, неправильно называемый гражданский брак? В чем они уверены? Как только они распишутся, так у них будет ругань семьи. Откуда это? Потому что все было показано о семье только с негативной стороны. Нормальных семей по телевизору не показывают. Они там живут, кто знает с кем и кто. И потом не могут разобрать, чьи где дети. И разбирается в сериале. 300 серий разбирают, чьи дети где. И это все постоянно просматривается, анализируется. И как воспринимается? На волне расслабления. Почему? А теперь посмотрим этот процесс. Как же это осуществляется? Когда начинает человек смотреть телевизор, у него аналитическая система, вот это с левым полушарием, работает только 3 или до 8 минут. То есть человек может анализировать программу, которую он смотрит, только до 8 минут. Но чем быстрее человек переключается, несколько раз достаточно такого опыта, то есть мозг что делает? Отключает аналитическую систему, а включает систему защиты, расслабления. И здесь уже воспринимается эта информация как положительная. 3 минуты только человек может анализировать. Это если он сообразил, сеть снял и телевизор выключил. Так это надо для этого 3-8 минут. Но если человек часто смотрит и переходит в процесс расслабления, а я, знаете, как замечала интересное явление, когда человек садится перед телевизором, он ложит здесь выпить что-нибудь, там семечки какие-то или яблоки ложит заранее, берет плед, укрывает ноги. К чему он готовится? К расслаблению. Так он знает, у этого человека расслабление происходит гораздо быстрее, привычно. Как только включается телевизор, прошло 2 минуты, он в процессе расслабления. И все. И он уже сидит в расслаблении. Ему даже анализировать не надо. Он даже и забывает щелкать, а если щелкает, то это так уже получается механически. Но самое страшное, что у детей для того, чтобы отключить анализ, достаточно 1,5 минуты. Раздражение, которое идет от этих волн меняющихся, у подростков – это подростки, это взрослые. А вот детки маленькие, до, например, до 6 лет, у них 0,5 – это 30 секунд, 0,5 минуты. Через 30 секунд у них анализ уже отключен. И как дети ведут себя? Они как привязаны глазами к экрану. Их невозможно оторвать. Они даже не слышат, что вы их спрашиваете. Если вы что-то даете, они вот так протягивают руку, берут и жуют. А глаза постоянно привязаны к экрану. О чем это говорит? Человек в состоянии расслабления. Он не может оторваться от того, как внедряется в подсознание вот эта система. И представьте себе, дети смотрят фильм, например, «Звездные войны». Вот здесь мы сделали исследование. «Звездные войны» был такой мультфильм. Дети смотрели, и мы следили за этими детьми в течение часа после этого мультфильма. И интересно, все дети 100% проявили агрессию в первых 20 минут. Они или друг друга отлупили, или воспитательница попала Одно, так один разогнался и прямо кулаками в живот. Ни с того, ни с сего, без причины. Просто проявил агрессию. Один перевернул какую-то там, ваза какая-то стояла с цветами. Он ее перевернул и убежал. Воспитатель говорит, какие дети, ужас один, какие дети сегодня. А что же это за дети бедные? Они же сидят и смотрят агрессивный мультфильм. Эта агрессия воспринимается мозгом как положительная. И тут же у детей получается отдача. Буквально в первых 20 минут все дети проявили свою агрессию после просмотра мультфильма. Настолько мозг чувствителен к той информации, которую он получает. А теперь посмотрим. Хорошо, сегодня вот интересно еще одно сведение в связи с этой программой, которую делали. Постоянная реклама пива, алкогольных напитков имеет свое губительное влияние на психику детей и подростков, да и взрослых. Наши руководители, которые вот телевидение там ведут, государственные руководители, министры просвещения и другие, используя телевидение, они утверждают, телевидение – это великий учитель. Поэтому надо через телевидение управлять сознанием людей. Но они надеются, что телевидение научит хорошему. А как мозг работает? Происходит то, что мы видим в практической жизни. Подростки убивают друг друга и учителей. И без сожаления стреляют своих одноклассников, родителей, прохожих. Девочки рожают в 11-12 лет. Семьи распадаются без сожаления, без оправдания, без напряжения. Единственный выход для них – развод. А что они видят в фильмах? Не то же самое. Духовные ценности теряют свою важность для сознательной жизни. Произошла крупная и активная десенситизация общества. Общество сегодня не имеет тех ценностей, не оценивает того всего, что нравственно было поднято Господом на высоту. Ты должен по жестокосердию своему покаяться, примириться с женою своей. Ты должна уступить своему мужу, и вы должны жить вместе, потому что семья создана для вечности. Один раз и на всю жизнь. Нет, сегодня люди решают проблему иначе. Они видят это по телевизору каждый день. Фильмы только так решают проблему. Бросил и ушел, и другую нашел. И потом только извинился, извини, я уже с этой девушкой гуляю. Да, ну хорошо. И все. И они учатся этому. Это является у них принципом жизни. Теперь полученная нами информация о десенситизации. И она остается в вашем мозге, в ваших клеточках, в ваших файлах памяти. И она должна быть как положительная эта информация. Если вы даже сейчас расслабились немножко, то информация все равно будет приниматься как положительная. А в самом деле это какая информация? Положительная. Я хочу предложить вам прослушать очень важные вопросы. Не спешите выбрасывать из дома телевизор. Просто бодрствуйте, когда включаете его. Помните, что полученная негативная информация никогда не выбрасывается и не исчезает по вашему желанию. Это что за известие такое новое? Та информация, которая уже упрятана в файлах памяти, то ли положительная, то ли какая бы она ни была, даже и отрицательная, как вы ее назвали, она никуда не девается. Мозг имеет такое свойство. У него столько есть памяти, столько объем памяти большой, что вся жизнь человека проводится в каких-то действиях, и все, что он получает информацию, любую, где бы он это и не получал, через глаза, через уши, через какие-то ощупывания, все равно эта информация навсегда остается в мозге. А если я хочу ее забыть, выбросить, не получится, не удастся. Информация не выбрасывается, только забрасывается. Поэтому надо быть очень осторожным. Эта отрицательная информация, которую вы получили, она будет постоянно работать против вашего спасения. Внимательно смотрите, что получают ваши дети, какую информацию. Ответьте на следующие вопросы. Какая роль в передаче отводится Богу и Его Сыну? Передача, которую смотрят ваши дети. Выглядит ли в этой передаче или в фильме грех привлекательным? Это для вас и для детей. Фильм, который говорит, что можно это делать спокойно и свободно, о грехе. Если это так, выключайте телевизор. Какой способ жизни выглядит привлекательно в данной передаче и в этом фильме? Стоит ли качество программы того времени, которое вы на него потратили? И сможет ли эта передача или этот фильм направить вас в лучшую сторону, ваш характер, ваши мысли, ваши чувства? Если это так, смотрите дальше. Если вы знаете, что там есть что-то отрицательное, выключайте. А что же делать с нашим мозгом? Ведь мы с вами наглотались уже, да? Полно. Наши дети насмотрелись. Что делать с этим? Когда же можно как-то управить? Ведь многие люди приходят к Богу и надеются: «Господи, очисти мои мысли, очисти мою память от того всего, что я видел». А Господь говорит: «Я этого не могу сделать. Это ваша память. Я вам дал мозг. Вы его напитали тем, что вы напитали». И что же дальше? И тут приходит на помощь к нам сам Бог. И Он говорит: «А теперь, сын мой, это израненное сердце вот этими файлами отрицательными, которые у тебя там сидят, отдай его мне. Это твое сердце, отдай мне». Ведь Библия определяет слово «сердце» как средоточие памяти и разума человека. Он говорит: «Отдай мне его». И что Бог сделает с ним? И Он говорит: «А теперь я сделаю чудо. У тебя будет новое сердце». Как будет работать новое? Вы знаете, что у нас большие резервы мозга. Многие думают, что сегодня 4, может быть, процента используется из того резерва, который есть в мозге. Но сегодня последнее известие уже от таких научных трудов доказывает, что даже десятой доли 1% человек не использует. Какой огромный резерв! И теперь этот резерв мы так запачкали, так его изгадили, да, что мы не знаем даже, что с ним делать. Господь говорит: «Дай-ка мне его, я его закрою, я его придавлю, и он не будет работать в твоей жизни». Кто это делает? Чем ближе мы к Богу, тем больше у нас сила Духа Святого работает, тем крепче и надежнее вот эти файлы закрыты. Вы работаете с Богом, и вы просите: «Господи, задействуй ему разум». Он задействует, у него большой резерв. Очень хорошо, что резервом пользуется у любого человека только Бог. Сатана не может это сделать. Сатана только использует то, что человек позволяет. А человек позволяет то, что может отдать. А отдать он может очень маленькую долю. Но вот Бог распоряжается нашим резервом. Он открывает новые виды, новое сердце, новое поле. И теперь ты работаешь совершенно другим. Тебе не интересно то, тебя не волнуют эти всякие сексуальные вопросы, тебя не волнуют разводы, тебя это не волнует. Ты хочешь спасти свою семью и прийти к закрытию двери благодати спасенным. Это твоя задача, и ты можешь это сделать с Богом. Это замечательно. А то, что вот там, то закрытое, прижатое, оно может выскочить оттуда или нет? Может. Когда? Когда ваша связь с Богом теряется. Вы видите, часто наша христианская жизнь идет волной вниз. Вниз, и мы чувствуем какое-то ослабление. Это есть опасный момент. Когда мы вниз падаем, сатана старается вот эти файлики открыть. Наша с Богом связь теряется, он открывает файлики, нами начинает управлять вот те картинки, которые мы видели. Поэтому сегодня обращается Бог к нам и говорит: «Бодрствуйте на всякое время». На какое время? Давайте мы этот стих, который мы вот вначале прочитали, да, вот в этом всем плане прочитаем его. Вы уже знаете современный язык. Итак, начинаем со слова «бодрствуйте». Что это значит здесь? Не теряйте момент, какой? Анализа, да? Не теряйте анализ, бодрствуйте, анализируйте все, что вы смотрите, что слушаете. Над этим нужно работать. И в это время, если вы хотите расслабиться, вам тяжело уже, что делаете? Молитесь. Бодрствуйте и молитесь. Вы будете в процессе расслабления. И тогда очень хорошо. А если наступил момент расслабления, бодрствуйте на всякое время. Бодрствуйте. Ваш процесс расслабления в каком уровне? Что вы сейчас смотрите? Чтобы не произошло утери порога чувствительности. Итак, мы уже знаем, не теряйте анализа. Если расслабляетесь, будьте внимательны. И молитесь на всякое время. Анализируете – молитесь. Расслабляете – молитесь. Спите перед сном – помолитесь. То есть постоянно, Другими словами, молитесь. Четвертое состояние мозга. Оно отделяет нас от патологических связей, прошлых, виденных, почувствованных каких-то переживаний. Так мы с вами пришли к концу этой лекции. Я думаю, вам понятно слово «десенситизация». Теперь оно не такое трудное, но оно очень полезно знать. Если вы будете знать, что это значит, вы оградите свой разум от падения этой пропасти, в которую толкает вас сатана. И именно вот сегодня, на последнем времени, как только приближается дверь закрытия благодати, день такой, он толкает человека, чтобы он не очнулся, а очнулся он после закрытия двери благодати. Тогда он будет за вас спокоен. Я желаю, чтобы это чувство осторожности и бодрствования сопровождало нас до самой вечности. Аминь.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы продолжаем размышлять над Нагорной проповедью Иисуса Христа, записанной в Евангелии от Матфея. На наши вопросы отвечает пастор Павел Владимирович Гончар. Как мы говорили в нашей прошлой программе, фарисеи и книжники учили народ не нарушать закон. Иисус Христос, напротив, говорил, что закон нужно исполнять. В чем разница между этими двумя понятиями – не нарушение и исполнение закона?
3: Да, я хочу напомнить о том, что как бы контекстом нашей беседы является Нагорная проповедь. И говоря о исполнении или нарушении закона, мы говорим не в общем, что есть много разных подходов к этой проблематике, а мы говорим с точки зрения учения Господа нашего Иисуса Христа в Нагорной проповеди. И прошлую нашу беседу мы говорили о том, что Спаситель приглашает своих слушателей, тех, кто готовы за ним идти, приглашает к тому, чтобы их праведность превзошла праведность фарисеев и книжников, людей, которые посвятили, в общем-то, свою жизнь исполнению воли Божьей и тому, чтобы учить других людей идти этим путем праведности. Когда Спаситель говорит, что «я пришел в этот мир не нарушить закон», а исполнить, он тем самым указывает нам некий такой путь вот этой превосходящей праведность фарисеев праведности. Такое вот тавтология. Но этот путь – это путь активный, путь исполнения, не путь избегания нарушения, а путь активного исполнения праведности, исполнения закона ради достижения праведности. Кстати говоря, в этом, наверное, заключается и один из смыслов или одна из целей воплощения или прихода Мессии в этот мир. Он говорит: «Я пришел не нарушить, а исполнить». Это слово еще имеет такой немножко оттенок «наполнить», исполнить что-то до краев.
2: Довести до совершенства.
3: Довести до совершенства. Да, показать пример, явить. Потому что в течение времени воля Божья, в течение тысячелетий, которая являлась в жизни израильского народа, она как-то иссякла, иссохла. Израиль уже не был тем примером, светом и солью, каким он призван был быть изначально. Поэтому Мессия должен был как бы в своей жизни повторить путь Израиля. Ну и эти намеки, эти ассоциации, если читать Священное Писание, мы видим, Мессия как бы повторяет путь Израиля.

0: милости Божией.
1: И когда он... Извиняюсь, перебью. Потому что, наверное, само по себе исполнение закона, вот сама фраза «исполнить закон», она звучит достаточно сухо, как-то скучно, и как-то сразу не по себе становится, когда речь идет о том, что нужно исполнять Божий закон. Кажется, что это какие-то рамки, в которые люди себя готовы загнать ради того, чтобы угодить Богу. Но, в общем-то, исполнение Божьего закона вряд ли вдохновляет человека. А вы говорите о новом смысле, о творческом подходе к исполнению закона и о вдохновении. Это очень интересно.
0: Да, а без этого не было бы силы Евангелия. Если бы Евангелие просто повторяло то, что говорилось на протяжении тысячелетий, и это, собственно, путь фарисеев, не добавить ничего нового, но как бы сохранить, законсервировать все как было, предохранить от нарушения, то Евангелие бы не было Евангелием. Мессия пришел как законодатель. Он пришел как тот, кто вдыхает жизнь в мертвое. Тот, кто вливает новое вино, вино нового учения, да, или нового смысла. Тот, кто творит этот мир как бы заново. Он обладает творческой силой, он обладает властью. И эта власть, она как бы дышит в его словах. И поэтому всякие, которые слушают слова Спасителя, и не просто слушают, но и пытаются претворить свою жизнь, он прикасается к этому источнику вдохновения. Он как бы обретает... Ну, новые мотивы для своих поступков, для своих мыслей, для своей жизни. Ну, объяснить это рационально очень трудно. Это нужно просто испытать, потому и сказано «придите и вкусите, как благ Господь». И вот Нагорная проповедь является одним из таких вот источников или ручьев, из которых мы можем испить это благословение и это, найти это вдохновение. Вот, но сегодня мы, наверное, рассмотрим следующую часть Нагорной проповеди, которая иллюстрирует нам, что же значит не нарушить закон, а исполнить с точки зрения Спасителя. Как он наполняет этим новым смыслом, этим новым вдохновением и новым содержанием хорошо известные нам заповеди. Следующая часть 5 главы Евангелия от Матфея, в которой содержится Нагорная проповедь, содержит таких 6 противопоставлений. Спаситель говорит, вы слышали, что сказано древним? Это вот это вот законсервированное фарисеями учение закона, которое передавалось на протяжении тысячелетий, тысячелетий, тысячелетий, и которое было очень хорошо всем известно, и кроме тоски ни у кого ничего не вызывало, потому что они это слышали в синагогах и от своих учителей из поколения в поколение и знали на память. Но Спаситель говорит, праведность не в том, чтобы это знать на память и соблюсти букву, а праведность в том, чтобы это превзойти и как бы посвятить свою жизнь этому творческому исполнению или наполнению смысла этого ветхого, старого, всем надоевшего чем-то новым. И вот просто такие, вот он приводит 6 конкретных примеров, и мы на них остановимся в течение наших бесед. Сегодня на первых 2. 2 заповеди Спаситель предлагает в качестве примера для наполнения старой заповеди новым смыслом. 6 заповедь короткая – «не убей», и 7 заповедь тоже короткая – «не прелюбодействуй». Ну, давайте, может быть, прочитаем несколько текстов, да, и потом рассмотрим их. Это 5 глава Евангелия от Матфея. И после 20 текста, в котором он говорит, «Ибо если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное», он сразу же начинает приводить пример, что значит превзойти праведность книжников и фарисеев. Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Вот древним. На протяжении долгого-долгого времени это повторялось и говорилось, это выбито на каменных скрижалях. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. И мы знаем, что в законодательстве Торы или Пятикнижия Моисеева расписано, что нужно делать с тем, кто убил. Кто совершил это преступление, ну, в тех или иных случаях. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто убьет, подлежит суду. Ну, это как раз то, чем ограничивали свою праведность фарисеи. Для фарисея, для человека, который искал способа соблюсти Божий закон так, чтобы его не нарушить, он как бы цеплялся за слова, за формулировку. В законе сказано «не убей». Значит, если я не убиваю, я праведен.

0: я не нарушаю закон.
1: Я не нарушаю закон. В этом смысле я думаю, что много в нашем обществе праведных людей. Да? Те, кто убивает в силу своей, может быть, преступной натуры или в силу своей профессии, там, военные или еще кто-то, ну, не так много. Да? Подавляющее большинство людей вообще никогда никого не лишали жизни. Даже, может быть, ну, может быть, кроме мух и комаров, может быть, даже и животных. Да? И в этом смысле путь исполнения этой заповеди кажется очень простым. И путь, которым шли фарисеи, в этом смысле он очень был простым и упрощал жизнь людям. Это как бы заповедь к нам не относится.
0: Да.
1: Можем мы сказать. Она может как бы быть, не быть, у нас с ней проблем нет. Но Спаситель призывает нас превзойти праведность фарисеев. Да? А как ее можно превзойти? Как эту заповедь можно исполнить? И вот дальше мы об этом читаем. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. Первая антитеза. Да? Противопоставление учения фарисейского и того, чему учит Спаситель. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Если там суду подлежит тот, кто убивает, то здесь подлежит кто? Гневающийся на брата своего напрасно. А кто скажет брату своему «пустой человек», то подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной.
0: Слово «рака» означает «пустой человек».
1: Ну да, да. Интересно, что в Евангелии от Матфея, в других Евангелиях, в Евангелии от Марка тоже мы встречаем, и в Евангелии от Луки, некоторые слова даются без перевода. То есть вот так, как они написаны. Почему? Потому что это слово было известно в тех местах. Это наш Новый Завет, он переведен с греческого. То есть на греческом языке это арамейское слово «рака», оно как бы сохранилось. Потому что и для греческого уха оно было понятно. Оно как бы, ну, имело такое некое символическое значение. Кстати говоря, оно означало такую пустоту. Пустоту, которая подобна вот пустоте идолослужения. Идол в мире ничто, говорит апостол Павел. Это пустота. Это ничто. То есть Богу противостоит пустота. Богу не противостоит другой Бог, а ему противостоит пустота. Поэтому, когда о человеке говорится «рака» или «пустой человек», это не просто вот там глупый, а в таком религиозном смысле, что это человек пустоты, это человек ничто, это человек как бы из ада, или как бы вот оттуда, из ничего. То есть это такое, как проклятие. Проклятие, которое, ну, или другими словами, чтобы ты умер. Вот как бы, знаете, вот
0: что
1: ты исчез, чтобы тебя не было.
0: Да,
1: вот как бы, и причем исчез не просто. Помните, это отдельная большая тема псалмы проклятия Давида. И вот он говорит, как бы проклиная там своих врагов, чтобы тебя Бог не защитил, и чтобы он от тебя отвернулся, и чтобы ты как бы остался один, и чтобы ты вообще в пустоту превратился. Вот как бы вот это вот связано с этим. Это, может быть, не просто ругательство, которое кто-то в сердцах произносит, а это вот какое-то такое стремление уничтожить человека, который тебе мешает, который стоит у тебя на пути, который тебя раздражает, который делает что-то, что тебе не нравится. И как бы можно уничтожить не только физически, а можно уничтожить вот как бы вот этим злым словом, да? Как бы сказав в сердце своем возжелать, чтобы он превратился в пустоту, чтобы он исчез.
0: То есть это слово, оно передает отношение произносящего его к тому, кому оно адресовано.
1: Да, оно передает отношение. Фактически человек убивает.
0: Да. И хоть он не делает это физически.
1: Хотя он это не делает. То есть если бы у него была эта возможность убить, да, то он бы это сделал. Он, может быть, не хотел бы видеть, как это происходит, убийство, но вот нажать какую-то кнопку, чтобы как вот компьютер на экран погасло, все, он бы как бы внутренне этого хотел. Да? Вот здесь идет речь об этом.
2: Открытая книга.
1: А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Ну, здесь некий такой параллелизм. Как бы эти похожи, очень близкие по своему. Это свойственно образному языку восточному. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там твой дар. И пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар. И мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы он не отдал тебя судье. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего все, что ты должен. Вот как бы вот это учение Спасителя, а первая заповедь, которой мы касаемся, шестая заповедь, о том, как наша праведность должна превзойти праведность фарисейскую. Другими словами, исполнение заповеди с точки зрения фарисея – это не нарушение, то есть не убийство. Исполнение заповеди с точки зрения Христа происходит не столько руками и ногами, сколько чем?
0: Сердцем.
1: Сердцем, да, потому что сердце есть источник действий. Мы сначала замышляем это действие, оно сначала, как бы, эта мысль, как зерно, попадает в почву нашего сердца, оно потихонечку там разрастается, занимает все наше сознание, и из этого вырастает действие. Спаситель говорит, что не делайте разницы между тем, что вы делаете, и тем, что вы замышляете, между тем, что в вашем сердце, и тем, что вы фактически делаете, то тем, каким путем идете. И в этом смысле он призывает к тому, чтобы праведность его последователей превосходила праведность фарисеев. То есть превосходила на сердечном уровне. Не на уровне дел, а на уровне помыслов. Поэтому христианин призван исполнять эту заповедь, как бы не обращая, так сказать, своих врагов в пустоту, а контролируя свой гнев, понимая, что как бы уже сама мысль, которая в конце концов переполнит тебя, если ты позволишь ей, да, как мы говорим, нельзя запретить мысли, как птица летать над головой, но можно запретить свить мысль, свить гнездо. Вот примерно то же самое происходит и здесь. Исполнить ее, значит, напротив, благословлять. То есть, как бы, если, ну, мы будем читать это дальше, на горной проповеди, когда он говорит, любите врагов. То есть, как бы, исполнение заповеди – это не попытка не убить, уберечь себя от убийства. Это даже не попытка не вынашивать злой мысли, а это наступление на эту злую мысль. Это активное действие. Любить врагов – это активное действие. Это не сидеть и ждать или как бы бороться с этими злыми мыслями, которые появляются в голове, а это наступление. Потому что мы хорошо знаем, что как бы простить легче тогда, когда человеку, который обидел нас, тогда, когда мы, пересиливая себя, начинаем говорить ему что-то хорошее, хотя в это не верим. Но как только мы начинаем это делать, сразу мы вступаем на путь любви, и она начинает нас захватывать.
0: Есть же также текст тоже в Священном Писании: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром».
1: Да, абсолютно точно. Вот как бы таким образом Спаситель показывает, что значит исполнение заповеди, что значит активная любовь. Да? Вот мы к этому призваны, и тогда наша праведность превзойдет праведность фарисейскую.
0: Вот что интересно, в 24-м тексте этой главы написано, в 23-м, 24-м текстах: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим», и так далее. «Уже потом принеси дар Господу». Что интересно, здесь написано, если ты вспомнишь не что ты имеешь против брата, а что твой брат имеет против тебя. Даже если с твоей стороны все благополучно в отношениях с твоим ближним, но если ты знаешь, что он на тебя держит зло, он на тебя обижен, чем-то может быть недоволен, иди и примирись. Здесь это имеется в виду действительно?
1: Ну да, опять же, мы должны понимать, что Нагорная проповедь, как и учение Спасителя, ну, нельзя буквально понимать. Да? Вернее, как его нужно понимать буквально, но понимать, что за этой буквой скрыт глубокий смысл. Угу. И в этом образе выражена какая-то вот идея очень важная для нас. Если мы будем воспринимать этот текст буквально, то жизнь станет невыносимой. То есть мы как бы будем виноваты в том, что кто-то против нас что-то имеет.
0: Да, вот
1: да?
0: Именно.
1: Как бы получается.
0: Да, да.
1: Ну, понятно, что Спаситель об этом не говорит. И мы далее, особенно в 7 главе, когда мы перейдем к исследованию 7 главы, увидим, что там немножко интонация меняется Спасителя. Появляются свиньи, появляются псы, люди, угу. Вот, появляются лжепророки, появляются негативные персонажи, которых должны называть по имени, которым должны отпор давать и которым должны противостоять. То есть речь не идет о такой всеядности, терпимости и такой политкорректности, суперполиткорректности ко всему, что творится вокруг нас. Не в этом смысл. Здесь он как бы дает вот иллюстрацию этой мысли. Мысли о том, что будь активен в соблюдении заповеди «не убей». То есть соблюдай ее на уровне желания, на уровне своих мыслей. Будь как бы мирен по отношению к тем, кто хочет с тобой враждовать. Будь мирен по отношению к человеку, хотя будь нетерпим к врагу, к греху, который делает этот человек. Это немножко разные вещи. И вот мы об этом потом будем с вами более подробно говорить. Поэтому призыв, когда ты идешь дар твой к жертвеннику, не все, что это значит? Когда ты совершаешь богослужение. Совершение богослужения невозможно отдельно от твоей жизни. И не только от твоей жизни, а от того, что тебя наполняет. То есть, если ты внутри исполнен зла, да, то ты не можешь совершать богослужение. Если ты даже соблюдешь все правила и все буквы закона, по которым это нужно делать, ты не можешь отстоять литургию, не можешь поставить там свечку, говоря вот таким простым языком, или совершить молитву, если ты внутри к этому не готов. Ты должен пойти и примириться. И он показывает, что праведность в этом смысле это не внешнее формальное принесение жертвы или там чего угодно, что как бы твою набожность показывает. А праведность – это прежде всего состояние твоего сердца. Оставь твой дар перед жертвенником, пойди, примирись с братом твоим, и тогда принеси дар. Да, и как вы подметили, точно здесь имеется в виду, что если брат имеет против тебя, да, то есть это еще такой более глубокий уровень. Конечно, мы не можем изменить мысли наших ближних, кто против нас что-то имеет, но мы можем им ясно сказать, что мы не хотим с ними быть в ссоре, да. Хотя иногда, конечно, нужно проявить твердость, даже, может быть, жесткость для того, чтобы обличить человека и помочь ему стать на путь праведный, но это делается не ради того, чтобы себя как-то возвысить, а кого-то унизить, а ради торжества правды, ради спасения. Но это отдельный разговор. Но здесь вот еще раз хочу повторить, Спаситель иллюстрирует вот эту свою мысль. Исполнение закона – это исполнение в сердце, а не исполнение действием, там, руками или ногами.
0: Но в то же время за нашими сердечными помышлениями, за нашими желаниями также следует действие. Если в сердце у нас добро и любовь по отношению к ближнему, то мы не можем просто оставаться на своем месте, зная, что кто-то на нас обижен, и мы не пошли и не примирились с этим человеком. Мы идем и со своей стороны делаем все возможное для примирения, а дальше уже выбор этого человека, простит нас или нет.
1: Абсолютно.
0: То есть
1: точно.
0: Это и действие тоже просто, это естественные следствия.
1: Да, да. Да, вот это я еще раз нужно подчеркнуть, что то, что мы делаем, это является следствием того, о чем мы думаем, тех мыслей, которые мы вынашиваем. И не нужно это отделять. Фарисеи это отделяли. Спаситель говорит, что это отделять нельзя, потому что это лицемерие. Если вы как бы делаете так, но вы это не верите, или это не показывает сущность того, о чем вы думаете, сущность вашего сердца, это никакого значения не имеет. Можно казаться благочестивым и праведным, а внутри быть злым, сварливым, не желать никому добра, всех проклинать, ворчать и так далее, и так далее.
2: Открытая книга.
1: Следующая, наверное, иллюстрация – это седьмая заповедь, да, которую приводит Спаситель. Вы слышали, что сказано древним – «не прелюбодействуй». Как бы просто все. Опять такая простая заповедь. И для фарисеев, ну, может быть, в следующий раз мы опять к этой теме вернемся, потому что следующая антитеза, третья, она тоже будет касаться седьмой заповеди, но в плане развода. То здесь как бы просто заповедь рассматривается, седьмая, не прелюбодействуй. Опять для фарисея это действие. Так, действие, связанное с преступлением закона или с его исполнением. Но Спаситель говорит, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею сердце своем. И далее такой шокирующий вывод. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и выбрось его от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но чтобы все тело твое не было ввергнуто в гиену. То же самое, если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиену. Вот второе противопоставление. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. То есть путь праведности, который предлагаю я вам, он совершенно отличается от того пути, который приглашают идти фарисеи. Здесь вот эта мысль, рука, глаз, да, они являются как бы продолжением наших мыслей. Куда смотрит наш глаз, мы направляем его мышцами, да? Это что такое глаз? Это оптический прибор, который помогает нам как бы вот реальность окружающую сканировать. Но из этого мы делаем какие-то выводы, и мы можем глаз отвести в сторону, а мы можем посмотреть куда-то, да, и таким образом стимулировать какие-то свои мысли или идти каким-то путем. Точно так же рука. Она может протянуться для того, чтобы взять чужое, а может эта же рука протянуться для того, чтобы дать человеку, дать благословение или дать милость оказать. И в этом смысле рука и глаз являются продолжением того, что
0: в нашей сущности,
1: да, наших мыслей, нашего сердца. Поэтому Спаситель говорит, если соблазняет, то отсеки, вырви, выброси. Ну, понятно, что речь не идет о буквальном исполнении. Да? Вот, кстати, такие тексты помогают нам понять этот образный язык, что не нужно понимать вот как бы так плоско библейский текст, что это глубоко образный язык. Такими словами Спаситель говорит, вы должны соблюдать заповедь в сердце, потому что абсурдно руку отрубить или глаз вырвать, ну кто это будет делать? Конечно, нет, но если это абсурдно, значит, тогда не допускайте в сердце своем мысли, которые руке не туда, значит, тянуться позволят, а глазу не туда смотреть. Вот. И когда он говорит об исполнении седьмой заповеди, то говорит, что прелюбодеяние – это действие прелюбодеяния является следствием определенных мыслей.
0: Да.
1: Если человек начинает прелюбодействовать в своем сердце, то он начинает прелюбодействовать и потом уже явно. Да? Тут говорится, всякий, кто смотрит на женщину. Ну, вообще в древней культуре как бы в основном все мужчинам интересовалось. Вот женщины как-то так были на втором плане. Но я думаю, что в современной культуре можно через запятую добавить и мужчину, да, потому что это как бы проблема обоюдная, проблема измен, проблема прелюбодеяния, проблемы мечтаний, которые в голове у человека, мысли, которые зарождаются, они как бы ей все, ну как бы все с ней могут
0: все
1: иметь проблемы.
0: Да.
1: Поэтому эти простые иллюстрации помогают нам понять мысль Иисуса, что заповедь нужно исполнить, ее нужно не просто каким-то образом не приступить, не нарушить, но исполнить. Исполнить активно. Заповедь о неубийстве – значит любить своих врагов. Да? Заповедь о прелюбодеянии – значит любить свою жену или любить своего мужа, а не смотреть, так сказать, по сторонам и сравнивать качества, какие-то недостатки, начинать жалеть себя, вот я неудачно вышла замуж или я неудачно женился. Это все начинает потихонечку подтачивать нас и заронять такую мысль, что вот нужно что-то поменять и так далее, и так далее. Это, в конце концов, приводит к мучениям каким-то, которые возникают внутри человека, к противоречиям и выливается в какое-то действие. А действие, оно создает уже совершенно новую реальность, то ли развода, то ли крушения семьи и последствия, связанные с этим.
0: В любом случае, утрата доверия.
1: Утрата доверия, да. Личность как бы – это катастрофа, катастрофа для личности. Вот поэтому нужно не просто стоять на страже своих рук, своих глаз, да, своих мыслей, а нужно быть активным. Нужно, ну, еще раз мы повторяемся, нужно как бы наступать на эти злые мысли, сеять вокруг себя доброе, исходить из любви, и тогда мы победим эти искушения, и не придется отсекать руку и вырывать глаз.
0: Да, вот действительно, вы сказали такую фразу, нужно наступить на свои привязанности, так, по-моему, вы сказали, да?
1: Ну, наступать. Ну,
0: да,
1: наступать
0: потому
1: активно,
0: что
1: да.
0: Вот, вырвать глаз, отсечь руку. Ведь, как правило, грех, почему человек грешит? Потому что он привязан к греху. Мы связаны с грехом какими-то путами ужасными и очень крепкими, которые мы не можем разорвать. И часто, чтобы бороться с тем или иным грехом, нужно действительно оставить какую-то очень сильную привязанность. То, что нас угнетает, то, что нас ввергает в грех, что нам может быть так мило и приятно, но в то же время это ведет к погибели. И это и означает, наверное, вырвать глаз и отсечь руку. Но это через, вернее, без боли через это пройти нельзя.
1: Да.
0: Но иначе тоже нельзя жить.
1: Да, наша жизнь, наше духовное возрастание апостол Павел не случайно сравнивает с тренировкой спортсмена. Для того, чтобы показать хороший результат, нужно хорошенько помучиться. Ну, так, если просто сказать. И те, кто занимается спортом профессионально, в общем-то, знают, какой ценой дается эта легкость движения или эти рекорды, которые они ставят. За этим стоит колоссальный труд. За этим стоит потерянное здоровье, порванные мышцы, там, все что угодно. Ну, в какой-то степени, и, наверное, не случайно апостол Павел такое сравнение проводит, что бегущие на ристалище, да, подобны нам, христианам, и они воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы нетленного. Он говорит, бегите так, чтобы получить. И мы в постоянной борьбе находимся. Нельзя победить, скажем, соблазн нарушения там, седьмой заповеди один раз и на всю жизнь. Потому что этот мир, который вокруг нас, он постоянно нас будет соблазнять, посылать нам разные сигналы, разные мысли, показывать нам разные образцы поведения, разные ценности. И в этом смысле отгородиться стеной какой-то и пассивно пытаться противостоять нам очень трудно. Потому что настойчивость этих соблазнов, она как бы чрезвычайная. Мы даже, может быть, не обращая на что-то внимания, мир вокруг себя видим, и, может быть, во сне нам это будет сниться, и, может быть, еще какие-то образы приходить. Поэтому путь противостояния искушению – это наступление. Это как бы наступление в любви. Там, где вас искушают, ищите, как этому противостоять, наступая. Я помню, вот, что касается седьмой заповеди, детство мое прошло на железной дороге, как-то вот с этим связано было. И помню, в школе учили нас техники безопасности поведения на железной дороге детей. Ну, как вот себя вести, потому что как-то вот все наши родители были связаны с железной дорогой. И такое правило. Поезд не может быстро остановиться. Ну, как бы тяжелый поезд. Для остановки ему что-то около 1 или 1,5 километров расстояние нужно для того, чтобы ему остановиться. Поэтому, если вы переходите путь железнодорожный, вы должны посмотреть, нет ли поезда, он остановиться никак не сможет, если вы окажетесь на его пути. Что-то подобное происходит и в нашем соблюдении заповедей. Можно разгонять свою похоть, свои вот эти вот мысли, которые в голове. И когда ты их разогнал, их остановить уже быстро невозможно будет. У них, у нашего настроения, очень, так сказать, вот этого внутренних наших переживаний, очень большая инерция. Поэтому не разгоняйте этот поезд. Будьте вот в самом начале этого как бы разгонного пути, контролируйте его скорость. И будьте активны в этом смысле. Да? Вы как бы препятствуйте этому, отводите свое внимание в другую сторону. То же касается и заповеди об убийстве. Мало как бы не убить, да, вот отношение к нашим ближним. Помните, в Писании несколько текстов есть. Апостол Павел говорит, солнце да не зайдет в гневе вашем. Да. Да? Что значит солнце да не зайдет в гневе вашем? Ну, это, наверное, говорит о том, что это записано в послании к Ефесянам, 4 главе, 26 стихе. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем». Другими словами, если вы позволите гневу продолжиться, то он, как этот состав железнодорожный, наберет скорость. И вы уже не сможете его контролировать, этот свой гнев. Он, в конце концов, может вылиться, ну, если не в убийство, то вот в такое пожелание смерти, чтобы ты в пустоту обратился. как мы вот с вами говорили, да, рака. Вот этот нужно стоять постоянно, постоянно быть начеку. Или апостол Иаков в 1 главе 19-20 стих говорит: «Братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Да? То есть, как бы, опять тут активная позиция. Вы будьте скоры на слышание, вслушивайтесь, но старайтесь как бы меньше реагировать на это. Такой призыв к самообладанию. Как говорят, мы много жалеем о том, что сказали лишнее, но никогда не жалеем о том, что чего-то не сказали. Вот это правило хорошо работает и в смысле наших отношений с ближними. Будь скор на слышание, но медленно слова.
0: Павел Владимирович, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за интересные ответы, за интересную, полезную беседу, откуда можно почерпнуть много хороших практических советов для нашей христианской жизни. Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Ребята, здравствуйте! Мы снова готовы вместе сделать зарядку.
1: Первое упражнение. Дышим воздухом на поляне.
0: Выдох. Вдох. Выдох. Вдох носом. Выдох через рот. И последний раз.
1: Закончили. Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
0: Упражнение для шеи. Наклоняем голову вперед, касаемся подбородком груди. Вот так, как можно ниже. Хорошо, не забываем про дыхание. Вдох, выдох, Марина. Вдох, выдох. Все, почистили перышки.
1: Закончили. Следующее упражнение – маятник. Кладем голову на правое плечо и перекладываем на левое.
0: Следим за тем, чтобы плечи у нас не поднимались и спина была прямая. Плечи вперед не
1: раз,
0: заводим.
1: Два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Перекатываем с одного плеча на другое.
0: Медленно. И тоже...
1: Чтобы не повредить голову, шею.
0: Спина прямая. Касаемся ухом плеча. Ниже наклоняем. Угу. Ниже. Мячик должен проходить все точки. Так, хорошо.
1: Следующее упражнение – сова. Сова смотрит по сторонам.
0: Посмотрели налево, посмотрели направо, налево, направо. Что видим?
2: Видим.
0: Облака. И зеленые деревья. Хорошо. Молодцы. Теперь упражнение для плечей.
1: Мы крутим плечами. Сначала назад. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Теперь вперед. Угу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9 и 10. Закончили. Потрясли руками. Вздохнули. И повисели. А теперь упражнение со скакалкой. Растягивая скакалку, мы поднимаем ее вверх.
0: И опускаем. Подниматься на носки не надо. Просто нужно с напряжением поднимать руки. И раз.
1: Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Закончили. Теперь мы усложним задание. Мы будем поднимать скакалку с напряжением и подниматься на носочки. Потом заводим скакалку за голову и опускаемся на полной ступни. Поднимаем, опускаемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Теперь упражнение
0: поворота.
1: Поворота.
0: Скакалка у нас вдвое сложена. За спиной ее держим обеими руками. И повороты. Вправо. Раз.
1: Голова у нас стоит на месте. Смотрим прямо перед собой.
0: Во, как Марина разошлась. Смотрите на нее. А теперь наклончики.
1: Скакалка также вдвое. И делаем наклоны. Внимательнее, не заваливайтесь вперед.
0: Наклоняемся ниже, как можно ниже.
1: Закончили. Следующее упражнение – поклоны. Скакалка у нас четверо. Мы держим ее за спиной. Наклоняемся и скакалку поднимаем как можно выше.
3: Прогибаемся, спина прямая, смотрим вперед.
0: Выпрямились.
1: Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение.
0: Колесо.
1: Колесо.
0: И в правую сторону.
3: Раз, два, три, четыре.
0: В другую сторону. И раз,
3: два, три, четыре.
1: Следующее упражнение. Спираль. Мы распрямляем скакалку. Заводим правую руку за спину. И начинаем закручивать вокруг себя скакалку. Раз, два. И меняем руки. Раз, два, три. Раз, два, три. Меняем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Закончили.
0: Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Скакалка у нас свернута в 4 раза. И садимся без помощи рук. Раз. Вытянули ноги. Встаем без помощи рук. Так. Сели. Молодцы. Встали. У нас быстрее всего у Олега получается. Ну, вообще молодец. Так. Встаем. И еще раз сели. Упражнение. Короткие длинные ноги. Так, скакалка прямо над собой. Подтягиваем с помощью нее колени. И делаем качели. Раз. Сели. Ноги выпрямили. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два, три, четыре. Упражнение плуг. Так, зацепили скакалку за ступни ног. Хорошо. И заводим их за голову. Раз, два.

Сели. Хорошо. Еще разочек сделаем это упражнение. И раз,

0: опустились. Молодцы. Ну, а теперь прыжки. Встаем. Коврики нам не нужны, чтобы они нам не мешали. Мы их уберем. Так. И попрыгаем сначала с одной ноги на другую. Хорошо. Юля, поехали вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодцы. Помаршируем, отдохнем. Раз, два. На самом деле прыгать можно гораздо дольше. Правда, Марин?
1: Да.
0: Да, тренирует дыхание. Хорошо, подышали. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Хорошо. Хорошо. Ну вот, мы с вами закончили зарядку. Мы взбодрились, у нас хорошее настроение. Ждем вас завтра, потому что все-таки вместе делать зарядку
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня мы продолжим разговор о Духе Святом и о том, как Он, обладая божественной природой, является также и отдельной личностной ипостаси в триедином Боге. Посмотрим на некоторые действия личности, которые описаны в Священном Писании в отношении Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих, содержит интересное, что понадобится нам для нашего исследования. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус Христос говорит: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». В одном стихе перед нами описание троих. Иисус умоляет Отца, и Отец посылает утешителя. И этот утешитель – это Дух истины. Но сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на фразу «другого утешителя». «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Термин «другой» предполагает наличие первого. Таким образом, есть два утешителя. О чем же идет речь и почему Дух Святой назван другим утешителем? Речь здесь идет об особенностях синодального перевода. Посмотрим для начала в ответе на этот вопрос на первое послание Иоанна, 2 главу, 1 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Вот здесь, в первом стихе 2 главы 1 послания Иоанна, для описания Иисуса Христа описывается термин «ходатай». Иисус Христос назван словом «ходатай». В оригинале же, в греческом тексте, здесь стоит слово «параклетос». И это то же самое слово, каким в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 стихе, обозначается «Святой Дух», где это слово переведено как «утешитель». Вот почему у нас есть фраза «другой утешитель», «другой параклетос», потому что первый параклетос, первый утешитель – это Иисус Христос. Это термин «параклетос» переведен здесь во 2 главе 1 послания Иоанна в 1 стихе как «ходатай». Слово «паракалео» может иметь два значения. С одной стороны, оно означает «утешать», а с другой может иметь значение «призывать», «призывать для оказания помощи». Например, этим словом могло обозначаться призвание свидетеля в суд, чтобы свидетельствовать в пользу обвиняемого, или призывать адвокат для защиты интересов в суде. В латинском тексте в обоих случаях стоит слово «адвокатус». В русском переводе передано различно: для Духа как утешитель, а для Сына как ходатай. В принципе, и тот, и другой перевод возможен. Но в таком случае слова «другой утешитель» становятся не совсем понятными. Сын тоже является, согласно Евангелию от Иоанна, утешителем. И называя Духа другим утешителем, «аллос параклетос», евангелист тем самым указывает на личностное различие Сына и Духа. Итак, Господь Иисус Христос назван нашим утешителем, или же ходатаем, это один и тот же термин в оригинале, а Дух Святой назван другим утешителем или вторым утешителем, вторым ходатаем. Посмотрим, как эта истина, открывающая личностное существование и служение Святого Духа, показана и в других местах Священного Писания. Послание Римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава, говорит следующее. Прочитаем стих 26. Римлянам 8:26. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот здесь описывается, каким образом Дух Святой совершает ходатайство. Он во время молитвы подкрепляет нас, и Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Далее 27 стих говорит: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». То есть встречается некто, кто назван «испытующий сердца». Дело в том, что сама структура термина «ходатай» или «параклетос», «утешитель» предполагает ходатайство перед кем-то. Дух Святой ходатайствует за нас. Перед кем? Ответ – перед Богом Отцом. Таким образом, мы здесь видим ясное различение личности Отца и Духа Святого. Дух Святой ходатайствует за нас перед Отцом. И вот в этой же 8 главе послания к римлянам упоминается и ходатайство Иисуса Христа. Стих с 33 и далее. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Итак, Иисус Христос ходатайствует за нас, и Дух Святой ходатайствует за нас. Перед нами очень ясное описание действий личностей, как Сына, так и Духа Святого. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Может ли ходатайствовать перед Богом какая-то безликая сила, какая-то не обладающая сознанием или волей сила? Ходатайство Иисуса Христа столь же личностное, как и ходатайство Духа Святого, и наоборот. Таким образом, перед нами описание удивительного служения Духа Святого, который совершает вот это утешение, это ходатайство для всех, кто принимает его, и это описание действий личности. Что еще Священное Писание говорит нам о личностных свойствах Святого Духа? Какие еще действия личности Святого Духа описываются? Например, в книге Откровения во 2 главе, в 7 стихе сказано так. Откровение, 2 глава, стих 7. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Мы видим, как Дух Святой обращается с вестью, с посланием. Он говорит церквам. А во втором послании Петра, в 1 главе, в 21 стихе, есть еще одно очень важное заявление в отношении личностной природы Святого Духа. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Перед нами очень важное утверждение касательно природы Библии и одновременно природы Духа Святого. Сказано, что Библия появилась не вследствие воли человеческой, но записали ее пророки, которые были движимы Духом Святым. Библию дал нам Дух Святой. Это именно благодаря Его откровению, именно благодаря Его действиям появился этот важнейший документ о воле Божьей. Это описание личностных действий Духа Святого. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе, в 28 стихе описывается еще одно личностное действие Духа Святого. «Деяния апостолов», 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Итак, Дух Святой, сказано, поставил вас блюстителями. Дух Святой руководит Церковью, Он, согласно этому месту, осуществляет управление ею, поставляя людей для служения. В 13 главе книги «Деяния апостолов» в стихах,

0: о некоторых действиях личности Духа Святого, которые открывают его личностную природу. Он назван утешителем или ходатаем, он ходатайствует, он дает весть, он дал Священное Писание, он руководит Церковью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Итак, согласно пирамиде питания, нам предлагается широкий выбор бобовых и зерновых. При этом порции не более 2-3, например, хлеб 2-3 порции, это значит 2-3 кусочка хлеба. Каши, которые относятся к зерновым, можно есть без страха, но только если они не слишком сильно заправлены маслом. Масло – это не зерновые, а жиры. Если их переборщить, то мы нарушаем принцип пирамиды, который учитывает поставку жиров именно на меньшее количество употребления. Нам нужно получать небольшое количество жиров. Бобовые кушайте сколько хотите. Бобовые содержат важные белки для организма. Много клетчатки, которая нам нужна на будущее. Но в принципе я хотел бы ограничить количество бобовых 2-3 порции. Группу овощей и фруктов. Не бойтесь их переесть. Ешьте как можно больше овощей, ведь они низкокалорийны, если, конечно, вы не заправите их опять-таки маслом. Они помогают организму, поскольку богаты клетчаткой, витаминами, минералами, как, впрочем, и зерновые.
2: Уменьшение или снижение потребляемых продуктов означает, что коэффициент полезности их низок, а некоторые вообще нежелательны для отличного здоровья. И в этом случае исключением являются орехи. Они очень полезны для работы сердца и бывают необходимы для нас, но их нужно употреблять в небольшом количестве, потому что это высококалорийный продукт.
3: Необходимо снизить употребление следующих продуктов питания. Молочные, яйца, мясо, курицу и рыбу. Высококалорийные продукты менее полезны, их следует употреблять как можно меньше. Если вы клали в суп столовую ложку сметаны, то лучше снизить до чайной. Если вы ели курицу каждый день, то теперь один раз в неделю. Любите есть яичницу по утрам? Теперь отвыкаем и от этой привычки. И совсем немного, как будто у вас не хватает денег на те продукты, которые мы употребляем, может быть, сейчас чаще всего. Масло, сахар, жиры, десерты. Немного это как бы на кончике ножа, чуть-чуть. И в этом случае не забывайте бобовые фрукты, зерновые и овощи в обилии используем в своем рационе питания. Ограничил ли я вас в употреблении пищи? В чем-то да, но вы будете продолжать есть все, что хотите, как хотите. Только чего-то меньше, чего-то больше. Диеты же с резко ограниченным поступлением пищи и голодания, которое уменьшает образование гормона серотонина, который в свою очередь влияет на наше настроение, на наш стресс, на депрессию, у нас уже не будет. Итак, мы прекращаем с голодоморами и едим все, что у нас есть. Нас уже не мучают стрессы и депрессия.
1: Живой источник.
3: Мы выбираем все продукты питания, и это уже не диета, а рацион питания. Наша пирамида питания содержит все виды ингредиентов, необходимые для насыщения организма, дающих полноценное чувство сытости, углеводы простые и сложные, белки и жиры. Вам представлен 5-часовой промежуток времени между пищей для того, чтобы вы все получили. Например, позавтракав по пирамиде питания, вы получаете насыщение в течение этого времени. Простые углеводы. Они дают чувство сытости в течение часа. Эстафету принимают сложные углеводы. Затем, через 2 часа, включаются белки. Ну и в заключение жиры. Как вы видите, все они участвуют в процессе полноценного насыщения организма в течение 5 часов. Именно поэтому необходимо присутствие полноценной пирамиды питания, где сложных углеводов из пищи мы будем получать 55%. Далее белков 20% и жиры меньше 25%. Все эти элементы мы получим в достатке, если будем придерживаться данной пирамиды питания. Итак, какой урок относительно питания извлекаем мы из пирамиды питания? Во-первых, что вам можно есть все, только частично думая, что едим и сколько едим. К этим двум важным вопросам мы будем возвращаться в рассмотрении дальнейших наших тем, анализируя, что мы можем сделать еще. Рассмотрев пирамиду питания, мы можем сосредоточиться на чем-то более важном, чем вес, жир, индекс массы тела. Это другое понятие в нашей программе, которое будет носить название метаболизм. По-другому, обмен веществ. Из чего состоит наша пища? Это углеводы, белки и жиры. Все вы эти виды пищи получаете в ваш организм, которые в свою очередь преобразуются в энергию и участвуют в построении наших тканей. Не только жировых, конечно же, тканей. При этом преобразование пищи в энергию активно участвуют в этом процессе и минералы, и витамины. И если у нас здоровая пища, достаточно снабженная витаминами и минералами, то мы получаем здоровье.
4: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Мы подходим к важному пункту в рассмотрении метаболизма. Если энергия используется не вся, поступает в организм в избытке, то куда она девается? На склад. Позвольте привести вам конкретный пример. Вы решили дома приготовить перловую кашу. Для этого вы сходили в магазин и купили 1 килограмм перловой крупы. Что вы делаете дальше? Вы берете кастрюлю. Вам нужно приготовить всего лишь 0,5 килограмма. И для этого вы берете эти 0,5 килограмма и насыпаете в кастрюлю. Что мы, в общем-то, и делаем сейчас. Теперь у меня к вам вопрос. Куда вы деваете оставшиеся 0,5 килограмма? Может быть, вы ищете урну? Нет. В вашем доме есть на кухне шкафчики и полки. Остальные 0,5 килограмма вы кладете именно туда. Наш организм тоже оборудован шкафчиками и полками. Шкафчики в нашем случае, конечно же, представляют наш избыточный вес. Для снижения веса по законам метаболизма необходимо, чтобы с пищи поступало столько энергии, чтобы провоцировать ваш организм использовать жир как запас. При этом именно жир, а не мышечную массу, и не обезвоживать свой организм, лишая его воды. Итак, сказав «да» всему тому, что сегодня было изложено для вас, я приглашаю вас мысленно закрепить свое решение, заключив соглашение с собой. Именно с самим собой, что мы будем на протяжении всей последующей недели выполнять именно эти условия программы. Итак, подводим итоги нашего занятия. Выводы – это необходимо для нашего здоровья. Готовимся к продолжительной войне, исключая все краткие усилия. Основываем свои действия на изменение поведения в питании. Следуем пирамиде питания. Пирамиде здоровья. Фокусируем внимание на метаболизме, либо же по-другому обменных процессах. До следующей встречи. До свидания.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Науки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях, даже можно сказать уже дома, наш дорогой друг Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо, что вы в очередной раз вместе с нами. Это для нас целое открытие в вашем лице. Джабир Исмаилович является религиоведом, является магистром теологии, поэтому он большой специалист в духовных вопросах. Рады вас приветствовать на нашей программе.
2: Спасибо.
1: Джабир Исмаилович, продолжая вот серию таких не очень удобных, щекотливых вопросов, особенно прошлая тема, когда мы подняли вопрос поклонения в определенный день, о котором говорится в Коране, и все-таки Коран говорит о том, что это суббота, у нас поступил целый ряд вопросов от наших телезрителей, которые, ну, были поражены и шокированы этим. Я бы хотел, чтобы мы снова несколько вернулись опять к этому вопросу. Помимо того, что мусульмане собираются, как мы говорим, в день собрания, в Джума, а Коран говорит, что это суббота, Библия говорит нам о каком дне? Тоже о субботе.
2: Да.
1: А почему же тогда христиане собираются в воскресенье?
2: Конечно, это очень хороший вопрос. Этот вопрос открыт, он был всегда. Он был открыт всегда для людей христианского вероисповедания. Но парадокс в том, что вторая книга Мусы, Моисея, «Исход», в 20 главе содержит в 8 стихе такую надпись. «Шесть дней работы, седьмой день, суббота Господу Богу твоему». Опять же, как и в Коране, так и в Библии, указание есть, исполнение нет.
1: А вот как тогда еще раз точно определить, какой же день седьмой? Ну, кто-то говорит, воскресенье седьмой день. Кто-то говорит, ну, может быть, он не седьмой, может быть, кто-то говорит, что он первый день недели. Вот как определить тогда, исходя, может быть, из наших календарей? Я знаю, что, допустим, в старославянском или, допустим, в украинском языке есть такое слово, как «неделя». То есть это последний день недели. А дальше идут такие дни, как понедельник. То есть первый после недели. Угу. Потом идет второй после недели. И тогда среда является средним, который посередине и может определить. Есть ли еще, допустим, в тюркских народах или еще какие-то такие же, ну, словяные формы, словесные формы, которые помогают нам определить конкретно, четко, ясно, какой седьмой день?
2: Вот мы в прошлой передаче мы говорили, я хочу еще раз сказать. Вы знаете, может быть, даже слово «шаббат»,
1: «покой»,
2: которое принадлежит, да, иудейскому языку, это из иудейского языка «покой», это и есть день недели, седьмой день недели, «шаббат». Но когда мы начинаем его сравнивать с языками других народов, этот день недели очень похож. «Шаббат» в языке азиатских народов «шамбе».
1: О, да, очень похож.
2: «Суббота». Да. Шаббат, суббота. Шаббат у болгар – шубота. У греков, кажется, саббатисмос. У каких-то народов Европы – сабадо. То есть я понимаю, что все равно вот этот день недели, именно покоя, он именно день недели покоя, он очень понятен и очень похож на языках многих народов мира.
1: То есть тогда все-таки, если христиане следуют Священному Писанию, Библии, и если они должны ее правильно читать, то должны они какой день соблюдать?
2: Конечно, если мы отбрасываем все учения, все книги, которые были после Библии или после Корана, скажем, да, если мы внятно и правильно исследуем Священное Писание, которое оставил нам Бог, то мы понимаем, что в Торе написано, Моисей дает указание всему человечеству в лице иудейского народа, в лице Израиля. Он принес первые слова от Бога людям, где написано четко и ясно. Шесть дней работайте, а седьмой день – суббота Господу Богу вашему. И если мы возвращаемся в Эдемский сад, то тоже мы понимаем, что в течение шести дней Бог сотворил все творческой своей силой, все сотворил то, что мы видим, а в седьмой день он пригласил детей и сказал, этот день будет нашим общением с вами.
1: Ага, то есть это день встречи.
2: Тогда дни не имели названия. И если мы читаем первую книгу Моисея, первую книгу Мусы в Торе, то там идет день первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, Седьмой день Бог отделил, ничего не делал, радовался и общался со своими детьми.
1: То есть это своеобразное свидание, которое Всевышний назначает нам.
2: Да, и мы должны понимать, что это не просто день отдыха, праздности, покоя. Нет. Это день, когда мы должны проводить его вместе с Богом. Угу. Мы должны прийти обязательно к Нему навстречу. Будь это мечеть, будь это церковь, будь это синагога. Мы приходим туда, где присутствует Бог. Мы помогаем своему характеру за эти 6 дней, пока мы работали. Может быть, было мало общения с Богом, чтобы мы могли остановиться в этот день. Остановиться. Прийти к Богу, остановиться и сказать: дорогой Бог, Аллах, Элохим, благодарю Тебя за эти прожитые 6 дней. Я знаю, что я был неправ там, тут. Сейчас я хочу это осознать, исправить все, попросить прощения, может быть, не было времени, может быть, не было сил, может быть, было страшно. Но сейчас, когда я остановился и нахожусь в Твоем присутствии, я хочу осознать. Хочу поблагодарить Тебя за прожитые эти 6 дней и попросить Тебя защиты на предстоящие 7 дней. Угу. А теперь, после служения, я могу выйти, взять детей, поехать на природу, поехать куда-то на отдых, отдохнуть с ними и сказать: дети, не только я, как отец, как глава семьи, был с Богом, но я хочу теперь и с вами провести, чтобы вы со мной провели это время в радости, в почтении, в уважении, в знакомстве друг с другом, в лучшем узнавании друг друга.
1: Спасибо. То есть суббота – это не вообще теперь я лежу и ничего не делаю, это наоборот, я служу, я общаюсь, я провожу время с другими людьми.
2: Да, я приближаюсь сначала к Богу, а потом к своей семье. Угу. Понимаете, если есть семья. Если таковой нет семьи, я приближаюсь к природе, которую Бог создал для того, чтобы мы, люди, через природу могли понять Бога, через красоту того, что видим, увидеть Его характер, увидеть Его руки, увидеть Его красоту.
1: И вот интересно, вы сказали, что суббота была уже дана в Эдемском саду и Адаму как человеку, то есть человечеству. Не было мусульман, не было иудеев,
2: абсолютно,
1: не было христиан.
2: Абсолютно.
1: Суббота в лице абсолютно Адама была дана каждому человеку.
2: Была сущность человеческая. Была плоть человеческая в лице Адама и в лице Евы. И вы знаете, что самое интересное? В Коране, мы в прошлый раз читали с вами, хочется еще раз сейчас прочитать сура 2, в 65 стихе, где мы прочитали в прошлый раз. Так интересно, прозвучало одно животное, если вы помните.
1: А, да, обезьяна.
2: Одно животное.
1: Обезьяна.
2: Да, вот
1: обезьяна.
2: Посмотрите. Вот посмотрите, как написано. «Ведь вам известны те, которые нарушали субботу». Мы им сказали: обратитесь в обезьян, презренных и отвергнутых людьми. Вот интересный вопрос, да? Обезьян. Вот я всегда задумывался, неужели... Вот я знаю, например, в исламской традиции, в исламской культуре собака самая. Свинья еще грязнее. Самое грязное существо – это свинья. За слово «свинью» там люди побить могут, там подраться могут. Угу. Потому что это грязное существо. Но здесь написано «обезьян».
1: Тогда уже Всевышний предвидел, что
2: тогда
1: человек
2: уже Бог
1: без Бога...
2: видел и даже открыл это в Коране, может быть, последователям Аллаха, которые читают Коран, всем, может быть, тем, кто слушал Мухаммеда. Обезьяна? Хотя вот если бы хотелось выразить какое-то чувство мерзости, ну, назвали бы «свинья», но называют «обезьяна». Почему? Потому что мы знаем прекрасно, что появилось учение Дарвина, который утверждал, что никакой не Бог сотворил нас, а мы произошли от кого?
1: От обезьяны.
2: От обезьяны. И что наши прародители – это обезьяны. И вот здесь написано, есть, получается, как бы…
1: То есть у человека выбор, кто
2: два
1: ты?
2: Материка, да.
1: Да.
2: Две чаши весов.
1: Угу.
2: Или вы обезьяна, или вы принимаете то, что… Суббота – это день поклонения Богу.
1: И тогда вы становитесь, ну, не детьми, а творением Всевышнего.
2: Человеком.
1: Человеком, прежде всего.
2: Человеком, который был Адам. Вы да. Стали говорить, что перед Богом стоял Адам и Ева. Они были в человеческом состоянии.
0: Пророки в Коране.
2: Чем отличается человек вообще от тех животных, которых были сотворены. Ведь они тоже состояли из того же материала, что человек. Кровь, дух, душа, кожа, у них все кости. Это присутствовало. Мы были сотворены по образу Бога. Мы были сотворены по его фотографии, по его лику, по его характеру. И мы были сотворены на этой земле владыками. Мы читали это, мы говорили
1: об этом. Да, Адам управитель.
2: Владычествовали мы на этой земле. И теперь, если мы хотим вернуться к Богу, и хотим быть владыками, и хотим нести это знамя владычествования, мы должны понимать, что именно суббота является днем поклонения Богу. И в Библии, и в Коране.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Вот вы задели тему свиньи, о том, что это нечистое животное. Хотелось бы поговорить еще о таких вещах, как, допустим, разрешенное и запрещенное. Халяль-харам или кашрут, как в иудейской традиции. В принципе, насколько я знаю, Коран говорит о том, что свинина запрещена. И мусульмане не едят. А вот что Библия говорит? Вот вы могли бы, потому что я слышал, что есть люди, которые не едят свинину, они являются христианами, и они точно так же говорят, что в Библии об этом написано, в Левитам в 11 главе. Но вот реально ли это? Похожи ли здесь книги в этом?
2: Вы знаете, опять же, мы обращаемся к книге Моисея, Тора. Пятая книга Моисея, Левит, там записано в 11 главе, есть определенные условия в животных, которых нельзя употреблять в пищу. Бог не рекомендует это делать. Угу. Не рекомендует. И условности такие, значит, это должны быть животные, у которых есть копыта. Копыта должны быть раздвоенными.
1: А то есть глубокий разрез
2: должен быть. И разрез должен быть глубокий.
1: Ага, что-то вот так вот, да, скажем?
2: Да. Как-то. Ну, парнокопытные.
1: Да, понял.
2: Вот, чтобы у них был разрез, глубокий разрез, и чтобы она жвачку жевала. И вот это условие для, скажем, животных, которых употребляется в пищу. Вообще, вы знаете, я вам хочу сказать, Сергей, что животных-то в пищу начали употреблять люди после потопа. До потопа они не ели животных вообще.
1: То есть были вегетарианцами?
2: Ну, хватало еды настолько, чтобы не кушать, там, я не знаю, животных.
1: Но мы говорили, климат поменялся.
2: Климат есть, поменялся,
1: да, были и другие
2: стали,
1: плоды.
2: Да, да, и люди стали кушать животных. Ну и даже тогда Бог допустил, да, и разрешил им, но и сказал... Условия, дорогие мои, копыта разрезанные, глубокое, и жевать жвачку. Рыба, чешуя должна быть, и должны быть плавники. Вот, и птицы, колени выше ног должны быть, и они должны ходить на двух задних ногах. Вот это все приводится к тому, что человек даже и в этом, может быть, как-то сократил свое, может быть...
1: Свой рацион, да, свой выбор. Да, продуктов.
2: Свою жадность, может быть,
1: даже да, аппетит больше, свой.
2: Аппетит свой, да. Чтобы человек даже в этом был, чтобы он в этом выборе делал правильный выбор.
1: Так, ну вот теперь смотрите. Коран говорит, свинину нельзя. Библия говорит, свинину нельзя.
2: Да.
1: Ну, а люди едят?
2: Люди едят. Я знаете, скажу больше. В исламском мире едят меньше. Угу. Знаю, в христианском мире едят больше. Соответственно, не читают книгу, не знают книгу. Или же относятся точно так же к книге, как, скажем, и исламский мир. Моисей – это пророк евреев.
1: А, то есть это для
2: книга них. Тора – это для евреев, не для нас.
1: Так, значит, у евреев другие желудки, другое
2: или
1: устройство.
2: Или у евреев другие зубы, понятно. Или у евреев другие, я не знаю.
1: Понятно.
2: Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что Бог, как говорил с Адамом в Эдемском саду, как с человеком, он также продолжал говорить с ним, но только менялись пророки. Угу. Понимаете? Но Бог продолжал говорить со своим сотворенным существом.
1: То есть это не конкретно одному человеку или народу, это всем, через пророка всем.
2: Абсолютно. Потому что, вы правильно сказали, желудки, зубы одни и те же у всех. Кровь у всех одна и та же. И воззвание Бога к человечеству, а не какой-то определенной группы людей, понимаете? Тогда получается, Бог лицемерен. Он одних любит, других ненавидит. Какой же это Бог? О каком же Боге мы можем говорить? Он не прощающий, значит? Он не любящий, значит? Если у него есть любимчики. Я люблю его, а того не люблю. Я вам рассказывал, что у меня есть 4 сына. Я не могу любить одного и не любить другого. Или относиться к одному хорошо, а к другому ненавидеть. Я отец. Они одинаковы для меня, потому что они выросли на моих руках. Но только один стал взрослым, а один еще поменьше. Но они выросли на моих руках. Я помню, как я их укладывал, я помню, как мы их там купали, как мы их одевали, когда они болели, как мы вместе с женой переживали. Я помню это все. Но я не верю, чтобы Бог забыл, как, вот, как человечество развивалось в течение этих 6000 лет. И Бог теперь будет говорить: ага, вы, пожалуйста, вот это для вас, а это для них, а это для третьих.
1: Да, а самое вкусненькое для избранных.
2: Такого нет. Бог обращается к людям. Некогда он обращался через Мусу, потом он обращался через Ису, потом пришло время, он обращался через Мухаммеда. Но это он делал человечеству, а не отдельно взятым кастам, не отдельно взятым народам, национальностям, языкам. Нет.
1: То есть, смотрите, мы сегодня опять увидели, что и Коран, и Библия в отношении халяль, харана, но созвучны. Они говорят четко и конкретно о том, что можно человеку, как творец, потому что он знает, как нас создал он, на что мы рассчитаны, что нам лучше надо для нашей жизни. Поэтому он определяет для нас определенный набор продуктов, определенный стол. И Коран, и Библия, они здесь созвучны в этом отношении. Но тогда, наверное, возникает вывод, ну, как вы уже говорили, люди просто не знают, люди просто не читают. И беда, наверное, в том, что мусульмане не читают Коран, а христиане не читают Библию. И поэтому вот такой раздрайв, мы не так, вы не так.
2: Слушают учителей. И те, и другие. Вот учителя. Вот один учитель, есть еще учитель Тора, есть еще учитель Евангелия. Все. Вот эти учителя. Их и слушать не надо. Их нужно читать, изучать и кушать.
1: Да, и применять, чтобы, да. чтобы да. оно да. было слово внутри да. каждого из нас.
2: Да.
1: Спасибо огромное, спасибо за беседу. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, за ваш интерес, за ваши письма, за ваше внимание. Спасибо за обратную связь, спасибо за ваше внимание, за ваш интерес к нашей передаче. Мы приглашаем вас, чтобы вы по-прежнему писали в нашу редакцию, задавали острые вопросы, и мы готовы всегда на них ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. Священное Евангелие нам повествует служение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Особенно много об этом говорит Евангелие от Марка. В самом начале этого Евангелия содержится небольшой эпизод из его земного служения, с тех славных дел, которые он совершал на земле. Божье Слово нам говорит в Евангелии от Марка, 1 главе, о том, что он совершал много исцелений, он воскрешал мертвых. И однажды к нему подходит человек, который своей болезнью был отвержен от общества израильского. В то время проказа была неизлечимой болезнью, и поэтому человек, который был одержим этой болезнью, попадал в ранг неприкасаемых людей. Он жил совершенно в своем ином мире, он должен был жить в отдельном месте. Если он появлялся в городе, он должен был кричать «нечист», «прокаженный». И люди шарахались от него в разные стороны, чтобы, не дай Бог, не коснуться его нечистоты. Божье Слово нам говорит о том, что однажды к нему приходит прокаженный. Прокаженный, нечистый, скверный, отделенный от человеческого общества, приходит к святому и праведному. Приходит к нему и, умоляя его, и падая пред ним на колени, говорит ему: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Посмотрите, какие замечательные слова содержатся в словах этого несчастного бедняги. Он подходит ко Христу. Он верит в то, что у Христа есть сила. И ему нужно только лишь немного, чтобы Иисус захотел его чистоты и его исцеления. В Евангелии содержится ответ на просьбу этого несчастного человека, где Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и найдете покой душам вашим». Следующий текст Евангелия говорит о том, что Иисус, умилосердившись над ним, сделал следующее интересное действие. Каждое исцеление Христа, записанное в Евангелии, по-своему уникальное. Где-то он исцелял человека своим добрым взглядом, где-то своим добрым словом, а где-то человек исцелялся посредством своей веры. Где-то в Евангелии говорилось о том, что Иисус из плюновения сделал небольшой кусочек грязи и помазал им. Везде по-разному. Но сейчас Евангелие говорит нам о том, что Иисус прикасается к прокаженному человеку. Вы представляете, что делает Иисус в глазах остальных набожных израильтян, долгие века привыкшие жить по законам Моисея? Этот закон предусматривал дистанцию между прокаженным человеком и здравым. Иисус, нарушая эту дистанцию, касается его нечистоты. И теперь в глазах всех окружающих людей нечистых становится двое – прокаженный и Христос, который к нему прикоснулся. И по всем законам жизни, по всем законам медицины или же предписаниям того времени сейчас должно было произойти что-то. Либо Иисус должен стать прокаженным и умереть через несколько лет от страшной проказы вместе с этим беднягой, либо должно произойти нечто более совершенное – должно произойти какое-то чудо. И Священное Евангелие говорит о том, что этот человек стал здоровым. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И после сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Это закономерность Библии. Это законы нашей Вселенной, где говорится о том, что Христос, он не может быть одержим какой-то болезнью или же нечистотой. К святому и праведному подошел несчастный и прокаженный, и Христос, умилосердившись над ним, прикоснулся к нему, сказав ему: «Хочу, очистись». И теперь в этом мире стало не два прокаженных, а два святых и очистившихся. Иисус прикоснулся к проказе этого несчастного и очистил его от его нечистоты, от его грехов. Это великое чудо, которое показывает нам о том, что очень часто мы будучи обремененные нашими земными тяжбами или грехами, не хотим подойти ко Христу и попросить Его: «Прости меня, помоги мне». Иногда нам кажется, что наша проказа, что наша физическая или духовная нечистота намного сильнее, чем праведность Бога. Однако Священное Евангелие говорит по-другому. Его праведность намного сильнее, чем самая ужасная проказа человека. И поэтому милосердный Христос, тот, который намного сильнее любой болезни, любой проказы, прикасается к несчастному человеку и говорит: «Я прикасаюсь к тебе, чтобы ты был здоров. Я прикасаюсь к тебе, чтобы простить тебе твои грехи. Я прикасаюсь к тебе, чтобы ты жил вечно, жил с Богом. Я прикасаюсь к тебе, чтобы сейчас на этом месте были два очищенных человека, чтобы ты был таким, как я». В первом послании Иоанна, в первой главе 9 тексте, содержатся замечательные слова. Иоанн говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Рассказывает о двух саперах, которые служили в саперном батальоне во время Второй мировой войны. Этих два молодых человека вместе выросли и были большими друзьями, и однажды, когда они выполняли боевое задание по разминированию местности, один из них случайно наступил на мину-ловушку, которая срабатывает при помощи нажатия на мину, а вернее, когда человек убирает ногу, мина взрывается, превращая его в калеку, либо убивая его насмерть. Молодой сапер, наступив на мину, закричал, чтобы от него отошли как можно дальше, чтобы разорвавшаяся под ним мина никого не ранила. И тогда его близкий друг подполз к нему и сказал: «Либо мы с тобой будем вместе жить, либо вместе сейчас умрем». Он достал свой штык-нож и зафиксировал его так, чтобы он держался за корни дерева, которое было рядом, и при разжатии этой мины, чтобы не сработал детонатор. «А теперь убирай ногу». Молодой сапер остался жив вместе со своим другом, потому что у него был такой преданный человек, который готов был пожертвовать своей жизнью ради своего близкого товарища. Дорогие мои друзья, когда человек подходит ко Христу, он может с ним только жить, и только вместе. Христос своим прикосновением нарушил эту границу, которая издревле была положена людьми между чистым и скверным, между праведным и грешным. Евангелие говорит о том, что Христос прикоснулся к нечистоте этого бедняги и сказал: «Либо в глазах этих людей мы вместе умрем, либо мы будем жить». Они не могли умереть, потому что Христос святой и праведный. Они могут только жить. И поэтому, если в вашей жизни есть какие-то проблемы и горести, помните, что праведность Христа намного больше, нежели ваши грехи, и Его милость готова дать вам возможность быть чистыми. Он готов протянуть к вам свою руку, преодолев преграду, созданную людьми, и прикоснуться к вам, для того, чтобы вы были вместе с Ним, были чисты, непорочны и праведны. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком». Пусть благословит вас Господь, и милость Его постоянно пребудет с вами, как в истории этого несчастного человека, одержимого проказой, который получил исцеление от прикоснувшегося к нему милосердного Христа. До свидания.

0: как драгоценна милость Твоя, Боже!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Предположим, что нам удалось разоблачить человека, который лгал. Этот человек понял, что его обман раскрыт. Что он будет делать? Скорее всего, он попытается найти себе оправдание, описав положение, в которое он попал, и страх, который заставил его солгать. Но уже сам факт, что он пытается найти себе оправдание, показывает, что он действительно понимает, что лгать – это нехорошо. Он допускает существование и справедливость всеобщего морального закона и затем пытается найти себе оправдание в своем проступке. Но мог ли он пренебречь всеобщим моральным законом? Мог ли он сказать: «Конечно, я тебе все время лгал, но я не вижу в этом ничего особенного, я всегда говорю неправду». Принятое в обществе отношение к лгунам, их осуждение и поведение самих лгунов, то есть попытки найти себе оправдание, говорят о том, что моральный закон, направленный против лгунов, так сказать, написан в сердце каждого человека. И это относится не только к закону против лжи, но и к другим фундаментальным моральным законам. Такие моральные законы проходят через конституции большинства стран мира. Практически все люди на Земле согласятся, что лгать, красть, убивать, насиловать – это плохо. Человек чувствует это даже тогда, когда он не знаком еще с конституцией. С раннего детства он понимает, что это плохо. Ребенок, видя сцены насилия по телевизору, закрывает глаза и плачет, понимая, что что-то происходит не так. Это позволяет предполагать, что моральные законы написаны в человеческом сердце. Но это не означает, что все люди на Земле всегда придерживались этих законов или просто стремились их соблюдать. Когда человек привыкает нарушать моральный закон, его совесть успокаивается и кается и смиряется с моральным злом. Обманщик может решить, что его поведение – признак ума и зрелости, приемлемый путь достижения успеха в учебе или спорте. Нечестный бизнесмен может подумать, что ложь и обман необходимы при ведении бизнеса, а недобросовестный политик, что это необходимая составляющая политики. Что же мы можем сказать о понимании и осознании фундаментальных моральных законов? Будь мы неодушевленными, пусть и сложными механизмами типа самолета, мы бы сразу ответили на этот вопрос. Кабина современного самолета оборудована разнообразными приборами – световыми и звуковыми индикаторами, радарами, которые помогают пилоту управлять самолетом. Они показывают высоту, направление, скорость движения, количество топлива и предупреждают пилота об опасности. И хотя он должен принимать решение сам, эти приборы были специально созданы, чтобы он мог руководствоваться их показаниями и помогать ему в принятии решений. Таким образом, напрашивается естественный вывод. Врожденные чувства и способности человека также были специально задуманы и даны нам, чтобы помогать в принятии решений. Вот что мы читаем о них в Библии. «Когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не имея закона, они сами себе закон, ибо показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И второй вывод. Если существуют моральные законы, которые не придуманы человеком, а, так сказать, написаны в его сердце,

0: важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В 15 лет Саша впервые попробовал наркотики. Тогда он еще не знал, что наркотики поработят его на долгих 11 лет. Все попытки бросить, завязать, освободиться были безуспешны. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, сам Бог протянул ему свою руку.
3: Свобода пришла оттуда, откуда ее не ожидаешь. Пришел я в церковь. Перед церковью я не укололся, потому что, думаю, в церковь нельзя уколотым идти. Не знаю, как мне эта мысль пришла умная, но я не укололся. Пошел на ломках, долго сидело собрание, длилось оно у меня тогда было трехразовое минимум, я должен был колоться, чтобы жить. Ну, если вот, допустим, я там один раз в день кололся, то это было так просто, как будто бы вот, просто еле себя там на ногах носишь. Особенно вот это удушье меня мучило. В общем, я пришел в церковь, еле дождался конца собрания, и пастор спросил, кто хочет покаяться. Значит, я вышел, говорю, я хочу покаяться. Вышел вперед, и он говорит, давай будем молиться с тобой. Я был один, там церковь такая была маленькая, человек где-то 30. И я начал произносить с ним слова, обращенные к Господу от всего сердца. И вдруг, когда вот я обращался к Господу, просил там, Иисус, прости мои грехи, там, омой меня своей кровью, я не помню, что я там говорил, но факт тот, что в этот момент... Как будто бы вот меня наполнило что-то такое вот теплое-теплое. И я такой счастливый вдруг стою. А, еще,

0: У меня было, когда я колос, это любой наркоман знает, и я это знал внутри, что я никому не нужен. Вот отец некоторое время он пытался мне помочь, но так как он не мог мне помочь, он меня оставил и правильно сделал. Друзья, я знал, что пока я на коне, я им нужен. Как только я с него упаду, они меня первые же и растопчут. И когда вот я вот покаялся, вдруг вот как будто бы вот, не знаю, не голос, но как будто бы вот понимание такое пришло, что я нужен, что ты мне нужен от имени Господа, ну от имени Божьего такое понимание пришло. Я просто был в шоке, что вот я теперь, я уже шел после собрания и думал, я теперь имею защитника, отца, и теперь я в его руке, и теперь он, ну, моя жизнь уже не я сам должен управлять ею, а вот он мне поможет во всем теперь. Вот его любовь, она наполнила меня. И эта любовь, она просто перевернула мое сердце, вот его любовь ко мне именно. Я ее пережил просто в этот момент. Меня отправил, как бы от церкви отправили в библейскую школу, в источник жизни, в Санкт-Петербург. И я поехал, в общем, поехал учиться. Учился 2 года, и во время учебы так получалось, что все время наркоманы к нам стягивались. Мы жили в комнате, вот библейские студенты, и к нам стягивали, и мы все время им помогали. То есть они у нас переламывались там дома, на полу спали там, мы им кровати там уступали там, и на пол их ложили, и на кровати ложили там. Капельницы ставили, что мы только не делали, в общем, ну, помогали переламываться, про Иисуса рассказывали и ходили, в общем, по всем там наркотическим, ну, где там назвали, в общем, слух прошел, что наркоман свободный, и звали во всякие наркотические места, мы там ходили, свидетельствовали, там, Евангелие проповедовали, вот, и, в общем, в то время, значит, это было 9 лет назад, Сергей Матевосян, сейчас он директор реабилитационного центра «Новая жизнь» в Санкт-Петербурге. Тогда был руководителем тюремного служения. Он ходил по тюрьмам, он ходил, помогал, тоже вот проповедовал Евангелие в тюрьмах, в общем, и также занимался наркоманами. И, в общем, так как в церкви никто не занимались криминальным, ну, как бы, миром, то мы присоединились к нему и начали вместе, в общем, заниматься наркоманами, помогать наркоманам вместе с Сергеем. Серега нас посылал в разные места, там, в общем, ну, в общем, мы как могли, в общем, год мы барахтались, пытались, в общем, помочь как-то вот людям освободиться. Мы там и любовью их завоевывали, не понимая даже, что такое любовь, там, сигареты им стреляли, там. В общем, что только не делали, в общем, ну, лишь бы только, как говорится, помогло. Ходили по разным, там, ГНД, наркодиспансеры, там, ну, в общем, везде, где нас звали, мы везде были рады прийти и рассказать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: И, в общем, однажды Сергей нас послал, в общем, есть такая «Мамочки против наркотиков». Она, наверное, по всему бывшему Советскому Союзу есть. Вот. Нас позвали туда. Как раз у них была какая-то там конференция. Там собрались все, кто только мог собраться. Там были и экстрасенсы, и колдуны, и целители, и профессора, в общем, и традиционная медицина, и нетрадиционная медицина, и, в общем, и нас позвали. Ну, и каждый вставал и говорил, как вот можно, на его взгляд, помочь наркоманам. Мы были последними. До нас дошла очередь такой, я встал и говорю, вот я 11 лет кололся, был наркоманом, и мне помог Иисус Христос. И говорю, только Иисус Христос вот может реально помочь освободить от наркотиков. И говорю, вот так же самое, как вы, не слушаете Отца Небесного и делаете сами, что хотите, точно так же и ваши дети, они не слушали вас, хотя вы хотели для них хорошего, хотели, чтобы у них была по-другому жизнь, и пошли своей жизнью, и начали колоться. И вам надо прежде всего самим покаяться в том, что вы всю жизнь жили как бы своевольно, попросить у Иисуса прощения за себя и молиться за ваших детей, и Бог может вам помочь. И они такие на меня как взъелись все. И такая конфронтация у нас тяжелая такая. Они такие вопросы всякие, не вопросы, а такие там, ну, начали колоть нас там, в общем. Я там отговаривался. И, в общем, такой пик настал, момент такой, самого напряженного момента, который только может быть. И вот этот момент, такая тишина, муха пролетит и слышно. Она, тишина аж в воздухе висела, напряженная такая. И вдруг вот в этой тишине открывается дверь, и заходит такая мамочка старенькая такая, плачет такая, и заводит дочку свою. Такая, впоследствии выяснилось, что она лежала в онкологической больнице, у нее рак крови, ее выписали и сказали, полтора месяца жить осталось. И она сама практически не передвигалась. Помимо того, что наркоманка, вот у нее одни глаза были такие полные наркотиков, и слюни такие текли, вот помимо того этого, такие на ней были флегмоны всякие, ну, гнила она, это самое, от уколов шприца, в общем, гниение начинается, и вот она гнила вся. Помимо всего этого, она была такая худая, истощенная, в общем, ну, рак съел ее просто. И вот такой вот, ну, в общем, такая вот стояла, там сопли пускала такая, и мамочка такая, пожалуйста, помогите, помогите мне дочку спасти, и плачет. И все как один они, не сговариваясь, такие, вот, говорит, если ваш Иисус может помочь, пусть ей поможет. Мы говорим, хорошо, и начали, взялись за нее, начали ходить. Один парень поселился у нее там, наркоманов отгонял от нее. В общем, мы как могли помогали. Я жил у нее, она, когда она переламывалась там, в общем, чтобы она... Но она, тем не менее, все время опять начинала колоться, опять начинала колоться. Вот, и в один момент мы говорим, все, мы тебя оставляем. Уходим, больше не придем к тебе. И ушли. И тут она почувствовала, что ей чего-то не хватает. То она нас гоняла, там, не любила, там, такая, мать пускала, она такая, мать, там, да пошли они все, там, это самое, там. А тут она почувствовала, что ей как будто чего-то не хватает. И, в общем, через некоторое время, буквально, там, на этой же неделе, мать привезла ее в церковь. Она захотела поехать в церковь и покаяться. Приехала она туда. В общем, когда пастор призывал к покаянию, значит, она вышла, и что-то там она там говорила, в общем, не помню как. В итоге я, ну, помню, что мы оказались в холле уже после собрания, и она попросила, говорит, мы ей все про Бога рассказывали, про Бога, он там всемогущий, он все может, он все там взахлеб там, это самое. Она такая, да, ой, так пусть помолитесь за меня, чтобы меня Бог исцелил. И мы такие... И все. Я такой говорю, сейчас я позову других. Пошел такой, позвал, значит, Сергея Матевосяна позвал. Других, говорю, пойдем молиться за девчонку. Мы пришли такие все, ну, в общем, и начали, помолились за нее, в общем. И вдруг она почувствовала себя лучше. Почувствовала лучше и говорит, мам, слушай, у меня, по-моему, есть силы, я смогу сама на трамвае доехать. Мать говорит, да ты что, я тебя еле на машине довезла тут. Она, нет, я поеду на трамвае и все. И, в общем... Поехала на трамвае, и лежит, ну, лежала, в общем, лежит день, думает, почему же меня не ломает, лежит два, думает, почему же меня не ломает, когда же, ну, ломки начнутся. И вдруг вот у нее было такое, как видение, вдруг как будто бы вот свет такой небесный был, и оттуда как будто бы вот ей, как Иисус сказал, вставай и иди, чего ты лежишь. И она такая вскочила, такая, ой, куда мне идти, Господи, куда мне идти? Думает, надо к верующим идти. И пошла, в общем, к верующим помогать там работать на рынке. И на шестой день она с 9 утра до 9 вечера протягала ящики. Ну, помогала переставлять и продавать там. И вечером она заглотила язык от усталости. В общем, я ей вытащил язык, в общем, приехала скорая, она и скорая посмотрела, говорит, это от усталости. Вот. И она продолжала дальше там работать. И вдруг в один из дней я смотрю, а она уже толстая. Она, в общем, за 20 с чем-то дней поправилась на 27 килограмм. Она пошла, сдала кровь, у нее чистая кровь, хоть в донора иди, у нее был рак крови, лейкемия. Вот. И я уже говорил раньше, что врачи сказали, что ей осталось полтора-два месяца жить, и матери сказали, пусть доколется и умрет просто спокойно. Вот. Это было первое, кому мы смогли помочь. И тогда мы поняли, что нам нужен реабилитационный центр. И начали молиться за то, чтобы Бог дал нам здание, дал нам помещение. Искали помещение, значит, и ничего не находили. И вдруг из Кингисеппа позвонил пастор церкви Александр Пантелеев. Вот. Ему администрация предложила выкупить, значит, бывшую психиатрическую больницу, которая на то время была в ужаснейшем состоянии. Во-первых, ее закрыла СЭС, так как она по всем правилам проживания не подходила к северу, к условиям севера, были холодные комнаты. Вот. Во-вторых, значит, она уже 3 года как не работала, она была полностью разграблена всем, кому не лень, брали оттуда материал, шифер, доски, все, в общем. И, в общем, Пантелеев сказал, да, берем. И вот он позвонил Сергею Матевосяну, значит, и говорит, вот у меня есть здание, давай вместе вот работать с наркоманами. А у Сергея было, не было здания, была команда. А вот там у нас было несколько человек. Мы объединились и начали, в общем, силами двух церквей, впоследствии третья церковь присоединилась, начали этот центр. Заехали в этот вот болото. И начали просто, там не было жилых комнат, была одна только жилая комната, где они в фуфайках спали, это самое, потолок тек. Вот начали вырубывать, в общем, эту осину и копать эти канавы, чтобы спустить воду, потому что вся территория была залита болотом, все было такое, болото стояло. Начали работать.
2: Девушка, которую привела мама на встречу организации «Мамы против наркотиков», получила освобождение от наркотиков, вскоре стала женой Саши, и сейчас Александр и Ольга продолжают помогать всем, кто приезжает на реабилитацию. Они свидетельствуют о свободе от наркотиков, которую им даровал Бог. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Вера многих людей связана с ожиданием. Верующие христиане ожидают второго пришествия Христа, как славного будущего. Но есть понимание грядущих событий и сложностей на пути к счастью. Ожидание самых замечательных обетований сталкивается с усталостью от процесса ожидания. Как обрести силы тем, кто устает ждать? Как не убить время в ожидании, но наоборот, приблизить вот это ожидаемое событие? Сегодня, друзья, мы говорим на тему «быстрое ожидание». Каждый из нас сталкивается с понятием «время». Да, когда приходится ждать, догонять, когда времени нет или когда оно тянется невероятно долго. Более того, это зависит от самого события, которое мы проживаем. Уверен, вы слышали относительно последнего времени или конца истории Земли такое выражение «апокалипсис». Если мы берем Священное Писание, то слово «апокалипсис» очень даже хорошее слово, означает «откровение». Но в обществе, во многих странах люди считают, что апокалипсис – это конец света. И часто это слово используется даже в новостных сообщениях, когда люди описывают то, что происходит, ну, прямо на их глазах. Допустим, апокалипсис в Мексике из-за наводнения. Или апокалипсис там, в Юго-Восточной Азии из-за тайфуна и цунами. У людей есть такие ассоциации, что стихийное бедствие, которое, может быть, недолго длится, но от страшности своей, от риска, время растягивается, и оно кажется, ну, во-первых, долго идущим и финалом. То есть, ну, человек умирает, просто боится, ему страшно. Вот это отношение к событиям, таким переживательным, оно было предсказано в Евангелии. Евангелист Лука записал слова Господа нашего Иисуса Христа о том, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Давайте отметим здесь очень важный акцент. Люди будут умирать не от самих бедствий, а будут издыхать от страха и ожидания. То есть само ожидание может убить человека. Иногда такое происходит, когда кто-то боится риска, каких-то событий, потери репутации, еще чего-то, и сам предпринимает какие-то особые действия, сводит счеты с жизнью или уходит в агрессию, в насилие, потому что ему... Ну, просто физически, психологически, эмоционально нет сил этого ждать. Итак, Господь сказал, что проблема в том, что люди что-то предвкушают, и это бывает очень гнетущим, уничтожающим самого человека. Мы с вами не раз сталкивались с подобными предсказаниями о каких-то будущих, грядущих событиях, ну, допустим, конец света. Иногда это представляется в рамках верований. То есть человек без религиозных воззрений просто говорит о катаклизмах, о там, падающей комете, еще о чем-то. Верующие говорят о том, что ну, Господь явится в этот мир. На нашем веку, последние десятилетия, такие предсказания были. Однажды, более 10 лет назад, появилось около 40 бигбордов в разных районах города, в одном заокеанском городе и целом штате. И там такие слова были. «Иисус придет снова». И назначение этой даты – 21 мая 2011 года. А потом еще конец света был назначен. Это 21 октября 2011 года. И все, это конец мира. И люди от таких объявлений начинают делать резкие движения. Ну, в общем, 10 лет прошло, ничего из предсказанного не произошло. Почему? Ну, потому что мы с вами знаем, что пришествие Господа Иисуса Христа не должно быть назначаемо. Дату невозможно определить. И кто этим занимается, тот, скорее всего, лукавит или обманывается специально, или от невежества своего. То есть это тупиковое размышление о дате. Но то, что Господь придет, об этом нужно подумать. Еще раз, мы сказали, что страх может быть от ожидания. Но, наверное, ключом является то событие, которое приходится ожидать. А что мы ждем? Если катаклизмов каких-то, если это стихийные бедствия, разрушения, и мне страшно. Да любому человеку адекватному будет страшно. И они и так происходят. В истории Земли такое повторялось постоянно. Землетрясения, ураганы, цунами, пожары – все это данность нашего мира. Но мир наш не закончится таким путем, путем стихийных бедствий. А как же наш мир закончится? Ну, давайте немножко обратимся в прошлое. Во что же верят христиане? Мы обратимся не просто к именно христианским убеждениям или доктринам. Я приведу всего лишь цитату историческую. В частности, об этом писал Агапий Маджбицкий из Иосифа Флавия. Вот что он говорил о древности. Мы сейчас обращаемся к тому, что было, чтобы потом перелететь в прошлое. «В то время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего ученичества. Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим онде и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса». Итак, было когда-то древнее пророчество, и 2000 лет назад оно исполнилось, и вот на него так реагируют, ну, в частности, этот Агапий Манбиджский. Есть еще одно историческое определение, это Публий Корнелий Тацит, который говорил о том, что Нерон, чтобы побороть слухи, искал виновных, предал изощреннейшим казням тех, кого называли христианами. Христа, от которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат. Подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу. И не только в Иудее, но и в Риме и так далее. Это историческое свидетельство о том, что это реальное событие, это реальный человек по имени Иисус. Более того, это признают историческое существование и представители иудейской религии. Об этом пишет Рамбан. Злоумышленник этот был Иешуа из Нацрата, Назарет, еврей. Он выдавал себя за посланца Божьего, который явился, чтобы разъяснить неясности в Торе, утверждая, что он Машиах, обещанный ко всем пророками. Его истолкование Торы в полном соответствии с его замыслом вело к упразднению ее и всех ее заповедей. И вот как оценивает исторически Иисуса Христа Рамбам. «Мудрецы наши разгадали его замысел прежде, чем он достиг широкой известности в народе, и поступили с ним так, как он того заслуживал». Вот такое определение. Еще раз, это враги. Враги исторически признают Иисуса Христа. Но те, кто верят в Него, знают, что с Господом Иисусом Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступили так, как того заслуживает Он. Он пришел для особой миссии, чтобы что-то сделать для нас. И эта миссия была добрая, спасающая. И теперь эту миссию нужно завершить. Друзья, почему мы ведем это размышление? Если мы серьезно относимся к тому, что был на этой земле Господь Иисус Христос, мы ведем свое летоисчисление от Его рождения. Каждый год начинается с именования события, почему мы так считаем. Значит, то, что было 2000 лет назад, должно как-то логично завершиться. Ведь не меняется ничего в мире. Вы уверовали в Господа, вы стали христианами, вы читаете Библию, но мир-то пока не поменялся. И можем ли мы просто сидеть и ждать, пока земля разрушится, пока все уничтожится, кометой или землетрясением, или инопланетным вторжением? Но это глупо. Нельзя начать верить в Христа и верить в конец света по какому-то научному сценарию или фантастическому сценарию. Надо что-то выбрать. Наверное, есть смысл в том, чтобы понять действие, совершенное 2000 лет назад, и ждать завершения этого действия. Об этом было сказано еще пророком Исаией, что Господь Иисус Христос, Мессия обещанный, взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы не воспринимали, мы думали, что Он наказуем Богом за свои грехи, но Он изъязлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Это древнее пророчество, и оно исполнилось. Теперь же, когда Иисус явился, появилась вера в Него, появилось христианское движение, которое имеет символ веры. Я хотел бы напомнить всем нам универсальный символ веры. Он объединяет практически весь христианский мир. И он является ответом, а чего нам ожидать в будущем? Мы веруем в Господа Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. И вот от служения Иисуса Христа описано в Никео-Цареградском символе веры о том, что с Ним произошли события, Он был распят при Понтии Пилате, и вот что будет, друзья. Мы верим в вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых. Царству Его не будет конца. Когда мы начали верить в Христа, который был 2000 лет назад, когда мы смотрим на картины художников о Христе, совершающем служение, исцеление, воскрешение, кормление людей, крестную Его смерть, мы должны добавить к этим представлениям, к этим празднованиям Рождества или Пасхи ожидание Его второго пришествия. Иначе бессмысленно. Говоря о будущем, мы должны обратиться в прошлое, друзья. Что мы знаем из повествований древних пророков? Пророк Малахия говорит о том, что придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит от них ни корня, ни ветвей. Мир действительно придет к своему концу. Это универсальное наблюдение, которое делают даже светские люди, без религиозных воззрений. Мы с вами слышим эти предсказания научные, политические, экономические о том, что у планеты очень мало потенциала для будущей жизни. Однако завершение истории Земли очень связано с тем, во что верит человек. Если я верю в Господа Спасителя, значит, будущее, несмотря на все переживания, тоже будет спасительным. Да, наш Господь есть огонь поедающий, пишет апостол Павел в письме к евреям. О его пришествии, о том возмездии, которое он принесет в этот мир, пророчествовали еще в очень далекой древности. В частности, Енох, седьмой человек от Адама, говорил, что идет Господь со тьмами святых ангелов своих. Он будет творить суд над всеми. Так, а суд всегда ли заканчивается обвинением? Нет, суд может завершиться оправданием, поэтому не бойтесь этого выражения. Когда христиане говорят о том, что мир закончится, это не рассказ, чтобы напугать. Господь обличит этот мир, но в то же время Он принесет оправдание тем, кто уверовал в подаренное им спасение. Господь говорит так: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Как же придет Господь? Апостол Петр пишет, что пришествие Господа будет неожиданным. Вроде мы его ждем, но он придет неожиданно, как тать ночью или как вор ночью, не предупреждая. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, дела этой земли сгорят». И вот Петр делает вывод. Значит, он, наш Господь, придет неожиданно. А как нам к этому неожиданному событию готовиться? Мы в небольшом тупике. Вроде нам нужно ожидать, но пришествие будет неожиданным. Петр дает совет. Если все разрушится, то какими должно быть нам в святой жизни и благочестии, тем, кто ожидает? Вопрос не в том, когда это произойдет, а вопрос в том, в каком состоянии нахожусь я, как я ожидаю. Я благочестивый? Я святой? Я добрый, как сам Господь? Или мне нужно только дату, чтобы к дате успеть? Знаете, нерадивые студенты хотят знать дату экзамена, чтобы в последнюю ночь усиленно готовиться. А ответственный студент учится весь семестр. И ему не важен экзамен, когда он будет. Он готов, потому что он учился. Вот в чем идея христианства. События будут, времени нет. Раз события будут наверняка, я готов. Я переживаю за свое качество, за свое состояние, за свои действия. Конечно, можно устать, и некоторые люди задаются вопросом, а сколько уже можно ожидать? Иисус ушел с этой земли 2000 лет назад. Наверное, это большой срок. Здесь простой логичный ответ. Друзья, а мы сколько с вами живем? Есть ли кто-нибудь, живущий 2000 лет? Нет. Срок нашей жизни – 70 лет, при большей крепости 80, как писал Моисей. Хорошо, 90. Хорошо, 100 лет – это не 2000. Вопрос в том, что мы проживаем свою собственную жизнь, и за этот промежуток жизни, который моментально пролетает, нужно отвечать за свое качество, за свое состояние. Я не могу быть 2000 лет праведным человеком. Мне надо быть праведным человеком мои 100 лет, ну, если они будут. Поймите идею. Поэтому, когда мы говорим, сколько можно ожидать, это ну, такое наше недовольство. Нам хочется чего-то быстрее. Нам не хочется время провести в ожидании. Будет еще ответ, но Господь предупреждает нас через апостола Петра и говорит, Господь не медлит. Некоторые думают, что Господь медлит, но Петр говорит, нет, не медлит, но Он долготерпит, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. То есть, когда мы, как христиане, говорим о том, что Господь грядет, и вдруг вы это слышите в проповедь в церквах или на телеканалах, и уже один год, и второй, и десятилетие, и 20 лет вы слышите проповедь о пришествии. Вопрос не в том, что вам сказали, и на завтра Иисус явится, а вопрос в том, что вы услышали весть о пришествии, и сердечко захотело покаяться. Сердце почувствовало, что «а я недостоин, я несовершенен, я грешный, как же мне исправиться?» Вот какое ощущение должно произойти в нас. Я чувствую, что грядет Господь, не знаю когда, но я-то не готов. Я-то грешный. Помилуй меня, Господи. И потом, когда я почувствовал Божье прощение, ведь я пребываю в Слове, я читаю о том, что Господь приходил ранее, чтобы мои грехи омыть своей кровью. Чем больше я читаю о том, что было в прошлом, тем больше я обретаю силы, чтобы сейчас, уверовавший, покаявшись, начать вести достойную жизнь. И мне уже не важно, когда Господь придет. Я всегда Ему рад. Я всегда люблю добро, правду. Всегда ненавижу грех. Не людей, нет. Людей любить надо. Иисус повелел. Я ненавижу грех. Я ненавижу нечестие. Это мое состояние внутреннее. И в таком состоянии жить становится легче. Нет груза вины, нет страха, что Господь придет и накажет. Господи, ты меня не накажешь. Почему? Я в тебя верю, ты омыл мои грехи, и гряди скорее. А если еще не пришел ты, то тогда скажи мне, что делать, чтобы приблизить твое пришествие. Вот какая логика размышления должна быть в ожидании Божьего пришествия в этот мир. Есть, конечно же, еще добрые советы из Священного Писания. Иисус дает такие советы. Евангелист Матфей записал это в 24 главе. Запомните эту главу. Это глава, описывающая признаки второго пришествия Христа. И так сказано. «Бодрствуйте! Вы не знаете, в который час Господь ваш придет». Когда вы чего-то ожидаете, допустим, в очереди находитесь, и хорошо, если есть место, где можно присесть, вы садитесь, пытаетесь занять себя, время тянется очень долго, и вы решаете заснуть. Откидываетесь и таким образом пытаетесь убить время сном. Ну, раз моя очередь еще не пришла, я сижу и могу подремать или даже уйти в хороший такой сон. В принципе, это рецепт бытовой, частный. Но в вопросах духовной жизни нельзя им воспользоваться. Это было бы страшно. Господь говорит, если вы не знаете, когда Господь ваш придет, то вы не время должны убивать, вы должны бодрствовать. Вы проводите время так качественно, что оно не становится испытанием, какой-то тянучкой, тягучестью. Нет, это время действия, время служения. Давайте приведем простой пример. Хотите вы встречать гостей, вы назначили время и уже практически приготовились. И вдруг к назначенному времени вам сообщение о том, что задерживаются ваши гости. И это сообщение для вас просто радость. Почему? Ну, вы просто что-то не успели сделать. Либо свет отключали, и вы там готовили, электричества не было, и вот ваше приготовление затормозилось. И теперь гости вам пишут сообщение, что через полчаса они явятся. Ну, на полчаса опоздали. И для вас эти полчаса просто благая весть. Как раз вот то самое время. Вам нужно доготовиться. И вы начинаете оперативно, воодушевившись тем, что у вас есть эти самые заветные полчаса, доводить все до кондиции. Вы готовите, накрываете и говорите, ой, как хорошо, что они опоздали, мои гости. Потому что в назначенное время, когда бы они пришли, у вас было бы что-то не готово. Как вы отнесетесь к этим полчасам? Как к подарку. Теперь эту притчу используем для духовной интерпретации. Господь должен был прийти, но как бы задержался. Это даже в притче у Иисуса фигурирует. Жених должен прийти, но замедлил. Для чего? Чтобы приготовиться. Господь дает несколько наставлений и притч о том, что, уходя, господин, царь, дает повеление своим слугам, дает власть и каждому свое дело. И вот когда вы что-то делаете, время летит незаметно. Если вы просто сидите, то каждая минута кажется вечностью. Ее хочется убить, это время. Но когда вы в процессе, вы даже не замечаете этого времени. Поэтому Господь делает акцент. Верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, что он будет делать? Он будет раздавать каждому меру хлеба. И блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Представьте себе, явится в этот мир Господь, Иисус. И что он увидит на этой земле, и в каком состоянии будут христиане? В этот момент христиане перед его пришествием трудятся для Христа, жертвуют для Христа, помогают, благовествуют, творят дела милосердия, они в служении. И они не просто стоят в небесах, Господи, нам бы вот это все проклятое сжечь, мы бы к Тебе. Нет. Есть одно выражение от верующего человека, деятеля, который говорит так. Если завтра придет Христос, я сегодня посажу дерево. Почему? Чтобы ожидание до завтрашнего дня не было вечностью. Я хочу сегодня трудиться. Пусть Господь сам определится, что с этим деревом будет. Я буду действовать. Друзья, это важный рецепт для нас сегодня. Многим людям приходится, хочется роптать на тему долгого ожидания. Блажен бодрствующий человек и тот, который хранит одежду свою, чтобы не было в момент встречи с Господом вот этого переживания. Как жаль, что я потратил время. Как жаль, что я роптал. Я был не готов. Через пророка Михея Господь сказал так. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Господь придумал для нас задачи. Господь поставил нам определенную работу. Мы его рабы. Это неплохое именование – быть рабом Бога любви, Бога, отдавшего свою жизнь за каждого из нас. Господь желает, чтобы время ожидания было скрашено трудом, добротой, милосердием, справедливостью. И это подвластно каждому, друзья. Не боритесь со временем, не убивайте время. Ускорьте его неким процессом. Пусть ожидание пришествия Христа будет быстрым. И когда Он придет на эту землю, мы скажем: «Господи, мы столько всего еще хотели сделать, мы вот в процессе». И Господь скажет: «Хорошо, добрый верный раб, я вижу, что ты выработал привычку делать добро. Я тебя таким создал. Войди в радость Господина. Войди в вечность. Там нет ни переживания, ни тления, ни скорби, ни болезни. Там все, что ты делаешь, будет иметь 100% результат. Ты здесь натренировался ждать быстро. И тебе можно подарить вечность. Потому что в этой вечности ты время не убиваешь. Ты этим временем пользуешься. Обетование вечности для тебя – подарок, потому что ты научился пользоваться временем. Как замечательно. Это не скучно. Попасть в вечность, пользоваться вечностью, творить счастье, что-то счастливое, что-то радостное вечно. Это замечательно. Давайте воспользуемся быстрым ожиданием для того, чтобы быть с Господом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы сегодня поговорим с вами о лицемерии. Так или иначе, каждый из нас в той или иной степени лицемерит. Ведь, например, если в коллективе появляется человек, который вам не очень приятен, вы не показываете этого, вы улыбаетесь, будто бы все нормально. Давайте поговорим об этом сегодня с нашим гостем, священнослужителем, доктором практического богословия, магистром молодежных программ и блогером Андреем Кочалавой. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Андрей, начнем с такого вопроса, что, в принципе, сегодня легкое лицемерие считается нормой. Потому что, как уже сказал в начале, все равно каждый из вас немного лицемерит.
3: А сейчас
2: хотя бы, если ты просто хорошо воспитан.
3: Сейчас все легкое в моде. Легкие сигареты, легкое опьянение, легкие наркотики. Ну, все легкое, да, получается. Но на самом деле, я думаю, что мы говорим о такой, о таком монстре, знаете, о такой заразе, о раке каком-то, который может разрушить очень сильно. И лицемерие — это тот самый враг и есть. Поэтому легкое... А что значит легкое? Легкое для вас или для меня?
2: Ну вот взять в контексте того, что мы сказали. То есть вот есть человек, который, с которого, ну, в принципе, мы не особо он нам к себе располагает. И вот, ну, мы же не будем об этом говорить ему прямо. Мы все равно будем улыбаться и нормально с ним общаться.
3: Подождите, давайте не путать тогда лицемерие и воспитание.
2: То есть есть разница?
3: Конечно. Воспитание — это норма уважительного отношения к личности. То есть человек не должен чем-то быть выдающийся, то есть музыкант, я не знаю, там еще кто-то, да, ученый, чтобы мы сказали: «А, здравствуйте». А мы должны просто сказать «здравствуйте», потому что это личность.
2: Ну, «здравствуйте» — это одно. А общаться с этим человеком и не как-то себя не показывать, что, в принципе, это мне нелегко дается.
3: Но. Это разница. Лицемерие — это когда я, например, не люблю... Ну, простой пример, да, там, гречку. Человек не любит гречку. А когда приходит в чей-то дом, говорит: «Ой, как вкусно, как мне нравится гречка». Вот это лицемерие. А если человек прямо говорит: «Ну, я так, в принципе, не очень ее, но... ем, конечно, никаких проблем». То есть здесь нет лицемерия, здесь обычно уважительное отношение к повару, да, или к человеку, который...
2: Ну вот представьте, гость, вас пригласили в гости.
3: Да.
2: Пришли вы, и, значит, вот у вас эта вот злосчастная гречка на столе.
3: И что?
2: Получается, что, ну, то есть вы не должны сказать, допустим, не до, а после: «Спасибо, все было вкусно».
3: Я должен это сказать?
2: Хорошо, но получается, что вы сидели, давились этой гречкой, а потом сказали: «Спасибо, все было очень вкусно».
3: Потому что... Это я где? Контекст.
2: В гостях.
3: Конечно. А что, мы должны вырывать из контекста? Нельзя, скажем, пренебрегать контекстом. Мы всегда должны его учитывать. Уместно или неуместно? Если я сам себе готовлю, я молча, даже никому не говорю. Я беру и покупаю то, что мне нравится и что я хочу кушать. Если я с женой, например, решаю этот вопрос, я могу попросить и сказать: «Сделай вот тот суп, который... Ну, ты знаешь, который я люблю». Она: «А, да, знаю, ну давай, сделай». Или могу сказать: «Слушай, ну, пожалуйста, давай только не картошка, или там не гречка, или еще что». Договориться. А когда я в гостях, зачем? Вот лицемерие будет, если я начну воспевать гречку. Вот это будет лицемерие. А если я покушал и поблагодарил, то это воспитание. Это абсолютно нормально. Самая худшая степень лицемерия, когда я знаю, что я это терпеть не могу и не буду это делать, и все. А я видимость создаю, что я этого очень хочу, я это ждал, я так вот вообще этого только хотел. И вот это уже, оно граничит лицемерие с ложью.
2: То есть нельзя сказать, что, в принципе, сегодня такое лицемерие — это, в принципе, негласная внутриобщественная договоренность о правилах приличия. Нельзя это сказать. Или все-таки в какой-то степени можно?
3: Но, видите, это очень близкие понятия.
2: Вот
3: давайте
2: как понять,
3: не будем
2: чтобы не
3: как
2: перейти.
3: Белое-черное делить. Оно близко, но самый главный датчик-барометр внутри человека. Если человек всегда честен, но воспитан, он не всегда будет говорить то, что он думает. Правильно? Если он честен, но не воспитан, он может сказать лишнее там, где его не спрашивали, его мнение не важно. Но он это выскажет, потому что он так считает нужным. И получается, он вроде и прав, но с другой стороны, как-то оно некрасиво выглядит.
2: Хорошо, давайте расставим все точки над «и». Когда попробуем. Я готовился к этой программе, я смотрел интервью, где у молодежи на улице брали интервью на тему лицемерия, как они к этому относятся. И практически все... Даже не практически, а все сказали, что в принципе в той или иной степени периодически эти люди, молодежь лицемерит. Давайте тогда поймем, что такое лицемерие. Ответим на этот вопрос.
3: Знаете как? Факт есть факт. Данность есть данность, как в задаче. Дано. И мы начинаем с этим работать. То, что они говорят правду. А почему они лицемерят? Потому что иногда от молодежи ожидают какие-то вещи. Вот оно не мое, но от меня ожидают. Угу. Правильно? А детство — это когда человек как чувствует, так и говорит.
2: Ну да.
3: Когда ему там, да, мальчику сказали, благодари за пищу. Он говорит, я это терпеть не могу, но спасибо, знаете. Вот, то есть это по-детски, по-наивному. Угу. Потом молодежь, когда человек еще уже вроде бы имеет свое мнение, но все равно его показывает. А потом приходит мудрость, когда человек уже, имея мнение определенное, да, он может промолчать.
2: То есть он скажет, я не лицемерю.
3: Он скажет, что иногда промолчать меньше зло, чем открыть рот и начать на эту тему высказывать.
2: Есть такая фраза, что это игра общества, игра людей в приличное общество.
3: Ну почему нет? Да, люди играют. А как ты по-другому? Ты же можешь всем ходить и говорить, ой, я эти брюки терпеть не могу, ой, мне не нравится этот цвет, ой, это... Но это же не в контексте. Вот почему я сказал о контексте. Нужно всегда видеть себя со стороны. Например, ты разговариваешь с мамой на повышенном тоне. Ты прав, мама не права. Допустим, да, там...
2: Такого не бывает.
3: Мама святое, да. Ну, например, она там неправильно заряжает телефон. Ты знаешь, она не знает. Или там она неправильно, ну, что-то в телефоне там настраивает. Ты говоришь, мама, это не так, неправильно. А она говорит, мне так удобно, оставь, не трогай меня. Ну, такая банальная ситуация.

0: и так далее. Но и не хай, да, например, ну, не унижай и так далее. Это очень тонкая тема. Но почему я сказал, что барометр внутри, датчик? Когда человек ведет себя нечестно, периодически нечестно, то у него этот датчик начинает, знаете, показывать неправильную температуру.
1: Позвольте, перебью. Датчик, барометр для тебя в понимании или как найти, увидеть этого человека?
0: Себя.
1: Для себя.
0: То есть есть понятие «правда», то есть то, как оно есть. И ты понимаешь, что сейчас вот скажу правду, будут немножко там косо смотреть. Чуть-чуть я, вот как мы говорим, да, немножечко слицемерил там, и вроде выехал вопрос. Вот здесь надо уже себя останавливать. Лучше честно признаться, чем вот так вот слукавить, потому что это же близкие понятия, лицемерие, лукавство. Давайте я прочитаю лучше. Вот смотрите, я даже закладку положил, 23 глава от Матфея. Христос обращается к категории. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море, сушу. Дальше. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину, смяты, анис, тмина, оставили важнейшее в законе суд, милость и веру, сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Так вопрос, что это за нация такая? Что это за секта? Что это за такая беда? Да, вот, что Христос, повторяя многократно, горе тому, горе этому, горе, ну вот за это, за это, за это, и везде употребляет выражение лицемер. Потому что лицемерить может начать любой человек. Богатый, бедный, начальник, подчиненный, хоть кто. Что это значит? Это значит, что это порок. Значит, нужно избегать лицемерия.
1: Ну вот сегодня такая тенденция, что все считают, что в нашем мире без лицемерия, в принципе, никуда не выйдешь.
0: Да, у нас много чего считают. Я извиняюсь, конечно, но у нас считают, что не украдешь, не проживешь. А почему-то прокуратура и уголовный кодекс так не считают. Они считают, что ты можешь прожить, не воровая, ну, не воруя, да, и так далее, если не воровать. Ну и так далее. Соответственно, много чего сегодня пришло. Сегодня считают, что все люди пьют, употребляют. Я не пью. Сегодня считают, что все люди обманывают или там прелюбодействуют, гуляют. Как это? Нет любовницы там или еще что-то. Да, есть такие люди. Ну и почему так надо всех под одну?
1: В красную книгу.
0: Хоть в синюю книгу. Главное, чтобы был. И вопрос в том, что сегодня, а почему такие люди появляются? Потому что кто-то где-то нашел, что это должно быть. Что это правильно, а это неправильно. И Дух Божий дал силы так поступать. А не потому, чтобы показать другому, я лучше, чем ты.
1: Хорошо. Для себя у нас, допустим, барометр этот есть, и мы начинаем, мы задумываемся об этом. И дай Бог, что если мы это делаем, если мы начинаем об этом думать. Но можно ли как-то понять, что перед тобой такой человек? Что он для тебя...
0: Не всегда.
1: Он лицемерит.
0: Почему? Не всегда. Время покажет. Знаете, как говорит Екатерина Андреева, покажет время, что будет завтра. Так и здесь. Во-первых, есть разные степени мастерства. Есть люди, которые там просто виртуозы вранья. Они там патологические лжецы. Он так врет, что сам в это верить начинает. Есть лицемеры со стажем, которые там, знаете, с таким прямо... опломбом. Ой, да-да, конечно, приходите еще. Не успела дверь закрыться, говорит, фу. Или как говорит, вы уже, слава богу, уходите или, не дай бог, остаетесь. То есть, как бы, вот она такая вот, как бы, игра. А с другой стороны, почему я сказал про внутренний датчик? Его можешь ты сам даже не почувствовать, но кто-то может подметить. И сказать, слушай, ну так некрасиво. Давай уже пригласим гостей. Раз они побыли, побыли. Но если они перегнули палку, там, засидели сильно допоздна, там, что-то сломали, съели все, я не знаю. Ну, какие-то издержки.
1: Обязанность наша, как христиан, все-таки показывать, если мы это замечаем, показывать другому человеку, наверное.
0: Очень аккуратно. Не доминировать в этом вопросе, потому что это тоже может быть очень ранимо. Надо на контекст смотреть. Иногда достаточно промолчать и посмотреть. И человек понимает, что это неправильно. Иногда нужно человеку научиться смотреть на себя глазами со стороны, чтобы понять. Вот ты увидел, как человек лукавит. Как это? Вот красиво, тебе нравится? Ну нет. Вот ты выглядишь точно так же. А ни один человек никогда не планирует и не хочет выглядеть глупо. Это тоже аксиома, потому что человек всегда хочет выглядеть лучше.
1: Когда безнадежно больному говорят, что у него все будет хорошо, это лицемерие? Ложь во благо?
0: Это очень тяжелый вопрос. потому что

0: Мы, во-первых, должны говорить, что все будет хорошо. Если не здесь, то в вечности. Правильно? То есть все равно все будет хорошо, как Бог даст. Угу. А когда Бог ведет, все будет действительно хорошо. Но надо понимать, что это для человека. Нужно ли ему сейчас сказать, знаешь, у тебя рак, у тебя четвертая стадия, тебе конец. Врач сказал, там, неделя, две. Поможет это ему? Это сейчас нужно сказать, даже если это правда. Правда, это не значит, сразу нужно ее кричать и говорить. Угу. Знать правду и владеть правдой — это не одно и то же. Поэтому нужна мудрость, проницательность вот в этих вопросах, чтобы мы не, как бы, не подменили понятия, знаете, и не сыграли, и не успокоили себя. Я правду сказал, а в результате этой правды человек пошел и покончил жизнь самоубийством. Угу. То есть должна быть мудрость определенная в том, как подать эту правду.
1: Правильно ли получается, что лицемерие — это, в принципе, как ни крути, сегодня это все-таки ложь?
0: Ну да, фактически, потому что ты выдаешь не то, что есть.
1: А сокрытие информации — это то же самое или нет?
0: Не совсем. Вот, например, человек интересуется какими-то вопросами, которые я не хочу ему говорить. Я имею право промолчать. Правильно? То есть... А за сколько вы получаете? Там, да, людей интересует иногда.
1: Ну, это, да, это другой вопрос. А вот сокрытие проблемы, например, какой-то?
0: Опять же, нужно иметь мудрость. Извиняюсь, я еще раз это повторю. Mm-hmm. Нужна мудрость, потому что иногда, промолчав, вот это и есть отсутствие мудрости, в результате приводит к проблемам. И мы только умные, как говорим, задним умом, да? Mm-hmm. Эх, надо было тогда еще взять и сказать. А иногда проходит время, мы говорим... Ой, хорошо, что тогда не сказали. Вот представь, как все наладилось, выровнялось, а мы бы попортили отношения. Это мудрость. Только Бог даст эту мудрость, как правильно себя повести и как правильно отреагировать человеку. Иногда надо сказать, сходу причем, а иногда нужно промолчать, а иногда просто намекнуть или посмотреть, и человек все поймет. Где, когда, как поступить, это только мудрость и индивидуальность может дать.
1: Ну вот мы затронули вопрос в начале именно вот о правилах поведения в гостях и так далее. Все-таки как отличить лицемерие от правил хорошего тона?
0: Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Но воспитание — это культурное отношение к любому человеку, независимо от его возраста, там, пола, да, и рода занятий. Чтобы не получилось там «иди, погуляй». А потом он говорит, что это там замначальника? А, проходите, пожалуйста. Да? Сколько Райкин играл на эту тему курьезов, да? Угу. В советское время это чинопочитание было вообще просто запредельно, зашкаливало, да? Если человек из райкома приехал, там и траву покрасят, да, для него, очередь разгонят. А если просто пришел человек, да, сиди, жди. То есть это неправильно. То есть что дает воспитание? Воспитание дает... хорошее, уважительное отношение к любому человеку. Угу. Что оно делает, кстати? Очень хорошую роль и службу оно служит. Как мы реагируем, когда к нам относятся хорошо?
1: Нам это нравится.
0: Аналогично, да? То есть мы зеркально, можно сказать, реагируем. Поэтому человек воспитанный, уважительный, есть шанс, что он на свою сторону приобретет больше друзей, правильно? И людей, которые с другими будут лицемерить, с ним нет. Почему? Потому что человек открытый и не нуждается, ну, чтобы с ним так повели себя.
1: Можете на примере обрисовать? Вот, например, есть у вас друг, который на ваш день рождения вам картину нарисовал и что-то сделал своими руками. И подарил, и ждет от тебя реакции. И ты на это смотришь и как бы понимаешь, что должен сказать, что спасибо большое, как все классно. Но как бы вот не лицемер в данном случае поступил.
0: У меня недавно было вот сейчас, в декабре у меня был день рождения. И мой племянник мне подарил крепеж-штатив, ну, для телефона, для эфиров. А я недавно буквально купил такой же. То есть он тоже хороший подарил. И я тоже так смутился, ну, откровенно говоря. Почему? Потому что у меня есть... Мне так жалко было, что он деньги тратил, да? То есть он тоже молодой парень, там, ему где-то надо. А у меня уже это есть. И я говорю, слушай, да как-то неловко у меня есть... Ну, мы потом как-то так договорились, я говорю, ну, спасибо, все равно приятно, спасибо, что ты думал обо мне и так далее. Может, конечно, он ожидал, что я скажу: «Вау, круто, супер».
1: Давно хотел.
0: Но это было бы нечестно с моей стороны, потому что у меня это есть, как бы, да, я ему вроде честно сказал. Может быть, оно по эмоциям немножко не очень, но зато это честно. И вот я задаю вопрос себе: а что лучше, например, честность или эмоция? Эмоция пришла, ушла, а честность остается. И я думаю для себя, только вот недавно прожив этот кусочек времени вот такого отношения, я понял, что, наверное, лучше честность, чем эмоция. Потому что если бы он пришел ко мне домой, а это может случиться в любом случае, да, и увидит другой штатив, и что я им пользуюсь, а я потом забуду и скажу: «А я всегда им пользуюсь». Он спросит: «А мой где?» Я скажу: «А я его передарил».
1: В общем, вывод: лучше дарить деньгами. Всегда точно.
0: Да. И получается, что мы как бы друг друга играем, да, делаем вид. А так он понял, что как бы хотел как лучше, но я его поблагодарил очень сердечно, но не сыграл вот эту роль. «Вау, супер, спасибо, я так мечтал». Ну, вот так получилось. Вы спросили пример, я как раз вспомнил.
1: Замечательно, хорошо. Но как быть сегодня с такими людьми, которые очень ранимые, и которым сказать вот так вот в лицо, ну, пускай даже не прям так правду, как правду матку, как говорится, отрубить, но даже как-то косвенно показать, что, в общем, можно было бы лучше. Как быть с такими людьми сегодня? Допустим, мы знаем, что человек такой.
0: О, это очень тяжелый вопрос. Мы никогда не знаем, как человек реагирует. Но если он обидчивый, ранимый, надо быть осторожнее. Давай так вот скажем. Угу. Это правило. А как он поведет, иногда непредсказуемо. Это ж факт. То есть ты думал, он сейчас нормально отреагирует, а он расплакалась там, да, кто-то, дочка, девочка, там, жена и так далее. То же самое и здесь. Надо быть осторожнее. Чем мы будем осторожнее? Но вернусь к слову «контекст». Мы же не можем оторвать слова от говорящего. И мы иногда видим, что это не его слова. Человек нам говорит, но мы точно видим, что не его. Цитирует кого-то. У нас племянница моя, там ей 2 годика было с половиной, что-то спрашивают у нее. Она говорит: «Я об этом еще не думала». Ну, мы все поняли, все засмеялись, что это не просто такой гений ребенок выдающийся. Просто она услышала, что мама сказала где-то по телефону, возможно, что она: «Я еще об этом не думала». Может, ее спрашивали: «Куда вы планируете в отпуск поехать?» Она сказала: «Я об этом не думала». И она применила этот метод, и он курьезно сыграл. Точно так же и здесь. Когда человек говорит, мы обязательно его ассоциируем с тем, что он говорит. И вот здесь доведение своих слов до честности и обличение этих слов, одевая их в красивую обойму, культурную, воспитанную, мы фактически и достигаем результата. И как говорит книга притчи, золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, слово сказано прилично.
1: Ну вот мы заговорили о том, что правила хорошего тона и лицемерие. Всегда меня волновал такой вопрос, что те люди, которые постоянно: «Привет, как дела?»
0: Нормально.
1: Вот это «как дела», который человеку вообще все равно, как у тебя дела на самом деле. Да, у него это заученная фраза, и ему на самом деле неинтересно, как там, что с тобой. Но эти фальшивые улыбки. Ладно, там, если мы берем Запад, когда все улыбаются. Да, но это лицемерие.
0: Я не думаю, что это лицемерие. Это может
1: быть... опять же, это правило хорошего тона?
0: Наверное, ближе к этому. Потому что улыбнуться человеку от нас не убудет, а ему приятно. А нам же неприятно, когда нам говорят: «Так, мужчина, давайте быстрее определяйтесь, берете или не берете». Ну, нам же неприятно.
1: Ну, конечно.
0: Или когда человек с улыбкой говорит: «Пожалуйста, как считаете?» Это тон. Да, это просто культурный такой воспитанный тон человека. И кто, как не христианин, должен быть таким? Конечно, мы должны быть такими. А когда сталкиваемся с какой-то курьезой, ну, нужно уже как-то аккуратненько ее облекать в какие-то красивые формы и подавать, потому что обижать человека нежелательно.
1: Можно ли как-то вот разграничить вот это вот лицемерие злонамеренное от лицемерия, или даже, наверное, не от лицемерия, а все-таки вот как от мы уже от воспитания?
0: Да? Да, я помню, тоже был случай, когда один человек благодарил за работу другого коллегу, ну и там вручал подарок и все такое. А среди его друзей было такое мнение, что этот коллега не очень хороший человек, ну такой как бы не котировался. Ну и когда он его прощался, он поблагодарил, сказал его сильные стороны, и его обвинили друзья, что он лицемер, что так нельзя, что и так далее. Неправильно. Мне понравилось, какой ответ был. Он говорит: «Хорошо, а давай так скажем, это то, что я сказал, правда или нет? Он не обладает ни добротой, ни тем, ни опыта у него нет. Нет, есть его. Значит, все, что я сказал, правда, да? Ну, значит, я должен был сказать правду, я не согрешил. А то, что тебе или мне он не нравится, или мы знаем чуть больше, это не значит, что для других он точно такой же. Может, ты ему насолил, он тебе так ответил, и пошла коса на камень. То есть вот это тоже тонкая грань. Действительно, правильный вопрос, где все-таки жесткое лицемерие. Жесткое лицемерие вылезет наружу. Рано и поэтому с лукавым человеком написано, даже не садись кушать, потому что кусок, Соломон говорит, который ты съел, изблюешь его. Мир, мир, говорит он тебе, а сердце его не с тобой. Это книга притчи. Поэтому жесткое лицемерие вы обязательно увидите везде и всегда. Не с первого, со второго раза. Или, кстати, когда это будет по отношению к другому человеку. Со мной человек такой добрый, лояльный, хороший, внимательный. Все хорошо. Но я вдруг слышу, как он про кого-то. Тут же ему улыбался, только он за дверь говорит, давай, беги, чтобы я тебя не видел. Значит, он может быть таким и с тобой. То есть вот этого не должно быть двойной, как бы, жизни, двойного дна, как его это называют часто.
1: Спасибо за ваш текст, который вы зачитали из Библии. Давайте все-таки вот посмотрим на этот вопрос как с точки зрения христианства. Мы христиане, да, мы не должны садиться с ним за один стол, но все-таки что Библия говорит на это? Мы же должны этого человека все-таки как-то наставить на путь истины, такого человека.
0: Да, но идеальный вариант, когда ты это делаешь своим собственным примером, а не только языком. У нас очень много сегодня людей, которые, знаете, учат других, как жить, как тратить деньги, как одеваться, как в доме вести порядок и уют, но сами так не живут. Поэтому это очень бледное обучение. Надо ли его наставлять? Наверное, надо иногда, особенно если это молодой человек. Я делаю это иногда, скажем. Ну, я говорю, послушай, ты молодой, тебе не нужен этот путь. Вот ты сейчас врешь, я же вижу. Ну да, так получилось, вырвалось, но это нехорошо. Ты понимаешь, сегодня ты вот тут соврал, потом вот там, потом там, потом ты вылетишь с хорошей работы только за это. Чтобы ты понимал, то есть у этого плохая перспектива. Но если я это делаю с уважением к человеку, как мы говорим часто, с любовью, да, то есть как к родному брату, как к себе бы я хотел, вот, чтобы отнестись, то человек воспринимает все. Почему в притчах написано, что лучше открытое обличение, чем скрытая любовь? А почему открытое обличение лучше? Что мне пользы, что меня кто-то тихо любит?
1: Никакой.
0: Никакой пользы. А если мне кто-то говорит, не сутулься, это раз, и я выровнялся.
1: Значит,
0: да,
1: человек
0: например?
1: Уже ему не все равно, как ты выглядишь.
0: Да, мне польза, понимаете? Да. Он меня обличил, а мне польза получается. А я уже не сделаю ошибку, с меня никто смеяться не будет, ну, условно говоря. Вот поэтому Библия, она практическая книга, очень практическая книга, чтобы мы вот в этом лицемерии избегали его максимально. Я не просто хочу сказать, знаете, друзья, лицемерие — это плохо. Бог даст силы не лицемерить, но надо быть очень внимательным, когда мы открываем рот, чтобы не допускать, чтобы оно не выходило из нас, не выпускать это лицемерие, а сохранять воспитанный тон, культуру, отношение к людям и так далее. И не всегда выдавать все, что у тебя на ум пришло, и все, что у тебя там на языке тут же прилетело. Ты увидел, тебя это возмутило, и ты такой, ох, правду сразу выдал. А ты задумайся, а ты помог человеку или просто унизил и врага нажил себе? А если бы ты потом подошел, отозвал его, обнял и сказал, слушай, я извиняюсь, может, мне показалось сегодня, но мне кажется, что вот выглядело вот так.
1: Ну, главное, чтобы он еще это принял, потому что действительно, да.
0: А как легче
1: скажешь,
0: принять?
1: Ну, когда ты один на один, тихонечко.
0: Ну, когда
1: в стороне,
0: ты постарался, да. Ладно, не знаю, где один на один, где смс-кой написал, чтобы, ну, избежать личного контакта. Да хоть как угодно. Но если человек чувствует, что ты все-таки не с целью подняться за счет него, его унизил, а помочь ему, чтобы в следующий раз он выглядел солидно, он, конечно, отблагодарит.
1: Спасибо большое за эту тему. Я думаю, что она
0: тема
1: актуальна.
0: Большая.
1: Тема актуальна, и тема очень большая. И я рад, что мы все-таки пытались разбить вот эти вот критерии, что лицемерие, в принципе, хоть чуть-чуть, но оно как бы нужно, без него никуда. Что действительно можно обойтись без этого. Главное — стараться к этому стремиться.
0: Так и есть. Будем к этому стараться достигнуть такого уровня, чтобы, как было написано у пророка Исаия, а честный и мыслит о всем, что честно, и стоит во всем, что честно, и поступает честно. Тогда нам не придется краснеть, извиняться. То есть мы будем открыты, такие, какие есть, но у нас будет достаточно мудрости, чтобы своей правдой не ранить других людей просто так без причины.
1: Спасибо большое, Андрей. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Ставьте перед собой цель, просите у Господа помощи, избегать лицемерия, а Он обязательно вам в этом поможет. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Когда молишься, надо верить всей душой. Ближайшая к нам звезда, ну, кроме Солнца, конечно, это звезда Альфа Центавра. Говорят, что на самом деле там их три, но вот невооруженным глазом мы видим их как одну. Так вот, расстояние до ближайшей из этих трех чуть больше световых лет. Что это означает? А то, что если я посмотрю на эту звезду, то я увижу свет, который летел ко мне, ну, чуть более 4 лет. Может быть, вот в этот момент там уже все не так, как сейчас. Может быть, там что-то изменилось. Но я увижу это только через 4,22 года. Один световой год равен расстоянию, которое свет пролетает за один год. А там таких 4. И это речь идет только о ближайшей звезде. Но я сейчас не буду говорить об этом в подробностях, но скажу лишь, что размеры Вселенной впечатляют. Об этом можно говорить всегда и никогда не станет скучно. Вселенная настолько велика, что я не смогу это выразить. 4 февраля 1990 года была сделана фотография нашей Земли с автоматического зонда, который отлетел от планеты на расстояние, ну, примерно 4 миллиардов миль. На фотографии черная бездна Вселенной и малюсенькая голубая точка, глядя на которую, ну, без комментария и не понять, что это Земля. Малюсенькая точечка, былиночка в Великом океане под названием «Космос». И тем не менее, этой маленькой былиночке Богом уделено столько внимания, что трудно себе представить, какую великую любовь. Ведь Бог отдал Сына Своего в жертву за грех, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Целая Вселенная и малюсенькая Земля, которую Бог не оставил в беде. Есть одно интереснейшее место в Священном Писании, при чтении которого понимаешь, что изобретенная человеком ракета с керосиновым двигателем выглядит даже как-то забавно. Вот что я хочу сказать. Я, конечно, не силен в астрономии, но у меня есть очень хороший друг, который увлекается этим делом, и вот как-то он мне поведал о том, как устроена Вселенная. И когда он об этом говорил, то я увидел, что он, ну, как-то особо вдохновлен. Так вот, он говорит мне, что Земля вращается вокруг Солнца. Солнце вместе с другими звездами галактики вращаются вокруг некоего центра галактик. Но это еще не все. Галактика, именуемая Млечный Путь, которую мы видим ночью, тоже вращается вместе с другими галактиками вокруг некоего центра галактик. Но и это еще не все. Вот этот центр галактик вращается вокруг некой... С другими галактиками, которые вращаются вокруг этого центра, вот этот центр вращается вокруг некоего центра центров галактик. Так, все. Пожалуй, дальше я не посмею говорить, потому что я уже не могу с этим справиться. Ну, в общем, есть некий центр центров других центров, и не весь сколько там их, этих центров, я не знаю. Я не ученый. В общем, вот есть центр, вокруг которого все вращается, и от которого в разные стороны разлетается Вселенная, у которой нет конца и края. Вот мой друг верит, что вот именно там находится Бог-творец. Я не знаю, что ж, вполне возможно. Я только понимаю то, что вот это все, что я как-то попытался описать, имеет такие размеры, что описанное мной расстояние от Земли до звезд Альца Центавра, ну, это вообще не расстояние. А что касается ракеты на керосиновом двигателе, то, ну, это даже как-то вот, ну, пожалуй, недостойно смеха. Вернемся к Библии. Так вот, есть место в Писании невероятно интересное и очень важное. Речь пойдет о молитве и о том, как Бог на эту молитву отвечает. Итак, молитва пророка Даниила. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и разумел это видение. И вот он повествует. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Вот это повествование вы можете видеть в книге пророка Даниила в 10 главе. Вот интересно, что ангел не просто явился Даниилу, а еще и объяснил, почему он задержался. Так вот, по словам ангела, он пришел бы раньше, ну, как только Даниил был услышан, то есть 21 день тому назад. Но я представляю, как Даниил, сильно озабоченный судьбой своего народа, молится Богу, потом ожидает от него ответа. Проблема, о которой молится Даниил, настолько его волнует, что он не желает кушать вкусную пищу. Ему не до радости и жизни. В эти дни не до развлечений. Вопрос относительно судьбы его народа терзает его как пророка и просто как еврея. Даниил так своеобразно постится и молится. В этом состоянии пророк пробыл, как написано, 3 седмицы дней. Затем ему является ангел, которого князь Персии задержал на 21 день. Что такое 21 день? Ну, разделим на 7 и получим те же самые 3 недели. Складывается интересное впечатление, будто у пророка Даниила с Богом была какая-то невидимая связь. Позже ангел назовет его мужем желаний. Вот это надо было как-то показать, проявить это вот желание получить ответ на молитву, чтобы спорящий с этим князем Персии ангел мог это ответить. Когда молишься, надо верить всей душой. Часто в церкви верующие люди тоже делают нечто подобное. Не всегда, а в том случае, если, ну, приходится молиться за какую-то очень серьезную проблему. Поступают таким же образом, как Даниил. Берут пост и молятся, постясь. Как поступал Даниил? Вот этим самым как бы заявляя, что я отказываюсь от некоторых угождений плоти, чтобы найти волю Бога. Конечно же, в разумных пределах, без фанатизма. Но просто в такие дни не до радости и жизни. Может быть, у вас что-то случилось, и, может быть, кто-то заболел, и речь идет о жизни и смерти. Ну или что-то другое. И вот интересно, что когда Даниилу явился ангел, вообще-то Библия говорит, Даниил был не один. Но ангела, кроме пророка, больше никто не видит. Там написано, не сказано, откуда именно прилетел ангел. Но мы знаем, откуда бы то ни было, важно одно. Никакие космические расстояния, но никакие миллионы световых лет для Бога и его ангелов не помеха. Они преодолевают все эти расстояния за считанные минуты. Для них это вообще не проблема. Ну, как они это делают, никто не знает. Ясно одно, что нашей науке есть чего открывать и открывать. А Библия вообще говорит о том, что Бог вездесущ. Он может присутствовать одновременно везде. Как это? Не знаю. Сила Господня неисследима. Он очень велик и всемогущ. Да, созданная Вселенная таит в себе много тайн. Так вот, ангел сказал, что являлось причиной его задержки. Князь царства персидского противостоял ему 21 день. Но кто же такой этот князь персидского царства? Библия об этом не говорит, но стоит заметить, что это не человек, потому что этот князь противостоит воле Бога и пытается оспорить его стремление ответить на молитву Даниила. Так вот, 21 день длилась с ним полемика по этому поводу. Судя по всему, этот князь Персии, ну, кто-то из дьявольской иерархии, при помощи которой тот старается править этим миром. И если не так, то все равно ясно, что это не Божья сила противостоит Богу. С Богом спорит сатана. Слово «дьявол» означает «противник», он противится. Это не одно место Священного Писания, где сатана противится Богу по поводу человека, оспаривая свою власть над ним. Когда умер Моисей, то сатана спорил о его теле. Вот, судя по всему, он не желал, чтобы Бог его воскресил. Но в послании Иуды, в первой главе, мы можем прочесть следующее. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Интересно, да, что вот в этом споре Михаил архангел победил. Откуда же мы это знаем? Из Евангелия. Помните, на горе Преображения Иисусу явились Илия и Моисей, как представители от земли. Илия представил тех, кто взят на небо живым, а Моисей взят после того, как Бог его воскресил из мертвых. Причем, как в случае с телом Моисея, так и в случае с судьбой народа Божия, за который молится Даниил в вышеприведенном тексте, что там, с сатаной ведет полемику некто архангел Михаил. Кто же такой этот Михаил? А это имя означает, кто таков, как Бог. Сегодня большинство богословов усматривают в Михаиле Иисуса Христа до своего воплощения в тело человека. Помните, как молился Иисус, об этом записано в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Слова Иисуса Христа. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Иисус имел славу, находясь с Богом Отцом, прежде бытия нашего мира. Итак, сатана оспаривает власть Бога спасать людей. На каком же основании он препятствует Богу? Мне хочется спросить, а кто он такой, чтобы Богу препятствовать? Однако, на том основании, что еще в Едемском саду люди приняли предложение змея жить как боги, сами по себе. Они согрешили. И вот с тех пор, став смертными, попали под власть сатаны. Ну и теперь по закону Божию они должны умереть. Сатана оспаривает спасительное вмешательство Бога в судьбу каждого человека, требуя объяснений. На каком таком основании, вопреки тому закону, каковой сам Бог и провозгласил, Он спасает тех, кто согрешили и должны умереть? В случае с израильским народом в книге Даниила эта полемика продолжалась 21 день, а может и больше. После чего победивший в этом споре ангел, которому помог уже известный нам архангел Михаил, пришел возвестить Даниилу весть о том, что Бог даровал израильтянам спасение. Вот, судя по всему, без этого Михаила и Иисуса этот спор разрешить было невозможно. Давайте посмотрим на то, как же победили спасенные Богом люди. О них сказано в пророческой книге Откровения Иоанна Богослова, или Апокалипсис, как ее называют по-гречески. Откровение, 12 глава. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Чем занимался дьявол? Да, он клеветал на Божьих людей. Как много? А постоянно, без устали, день и ночь. Что и в случае с телом Моисея, что и в случае, связанном с молитвой Даниила за народ израильский, что и в случае нас с вами. Чем победили праведники? Кровью Агнца. А это о чем? А вот о чем. Нужно прочесть Евангелие от Иоанна, первую главу. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе. Иисус на кресте не просто умирал. Он умирал за грехи всего мира, включая нас с вами. Как пишет пророк Исаия, ранами его мы исцелились. Вот именно на эту пролитую за грехи людей кровь и уповали спасенные праведники. На эту кровь они ссылались и указывали на нее, когда молились во имя Иисуса Христа. Ага, значит, без этой жертвы Бог не может вмешиваться в судьбу кого бы то ни было для того, чтобы просто помочь или ответить на молитву. Коли о молитве мы завели речь, ему противостоит сатана. И что будет, если сатане удастся доказать, что наша просьба – это просьба шарлатанов? Но это когда я прошу Бога вмешаться в мою жизнь, при этом осознанно не живу жизнью христианина. Не стремлюсь к Богу, не стремлюсь что-то в жизни своей изменить. Бог сказал, что таковых и молитва – мерзость. А вот еще, помните, когда Иисуса распяли на кресте, люди кричали: «Если ты Сын Божий, сойди с креста и спаси себя и нас, и тогда поверим в тебя». Еще там один из разбойников говорил: «Спаси себя и нас». Вот представляете, что было бы, если бы Иисус вот тогда так и сделал бы? Вот что было бы, если бы он и впрямь сошел бы с креста? Ведь он был в силах так поступить. А тогда Бог не мог бы спасать. Но Христос умер и воскрес. И теперь христиане поют: «Иисус воскрес из мертвых, и смертью смерть попрал, и сущим во гробах жизнь даровал». Теперь есть победа над грехом и даже самой смертью. Посмотрите, как много всего связано с вопросом молитвы. Посмотрите, как многому надо верить и как надо жить, чтобы, как те праведники из книги Откровения, победить кровью Агнца. Какими искренними мы должны быть, приходя к Богу в молитве. Когда молишься, надо верить всей душой. Ангел сказал, почему Даниил был услышан. Там такие его слова: «Ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны». Расположил сердце и смирил себя перед Богом. Судя по всему, это не каждый делал. Когда мы молимся Богу и не видим ответа на молитву, надо помнить о том, с чем приходится иметь дело Богу, чтобы просто ответить на нашу просьбу. Вооружитесь искренностью и верой. Искренность и вера. И если так случилось, что вы в чем-то согрешили, никогда не надо пытаться скрыть это от Бога. Наоборот, имея искреннее стремление к святой жизни, надо просить Бога помочь преодолеть это дело. У нас есть туз в рукаве на этот случай. Мы имеем Христа, распятого за наши грехи. И это настоящая победа и упование. И если Бог не сразу ответил, ничего, продолжаем верить. Даниил ждал 21 день в его случае. И в нашем случае придется ждать не весть сколько. А может быть, и не придется. Но никто не знает, как обстоят дела с каждым из нас. Бог решает, как победить в полемике с сатаной. Почему? А он хочет прийти к нам на помощь. Потом и наша просьба может быть несовершенной. Здесь тоже нужно сказать два слова. Мы ведь не знаем, как молиться, и не знаем, как именно и о чем попросить. Вот видите, как много всего связано с молитвой. И вот все это требует от нас понимания и веры. В послании к евреям написано, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Да, и все-таки надо заметить это упомянутое замечание о том, что мы люди и можем что-то не учесть. Ну, да, мы не знаем, как выразить в молитве какую-то, может быть, непростую ситуацию. Тут в разговоре с человеком-то не всегда найдешь, что сказать. Нужно учесть, что кроме всего есть еще и то, что молитва искренно молящегося человека важна для самого Бога. Апостол Павел говорит, что происходит во время искренней молитвы христианина. Мы не знаем, как молиться, говорится, но Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Так написано у Павла. Даже если мы не смогли выразиться правильно в молитве, не беда. Бог знает нашу просьбу. Ведь на самом деле это не то, что мы Его ищем. Важно, что это Бог ищет нас. Можно увидеть то, что молитва – это очень много и очень непросто. И очень важно, когда молишься, надо верить, и верить всей душой. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Довгель.
1: В прошлом году я пережил несколько незабываемых минут, буквально, да, минут, но им предшествовало целое приключение. Мы с друзьями поехали в горный край Тушети, это на территории Грузии. Был непростой подъем, очень такой впечатляющий, даже страшный. И мы добрались почти к пункту назначения поздно вечером. Это был такой слякотный день, и к концу дня пошел дождь. Немножко наш проводник ошибся со состоянием той деревушки, в которой мы должны были находиться, и там, в общем-то, оказалась деревня заброшенная, ночевать там не было возможности. Мы кое-как переночевали в старой башне, сложенной из камня. Но утром, когда мы проснулись, дождик еще немножко моросил, а потом рассеялся. И нам предстоял путь высоко в горы, где проводник обещал, что он покажет нам нечто очень красивое, то, что мы запомним. Мы вышли в горы, в общем-то, не имея какого-то такого представления, насколько легко или тяжело сделать этот переход. Это с 2000 метров на высоту 3000 метров. Мы шли вначале по лесу, это было красиво. Цветы, ягоды горные, запахи. Потом леса кончились, мы переправились несколько раз через ручей и начали подниматься вверх. И было очень тяжело, неожиданно тяжело. Выглядело все достаточно ровным, но не хватало дыхания, сердце бешено колотилось. И проводник говорил, что мы пройдем, ну, там, минут за 40, за час. Мы шли около 4 часов. И такое ощущение, что нас уже силы покидают. И вдруг мы вышли на обрыв, край горного склона, и открылась потрясающая панорама. Мне сложно описать вообще эту красоту. У меня было 2 фотоаппарата, телефон, я фотографировал на все, что возможно, но ни одна фотография это не передаст. Это огромная панорама, которая открылась в каких-то невероятных золотых небесных цветах. Я даже не понял, что там было на склоне, туда невозможно было спуститься, или это растительность какая-то. Но вот все это у меня как-то побудило думать о возвращении домой, в небесное царство. Вот невероятно тяжелый подъем, когда кажется, что уже силы закончатся, пот из тебя течет, ты уставший, тебе ничего не хочется, и вдруг открывается такой вид, и вот реально не захотелось никуда уходить. Я думал, почему я не взял палатку? Я бы хотел бы там быть сутки, двое, трое. Мои спутники от полноты чувств там кто-то прыгал, кто-то встал на голову, размахивал ногами, потому что гамму вот этой открывшейся Божьей красоты невозможно было передать просто языком. Можно было только стоять, впитывать, вглядываться, всматриваться, чтобы это запечатлилось. Потрясающий момент, потрясающая встреча. И сейчас, когда в уме в моем вот эти картинки как-то всплывают, я понимаю, что это все равно непередаваемо. Я хочу вновь оказаться там, но еще больше я хочу увидеть ту красоту, которую Бог готовит для каждого из нас. Я думаю, что вот эти несколько мгновений красоты, которые я со своими друзьями пережил на том склоне, это аванс от Бога в том, что лучший мир, небесный мир, однажды придет, и счастье, которое сейчас было мгновенным, будет бесконечным.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Василий Ничек.
1: Здравствуйте. Как часто приходится слышать от людей утверждение о том, что они хорошие люди. Особенно, когда приходится разговаривать о том, что придет время суда, когда Господь каждому человеку воздаст по его делам. Многие люди говорят: «А я ничего плохого не сделал, поэтому Богу меня судить не за что. Я никого не убил, я ничего не украл, я имею одну жену, не прелюбодействую, в свое время даю милостыню и подаяние нуждающимся. Иной раз даже я в церковь хожу, поэтому я человек хороший, меня судить не за что». Но давайте мы обратимся с вами к Священному Писанию. Посмотрим, какое определение дает Господь Бог человеку хорошему и плохому. И увидим, не оказываемся ли мы с вами в опасной ситуации. Одно из определений мы можем найти у апостола Павла в послании к Галатам в 5 главе. Читаем с 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство». Кто-то, может быть, услышав эти слова, скажет: «О, так у меня нет проблемы, я не прелюбодействую, я не блужу, в этом вопросе все хорошо». Но давайте посмотрим дальше. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть». Дорогие, скажите, пожалуйста, не услышали вы в этот час те слова, которые могут определить иной раз и ваше поведение в жизни общества? Ссоры, вражда,

зависть? Кто может сказать: «Я никогда ни с кем не ссорился? Я не был никогда участником ссоры, ни как зачинщик ссоры, ни как тот, с кем ссорится». Может ли кто-либо засвидетельствовать об этом? Может ли кто-либо сегодня сказать, что я никогда в своей жизни не участвовал в каких-то разногласиях или же никому не позавидовал ни в чем? Я никогда в своей жизни не имел гнева на кого-то? К сожалению, нужно признать тот факт, что и гнев, и ссоры, и вражда – это то, что часто сопровождает нашу жизнь. Это то, что мы часто в своей жизни имеем в отношениях с людьми, окружающими нас. Сами, может быть, на кого-то обижаемся, грубое слово скажем. И поэтому утверждение «я никого не убил, ничего не украл, я хороший» — это еще не означает, что Богу не за что нас судить. Конечно, в нашей жизни есть то, с чем нам приходится бороться. И вы знаете, дорогие друзья, самая сильная и серьезная борьба в нашей жизни связана с тем, чтобы нам признать самим себе, что я не могу сделать себя хорошим. Нам нужно признаться самим себе, что мы не можем себя сделать лучшими. И но раз некоторые люди умеют достигать чего-то путем постижения методики управления своими чувствами, каким образом подавлять в себе гнев. Но, дорогие, гнев есть гнев. Злость есть злость. И даже тогда, когда гнев не вылился внешне, но он у меня внутри горит, для Бога это уже грех. По этой причине нам нужно признать тот факт, что мы себя сами хорошими сделать не можем. Именно об этом говорит пророк Иеремия, что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено, и человек нуждается в том, чтобы кто-то со стороны помог ему измениться и стать другим. Именно об этом говорит пророк Иеремия, когда приводит пример, что леопард не может свои пятна со своей шкуры удалить. Черный негр не может сделать свою кожу белой, потому что он по рождению таков. Так и грешный человек сам себя не может сделать хорошим. Нам нужно предоставить возможность Богу управлять нашей жизнью. В нашей жизни есть один самый серьезный выбор, который нам нужно сделать, и только тогда мы по-настоящему сможем быть счастливыми. Нам необходимо выбрать, кто является в нашей жизни господином и кто управляет нашей жизнью. Потому что мы живем с вами в мире борьбы добра и зла. И представителем добра является Господь Бог. Представителем зла является сатана, дьявол, или как по-другому еще его называют в разных народностях. Именно поэтому апостол Павел и говорит для нас в послании к римлянам такие слова. «Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому вы повинуетесь, ли рабы греха к смерти или послушания к праведности?» Как часто мы в своей жизни сталкиваемся с тем, что мы принимаем решение с завтрашнего дня стать лучше. Мы принимаем решение с завтрашнего дня перестать делать то или другое. Но, к сожалению, наступает завтрашний день, и мы снова видим, что повторяем то же самое действие, что вчера и третьего дня. И нам от этого так горько, так тяжело и так больно. Дорогие друзья, я хочу вам сказать слова надежды. Когда в своей жизни мы принимаем решение и говорим Богу: «Господи, я избираю Тебя господином моей жизни. Я избираю Тебя путеводителем моей жизни. Я избираю Тебя руководителем». Тогда Бог кое-что делает то, что нам будет невозможно сделать самим. В послании к филиппийцам мы можем с вами прочитать во 2 главе, в 13 стихе слова, которые Бог дает для нас как надежду. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Да, возможно, мы иной раз думаем о себе, что мы люди хорошие.
Мы думаем о себе, что мы не заслуживаем ничего, как наказание. А кто-то, может быть, думает о себе: «Я такой великий грешник». Дорогие, как для первых, так и для вторых, у Бога есть слова надежды. Бог говорит о том, что Он может изменять нашу жизнь. Потому что если мы видим в своей жизни, что мы склонны к ссорам, к распрям, к гневу, это беда. Когда мы в своей жизни видим, что мы пытаемся бороться со своими недостатками и снова возвращаемся туда же, это тоже беда. Но самое главное решение, которое нам нужно в своей жизни принять, это принять решение довериться Богу. Принять решение сказать Богу: «Господь, я хочу, чтобы в моей жизни была Твоя воля, и я поступал так, чтобы Ты был прославлен в моей жизни, чтобы мой характер соответствовал Твоему характеру». И тогда Бог говорит: «Я буду в вас производить и хотение, и действие». От нас самое главное требуется решение. И еще через пророка Иезекииля в древности Бог сказал такие слова. 36 глава книги пророка Иезекииля, 26 стих и далее. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Бог дает нам надежду. Бог дает нам надежду, что мы с вами не обречены. Мы с вами не оставлены на произвол судьбы. Если вы устали бороться, если вам тяжело в жизни, дорогие друзья, сделайте самое главное. Скажите Богу: «Господи, я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты изменил мой характер и мое сердце. Я признаю себя грешным. Я признаю, что я боролся до сих пор, а у меня не получалось». И когда вы сделаете этот шаг навстречу Богу, Бог будет изменять ваше сердце и ваш характер.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мне, пожалуйста, «Властелин колец», «Пока ты спал», и вот... Вот эту.
3: Хорошо, три кассеты. Что-нибудь еще?
2: Да, вы не могли бы их вон в тот черный пакет положить?
3: Да, конечно.
4: Гарик!
2: Пастор, вы...
3: Кстати, у нас скидка на последнюю кассету с фильмом.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
4: Гарик, спасибо, что помог нам в церкви в прошлое воскресенье.
2: Да что вы, извините, мне надо идти.
3: Подождите, у вас просрочка за фильм?
2: Я заплачу.
3: Так, значит, это был фильм...
2: Не ищите, я вам верю, я заплачу.
3: Да, 2 дня просрочки за фильм.
2: Вот, возьмите.
3: Благодарю. Смотри, вот ваши кассеты, приятного просмотра.
2: Я же просил пакет!
5: Иисус сказал: «Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Кто вы, когда никто вас не видит?»
4: Гарик, я вот не знаю, что взять. Посоветуй что-нибудь. Что там у тебя?
2: Да я это для детей взял.
4: Вот это для детей?
2: Это не Дэнди! Я взял по ошибке не ту кассету.
4: Понятно.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: И вновь мы имеем возможность провести несколько минут вокруг исследования этого Священного Писания. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю, записанную в 10 главе Евангелия от Марка, об одном богатом, я бы сказал, талантливом человеке, который был законником или который занимался законами. И вот однажды этот юноша пришел ко Христу и спросил его, в Библии записан его вопрос следующим образом: «Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос указал этому молодому человеку на необходимость соблюдения закона Божьего. Но богатый молодой человек ответил, что он все это выполнил. Он был уверен в том, что он был хорошим исполнителем воли Божьей. И тогда Иисус преподал ему урок практического соблюдения закона Божьего. Христос сказал молодому человеку: «Иди, продай все, что ты имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и ты получишь награду на небесах». Однако этот богатый молодой человек ушел от Спасителя с печалью. Он не хотел расстаться со своим богатством. И, конечно же, когда мы читаем эту историю евангельскую, мы думаем, каким недалеким нужно быть, когда, имея что-то в этом мире, человек терял самое главное, что он мог бы иметь в вечности. Священное Писание представляет 10 Божьих заповедей в двух основных принципах, которые говорят: первое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и вторая основополагающая идея закона Божьего – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. И если бы этот молодой человек действительно по-настоящему любил Господа от всего сердца и ближнего своего, как самого себя, как вы думаете, мог бы он поделиться своим богатством? Конечно. Но его поведение показывало, что он на самом деле не соблюдал смысл, значение закона Божьего. Он только думал, что он его соблюдает. Очень трудно богатым людям с постоянством служить Господу. Может, кто-то из нас думает, что чем больше денег я буду иметь, тем больше будет у меня свободного времени. Но это неправда. Чем больше денег вы будете иметь, тем меньше у вас будет времени. Чем больше у вас денег, тем менее доступны вы для других людей. Потому что богатство, как ничто другое, забирает все время, энергию и внимание человека. Когда человек со своими деньгами имеет столько разных возможностей, ему гораздо труднее посвятиться на служение Господу, не правда ли? Довольно трудно найти богатого человека, который с постоянством мог бы совершать служение Богу и служение ближним. Но в этом же смысл, фундамент нашего человеческого бытия – служение Богу, служение ближним. Вы просто не найдете таких людей в большинстве вокруг нас. Потому что эти люди постоянно заняты своими манящими земными возможностями. И в этом природа богатства. Поэтому Иисус говорит: позвольте мне коротко обобщить этот вопрос о богатстве. Он говорит: очень трудно войти богатому в Царство Божье. Однако статистика говорит, что чем больше денег человек имеет, тем меньше он готов их отдать для служения другим людям. Вот и получается, послушайте внимательно, что чем больше человек имеет здесь, на этой земле, тем меньше он имеет на небе. Чем больше человек имеет в этой жизни, тем труднее ему следовать за Христом. Это факт. Это определенный факт. Чем больше денег человек имеет, тем менее он доступен для служения. Конечно, есть исключения. Я очень тронут теми людьми, которые обладают большими деньгами, большими сбережениями и в то же время совершают большое служение. Слава Богу за таких людей. Но в большинстве своем богатство имеет такую природу, что оно вытесняет Бога с первого места. Слово Божие говорит: следуйте за Ним. Поступайте не так, как все общество, но старайтесь поступать так, как Господь учит вас. Я искренне желаю вам следовать за Иисусом, поступать так, как Он учил нас. И тогда мы будем по-настоящему детьми Божьими. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в интересную игру. У нас во дворе выборы. Мы выбираем мэра нашего двора. Да-да-да.
4: Скорее сюда.
3: Иду. Ну что же, присоединяйтесь.
4: Я обещаю сделать наш двор самым чистым двором города. Нет,
3: хорошо.
4: Области. Надо. Да что я говорю? Страны.
5: Спасибо, спасибо.
6: Я, как будущий мэр двора, заявляю,
4: решено, между прочим,
6: что я обеспечу охрану и защиту от хулиганов и выведу на чистую воду, между прочим, тех, кто желаемое выдает за действительное.
3: Я со своей стороны обязуюсь качественно и хорошо ремонтировать обувь, быть при этом гостеприимным и помогать, чем я могу. Ну, в общем-то, вот и все.
7: В течение дня все будут голосовать, а вечером на этом месте я подведу итоги.
8: Сашка, поди сюда. У меня к тебе есть выгодное предложение.
7: Какое?
8: Нравится?
7: Да.
8: Ролики на целый месяц. Твои будут.
7: Нет.
8: Точно решил?
7: Точно.
8: Жаль.
3: Наташа, ну неужели ты вот без этого не можешь, а? Ну, может быть, ты и вправду победишь в выборах, а? Ты будешь хорошим мэром, ну вот, ну без этого, ну...
8: Ай. Дядя Фанась, я должна была его проверить на честность. Я же должна ему доверять.
3: Ну и как, выдержал Сашка-то?
8: Выдержал, мистер Честность. Чеснок.
3: Да, Сань, серьезное тебе сегодня выпало искушение.
7: Жаль ролики.
3: Да что ты, не жалей. Честь гораздо важнее любой вещи. Ты, собственно говоря, сегодня не получил то, что тебе и без того не принадлежало. Ты ничего не потерял, ты только приобрел.
7: Что?
3: Как что? Доброе имя. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Вот ведь какое дело. Конечно, когда человек выбирает доброе имя, иногда ему приходится незаслуженно пострадать. Но помнишь, как Иосиф, которого братья продали в Египет?
7: Да, помню.
3: Ну вот, садись. Собственно говоря, Иосифу пришлось пережить примерно то же самое.
7: Да? Расскажи, да. Дядя Афанась.
3: Купцы, которые купили Иосифа, они отвезли его в Египет и в Египте продали богатому начальнику по имени Потифар. И вот теперь Иосиф работал в большом доме. И увидел начальник, как трудолюбив и честен юноша, и что дела его приносят большую пользу. И сделал его Потифар управляющим домом своим и доверил в руки его все, что имел. Была у начальника жена. Иосиф ей понравился. Однажды, придя к нему, она сказала: «Спи со мной». Иосиф ответил ей: «Господин отдал в руки мои все в этом доме, все, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я могу обмануть его и согрешить перед Богом?» Тогда она схватила его за одежду, но юноша вырвался и убежал. Хитрая женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда все собрались вокруг нее, она обвинила во всем Иосифа. А когда домой вернулся Потифар, сказала: «Раб, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною. Но я закричала, и он оставил одежду свою и убежал. И не мог сначала Потифар поверить ее обвинениям, ведь Иосиф всегда так был верен ему. Но она показала одежду, брошенную юношей. И тогда Потифар разгневался и приказал слугам отправить Иосифа в темницу. Вот такая вот история, Саш. Как видишь, Иосиф был незаслуженно наказан, и люди все оставили его. Но Господь не оставил его. Иосифа ждали впереди такие чудеса, о которых он и помышлять не мог.
4: Сейчас мы все узнаем, а? Стану мэром, и первое, что сделаю, тебя отшлепаю, дорогая моя.
8: Не имейте права.
1: Правда?
8: Да.
3: По-моему, мы здесь засиделись.
1: Да.
3: Иди посчитай. Ведется подсчет голосов.
8: А что это вы там делали? Мэра убирали.
1: Не суди по себе.
4: Правильно, Алиночка. Не суди по себе. Афанасий Филиппович честный человек. Он не пойдет на поводу у некоторых.
7: Да, да, готово. Да. Победителем становится Марья Ивановна.
4: Спасибо.
3: Марья Ивановна, да, от всей души сердечно вас поздравляю.
4: Спасибо, спасибо, Афанасий Филиппович.
3: Дорогие друзья, нам действительно пора прощаться. Ребята, а вы когда-нибудь были в такой ситуации, подобной той, какая произошла с Сашей? Напишите нам об этом. Нам будет очень интересно прочитать ваши истории. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его».
2: Венец или диадема – головной убор, символизирующий почет или высокое положение. В древнем Израиле венец носили первосвященники и цари. В 39 главе книги «Исход» описывается диадема святыни первосвященника – золотая пластина, на которой были выгравированы слова «Святыни Господня», и которая привязывалась поверх тюрбана. Царский венец представлял собой надеваемый на лоб полукруглый обруч, украшенный узором и драгоценными камнями. Венец царя, как и венец первосвященника, указывал на положение помазанника Божьего. В 28 главе книги пророка Исаии сам Бог назван великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. А в 62 главе этой книги спасенный Божий народ изображается венцом славы в руке Господа. В Новом Завете под венцом чаще всего подразумевается лавровый венок победителя, которым награждали за спортивные, гражданские и военные достижения. В 9 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел призывает христиан стремиться к получению неувядаемого венца. Подводя итог своему служению, Павел заявляет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Об этой же награде верующим пишет в своем послании Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Чтобы христиане могли разделить с ним царское достоинство, Христос принял терновый венец, который римские воины в насмешку надели ему на голову перед распятием. Это символическое действие указывало на то, что Господь берет на себя наш позор, чтобы дать нам свою славу.
1: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Здравствуйте! Попробуем сегодня разобраться в том, что за продукт пришел к нам из французской кухни. Майонез. Он представляет собой эмульсию, то есть смесь масла в воде. Для того, чтобы сделать ее устойчивой, традиционно использовался яичный желток. Позже он стал вытесняться соевым лецитином и другими эмульгаторами. Мало кто будет спорить с тем, что майонез – это вредно, потому что он содержит много жира. И если поглощать его в больших количествах, то нет ничего удивительного в том, что печень и поджелудочная железа не справятся с нагрузкой. Да и жировые отложения могут о себе напомнить.
2: Полезная минутка.
3: Однако жир – это не единственный опасный компонент майонеза. Яичный порошок – основной структурирующий компонент майонезных эмульсий. Содержит до 2% холестерина – вещества, которое может откладываться на стенках сосудов, ухудшая их проходимость, что становится предпосылкой сердечно-сосудистых заболеваний. Этот факт делает майонез нежелательным для употребления больными атеросклерозом, гипертонией, ожирением, а также людьми пожилого возраста. Казалось бы, современная пищевая промышленность решила этот вопрос, предлагая потребителю легкий, маложирный продукт. Но и его нельзя считать полезным. Легкий майонез производят на основе модифицированных растительных масел, трансжиров. Эти молекулы не встречаются нигде в природе и появляются только как продукт химической модификации растительного масла. Они есть в маргарине, легком масле и легком майонезе. А дело в том, что трансжиры практически не расщепляются нашими ферментами. Поэтому они быстрее, чем животный жир, накапливаются в организме. Результат – лишний вес, атеросклероз и другие обменные нарушения. Кроме того, нежирный майонез для поддержания структуры будет дополнительно наполнен структурообразующими веществами и загустителями. Например, там можно найти гуаровую муку, крахмал, желатин. Исторический состав майонеза изначально был предельно прост. Растительное масло, вода, яичный желток, горчица, уксус, соль и сахар. Однако при таком составе он хранится всего несколько дней. Поэтому производители добавляют в состав консерванты. Неприятные последствия связывают с консервантом Е211, бензоатом натрия, и антиоксидантом Е385. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Опасность бензоата натрия в том, что он употребляется очень широко. От зубной пасты до джемов. Поэтому его суммарное количество может выходить за рамки безопасности, определенной врачами. То же самое можно сказать и про добавку Е385. Само по себе это вещество далекое от полезности, особенно для маленьких детей, хотя и не ядовитое, если не попадает в организм в большом количестве.
2: Полезная минутка.
3: Итак, если вы покупаете майонез, обращайте внимание на срок его годности. Чем он больше, тем больше консервантов добавлено в майонез. Надо понимать, что совсем без них не обходится ни один вид майонеза, кроме домашнего. Оптимальный вариант – выбирать продукт со следующими сроками годности. 2 недели для низкожирного майонеза и 2 месяца для высокожирного. Майонезы со сроком годности 1,5 года и более напичканы консервантами, антиокислителями и антибиотиками. Также перед вами фальсификат, если на упаковке майонеза со сроком хранения 2 месяца не указаны добавки, антиокислители или консерванты. Скорее всего, у производителя была причина забыть огласить эту добавку. В составе майонеза можно обнаружить целый список химических веществ, которые улучшают внешний вид. Это красители. Те, которые регулируют консистенцию, это загустители. Эмульгаторы, стабилизаторы. Вещества, регулирующие вкус и аромат, ароматизаторы и вкусовые добавки. Проверить качество майонеза можно, подогрев его на сковороде. Доброкачественная эмульсия распадается, и на сковороде остается почти чистое масло. Но в случае суррогатного майонеза при подогреве образуется шипящая, булькающая молочно-белая масса. Важно знать, что майонез можно употреблять только здоровому человеку. Помните, что этот продукт содержит в себе одну из самых высоких концентраций пищевых добавок, не полезных для человека. Для питания больных с повышенной кислотностью, а также для детей до 9 лет, он строго противопоказан. Итак, будьте внимательны и здоровы! Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Эволюционное учение по Дарвину в школьно-вузовских учебниках и пособиях представлено как последовательное усложнение форм жизни, которое возникло благодаря самоорганизации определенных молекул. В результате эволюционных зигзагов жизнь достигла нынешнего разнообразия. По оценкам ученых, это 5-6 миллионов видов растений.

0: растений, животных и микроорганизмов. Мы продолжаем беседу с кандидатом биологических наук Еленой Тихоновной Титовой. Елена Тихоновна, вы биолог по образованию. Когда вы изучали эволюционную теорию, насколько она казалась вам убедительной?
1: Она казалась мне убедительной, потому что тогда я была атеисткой. Когда человек остается один на один с доводами эволюционистов, других нет, потому что, и не имеет возможности сравнить доводы обеих моделей, тогда он берет на веру предложенное и ничуть не сомневается, что эволюция – это установленный наукой факт. На самом же деле эволюционная гипотеза не имеет научного обоснования. Доводы ее надуманные, умозрительные или же имеют неоднозначное толкование. Многие из них отвергнуты серьезными учеными или же признаны фальсификацией.
0: Ну, чтобы не быть голословными, мы обратимся к некоторым фактам. Главным доводом для сторонников эволюции это является сходство между организмами, несмотря на кажущееся бесконечное разнообразие. Например, если мы возьмем копыто лошади, руку человека, крыло птицы, плавник рыбы, то мы увидим, что кости, эти органы состоят из одинаковых костей, что они расположены в определенном порядке, в одинаковом порядке. И как раз на основании этого ученые приходят к выводу о родстве всех живых организмов. Что вы можете сказать об этом?
1: Да, предлагается в качестве доказательства эволюции сходство всех живых организмов по ряду признаков. Универсален одинаков генетический код. Все состоят из клеток. Одинаковые механизмы клеточного деления, сходные метаболические пути или, по крайней мере, части их, ну и так далее. На самом же деле подобие не доказывает родства и происхождения от общего предка. А если один и тот же создатель задумал общий план для строения разных организмов? Если этот план продумывал один и тот же конструктор, то нелогично ли ожидать, что конструкции для сходных целей будут похожи по своему инженерному решению? И нелогично ли ожидать, что конструктор добавлял, убирал или заменял в генеральной заготовке какие-то детали? Еще хочу добавить, что к доказательствам эволюции также причисляют гомологичные органы.
0: А что такое гомологичные органы?
1: Гомологичные органы – это органы, которые имеют сходное строение, ну, как полагают эволюционисты, из-за общего происхождения. Ну, самый распространенный пример – это вот тот, что вы привели. Передние конечности у позвоночных. То есть считают эволюционисты, что миллионы лет назад, дескать, существовала какая-то начальная структура, ну, плавник некой рыбы, и которая совершенно случайным образом развилась в многосуставную конечность. Ну, нетрудно видеть, насколько плавник рыбы приспособлен для относительно простых движений в воде. А многосуставная конечность приспособлена для более сложных движений у наземных животных на суше. Тут явно прослеживается преднамеренное проектирование.
0: Но, тем не менее, конструкция у этих передних конечностей одинаковая.
1: Подобие.
0: Подобие, да?
1: Подобие не доказывает родства. Генеральная заготовка. И к ней конструктор добавляет, убирает, заменяет. Это позиция креационистов.
0: Эволюционисты также доказывают общность происхождения всех живых организмов на основе сходства зародышей, что якобы в своем эмбриональном развитии зародыш повторяет эволюционное развитие от простого к сложному. Мы помним эту схему из школьной программы. И вот эта позиция нашла свое отражение в биогенетическом законе, который сформулировал Геккель в XIX веке. Что сейчас ученые говорят об этом законе?
1: Несостоятельность биогенетического закона Геккеля показана еще 100 лет назад.
0: Да, вот как. В чем же эта несостоятельность?
1: Но, тем не менее, он приводится до сих пор в учебниках за неимением других аргументов. За малочисленностью, точнее, других аргументов. Да, эмбрион человека проходит в своем развитии от одной клетки сначала до однослойного зародыша, потом до двухслойного. Ну и что? Это разве повторение эволюционного развития вида? На определенной стадии появляются складки, которые дарвинисты расценили. Складки ткани, которые дарвинисты расценили как жабры. Но на самом деле они с жабрами не имеют ничего общего. В человеческом зародыше нет и никогда не было жаберных щелей. Ни на какой стадии не появляются ни зачатки рыбьих внутренних органов и рыбьего скелета. Из-за неравномерности развития скелета зародыша и выступающего конца, заднего конца, дарвинисты расценили это как хвост. На самом деле тоже ничего общего с хвостом не имеет. Гегель обосновывал свой закон, биогенетический закон, рисунками, которые...
0: Вот и приводится...
1: Да, приводят, мы хорошо знаем эти рисунки. Да, удивительно, зародыши животных разных классов удивительно похожи друг на друга. На самом деле это оказалось фантазией автора.
0: Это не так?
1: Это не так. Зародыши животных разных классов на самом деле различаются.
0: Ну как же на самом деле они выглядят в своем эмбриональном развитии, эти организмы?
1: Они различаются, хотя и есть все-таки какое-то сходство, но на ранних стадиях развития. Но в последующем они сильно различаются, это уже доказано эмбриологами.
0: Не так, они выглядят не так,
1: не
0: как
1: так,
0: нарисовано
1: как это
0: на этой схеме.
1: Нарисовал, да? Гегель, да, это он просто сфантазировал.
0: Но сейчас существует эта схема такого правдивого уже отображения?
1: Конечно,
0: эмбриона?
1: Да, конечно, это все доказано, что рисунки Гегеля не имеют ничего общего с действительностью. Но, конечно, какое-то определенное сходство, особенно на ранних стадиях, есть, но отражает оно, как считают креационисты, не эволюцию, эволюционные переходы, а общий план развития для разных организмов.
0: Если идти дальше, то малейшая частица, из которой образуется весь организм, это клетка. Почему мы не можем предположить вот развитие от простого к сложному на основании того, что сложный организм появляется из клетки? Да, мы не можем сказать, что клетка тоже нечто что-то такое простое, но все равно это более простое, нежели выросший из нее организм.
1: Развитие клетки в совершенный организм происходит по изначально заложенной генетической программе этой клетки. То есть мы не можем здесь проводить никакой аналогии с эволюционным развитием от простого к сложному, от молекулы к человеку. Это развитие требовало бы введения новой информации. А развитие от клетки к целостному организму, оно уже предусмотрено, запрограммировано изначально в этой клетке. Вся программа для развития уже находится в этой клетке.
0: То есть поэтому из одной клетки может получиться там личинка, да, какая-то, а из другой вырасти слон.
1: Да, потому что в зависимости от генетической программы, которая содержится в клетке.
0: Эволюционисты уверяют нас, что палеонтология представляет тоже немало доказательств в свою пользу. Например, ископаемые остатки переходных форм от одного животного к другому. Что они якобы есть, например, знаменитый археоптерикс как переходное звено от рептилии к птице. Что мы скажем об этом?
1: Археоптерикса никак нельзя отнести к переходным формам, потому что он был самой настоящей птицей. С крыльями.
0: С зубами, с когтями,
1: с,
0: да?
1: С оперением. Все у него было как у настоящей птицы.
0: Но что-то, было
1: от животных. У археоптерикса самое главное, не было никаких полукрыльев, полуперьев, получешуй. Не было никаких органов, которые находятся в развитии. Да, действительно, у археоптерикса были зубы, у него был длинный хвост и с позвонками, и у него были когти на крыльях. Но это не дает никаких оснований относить его к полуптицам, потому что зубов, например, нет и у многих беспокоящихся. Например, у черепах. Длинный хвост с позвонками есть у некоторых вымерших птиц. А когти на крыльях имеются у некоторых современных видов птиц. Например, у южноамериканского гаоцина. То есть это совершенно надуманные доводы эволюционистов.
0: А предоставляются ли эволюционистам еще какие-то ископаемые остатки, которые представляют как переходные формы?
1: Да, они предоставляют такие, они пытаются это делать, конечно. Например, в 1999 году были найдены ископаемые остатки в Китае. Я еще помню эти публикации в средствах массовой информации. Очень широко это освещалось. Был найден так называемый археораптор, переходное звено от пресмыкающихся к птицам. И что потом выяснилось? Оказывается, это была фальсификация. Археораптор был склеен. То есть из туловища птицы и хвоста пресмыкающих.
0: То есть нашли какие-то остатки, отдельные там, да, фрагменты, и из этого соединили, да, то, что не было на
1: соединили
0: самом деле.
1: Соединили, да? То, что, да, чистой воды фальсификация. Хвост динозавра и туловище птицы склеили. Еще немножко позже был найден так называемый микрораптор. Тоже много шума эволюционисты подняли. Но это оказалось на самом деле настоящей птицей. Это так называемое переходное звено.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Сравнительно недавно в Индийском океане была обнаружена такая кистеперая рыба, как целоканд, да, ее так назвали. Почему кистеперую рыбу нельзя считать переходной формой? Ну, она считалась вот до последнего времени, что это переходная форма.
1: Да, совершенно верно. Кистеперая рыба – это гордость эволюционистов. Они ее долго рассматривали как… Да, собственно, и сейчас рассматривают в учебниках, пожалуйста, она фигурирует как переходное звено. Ее нельзя рассматривать как переходное звено. Дарвинисты считают, что с помощью своих крупных плавников кистеперая рыба передвигалась по дну. На самом деле это глубоководная рыба, живущая, проводящая придонный образ жизни. Вот она ползала по дну, а потом переползла на сушу.
0: С помощью вот эти мышечные основания,
1: да,
0: которые там есть у плавников.
1: С помощью крупных вот этих массивных плавников, это они посчитали достаточным основанием, чтобы отнести целоканта к переходному звену.
0: А почему мы не можем считать это?
1: Потому что это было самой настоящей рыбой.
0: Просто у нее такое устройство, да?
1: Да, стопроцентная рыба. Никаких признаков рептилий у целоканта нет. Амфибий. Амфибий нет. Я вот еще хотела бы добавить касательно целоканта, что главный ведь камень преткновения здесь – это возникновение органов дыхания. Ну, как себе это можно представить? Ну, совершенно затруднительно представить, что дыхательная система, которая пригодна на суше, она должна была развиться где? В воде она не могла развиться. А на суше, без новых органов дыхания, водный обитатель бы просто погиб очень быстро. И, конечно же, наличие и преобразование дыхательной системы потребовало бы преобразования и других органов.
0: Но есть же такие животные, которые могут дышать и земным воздухом, и, тем не менее, живут в воде.
1: Есть двояко дышащие рыбы. Ну и что? У них изначально есть и то, и другое. Разве мы видим переходные формы от чистоводных обитателей к полуводным? И таких переходов нет. А двояко дышащие... Кстати, вот говоря об археоптериксе, надо было еще отметить, что есть такие формы, которые в себе включают признаки разных классов. Это так называемые мозаичные формы. То есть вот эти признаки разных классов, они присутствуют в организме уже в законченном, полностью сформированном виде. А ведь логика эволюционной гипотезы требует появления органов развития не в законченном виде.
0: То есть, мы находим только вот уже законченное развитие.
1: Мы видим законченное, да, и у двояко дышащей рыбы, и у археоптерикса, и какой не возьмите кандидата на переходную форму.
0: Ну вот
1: и тот же утконос, да. Тот же утконос.
0: Но это... его считают переходным звеном.
1: Его считают переходным, потому что он включает в себя признаки разных классов. Это совершенно причудливое создание, и непонятно, между кем и кем считать его переходным звеном.
0: И в воде
1: звеном.
0: Живет, и по суше.
1: Да, ну вот смотрите, ходит. У него утиный клюв, хвост как у бобра, когти как у рептилии, перепончатые лапы, волосяной покров. Строит гнездо и высиживает яйца, вскармливает детенышей молоком, носит детенышей в сумке, как кенгуру. Но совершенно уникальная форма. И здесь может быть только
0: то есть одно... животное собрало в себя вообще все возможное.
1: Да. Многих
0: все
1: классов.
0: Признаки многих классов.
1: Но да, эти признаки все уже в сформированном, законченном виде.
0: И никак это животное не хочет превращаться во что-то другое, да, и изменять свою форму.
1: Не хочет, оно не хочет.
0: Оно живет, вот как жил, так и живет в той форме, в которой оно было создано, да?
1: Да. Так между кем и кем считать его промежуточным звеном? Затруднительно представить. А с позиции креационизма это совершенно уникальная мозаичная форма. Ну, может ли быть другое объяснение?
0: Ну да. А вот в учебниках еще приводится пример эволюции лошади. Что якобы у нее было сначала 4 пальца, потом 3, и постепенно вот сформировалось копыто. Что мы можем сказать об этом? Не являются эти ископаемые остатки вот переходными формами. И причем у нее размеры, да, менялись. Она была сначала меньше, потом она выросла до тех размеров, которые у нас, которые мы сейчас видим.
1: Эволюция лошади — это еще один миф. И с этим мифом учебники ну никак не хотят расстаться. На самом же деле были собраны со всего света ископаемые остатки самых разных лошадей. И совершенно искусственно выстроены в эволюционный ряд.
0: То есть это разные
1: ряд.
0: Виды лошадей?
1: Разные, вот конечно.
0: Были такие, которые 4 были
1: да,
0: пальца,
1: да, да.
0: 3.
1: Совершенно верно. Это разные лошади, и ископаемые остатки их собрали и искусственно выстроили вот в этот эволюционный ряд по размеру и по форме копыт. Совершенно искусственно.
0: А сейчас деле... они существуют, эти разные виды лошадей?
1: Да, в настоящее
0: время
1: да, есть, которые имеют более одного пальца. Но самое интересное, что вот эти все ископаемые формы были обнаружены в тех же слоях, что и современные лошади. То есть они не могут, но никак быть предком современной лошади, исходя вот из эволюционных представлений. Но этот факт замалчивается, и в учебниках не приводится, что ископаемые остатки вот этих переходных форм якобы найдены там же, где, в тех же слоях, что и современные.
0: Представлено то, что выгодно представить, да?
1: Да, в том-то и дело.
0: Вот в эволюционной теории еще существуют некие биографические доказательства. То есть, что если два вида сравнительно недавно произошли от одной популяции, то они должны жить ну, недалеко от того места, где они произошли, и друг от друга. Вот что мы можем сказать об этом? И как можно объяснить различия растительного и животного мира разных континентов? И причем можно предположить, что животное может жить и на другом континенте. Там такой же климат и такие же условия. Вот, например, кенгуру или коалы, да, они живут только в Австралии, почему бы им не жить где-нибудь еще в Африке, в Америке?
1: Ну, это порочный круг дарвинизма, дарвинистов. Сначала брать на веру, что эволюция была и привела к такому своеобразию флоры и фауны, а потом вот этим своеобразием доказывать эволюцию. Это порочный круг. Да, они приводят примеры, например, любят приводить сумчатых в Австралии. Да, что если эти сходные формы существуют, обитают вместе, то значит, они родом из эволюционно предшествующей формы. Но почему это нельзя объяснить элементарным переселением сходных организмов туда, где для них больше всего подходят условия?
0: Кто их переселил? Каким образом они могли там оказаться? На том или ином континенте?
1: Ну, мы можем предположить, что раньше была Пангея, а потом разделение.
0: Что такое?
1: Единый материк. А потом произошло разделение континента. Так. Может быть, еще до этого разделения. Ну, здесь трудно сказать, конечно, конкретные причины, но, в принципе, если рассматривать вопрос, то это можно объяснить. Вот географическое доказательство – это так называемое, можно объяснить, не эволюционно предшествующей формой, а именно переселением сходных организмов в те условия, которые им больше всего подходят для обитания. Вот и все.
0: Несмотря на то, что на других континентах тоже более-менее подходящие условия, да, для жизни. Но почему-то это животное там не живет.
1: Ну, географическая изоляция какой-то местности, она тоже вот способствует
0: своеобразию. То есть невозможно преодолеть какое-то расстояние, тот же океан, да, чтобы попасть на другой материк.
1: Да, географическая изоляция. Кстати, сумчатые живут ведь не только в Австралии.
0: Угу. Ну, а отдельные виды мы говорим об этом, что вот только в Австралии и нигде больше. В некоторых организмах, в том числе у человека, есть так называемые рудиментарные органы. Ну, например, это копчик или аппендикс. И сторонники эволюции считают эти рудименты прямым признаком эволюционного развития, то есть переходными такими вот формами, то, что осталось у человека от животного к человеку.
1: Да, якобы что, бесполезные органы.
0: Да, бесполезные. Да, рудименты – это бесполезные органы. Угу. Что мы можем об этом сказать?
1: Да, эволюционисты продолжают приводить этот пример в качестве доказательства эволюции, но, опять же, что называется, на безрыбье. Во времена Дарвина таких рудиментов насчитывалось порядка 180. К ним причисляли даже щитовидную железу, даже надпочечники, волосяной покров, селезенку, поджелудочную железу.
0: То есть эти органы считались бесполезными?
1: Да,
0: то есть они никак,
1: в то время они считались,
0: организма, да, не участвовали.
1: Считались рудиментами. Но по мере накопления данных и выяснения их роли, этих органов, количество рудиментов уменьшалось. К концу века, 19 века, уменьшилось до 100, со 180 до 100. Ну, а сейчас этих органов, ну, может быть, несколько. Но и то вряд ли. Скорее всего, их функция просто еще не уточнена.
0: То есть нельзя сказать, что они бесполезны.
1: Ну,
0: просто мы не знаем, как они
1: действуют. Да, да, вряд ли
0: в
1: нашем организме существуют бесполезные органы. И, кстати, вот то, что относилось к рудиментам, кстати, сейчас выяснено, что они некоторые выполняют даже несколько функций. Да. Есть также органы, которые относят к рудиментам, которые действуют на определенных стадиях онтогенеза, то есть индивидуального развития организма. Ну, например, это хорда. Эластичный тяж, который в эмбриональном развитии позвоночных превращается в позвоночник. Угу. Или, например, некоторые сосуды сердца тоже функционируют на определенных стадиях индивидуального развития.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Я не знаю, насколько это правда. Я слышала, что вот в определенные года, в советский период, аппендикс, ну, считая, что это лишний орган, его даже удаляли. Не только у взрослых людей, но даже у новорожденных. Mm-hmm. Это правда?
1: Да, было такое. Не только в нашей стране.
0: То есть тем самым просто наносился вред определенный, да, организму?
1: Так в том-то и дело. В том-то и дело. Это были печальные последствия совершенно. Удаление не только аппендикса, но и миндалин такое. Повсеместная,
0: практика такая,
1: да,
0: была, да.
1: Части желудочно-кишечного тракта совершенно без показаний хирурги удаляли, основываясь вот на этом ложном представлении о бесполезности органов.
0: Бедные люди.
1: Это привело, да, приводило в свое время к печальным последствиям.
0: А что мы можем сказать по поводу атавизмов? Например, некоторые выглядят очень убедительными. Я поясню, что атавизмы – это от слова, латинское слово «атавус» – «отдаленный предок». То есть, что появление у какой-то особи признаков отдаленного предка. Но этих признаков нет у ближайшего предка. Ну, например, это волосатость всего тела или хвост, многососковость, то, что свойственно, собственно, животным. Почему это появляется у человека?
1: Да, действительно, некоторые атавизмы выглядят убедительно. Например, волосатость. Но хотелось бы задать вопрос эволюционистам, а почему появляется в таком случае не шерсть животных, а человеческие волосы? Mm-hmm. Если это возврат к предкам, то по логике должна быть проявиться шерсть животных.
0: Шерсть отличается от волос.
1: Да, конечно. Так почему все-таки человеческие волосы? Эволюционисты могут предложить другое объяснение, что конструктор, создавая новый род, библейский род, в генеральную заготовку добавлял, убирал, заменял те или иные гены.
0: Так.
1: Или подавлял их, угу. или наоборот включал угу. их. Или убирал, или добавлял. Ну, угу. вот в этих деталях он просто варьировал вот эту генеральную заготовку. И с этой точки зрения появление атавизма может выглядеть как
0: проявление вот того
1: проявление,
0: замысла, да, который
1: был изначально. Как бы быть результатом оживших генов, которые угу. были подавлены, но под действием каких-то факторов они вот проявились.
0: Ну, вообще, мне кажется странным, зачем в человеческом организме все-таки остались вот эти гены, которые, ну, собственно, ну зачем нужно, чтобы они у него проявлялись в какой-то форме? Ну, например, хвост. Есть такие вещи, что появляется у человека хвост?
1: Да, это относится к атавизмам, но это хвост представляет собой чисто такой дермальный, то есть кожный отросток. Там нет позвонков. Поэтому
0: хвостом называть это нельзя.
1: Хвостом нельзя. И вообще отдельные атавизмы, вероятно, могут быть и результатом каких-то нарушений эмбрионального развития.
0: Угу.
1: То есть фактически просто как уродство, угу. которое возникли в процессе. Может быть, и так объяснить некоторые атавизмы.
0: Угу. А есть
1: Но ведь мы уже говорили об этом, что ведь ДНК человека только 1%. Ее последовательности проявляется в белке. 99% ДНК мы не знаем, что это такое и зачем оно практически.
0: Есть такие понятия, как микроэволюция и макроэволюция. На основе этих понятий тоже строят свои доказательства эволюционисты. Mm-hmm. Давайте объясним, что это такое.
1: Да, есть такие понятия. Микроэволюция – это изменчивость признаков. Либо это в природе, ну, хрестоматийный пример – это дарвиновые вьюрки Галапагосских островов. И изменчивость признаков в искусственном отборе при создании человека многочисленных пород животных, сортов растений. Угу. Вот микроэволюция.
0: А макроэволюция?
1: А макроэволюция – это воображаемый процесс у эволюционистов. Эволюционное развитие от простого к сложному, от молекулы к человеку в течение многих миллионов лет.
0: Ну
1: вот это макроэволюция.
0: Коль вы вспомнили про вьюрков, давайте объясним, что такое дарвиновские вьюрки. Дело в том, что когда он совершал кругосветное путешествие, да, на Галапагосских островах, он обнаружил несколько видов вьюрков, которые отличались не только по форме клюва, да, но и по размеру, собственно, самой птицы. И кроме того, одни вьюрки питались семенами, другие – насекомыми и так далее. И вот на основе этих наблюдений он сделал вывод, что вот некое есть приспособление, то есть вот этот эволюционный процесс. Как мы можем пояснить это на основе вот микроэволюции?
1: Это появление?
0: Это микроэволюция или
1: это
0: макроэволюция?
1: Макроэволюции нет и быть не может. Это микроэволюция.
0: Но,
1: то
0: тем
1: есть
0: не менее,
1: появление
0: это,
1: изменчивости
0: изменения.
1: Признаков.
0: Это появление? Естественный процесс?
1: Конечно. Это научный факт. Образование видов в рамках библейского рода. Это научный факт. И ни один ученый-креационист не будет отрицать микроэволюцию. Все многообразие, вот это пышное многообразие животного и растительного мира, это оно обусловлено микроэволюцией. Появление изменчивости признаков в пределах библейского рода. То есть изначально был создан Творцом библейский род. Мы знаем эту фразу из Библии, да? Создана по роду своему. Рамки этого рода были определены изначально и содержали в себе большой потенциал изменчивости. И в процессе приспособления организма к условиям окружающей среды вот проявлялась вот эта изменчивость признаков. Ну, можно такой привести пример. Ну, кстати, вот библейский род, если исходить из современной классификации, он может соответствовать, может быть, виду, может быть, роду, может быть, семейству, но, вероятно, не выше семейства. То есть семейство, например, семейство волчьи – это волки, собаки, лисы и песцы.
0: Угу.
1: Они могут исходить из одного рода. Вот это вот многообразие вот этого семейства.
0: Угу.
1: Или же рода волчьи. Библейский род ограничен родом волчьи. Это волки, собаки, шакалы, койоты, динго, может быть. Ну, трудно сказать в каждом конкретном случае, что сводится к библейскому роду. Какой род современной классификации или его семейства сводится к библейскому роду. Трудно сказать в каждом конкретном случае.
0: Ну, а раз возможны микроэволюционные вот такие изменения с течением времени, то, может быть, по истечении миллионов лет возможна и макроэволюция? То
1: да.
0: есть от
1: да.
0: простого к
1: Это
0: сложному?
1: Это говорят эволюционисты. Вот они вводят всех в заблуждение. Дескать, если возможна изменчивость вследствие микроэволюции, значит, через миллионы лет будут видны результаты и макроэволюции, то есть возникновение новых органов и систем. Это заблуждение. Почему? Потому что микроэволюция имеет свои механизмы, а именно это перераспределение генетического материала, это утрата генетического материала, и это, возможно, очень ограниченную роль играет мутации. Это механизмы микроэволюции. Я уже говорила об этом. Макроэволюция требует ввода новой информации. Откуда она возьмется? Ей неоткуда взяться. То есть механизмы микроэволюции неправомерно совершенно переносятся эволюционистами на вот этот воображаемый макроуровень.
0: Когда впервые были созданы антибиотики, то это их считали волшебными пулями. Это было гениальное изобретение, потому что с помощью них можно было лечить инфекционные заболевания. Да? И сейчас производится все больше и больше разных видов антибиотиков, но эксперты замечают, с беспокойством отмечают, что золотой век антибиотиков закончился, потому что люди все меньше и меньше реагируют на них. И получается, что микробы оказались умнее людей, они приспособились вот к новым каким-то обстоятельствам и сейчас не реагируют на них. Нельзя ли это считать эволюцией?
1: Нельзя.
0: Почему?
1: Нельзя, и вот почему. Вот такой пример. Бактерии Streptomyces выделяют в окружающую среду антибиотики для борьбы со своими конкурентами, другими микробами. Ну, для уничтожения конкурентов других микробов. Самим Streptomyces это вреда антибиотики, вреда не приносят, потому что у них есть механизмы защиты от этих антибиотиков. У них есть насосы, которые выкачивают из клетки антибиотики. У них есть ферменты, которые разрушают эти антибиотики. У них есть белки, которые защищают там клеточные структуры, ну и так далее. Так вот, появление устойчивости к антибиотикам у других бактерий явилось следствием того, что вот эти механизмы, то есть гены, которые отвечали за эти механизмы у Streptomyces, эти гены были переданы другим микробам. Науке известен такой факт. Передача генов от одних микробных клеток к другим.
0: Да.
1: То есть прямая передача, перенос генов от одних бактериальных клеток к другим. То есть вот эта устойчивость к антибиотикам у других микробов и явилась результатом вот этого переноса. То есть еще до возникновения этой устойчивости гены существовали в популяции. Так какая здесь эволюция?
0: Что же теперь все-таки вот касательно антибиотиков в отношении людей? Люди изобретают новые препараты, лекарства, а человек на них не реагирует. То есть, вернее, микробы, которые, инфекция, которая живет в организме. Что же ожидает
1: будущее? Да, проблема, которую надо решать.
0: То есть это в процессе стадии разработки, да, и решения сейчас. Что меня лично смущает вот в теории эволюции, так это многообразие цветовой гаммы. Ну хорошо, там, допустим, произошло много всяких животных, от простого к сложному. Хорошо, животные постепенно приспосабливались, да, к каким-то условиям. Понятно, но при чем тут вот многообразие цвета? Если будем рассматривать, например, хвост павлина, то можно часами на это смотреть. Зачем природе это многообразие? И такая гармония цветовая. Вот это вот поле всего. Убедите.
1: Ну, это еще один эволюционный тупик, который эволюционисты вам не объяснят. Зачем вот эта красота нужна организмам, когда она совершенно не...
0: Нецелесообразна,
1: нецелесообразна,
0: да?
1: И не увеличивает...
0: Для выживания
1: для
0: не имеет
1: выживания
0: никакого значения.
1: Она бесполезна фактически. Серый воробей прекрасно размножается и без таких излишеств.
0: Действительно. Спасибо, Лена Тихоновна. Время нашей программы истекло. Мы продолжим разговор в следующей передаче. Лев Семенович Берг, российский зоолог и географ, академик, писал: «Не приходится серьезно говорить о том, чтобы у двоякодышащих и у предков амфибий могли случайно появиться такие признаки, которые в результате дали возможность перейти от жаберного дыхания к легочному. Для этого нужна одновременная перестройка не одной системы, а целого комплекса органов». А Чарльз Дарвин сам видел, что существует множество фактов, не укладывающихся в его концепцию, и с тревогой признавал: если бы возможно было показать, что существует сложный орган, который не мог образоваться путем многочисленных слабых модификаций, моя теория потерпела бы полное крушение. Дарвин надеялся, что наука со временем разрешит трудности гипотезы. Но, как мы видим, вопросов в эволюционной теории остается очень много. Разговор о происхождении жизни мы продолжим в следующей программе. Оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: «Не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем».
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала, я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: «Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом».

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот. Я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения — чудо, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга», и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Как хорошо, что мы имеем прекрасное обетование. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Я думаю, что одно должно было глубоко впечатлять каждого, кто слышал самого Иисуса Христа, который с властью говорил истину, доселе никому неизвестную. Помните, как в Евангелиях он, казалось бы, читал мысли людей? Помните, как он деликатно отвечал на волнующие вопросы, безошибочно определяя мотивы и побуждения их поступков? Более того, он говорил с осведомленностью о невидимом и тайном для людей, но видимом для него. Он дает

молю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Вы помните также его слова Иоанна 16 глава 13 стих. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В этой части послания апостол ясно объясняет обетование нашего Господа о пришествии Святого Духа как утешителя. Павел говорит о том, как он пришел в Коринф и нашел город, переполненным философией и мудростью человеческой. Даже после образования в этом городе церкви коринфяне все еще возвышали мудрость философов, восхищаясь различными служителями Евангелия. Поэтому апостол Павел обращает внимание коринфских христиан на Иисуса, Спасителя человечества и единственный источник уважения мудрости, показывая, что крест Христов повергает в прах славу, силу и гордость людей. И Павел также говорит о том, что он называет премудростью Божьей тайной и сокровенной. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Апостол говорит о божественной мудрости, которую Бог предназначил прежде веков к нашей славе. Перед нами открывается прекрасная перспектива спасения, которая была предопределена задолго до того, как Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Божьим замыслом, великим планом спасения от вечности было разделить свою славу с искупленными. Это сокровенная тайна мудрости Божией, сокрытая в Иисусе Христе и притом распятом. И Павел рассказывает коринфянам, как Иисус, Сын Божий и Спаситель мира, принял человеческое естество. Несколькими искусными мазками Павел нарисовал незрелым коринфянам картину его божественной мудрости и неизреченной славы. Апостол желает показать, что достигнутая ими зрелость дает ему возможность раскрыть перед ними Бога. Премудрость Божья, тайная и сокровенная. Она предназначена для нашего прославления. Божественная мудрость является недостающим звеном в истине о человечестве. И эта истина не нечто единственно религиозное, но то, в чем люди везде отчаянно нуждаются, чтобы исполнить замысел Божий о человеке. Поэтому она предназначена для нашего прославления, чтобы сделать из нас мужчин и женщин, предопределенных Богом спасению. По его замыслу люди должны были быть внешне и внутренне любящими, сострадательными, сильными и исполненными милосердия, красоты и благородства. Таков высочайший эталон прославления человечества. Павел излагает истину о Христе, Новом Завете и о духовных дарах, чтобы коринфяне были очарованы божественным и стали другими людьми внутренне и внешне. Это и есть истина о тайной и сокровенной мудрости Божьей, которая была предназначена прежде веков к славе нашей в изложении апостола. Работа Павла в Коринфе не ограничивалась одними словами. Его проповеди изменяли жизнь людей, и их правдивость была неопровержимо доказана в явлении силы и духа. Самым неоспоримым аргументом подлинной силы Евангелия можно назвать изменение жизни людей.
С приходом Павла

0: Свежая струя влилась в развращенную и оскверненную жизнь Коринфа. Она неизменная, мудрость Божья, тайная и сокровенная. Она не изменяется с годами, потому что приготавливает нас жить не только для временной жизни, но и для вечности. Эволюционисты учат тому, как человеческая жизнь совершенствовалась, начиная с амёб, рептилий, амфибий, затем следовал переход к млекопитающим и к человеку. Эта теория происхождения видов имела различные интервалы и различные категории жизни. Когда же ученые-эволюционисты доходят до человека, их мрачные прогнозы свидетельствуют о конце Вселенной, которая превратится в ничто. И это все в небытие. Да, это все, что известно ученым-эволюционистам. Далее же, как говорит Павел, следует премудрость Божья, предназначенная прежде веков, которая предвосхищает время, она подготавливает нас к вечности. Она не постигается естественными методами. Вы не можете обучиться этой мудрости в школе и университете. Ни философы, мыслящие вне христианской идеологии, ни психологи, которые не обучены Писанию, не знают о ней. Ее невозможно изучить в лабораторных условиях. «Не видел то глаз». И не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, говорит апостол. Это истина, без которой человек спотыкается, падает, семьи распадаются, и зло разрушает общество. Мир ничего не знает об этом, но апостол говорит, что Бог открыл ее нам Духом Своим. «Учитель от Бога» – 1 Коринфянам 2 глава, 10 стих. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Здесь Павел представляет великого Учителя, который пришел от Бога, Духа истины, Святого Духа, Утешителя и Наставника, который пришел изменить наши жизни, открывая тайную и сокровенную премудрость Божию и его замысел о человеке. О чем эта истина еще свидетельствует нам? О том, что Бог не забыл свое дитя, человека. Благодаря мудрости Божьей наша жизнь полна небесных благ, потому что эта истина Иисуса Христа сделала его последователей свободными. Обратите внимание, как апостол подчеркивает, что никто из людей не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Жизнь создана на различных уровнях. Высший уровень может овладеть низшим, но не наоборот. Есть растительный мир, есть животный мир, есть человеческая жизнь, есть жизнь ангелов и, наконец, есть божественная жизнь. Это животворный аргумент апостола. Никто из людей не может знать, что в Боге, кроме Духа Божьего, живущего в нем. Есть великий Бог в нашей вселенной, необъяснимый и удивительный источник бесконечной мудрости и могущественной силы. Как можем ли мы что-либо узнать о нем? Павел говорит, что это невозможно, пока он сам не откроется нам. Бога нельзя найти исследованием. Человеческая мудрость не знает Бога. Научные изыскания и природные жизненные силы не могут найти путь к сердцу Бога. Но Он Сам может открыть Себя нам. И Он уже сделал это в даре Своего единственного Сына. Бог подарил человеку все небо. И Он делает это через Святого Духа, который пришел в мир научить нас истине о Боге. Более того, Господь наш Иисус Христос Сам пришел как человек для того, чтобы мы могли получить видимое представление о небесном Боге. Небесным ответом на вопрос, чему подобен Бог, является земная жизнь Господа нашего Иисуса Христа, о котором Отец сказал: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Но работой Духа также является показать нам, чему подобен Иисус. Иоанна 14 глава, 16 глава, 14 стих. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Читая отчеты Евангелия о жизни Христа, мы можем не увидеть там живого Господа, как бы старательно мы ни пытались умудриться. Только Святой Дух животворит эти святые страницы и делает их настолько реальными, что мы начинаем жить в присутствии самого Господа Иисуса Христа. Это и есть работа Святого Духа. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 12-13 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Тайная и сокровенная мудрость Божья. Есть несколько моментов, где Павел дает объяснение, как Дух Божий учит нас тайной и сокровенной мудрости Божьей. Первое. Святой Дух начинает свою деятельность в апостолах. Павел говорит, что мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога. Дух мира изложен в простых и ясных выражениях в послании к Ефесянам во 2 главе, 1 и 2 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Отсюда мы узнаем, что за всей помрачающей сознание мудростью мира стоит сила, которую Писание называет дьяволом. Мир не знает этого, потому что земные интересы мира ничем не отличаются от интересов бессловесных животных, которых ведут на бойню, и которые не ведают, куда их ведут. Но Павел говорит, что мы, христиане, получили не такого духа. Во втором послании к Тимофею, в первой главе, читаем в 7 стихе. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И Иисус предсказал это событие. Евангелие Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». И в день Пятидесятницы Святой Дух пришел новым путем. Он присутствовал и прежде на земле, но теперь явился ученикам и почил на них, положив начало эпохи, когда мужчины и женщины исполнены Духом. Второе. Святой Дух учит и просвещает умы учеников. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стих 12. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Павел не говорит здесь о духовных дарах, но об обширной области знания истины, которое Бог дает нам. Апостолы начали разуметь то, что не могли разуметь вначале. Вы помните, что написано в Писании? Как апостолы не понимали многое из того, о чем говорил Иисус. Его слова часто приводили их в смущение, ставили в тупик. Он говорил вещи настолько непонятные, что они приходили в недоумение. Вечерами, временами они сердились на него, потому что его слова расстраивали их. В одном случае они прямо говорят ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Как будто бы он не сознавал это. Его слова постоянно соблазняли и самих учеников. Но когда Дух пришел в день Пятидесятницы, внезапно все сказанное Иисусом стало приобретать чудесный смысл, и они начали видеть все в новом свете. Из-за этого многие люди, читая Библию, не могут понять ее. Можно сказать, что мы и сами пережили такой опыт, что прежде мы читали Библию, и ничего не было в ней захватывающего. Но когда мы стали христианами и получили Святого Духа, эта книга ожила. То, что раньше нас смущало, стало теперь ясным. И мы увидели очарование этой удивительной книги. Это и есть то, о чем говорит апостол Павел. Святой Дух пришел к ученикам, и они были просвещены им. Третье. Святой Дух наставляет на всякую истину. Мы читаем 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Полны интереса вопросы современных людей, как и вопросы коринфян. «Все ли в Библии истина? Является ли Библия авторитетом в каждой реальной жизни? Не противоречит ли она научным изысканиям археологии, географии, истории, астрономии и так далее? Или библейская истина в том, как достичь неба?» Я думаю, что Павел дает здесь ответ на все эти вопросы. Он говорит, что когда апостолы приступили к написанию Евангелия и посланий, то они были обучены Святым Духом. Не думаю, что Дух Святой диктовал им Библию. Некоторые евангелические служители уверяют верующих в теории диктата, но это не то, о чем Павел говорит здесь. Что он говорит, так это то, что Дух Божий пробудил умы апостолов к пониманию истины, и они своими словами выражали ее. И все же странным и удивительным образом эти слова, которые апостолы использовали, были словами самого Бога. Следовательно, они не были продиктованы, но инспирированы Святым Духом. Как мы читаем во втором послании к Тимофею, 3 главе, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Если это истина, то она исходит от Бога, который не говорит неправду и не допускает ошибок, который видит конец от начала. Каждое слово Писания является истиной. Хотя авторы Писания и написали его своими словами, тем не менее мы можем доверять написанному ими, потому что они находились под вдохновением Святого Духа. Библия – это живое Слово Божье. Слово истины от Духа истины. Четвертое. Святой Дух помогает соображать духовное с духовным. Некоторые переводы говорят, объясняя духовные истины духовным языком, сравнивая духовное с духовным. Здесь очевидна трудность, возникшая при переводе. Глагол, который здесь переведен как «соображая», в оригинале означает «соответствовать». То, о чем Павел здесь пишет, означает процесс привлекательной мудрости Божьей, который использует нашу индивидуальность и природу с тем, чтобы открыть себя человеку, озвучить свое слово для человека, чтобы он услышал его. Вот в чем премудрость Божья, тайная и сокровенная. Это и есть работа Святого Духа. И мы, верующие по слову Его, все пережили этот опыт. Кого Павел называет духовными? Это те, кто получили Святого Духа, уверовал. Вы знаете, что распространенным мнением и ответом на вопрос, как современные христиане получили Духа, является неправильное утверждение, что истинное христианство сопровождается непременно даром незнакомых языков. Если нет дара языков, по мнению таких христиан, нет и Святого Духа. Незнакомый язык для них – свидетельство получения Святого Духа. То есть они уверены, что если христианин не имеет этого дара, его христианство ложное. Такое понятие противоречит Писанию. Согласно Писанию, Святой Дух получают те, кто верит в Иисуса Христа. Иоанна, 7 глава, последний же великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанн добавляет уже в 39 стихе: «Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В первой главе своего Евангелия Иоанн говорит, мы читаем 12 стих: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Везде в Священном Писании вы находите утверждение, что принимаете Святого Духа в момент принятия слова об Иисусе Христе. Кто Он, что Он сделал и что Он может сделать для вас. В Писании наблюдается прекрасная аналогия. Вы заметили, как часто в Писании сравнивается новое рождение с физическим рождением? Каждый из нас знает, что хотя день рождения является незабываемой датой, момент зачатия происходит независимо от нас, как опыт любви, когда зарождается новая жизнь. Далее плод развивается и возрастает, и становится очевидным будущее рождения ребенка. Это и есть путь нашего рождения от Святого Духа в наших сердцах. Никто не знает, когда это случается. Но когда вера встречается с истиной Божьей о Христе, происходит новое рождение. Святой Дух входит в жизнь верующего. Те, кто получили Святого Духа, рождены свыше, как новое творение. Это и есть духовный человек. Божий оправдательный приговор в отношении нас является вместе с тем и творческим действием. Заместительная жертва Христа не исчерпывает всей полноты Его служения. Если это так, то спасение было бы внешней сделкой, заключаемой вне верующего, и не имело бы ничего общего с его нравственной и духовной жизнью. Но в смерти Христа верующий находит не только объективное искупление своего греха, но также и избавление от его власти. Слова Христа «Я создам церковь» свидетельствуют о творческой деятельности Спасителя, а слова «Врата ада не одолеют ее» говорят о том, что оценка творческой работы Спасителя Иисуса Христа, воссоздавшего человека, будет весьма высокой. Послание к Ефесянам, в 5 главе мы читаем с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Далее апостол проводит контраст между духовным и душевным человеком. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Христиане также могут разделяться на духовных и душевных, плотских. Павел имеет в виду, что душевность – это состояние, когда христианин не желает подчинить свой разум руководству Святого Духа. Но духовные христиане – это те, кто не только получили Святого Духа, но, как Павел описывает это к Римлянам в 8 главе, и помышляют о духовном. Мы читаем в 5 стихе 8 главы. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Они послушны Святому Духу, слышат наставление Духа, верят Слову и действуют по Слову Духа. Истина действует в них настолько, что их жизнь изменяется». Итак, действие Святого Духа началось в апостолах с просвещения их умов и с наставления в истине. Так апостолы проповедовали истину во Святом Духе. Как тогда, так и в настоящее время Святой Дух пребывает в верующих, которые верят апостолам, просвещаются их словами, стремясь понять истину Божию, чтобы применить ее в личной жизни. Это и есть полнота обворожительной истины, тайной и сокровенной мудрости Божьей, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Она начинает изменять наши жизни, наши семьи, нашу церковь. Человеческая мудрость не способна совершить подобное, но Бог сделал это, и свидетельством этому являются результаты потрясающе могущественного действия Святого Духа в верующем. Мы продолжаем читать вторую главу с 14 стиха. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Христов, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Мы теперь понимаем, почему мир не способен разрешить все свои проблемы. Почему поколение за поколением совершают одни и те же ошибки? Единственное, что может помочь человеку, так это открыть ум и сердце влиянию Святого Духа, чтобы быть наставленным им и начать жить по принципам, которые преобразовывают жизнь. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! С чего начинается исцеление от зависимости? Как сделать первый шаг в сторону выздоровления? Дорога в тысячи ли начинается с первого шага, сказал Лао Цзы. Первый шаг – это самый важный шаг. Давайте сегодня вместе с вами сделаем этот первый шаг. Самый первый шаг – это признание своей проблемы. Гиппократ как-то сказал, что тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно. Невозможно помочь человеку, пока он сам этого не захочет. Здесь не помогут ни слезы, ни мольбы, ни обращение к совести, к силе воли, никакие угрозы или даже полная изоляция просто не работают. Каждому зависимому человеку сегодня я желаю сказать: хочешь идти вперед, сделай сам первый шаг. Если тебе дорога твоя жизнь, если тебе дорога твоя семья, сделай первый шаг.

шаг. Признай свою проблему. Признай, что ты зависим. Что ты не контролируешь свою жизнь. Признай, что самостоятельно ты уже не выберешься из этой трясины. Как правило, первый шаг зависимому дается с большим трудом. Зависимому вообще очень сложно объяснить самые простые вещи. Бывает такое, что и ногу отрезали, и ВИЧ уже подхватил, и из дома выгнали, а он все равно до конца не может признать, что полностью утратил контроль над своей жизнью. Зависимые по-разному реагируют на слово «бессилие». А зачастую зависимые просто отрицают свою болезнь. Это связано с тем, что деградация личности происходит поэтапно. Очень важно, чтобы больной признал себя зависимым до того, как он опустится на самое дно, или до того, как он окажется в тюрьме или психиатрической больнице. Как правило, признаваться не так уж и просто. Зависимый часто пытается манипулировать, юлить, выкручиваться, лишь бы не сделать этот первый шаг. Первый шаг дается с трудом и выглядит как маленькие шажки ребенка, который только учится ходить. Первый этап – это «я признаю, что у меня есть проблема», но типа продолжаю контролировать свою жизнь. Да, есть проблема, но все не так уж и плохо. Я сам смогу разобраться со своей проблемой, когда только этого захочу. Второй этап. Я полностью признаю свое бессилие. Я бессилен перед своей болезнью. Я не могу избавиться от зависимости. Контроль над моей жизнью не в моей власти. Первый шаг в 12-шаговой программе анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов так и звучит. Мы признали свое бессилие перед наркоманией. Признали, что наша жизнь стала неуправляемой. Нелегко признать свое поражение, особенно после того, как ты так долго пытался самостоятельно справиться со своими трудностями, но не мог. Первый шаг настолько важен, что его принципы работают во всех жизненных сферах нашей жизни. Ну, например, возьмем семью. Рано или поздно в любой семье происходит недопонимание, ссоры или обиды. Зачастую из-за маленьких придирок и обвинений распадаются семьи, страдают дети. Вопрос: как построить счастливые семейные взаимоотношения? Начинать надо с признанием вины. Как же так, скажете вы? Ведь это же не я носки разбрасываю по всему дому. Ведь это не я целый день перед телевизором лежу. Я работаю, не покладаю рук. Возможно, вы будете правы, но лишь частично. Есть одно классное правило. В семье виноваты всегда обе стороны. В семье виноваты оба. Даже если ваш супруг виноват на 99%, вы виноваты на сколько? На 1%. Но вы виноваты. Если же он виноват на 70%, вы виноваты на 30%. Поэтому первый шаг в решении семейных конфликтов начинается с того, что я признаю свою вину, какой бы маленькой она ни была. А дальше мы учимся произносить одно волшебное слово. Сим-сим-салабим. Нет, не это слово. Слово «прости». И с этого момента наши семейные взаимоотношения начинают выздоравливать. Похожий принцип признания работает и в христианской жизни, где главное условие принятия человека Богом есть признание своей греховности. Признание – это и вопрос ответственности. Взять на себя ответственность за свои слова, дела, поступки означает не перекладывать ответственность за свое выздоровление на других. К сожалению, большинство современных людей живут в похожей иллюзии.
Для многих людей во всех их проблемах виноват президент, начальник, коллега, сосед, муж или жена, но только не он сам. Зависимые – это маленькие дети, не привыкшие брать ответственность за свои поступки и слова. Словно дети, они убегают от решения проблем, а если нашкодничают, не признают свою вину. В сознании таких людей ответственность и вина – это близкие понятия. Именно поэтому они постоянно говорят: «Ну я же в этом не виноват. Это вон, Вася виноват. А я здесь при чем? Это Аня виновата». Расскажу вам одну историю. Один неудачник спросил своего друга: «Скажи, мне вечно не везет. Как ты думаешь, почему?» В ответ друг спросил: «А в чем тебе не везет?» «Да во всем. Вот, например, вчера я опоздал на работу и получил от начальника нагоняй». «А почему ты опоздал?» – спросил друг. «Ну, потому что вчера там на пути на работу была какая-то автомобильная пробка, я в ней застрял. Но я же в этом не виноват». «Понятно», – говорит друг. «А в чем тебе еще не везет?» Неудачник подумал и говорит: «Ну, я еще недавно вот разбил свою машину». «А почему ты ее разбил, как ты думаешь?» – спросил друг. «Ну, потому что дорога была скользкая, и опять же, я же в этом не виноват. Мне просто, как всегда, не повезло. Я же не знал, что вот внезапно так вот ударят зимой морозы, и дорога вся обледенеет». «Понятно», – сказал друг. «А в чем еще тебе не везет?» «Ну, еще не везет мне в семейной жизни, потому что жена меня постоянно пилит, пилит, пилит». «И в этом ты тоже не виноват?» – спросил его друг. «Конечно, не виноват. Разве я виноват, что у моей жены такой скверный характер?» «Все ясно», – констатировал его друг, словно врач, который поставил свой диагноз. «И что тебе ясно?» – спросил неудачник. «Ясно, что в своих неудачах ты прежде всего склонен винить обстоятельства, потому что не стремишься стать лучше сам. И пока ты не научишься принимать ответственность за свои поступки на себя, вместо того, чтобы перекладывать на других, ты так и останешься неудачником». Дорогие друзья, возвращение к трезвой и взрослой жизни означает взятие на себя ответственности. Ответственность – это признание своих ошибок, не обвиняя при этом других людей. Это выполнение даже самых-самых маленьких обещаний. Ответственность означает действие. Фраза «взять ответственность за свое выздоровление на себя» означает действие. Больной туберкулезом не может не кашлять, но он может выполнить все инструкции врача и принимать все необходимые медикаменты. Это означает быть ответственным за свое выздоровление. Это значит действовать, выполняя все предписания психолога, консультанта, наставника. В реабилитационном центре я использую одну очень интересную фразу, которой сегодня я хотел бы поделиться с вами. «Молись о картошке, но работай мотыгой. Уповая на Всевышнего, мы предпринимаем все необходимые действия». Выздоровление – это тяжелый труд. И при первой встрече я всегда говорю: будет сложно, будет трудно, будет плохое настроение, будут сомнения, обвинения, обесценивания. Вы знаете, легче скатываться назад, чем лезть вверх на гору выздоровления. Легче плыть вниз по течению пузом вверх, чем грести против течения к своей цели. Всем девочкам и ребятам при первой встрече я объясняю, что от меня, как от психолога, зависит 20% вашего выздоровления. Остальные 80% зависит от вас, от ваших усилий, от вашего желания работать. Давайте работать. Я помогу. Давайте преодолевать себя, учиться заново контролировать свои желания.
брать на себя ответственность за свое выздоровление, достигать своей цели. Процесс выздоровления – это не только трудно. Процесс выздоровления – это интереснейшее и увлекательнейшее путешествие в жизни. Я благодарю судьбу, что встретил на своем пути выздоравливающих зависимых. Мне было чему у них поучиться. Конечно же, я виду не подавал, но, пользуясь возможностью, если вы меня смотрите, хочу вам передать большой привет. Вы молодцы. И заканчивая нашу передачу, хотел бы задать вам несколько вопросов. Подумайте и ответьте, что значит для меня сделать первый шаг? Готов ли я по-настоящему признать свою проблему? Помните, если ничего не поменять в своей жизни, ничего не изменится. Начните новую жизнь. Сделайте свой первый шаг навстречу к трезвой жизни. Ведь выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Бо». Это она начинается в книге «Исход», 10 глава, первый текст, где Господь говорит Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его». Мы уже говорили, исследуя прошлую недельную главу, о том, что означает то действие Божье. «Я отягчил сердце его и рабов его, чтобы явить между ними сии знамения». Господь ставит цель сделать из фараона и его приближенных, в частности, этих жрецов, которые управляют Египтом, Господь ставит цель сделать из них, можно так сказать, зрелище для всего мира, чтобы люди всего мира убедились и увидели, что происходит. И таким образом имеют место 3 последних казни: саранча, тьма и последняя, перед которой Бог приказывает израильскому народу, повелевает своему народу сделать паузу и приготовиться к очень важному событию. Так начинает он, Моисей, описывать это в 12 главе. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первым да будет он между месяцами. Скажите всему обществу Израилеву: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Какая-то такая необычная пауза перед самым последним апогеем сражения, перед заключительной битвой. Вот, наконец, фараон и его люди, его слуги, все в Египте, враги Египта, Израиля, они будут повержены. Нет! Почему-то Господь делает остановку и повелевает израильтянам взять агнца, приготовить его, 4 дня ждать. В этом есть определенный Божий план. Вот почему египетские казни не являются просто актом отмщения или воздаяния, они являются чем-то большим. Вот этот ритуал, который должны совершить были все израильтяне: взять агнца и сначала подождать 4 дня. Почему так? А очень просто. Господь хотел дать время, чтобы все могли принять участие в этом ритуале. Это не был исключительно ритуал для евреев. Об этом нам конкретно сказано в конце 12 главы, в 43 стихе. Смотрите. «И сказал Господь Моисею Аарону: вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее». Это с одной стороны. 47 текст. «Все общество Израиля должно совершать ее». Тоже понятно. Но дальше написано: «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежение во всех мужеского пола, и пусть он приступит к совершению ее». Теперь понятным становится, почему дано было 4 дня. Для египтян это, конечно, было особым испытанием. Несмотря на то, что, конечно же, мы уже неоднократно подчеркивали, даже всеми этими чудесами Бог обращается не только к израильтянам, но и к египтянам, но, конечно же, для египтян это испытание было весьма тяжелым. Для всякого человека, который далеко заходит в каком-то отступлении от Бога, всякий возврат к Богу является тяжелым. Но несмотря на это, мы видим, что многие египтяне откликнулись на этот призыв. 38 текст исхода 12 главы говорит нам о том, что множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть мы видим, что после 9 казней народ, определенные люди из народа, начинают понимать, кто есть кто, и начинают делать выбор. Вот почему множество разноплеменных людей так и вышли из Египта. Посмотрите, что должны были сделать египтяне и как Господь относится ко всякому принимающему людям

тексте заложен очень важный принцип. Принцип спасения по Ветхому Завету. И говоря о Ветхом Завете, я здесь не употребляю это как название книг Торы, пророков и Писаний, а употребляю это слово в том понимании, как это понимал Павел, говоря о Ветхом Завете как о служении во святилище, служении прообразном. Это очень важный богословский момент. Потому что расхожим является мнение о том, что согласно Ветхого Завета спасение давалось только евреям. Правда, только евреям. Но если человек хотел принять истину Божью, хотел уверовать в Бога, никакой проблемы. Должен был обрезаться и принять Пасху. И в этом случае он становится как природный житель земли. Богословы называют спасение или сотериологию, как правильно это сказать научным термином, Ветхого и Нового Завета, различают их по двум характеристикам. Сотериология Ветхого Завета – это центростремительная сотериология. Тогда как сотериология Нового Завета, она центробежна. Что здесь имеется в виду? Согласно Ветхого Завета, человек должен был оставить свою национальность и стать природным жителем Израиля. Причем никакой дискриминации не допускалось. У нас четко написано в 49-м тексте о том, что один закон для природного жителя и для пришельца. Один. Никакой разницы между тем, кто пришел и стал иудеем из другой национальности, или он родился иудеем, никакой разницы нет. Но хочешь спастись, оставляй свой народ и становись частью израильского народа. Так, например, сделала Руфь, моавитянка, которая уверовала в Бога через свою свекровь, Наоми, когда и говорит ей: «Твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ». То есть она тем самым заявляет: я более уже не называю себя моавитянкой. Согласно Новому Завету, где сотериология центробежна, уже здесь нету вот этого вот национального центра. Уже не будет в Новом Завете Иерусалима с храмом. О чем, кстати, говорит Иисус в разговоре с самарянкой, которая спрашивает: а на каком месте поклоняться правильно? Там, где вы поклоняетесь, или там, где мы на горе Герезим? Иисус ей говорит: конечно, вы поклоняетесь сейчас неправильно, ибо спасение от иудеев. Он это подчеркивает. А дальше говорит: наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. То есть вот в этом разница между спасением или сотериологией Ветхого Завета и Нового Завета. Где в Ветхом Завете необходимо было центрироваться и группироваться вокруг Израиля. Вот почему Господь создает свой народ как определенным образом закваску, которая должна была привлечь все народы к себе. В Новом Завете это все происходит уже не на географической таком пространстве, а в духе и истине. Это существенная разница, которую мы можем с вами видеть вот здесь, изучив, что такое Пасха, что такое пасхальный ритуал. Хорошо, разобравшись с тем, кто

принимает участие, поняв, почему 4 дня дается перерыв для того, чтобы все, кто уже задумался, все, кто уже видели эти казни, эти язвы, могли теперь сказать: вот это для меня шанс. В чем заключается шанс? А шанс очень простой. Если ты не хочешь, чтобы у тебя первенец умер, ты должен этого агнца взять, и он у тебя умереть должен. Все просто. Только поверь Богу, что если агнец у тебя умрет, то твой первенец не умрет. Это еще один важный фактор, потому что очень многие христианские богословы говорят о том, что Ветхий Завет, даже в понимании, которым мы только что говорим, в понимании Павла, в понимании Завета, предусматривает спасение делами. Отнюдь нет. Здесь мы видим, что дел-то особенно никаких. А самое главное – вера в то, что смерть агнца избавит от смерти первенца. Но для египтян это было вдвойне тяжело. Почему вдвойне? Во-первых, потому что, читая в предыдущих недельных главах, мы знаем, что египтянам пастухи неприятны, и поэтому фараон их поселил туда, в болотистую дельту Нила, там, где египтяне не селились, потому что на этой болотистой почве нельзя было выращивать пшеницу, а пасти скот там как раз самое милое дело было. Даже в ту засуху, которая была во время того, как Израиль пришел к Иосифу в Египет, там все-таки хватало еще какой-то травы для тех овец, которые привыкли даже в хорошее время есть сухую траву с этой горной степной местности земли Ханаанской. В любом случае, египтяне не любили скот. И овца для Египта, для египтянина, это было что-то весьма противное. И вот египтянин, чтобы уверовать в Бога после всех этих чудес, вот поэтому этих чудес было столько много. Не просто там сделал одно-два чуда, а Бог знал, что вот эти казни, они должны уже настолько потрясти разум египтянина, что он возьмет этого агнца, к которому раньше не притрагивался, и так и зарежет. Но еще и вторая проблема для египтянина была. Проблема заключалась в том, что надо было кровью косяки дверей помазать. Ну, написано, конечно же, нам о том, что «Я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. И будет у вас знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет более губительной язвы, когда буду поражать землю египетскую». В этом тексте есть два очень важных момента, на которые и необходимо обратить внимание. С одной стороны написано «пройду мимо вас». Вот это выражение «пройду мимо» или глагол «пройти мимо» на иврите «пасах». Отсюда происходит слово «пасха». Арамейское слово «пасха». Но другая сторона вопроса.
заключалась в том, что иудеям, вернее, евреям, которые жили отдельных, можно так сказать, гетто на территории Египта, в отдельных анклавах, очень легко было помазать косяки дверей, и так о них все и все знали. Но для египтянина помазать косяки дверей было ой как трудно. Вопрос, конечно же, не в том, что Бог слеп и не в состоянии увидеть, в чьем доме агнец заклан, а в чьем доме он не заклан. Важно было то, что всякий человек, который желал показать, во что он верит, должен был это сделать публично. Вот почему египтянину было тяжело. Публично заявить перед своими соседями, перед своими родственниками, если кто-то не верил, что вот я и дом мой хотим поклоняться Богу Всевышнему, Богу Всемогущему, Богу Авраама, Исаака, Якова, который пересилил нашего фараона. Вот поэтому для тех, кто это сделал, таким образом сберегши своего первенца, выхода другого не было, как идти вместе с израильским народом. Интересно, замечается деталь о том, что израильтяне понесли тесто свое прежде, нежели оно вскисло. И квашник, завязанный в одеждах их и на плечах их. Отсюда происходит заповедь о пресном хлебе, который необходимо было есть в воспоминании об исходе из Египта. Книга Левит конкретно нам указывает на то, что этот пресный хлеб нужно было есть на протяжении целой недели. Ничего ни у кого в доме не должно было быть квасного. Этот символ особенно становится понятным, когда израильский народ оказывается в своей земле, где начинает выращивать свой хлеб в тех климатических условиях, которые имели место в земле ханаанской. Ибо в тех климатических условиях урожай хлеба начинал собираться сразу же после праздника Пасхи. Естественно, в то время не было магазинов, куда бы могла пойти хозяйка и приобрести себе дрожжи для испечения хлеба. А закваска производилась очень просто. Мука, щепотка муки с прошлого урожая смешивалась с водой и оставлялась в углу, в теплом месте, и там заводились соответствующие бактерии и микроорганизмы. Естественно, Бог говорит, мы начинаем новую жизнь, пожалуйста, ничего из прошлой жизни не оставляйте себе в углу. Вот почему сегодня символически выполняя это всякий религиозный иудей тщательным образом убирает свое жилище на Пасху. И многие иудеи даже просятся перед пасхальными праздниками в отпуск на 2 дня, чтобы сделать тщательно уборку и вынести остатки
старого хлеба и всего старого. Это, может быть, даже и хорошая традиция, но самое главное – понимать ее духовный смысл. Для всех тех, кто вышел с израильским народом из Египта, началась новая жизнь. Вот почему месяц, который это произошло, стал называться первым месяцем. И история народа дальше в книгах исторических отсчитывается от исхода из Египта. Для нашей гафтары раввины и мудрецы предлагают нам тоже прочитать отрывок из книги пророка Еремии. И это пророчество Еремии о Египте, которое записано в книгах пророка Еремии, оно очень в 46 главе, оно очень похоже на гафтару, которая прилагалась к нашей прошлой недельной главе. Это связано с тем, что тема очень похожа, и у Еремии, и у Иезекииля есть пророчество о Египте. Однако же в этой недельной главе мы с вами увидели более, нежели казни египетские. Мы увидели, что прежде чем народ Божий собирается выходить из Египта, Бог его хочет чему-то научить. Научить самому главному элементу и понятию спасения. Спасение через жертву замещения. Именно поэтому, прежде чем умертвить всех первенцев, Бог делает остановку для того, чтобы все, кто желает испытать спасение, могли это сделать. Вот почему мы предлагаем в дополнение к книге Иеремии, 46 глава, посмотреть на 53 главу книги пророка Исаии. Потому что именно в этой главе, которая, к сожалению, в новых чтениях Гафтары не используется, но мы знаем, что в свое время в Израиле был трехгодичный цикл чтения Торы и пророков, и во время трехгодичного цикла успевали прочитывать все пророческие книги. Сейчас во время годичного цикла в синагогах часть отрывков из пророческих книг упускается. Исаия 53 оказалась тоже обойденной. Но к этому отрывку из нашей недели главы, к недельной главе Бо, пожалуй, Гафтара из книги Исаии, 53 глава, подходит наибольшим образом. Ибо в ней говорится об истинном Агнце, который был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, который в 7 тексте нам записано «был истязуем и страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца был введен на заклание, и как агнец перед стригущим безгласен, так он не отверзал уст своих». Знаете, понимание Пасхи сегодня очень сильно изменилось и в христианском мире. Вот почему для нашего чтения из Нового Завета мы предлагаем посмотреть на послание Павла к Коринфянам, в частности, 5 главу из 1 Коринфянам, где Павел конкретно говорит нам о значении Пасхи и старой закваски. Написано нам конкретно в 7 тексте. Итак,
Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, распят за нас». Вот что такое истинная заместительная жертва и истинный агнец, без которого спасение вечности невозможно.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воскликните Господу вся земля!
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Говорить о своей вере сегодня не принято. А тем более на широкую публику. Часто это вызывает непонимание со стороны общества. С чем это связано? И нужно ли этого бояться? Тебе интересны реальные, живые, настоящие христианские опыты и жизнь человека? Ты хотел бы пообщаться с успешным христианином? У тебя будет такая возможность. Добро пожаловать! Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. И мы рады всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, сегодня мы с вами будем говорить о том, успешен ли человек и каково это быть христианином, каково это иметь опыты. Наш сегодняшний гость расскажет, чем он занимается, как он пришел к Богу и как продолжает с ним строить христианские отношения. Для этого я приглашаю на эту сцену бизнес-леди, христианскую певицу, почетного волонтера и соучредителя фонда «Доброе завтра» Светлану Малову. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Света, привет. Итак, сегодня называться христианином и быть христианином – это разные вещи. Спроси сегодня любого на улице, и, наверное, он скажет, да, я христианин, я верующий человек.
2: Да.
1: Но в чем же разница быть и называться?
2: Ой, на самом деле, Вадим, это колоссальная разница, и я сегодня об этом расскажу. Но вкратце так, вот если любой человек скажет о том, что он профессиональный водитель, но при этом никогда не сидел за рулем.
1: Отлично.
2: Наверное, это то же самое.
1: Давайте тогда мы сегодня эту тему разберем.
2: Хорошо.
1: Друзья, будьте активными. Мы просим вас писать комментарии, задавать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после лекции мы в прямом эфире эти вопросы Светлане зададим и постараемся на них ответить. Светлана, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Я еще раз приветствую всех, и сегодня я хочу действительно говорить о том, что есть колоссальная разница между тем, чтобы называться верующим и быть верующим. Потому что прошли те времена атеистические, когда люди говорили, нет, Бога нет, я не верю. Сегодня, а кого не встречу, все говорят, что да, я верю в Бога. Немножечко хочу рассказать о себе, конечно же, и о своих опытах с тем, в кого верю. Когда-то я просто в первый раз в жизни взяла в руки книгу Библии. Это замечательная книга, которая, в общем-то, мне кажется, что должен каждый человек прочитать в своей жизни. Мы читаем очень много литературы сегодня, различных детективов, исторических, художественной литературы. Но Библия – книга, в которой есть все. Прошлая наша история, настоящее и будущее. И вот я помню, как в тот момент, когда я читала о том, как Господь отдает своего Сына на крест, на смерть ради меня, у меня слезы лились из глаз, и я понимала, насколько его любовь велика. И я в тот момент поняла, что я люблю его, что он для меня живой, что я хочу жить так, как он мне описал в Библии. Я Библию всегда называю инструкция к жизни, потому что если мы читаем инструкцию, то мы тогда понимаем, как правильно жить, и тогда мы не поломаем свою жизнь. И вот с 2005 года я поняла, что он живой, что он меня любит. Стала посещать богослужение, но в один прекрасный момент, через несколько лет, для себя также задала вопрос. А люблю ли я людей так же, как любит он? А что такое любовь к людям? Ведь мы все такие разные, порой так тяжело любить, потому что у нас у всех свои разные характеры, разный темперамент, разное воспитание, но он любит. Любит любого, бедного, богатого, на свободе, который человек, или за решеткой. Всех любит одинаково. И задав этот себе вопрос, я поняла, что я хочу также смотреть на людей его глазами и быть похожей. Потому что если я говорю, что я верующая, если я говорю, что я христианка, значит, на кого я должна быть похожа? На Христа. Читая Евангелие, мы видим его жизнь. Как он ходил, помогал нуждающимся, бедным, исцелял. Мы это все там читаем. И в один прекрасный момент я подумала, что я, наверное, тоже так буду. А смогу ли я? А смогу ли я пойти, например, туда, где находятся люди-преступники, которые сидят за свои преступления в колонию? Смогу? И однажды меня пригласили с концертами. Однажды меня пригласили с концертами в колонию. Я не знаю, как бы я отреагировала, если бы вот прям мне напрямую сказали. Но к этому предшествовала такая удивительная история, которую немножко хочу рассказать. Пригласили меня в Татарстан с Нижнего Новгорода с концертом. Просто с концертом на какой-то фестиваль большой. И получилось так, что я ехала на этот концерт в вагоне с солдатами-контрактниками. Ну вот вроде бы можно задать вопрос: Господи, я же молилась о том, чтобы комфортно было ехать, да, чтобы со мной в купе были там женщины, да. Но со мной ехали солдаты. И вы знаете, мы с ними всю ночь читали Библию, изучали закон Божий с 1-й по 10-ю заповедь. Мы разбирали 1-ю, 2-ю, 3-ю, 10-ю заповедь, да, разобрали. И утром, когда мы приехали в Татарстан, когда меня встречали, мне сказали: ты знаешь, фестиваль отменили, ну, по каким-то там, ну, мы можем тебя сейчас пригласить в колонию с концертом. Поехали? Поехали, сказала я. Потому что когда-то я себе задала этот вопрос: могу ли я там рассказать им о том, кто их любит, несмотря ни на что. Я помню прекрасно свой первый концерт, как я переживала, как я нервничала, потому что было где-то 200-250 человек, сидят заключенные, смотрят на тебя, и я понимаю, что у них вопрос один в глазах: зачем ты к нам приехала? Что ты нам можешь рассказать? И в тот момент, наверное, Господь мне дал такие мысли, что для них важны две вещи, которые я им скажу. Первое – о том, что Бог их любит, несмотря ни на что. Он любит грешника. Он не любит грех, а грешника он любит. И второе, что Бог прощает их. Прощает любое их преступление и грех, если они к этому преступлению и греху больше не возвращаются. И я им об этом и сказала. И я помню, как я первый раз вышла перед ними и сказала: здравствуйте, дорогие друзья, как я рада, что я сегодня нахожусь здесь, потому что я вам сегодня привезла письмо от любящего отца, который вас любит, несмотря ни на что. И после этого было проведено около 80, а может быть даже уже больше, я сбилась со счета концертов в колониях особого строгого режима. И люди, и много опытов, когда люди принимают Бога там, в колонии, когда они начинают изучать Слово Божье и, выходя оттуда, рассказывают, как поменялись их жизни. Есть колоссальный опыт, человек уже 5 лет на свободе, а именно с концертом я приехала туда в особый режим. Именно там он услышал о Боге, изменил свою жизнь. И сегодня уже 5 лет живет прекрасной жизнью. У него семья, у него работа. Он живет по здоровому образу жизни, и он счастлив, и он живет с Богом. Такие примеры, они, конечно же, очень воодушевляют идти дальше. И действительно было много концертов таких проведено и много опытов. Но кроме, конечно, колонии было проведено много концертов по нашей земле: России, Белоруссии, Украины, Молдавии, в Чехии был концерт для русскоязычных, в Грузии были концерты. И я думаю, что еще двери будут открыты, и мы сможем, я смогу провести еще с Божьей помощью еще много-много концертов. Вы знаете, я никогда не сочиняла музыку. И однажды я просто хочу сказать о том, что Господь, Он очень дает, очень часто отвечает на наши молитвы. Всегда, всегда отвечает на наши молитвы. Потому что мы понимаем, да, что ответ «нет» — это тоже ответ. Ну, значит, нам не сейчас надо ответить, вот как мы хотим. Да? И не всегда бывает так, как мы хотим. Потому что в конце обязательно надо говорить: «Да будет воля Твоя». И я никогда не сочиняла музыку, потому что я по профессии, по специальности вообще финансист. И я помню, как я спрашивала композиторов о том, что: слушай, как можно сочинять вообще музыку? Такую разнообразную, нот-то всего, а надо разнообразную музыку. И я помню, как композиторы мне говорили: не знаю, не спрашивай, мы не знаем, как это делается, вот как-то это делается. И однажды, сидя около пианино дома, я просто к Богу обратилась и сказала: Господи, хочу что-то делать для Тебя, хочу служить. Ведь каждому Ты даешь какой-то дар. Кстати, это очень важно. Есть замечательная книга христианской писательницы Елены Уайт, «Таланты» называется. Когда я прочитала, что, оказывается, у каждого есть дар, а он есть у каждого, но свой. Не всем петь, да, не всем проповедовать за кафедрой, да, но даже там написано о том, что есть дар молитвы. Молиться даже человек, который лежачий, больной или пожилой, он также может молиться за тех, кто служит, за других людей. Это тоже, оказывается, талант и дар. И когда я стала молиться о том, что, Господи, ну, есть у меня вроде бы талант, да, вот петь, ты мне его дал, потому что я никогда не занималась вокалом, никогда не училась этому. Может быть, ты мне тогда поможешь и дальше сочинять песни. И как вы думаете, он мне ответил? Ответил, конечно. Сегодня уже около 300, наверное, 50 или 80 песен, которые были сочинены с Божьей помощью. Потому что теперь, когда меня спрашивают, как ты сочиняешь музыку, я также отвечаю, не знаю. Попросите у Бога, и Он вам даст это. Это дар. И вот после этого я поняла, что я буду делать концерты. Конечно же, все концерты бесплатные. Всегда на концерты вход свободный. Либо это благотворительные концерты, когда мы помогаем больным деткам. Вот, проехала очень много дорог, да, и интересные встречи всегда были. И я всегда с удовольствием и всегда с радостью говорю о том, что я верующая, что я христианка, что я люблю Бога, и Он живой, Он рядышком всегда. И я этого не стесняюсь. И очень важно, чтобы ваши друзья, коллеги, родные знали об этом. Есть удивительная такая фраза, она мне так нравится. Не знаю, не помню, кто ее сказал, но там такие слова. Иногда нужно проповедовать и словами. Иногда. А в основном нужно проповедовать своей жизнью, делами, да, именно. Вот. А иногда можно что-то сказать и словами. И хочу еще рассказать такие опыты. Для меня они такие вот колоссальные опыты и интересные. И когда мне пишут об этих опытах, у меня всегда такая вот дрожь, наверное, потому что такие переживания, такая ответственность. И однажды мне из Казахстана написал один человек. И удивительный опыт свой описал. Он написал, что он ехал в автобусе, и у водителя играл диск в Казахстане. Я в России живу, в Нижнем Новгороде. У водителя играл диск. Но ему было неудобно подойти и спросить, кто это поет. Ему понравилась какая-то песня. И он просто в интернете забил слова из этой песни. Как сейчас помню, это была песня «Материнская молитва». Он записал эти слова, и я, говорит, пришел домой, зашел в интернет, забил в поисковике слова и вышел, говорит, Светлана, на ваш сайт. И слушал остальные все песни. И вот сегодня, говорит, пишу вам. И я, говорит, хочу с вами общаться. Мы с ним общались год, и он сказал, у меня есть две мечты. Я, говорит, хочу попасть в Санкт-Петербург, а вторая мечта, говорит, встретиться с вами лично. Но я говорю, молись, ничего невозможного нет в этой жизни. И прошло какое-то время, и меня приглашают в Санкт-Петербург с концертом. Это был концерт на Невском проспекте, в лютеранском храме Петра и Павла, да, помню, такой огромный зал, красивый очень, с такой акустикой сильной, вот. И я ему пишу, что я вот еду в Санкт-Петербург, а вы знаете, что он мне отвечает на это? Он говорит, а я приехал сюда на заработки. Я, говорит, в Санкт-Петербурге сейчас. Я говорю, так значит, мы увидимся, значит, ты придешь на концерт, и... В Питере ты побывал и со мной встретился. Вот эта встреча была, она удивительная. Он пришел на концерт, мы с ним увиделись, встретились, мы долго с ним общались, а потом после еще долго общались. Он принял Бога в свое сердце, он жил по закону Божьему, по всем заповедям, по этой инструкции, которую Господь нам оставил. И, к сожалению, он погиб. Вот. Это было очень горько, когда написала его супруга, но... Я знаю, что та встреча, она была не случайна. Он погиб, но он погиб с Богом в сердце. Потому что, когда ты живешь с Богом в сердце, наверное, ну, ничего не страшно. Во всяком случае, я так говорю о себе. У меня была ситуация, когда я была на грани практически, да, вот, в нескольких минутах от смерти. Но даже в этот момент я доверяла Богу и говорила, Господи, на все Твоя воля. Конечно, я у него просила, чтобы он оставил мне жизнь, чтобы я еще жила, чтобы я еще могла послужить ему, чтобы моя семья не страдала. И он спас, и сегодня я могу дальше служить. Говорят о том, что есть такое вот эмоциональное выгорание, когда ты очень много ездишь, служишь, общаешься с людьми, да, ты устаешь. Ну, конечно же, все мы люди, и я всегда говорю о том, что любовь к людям – это жертва все-таки. Любовь вообще – это жертва, потому что ты жертвуешь своим здоровьем, ты жертвуешь своим временем, ты жертвуешь своими силами, комфортом. Ведь одна у меня поездка была самая дальняя из Нижнего Новгорода, Улан-Удэ. Это, представляете, 5000 километров от дома, это разница во времени, туда ты приехал, только привыкаешь к этому времени, да, уже надо уезжать, приезжать домой, опять надо привыкать. Конечно же, это все сказывается на здоровье и эмоционально, и вообще. Вот. Но также, во всяком случае, в моей жизни я понимаю, что когда происходит заминка, когда я не делаю что-то доброе, не служу, да, людям, скажем так, я тоже начинаю прям вот сгорать. И в тот момент я обращаюсь к Богу и прошу у Него, чтобы Он помог мне и дал мне тех людей на своем пути, которые нуждаются в помощи. И вы знаете, всегда так и происходит. Всегда так и происходит. Каждое утро я начинаю с молитвы о том, что, Господи, сейчас я вот еду, пусть этот день не пройдет просто так, бесполезно. Может быть, сегодня кому-то нужна помощь. Может быть, делами, словами добрыми, я не знаю, плечо кому-то подставить. Но сделай так, чтобы каждый день не был зря прожит. И самое главное, друзья, это оглядываться по сторонам. Не только смотреть вот на свои проблемы, да, вот у меня проблемы там на работе, там дома может быть что-то, какие-то еще моменты. Оглядывайтесь по сторонам. Вокруг есть люди, которые нуждаются сегодня в вас. И еще хочу рассказать несколько опытов. Есть у меня одна такая песня, она называется «Одна ночь». Если не слышали, то найдите, послушайте. Ну, там говорится о том, что, в общем-то, аборт – это также шестая заповедь, о которой говорится «не убивай». И я ее, когда выпустила только, мне написала, наверное, три женщины. Три женщины мне написали, да, как бы из разных мест свои опыты. Но сколько еще, наверное, я не написала. Написали о том, что после прослушивания этой песни они сохранили жизнь своему ребенку. Одна женщина написала, что у нас уже был там третий ребенок, уже вроде бы как вот не надо бы, да, а муж хотел. И он, говорит, мне принес, говорит, и сказал, слушай вот эту песню. Я, говорит, послушала эту песню. И сегодня, говорит, этот третий ребенок, говорит, вот он бегает рядышком, благодаря, говорит, этой песне. И когда вот читаешь вот такие даже опыты, понимаешь, что вот если даже ради одного человечка спасенного я вот это вот все делаю, да, пою, езжу, что-то вот происходит в моей жизни, уже счастье, потому что Христос бы пришел и ради одного человека на эту землю, ради одного человека, чтобы спасти его. И называться верующим и быть верующим — колоссальная разница. Я вам уже привела, да, пример. Если человек скажет, что он опытный водитель, будет беда, если он сядет за руль и поедет в какие-нибудь, не знаю, виражи делать, да, при этом он никогда не сидел за рулем. Будет беда. Также и здесь. Каждый из нас должен для себя понять, он хочет просто называться верующим и, ну, несколько раз в год ходить в церковь, да, потому что так надо. Потому что праздник, потому что все идут. Либо быть верующим каждый день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 7 дней в неделю быть верующим. 24 часа. А это что значит? Это значит быть хорошим другом. Это значит быть хорошим семьянином. Это значит быть хорошим отцом или мамой. Это значит быть хорошим сыном или дочерью. Ну что значит хорошим, да? Это значит жить по законам Божьим, исполнять то, что Он нам написал. А на самом деле это не так сложно. Да, мне задают вопросы и спрашивают, ну, есть закон, 10 заповедей, и там очень много, не делай этого, не делай того. Ну, неужели это реально? Неужели ты сама живешь так? Я стремлюсь. Я всегда отвечаю, что во всяком случае я стремлюсь к этому. Вспоминая себя 10 лет назад, 15 лет назад, какая я была, когда я была без Бога. И сейчас, глядя на себя, я понимаю, что сердце мое изменилось, характер мой изменился, а я стала другой. Я сегодня не пройду мимо беды, не могу, спать не буду, потому что и Христос не проходил. И однажды один молодой человек написал мне о том, что он хотел уже покончить жизнь самоубийством, потому что умер самый близкий его человек, мама. Хотя молодому человеку уже было где-то 25 лет, вот, взрослый уже, но мама все-таки молодая-то. И он говорит, что я не хотел жить. И уже искал, говорит, в интернете способы. Как? Но Господь, Он же видит сердце, и Он видит, что будет дальше с этим молодым человеком. И Он ему мой сайт как-то вот показал. Он говорит, я выхожу случайно, говорит, на сайт, и я, говорит, 3 дня и 3 ночи слушаю ваши песни. И вот через 3 дня, говорит, я сейчас вам пишу. И просто хочу сказать спасибо, что я живой, что я понял, что это грех, потому что у меня есть и такие песни о том, что самоубийство – это грех, что этого делать нельзя. И он сказал, что я это понял, и я сейчас живой. Мы также с ним стали переписываться, общаться. И потом он пропал. И где-то через год он опять написал, что «Светлана, я помню, как тогда через ваши песни я остался жить, да, пересмотрел свою жизнь, и поэтому сегодня опять я хочу вам спасибо сказать». Но это не мне спасибо. Я всегда говорю, не меня благодари, благодари Бога, потому что это Он мне дал дар, даром дал дар петь, сочинять музыку. Еще раз повторюсь, что я никогда этому не училась. Ну да, я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Никогда вокалом не занималась. Даже в хоре, в школе тоже не пела. Поэтому вся слава, конечно же, принадлежит только Богу. И я говорила о том, что я не только вот это эмоциональное вот выгорание, когда ты постоянно вот в этих концертах, постоянно в общении, я также начинаю таять, когда мне этого не хватает, когда вот я чего-то не делаю. И вот я упоминала о том, что у меня была ситуация, когда мне было тяжело, когда я заболела, и месяц, два, три я восстанавливалась после этого. И вы понимаете, что это все это время я ничего не делала для людей. И мне настолько было плохо, что я как сейчас помню. Я еду на работу, уже более-менее восстановилась, еду на работу. Я помню то место, где это было. Я помню, как я просто к Богу задала вопрос. Я говорю, Господи, ну сделай что-нибудь. Я хочу Тебе служить. Я не могу так больше. Мне плохо. Ну, потому что, наверное, вот раз мы созданы по образу и подобию Божьему, у нас всегда есть вот эта вот потребность что-то сделать для близких, для людей окружающих. И прошло 10 минут после моей молитвы. Я подъезжаю на работу, мне на сотовый звонит телефон. Я беру трубку, говорю, да, здравствуйте. Мне говорят, здравствуйте, вас беспокоит Нижегородской епархии православной. Мы хотим вас пригласить с концертами. У нас как бы в храме, на улице концерт провести. Вот. И я говорю, слава тебе, Господи, ты ответил на мою молитву. Я пойду туда, куда ты меня поведешь. Я буду петь там, где есть люди. Потому что все мы перед одним Богом, а Он один у нас у всех, да, одинаковые. Все мы нуждаемся в этой любви Божьей, поддержке. И буквально через неделю был концерт на улице. Было лето, была хорошая погода, был на улице концерт. Через неделю мне еще позвонили опять из епархии и сказали, а теперь мы хотим, чтобы вы приехали на улицу в другом храме, да, спели. Я спела там. И потом мне стали звонить с разных городов, из ДК, из концертных залов. И я опять вот в это русло вошла, и мне так стало хорошо от того, что я опять что-то стала делать, и я сказала, Господи, спасибо Тебе, потому что, ну, все это от Него. Все, в общем-то, в нашей жизни происходит от Него. И мне, еще раз повторюсь, и я думаю, что и каждому из вас я вот, тоже бы хотела вот об этом сказать. Без разницы, кто перед нами, какой человек. Человек, у которого, может быть, сегодня нечего покушать, да, вот, или голову склонить. Мы не должны мимо пройти этого человека. Ну, не должны. Но если мы называем себя христианами, по-другому не может быть, да? Вот. Потому что это, наверное, ну, это же не медаль какая-то, да, или звание, когда у меня вот здесь вот написано христианка, да, христианин. И все, я хожу, и вот у меня такая медаль. И вот. Нет, это соответствие. Мы должны соответствовать. Для того, чтобы соответствовать, нам надо изучать жизнь Христа. Поверьте, это очень интересно. И куда бы жизнь не бросала, да, в какие города или страны, да, всегда очень интересно общаться с людьми и говорить о Боге. В Нижнем Новгороде, в своем родном городе, я также делаю все, что в моих силах. Да. Также делаю концерты везде, где меня приглашают. Приглашают меня и в администрации районов спеть, и различные дома престарелых, и реабилитационные центры. Понимаем, да, что это за центры, где алко-наркозависимые. Все нуждаются в Боге. Да. И детские дома, также концерты провожу. В других передачах, в других, которые будут немножечко позднее, я расскажу уже о взаимосвязи вот этой вот благотворительности, христианства, да, и бизнеса. И как вот быть, скажем так, успешным в этом во всем. Потому что зачастую мне задают вопросы, как ты успеваешь? Христианская жизнь, служение, да, бизнес, семья, родители, дети, да, все это во всем. Но вот если вы возьмете мой телефон и посмотрите там расписание, да, на каждый день, у меня каждый час расписан. Вот с этого по этого я там, здесь, потом я на работе, а потом я еду там волонтерством заниматься, а потом я забираю сына со школы или еще что-то. У меня все расписано каждый час, потому что планирование, о чем я расскажу, наверное, как раз-таки в другой теме, это очень важно. И в Библии есть стихи, замечательные стихи, по которым я бы хотела, чтобы каждый из вас жил. Не стесняйтесь этого. Я бы хотела, чтобы сейчас вот как раз высветили эти стихи, и мы с вами вместе зачитаем их. Просто не стесняйтесь жить по Слову Божьему и не стесняйтесь говорить о своих добрых делах. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Смотрите еще раз. Чтобы они видели ваши добрые дела. Иногда можно услышать такие слова, когда говорят, вот что-то делает человек, да? Ну, не надо об этом рассказывать никому. Ну, сделал ты и сделал. Зачем? А я всегда радуюсь за тех людей, которые рассказывают о своих добрых делах. Потому что через эти добрые дела, о которых мы сейчас вот прочитали, да, прославляется имя Божье. Делайте добрые дела. Рассказывайте о них своим близким. Пишите в социальных сетях, если вы там есть. И вы этим самым не себя прославите. Нет. Не себя прославите, а Бога. И этим самым вы просто заразите, в хорошем смысле слова, других людей. Заразите тем, что они также захотят что-то делать доброе. Потому что сегодня, глядя на этот мир, вроде бы смотришь, да, ой, все такие уставшие. Столько проблем у всех. Да, других ли нам? А я вам хочу сказать, что как только вы начнете помогать другим, как только вы начнете служить людям, в вашей жизни будет все налаживаться. Это 100%, это вот прям вот закон. Помогайте людям, и тогда Господь, видя ваше сердце, видя ваши стремления, обязательно поможет и вам, и у вас будет гармония во всем. Это я каждому из вас желаю.
0: Ответы на вопросы.
1: Светлана, спасибо большое за эту тему. Давай теперь мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время.
2: Давай.
1: Постараемся на них ответить. Выбрал? Итак, первый вопрос. В нашей стране много религиозных людей, но порой с ними сложно говорить о Божьей любви. Как вам удается расположить к себе таких людей?
2: Да, это очень важный вопрос на самом деле. И я всегда говорю, Для того, чтобы расположить людей, для того, чтобы людям говорить о Боге, нам нужно стать друзьями с ними. Потому что это очень важно. И я же вот сказала в передаче, да, что иногда проповедуйте их словами. Угу. Чаще всего все-таки это нужно делать делами, быть друзьями с людьми, да, и смотреть на людей глазами Христа.
1: Спасибо большое. Вот есть отзыв, слава Богу, что Он так влияет на людей через вас.
2: Слава Богу, да.
1: Здравствуйте. Личный вопрос. Но хочется знать, были ли у вас искушения, с какими было трудно бороться?
2: Ну, искушения есть у нас у всех. И мы люди, мы грешные, да, и я всегда говорю о том, что, в общем-то, там крылышки-то вот не растут, да, хотя хотелось бы, да, но вырастут, когда мы будем в вечности с Богом, да, об этом написано также в Писании. Искушения всегда есть, и они будут всегда. Другое дело, что если тебе приходит это искушение, вот эта мысль, да, к тебе закрадывается, развиваешь ли ты ее? Если ты ее развиваешь, то это уже превращается в грех, да. Если ты говоришь, что от меня уйди, у меня есть Господь, и Он мне сказал так не делать, тогда это уже не переходит в грех.
1: А какие-нибудь примеры можешь привести из жизни? Или это личное?
2: Ну, наверное, да, скорее всего.
1: Хорошо, перейдем дальше к следующему вопросу. Светлана, откуда у вас приходит вдохновение на создание новых песен?
2: Я думаю, что я специально вот какого-то такого вдохновения не ищу, да, а меня Господь подталкивает иногда, когда я долго не сажусь за пианино, я прям чувствую, как меня так в спину так, иди. Ты давно не сочиняла, иди-ка в свою комнату, где пианино стоит, и начинай. Начинай как бы что-то играть, сочинять, потому что давно этого не было. Ну, Господь дает вот эти мысли, и когда я просто сажусь за пианино, а еще если мне прислали прекрасный стих, да, на который уже кажется мне, что вот уже легла мелодия, да, я сажусь просто за пианино, обязательно помолюсь. Обязательно помолюсь, потому что я всегда говорю, что, Господи, я хочу, чтобы эта песня, она затрагивала сердца. Uh-huh. Сделать такую, да, мелодию, музыку, да, чтобы это не просто песня и все, да, спела и все, чтобы она затрагивала сердца. И кладу, значит, на пианино пальчики, и буквально минут 15, и песня готова.
1: Само рождается вдохновением,
2: да,
1: от Бога.
2: Вот сразу начинаю играть.
1: В чем особенность вашего служения осужденным?
2: Особенность в том, что не каждый готов поехать. Мне иногда взрослые мужчины даже, да, говорят о том, что, слушай, я боюсь, а я бы не поехал туда. Я говорю, а почему? Ну, там же все-таки преступники, да. Mm-hmm. На это я отвечаю так, что на самом деле вот там, туда не страшно ехать. Страшнее по улицам вечером пройти где-то, да, вот так, если по большому счету. Вот там ты приходишь, там вот охрана. Это первое. Второе. Знаешь, Вадим, я ездила и в такие точки, где только начинались какие-то военные действия. Не буду сейчас говорить, да, какие страны. Вот. И мне все говорили о том, что зачем ты едешь туда? Там же вот неспокойная ситуация. А я говорила, Господь говорит в Библии, не бойся. Если Он рядом, и если я еду делать благое дело, а я ехала туда с благотворительными концертами для детишек больных, и я просто не могла их отменить, эти концерты. Я ехала, я делала, и эти концерты были всегда благословенны. Поэтому не бойся, если Господь в твоем сердце. Вот с этим и живу, и иду.
1: Еще один вопрос есть. Как вы выбираете песни для выступления перед православными?
2: А какие-то особенные, что ли, люди? Я не знаю, мы все люди одинаковые, да, то есть у меня нет отличий, у меня нет отличных песен, вот. То есть у меня есть репертуар там из 300 там песен, да, я выбираю какой-то, ну, но в основном стараюсь, если это уже какой-то период проходит, я уже пою новые песни. Поэтому интересный такой, конечно, вопрос, и я бы хотела вот просто вот ответить вот именно этому человеку, да, о том, что я не разделяю людей на конфессии. Так же, как и Бог не разделяет на конфессии. Мы перед Его лицом все одинаковы.
1: Светлана, а как быть человеку, который хотел бы быть верующим, быть уверенным, что Библия — это книга от Бога, и он, но он был воспитан в атеистической семье и сомневается, что это правда?
2: А если сомневается, надо открыть Слово Божье. Надо открыть Слово Божье, потому что я скажу, что я не родилась в верующей семье, да, вот. А просто однажды я открыла Слово Божье и стала читать Евангелие. Когда я стала читать Евангелие, Господь Духом Святым обязательно коснется. А особенно если Он видит наше желание, что у нас есть стремление, да, что мы хотим жить с Ним, что мы хотим быть верующими людьми, Он обязательно ответит.
1: Ольга пишет: спасибо Господу за вас, Светлана.
2: Спасибо. Да, слава Богу.
1: Вопрос. Я на стадии эмоционального выгорания. Вы вдохновляете своим опытом. Помогите, подскажите, что конкретно вас вдохновляет и помогает от выгорания?
2: Ну, я как бы уже отвечала на этот вопрос. Да, если мы находимся на стадии вот этого эмоционального выгорания, нам надо просто встать и, не обращая на какие-то свои, может быть, проблемы, и найти тех людей, которые нуждаются в нашей помощи. И поэтому, и когда мы идем помогать другим, наши проблемы немножечко, вот наши заботы, они уходят на другой план. И Господь обязательно восполняет.
1: Еще один вопрос.
2: Ну, конечно, молитва. Обязательно к Богу, да.
1: Светлана, мне кажется, вы очень духовно сильный, целеустремленный человек. Но такие не все. В вашей жизни были сомнения, ошибки, разочарования. Мне кажется, жить так, как вы, могут немногие.
2: Могут все так жить. На самом деле, не надо принижать никогда своих способностей, своих духовных вот этих вот ценностей.

0: Обязательно ответит. И все каждый такого. Человек может быть высокодуховным. Я еще раз говорю, что я грешный человек, я также падаю, да. Вот. Но я знаю, что у меня есть Бог, который меня бережно, с любовью поднимет, обнимет и скажет: «Я с тобой, держись, пошли дальше».
1: Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
0: Да, да, это точно.
1: Следующий вопрос. Как вас поддерживают ваши близкие?
0: Моя семья меня очень сильно поддерживает, и я думаю, что сейчас они все, да не думаю, а уверена, что все они сейчас смотрят, вот, потому что я всегда, как бы, всегда есть волнение, да, и они меня всегда поддерживают, и я знаю, что сейчас, вот, после этой передачи я выйду отсюда, мне будет первый звонок от мужа, который спросит, скажет: «Ты молодец, то есть получилось, слава Богу». Нет, поддерживают колоссально, и если бы действительно не поддержка семьи, то навряд ли бы мне удалось столько времени, да, вне дома находиться, потому что, ну, не каждый, да, это выдержит, когда по городам и весям ездишь, да, вот, все-таки, ну, давай-ка дома посиди. Но когда мы каждый вечер читаем, у нас там называется «Миссионерские вести», то есть я зачитываю письма какие-то, отзывы, да, и когда мои дети знают, как песни влияют, когда мой супруг знает, как песни влияют, да, они такие же посвященные, духовные люди, поэтому понимают.
1: Ну вот, как хотелось бы поддерживать, как поддерживать связь с Богом, чтобы хотелось служить?
0: Как поддерживать связь с Богом, чтобы хотелось служить?
1: Ну, потому что реальность такова, что далеко не все люди готовы вот так вот открыто служить Богу, служить, заявлять,
0: да,
1: об этом.
0: Ну, я для себя просто однажды я себе задала вопрос. Если ты христианка, если ты хочешь быть похожа на Христа, значит, ты должна вот так, как Он. Таким быть, да, вот. А он не сидел просто дома и там, ну, как будет, да, он не сидел, он ходил. Да, он также, как человек, голод испытывал, он также хотел спать, он также уставал, да, но он нам показал, как мы должны жить в этом мире. Поэтому так вот.
1: Вы встречались в жизни с оскорблениями или нападками из-за того, что вы верующие? Как вы выходили из этих ситуаций?
0: Вообще, на самом деле, может быть, прям вот даже на одной руке пальцев пересчитать, когда, может быть, где-то там писали. В лицо-то, в общем-то, никогда не говорят люди, к сожалению, потому что я чаще всего говорю о том, что то, что люди пишут в соцсетях, я бы с удовольствием послушала, чтобы мне сказали это в глаза, потому что в глаза-то тяжелее, да, сказать.
1: Конечно.
0: Вот, за спиной это, скажем так, для некоторых людей интереснее и проще. Вот. Но буквально, может быть, прям несколько раз какие-то были нападки, но я для себя приняла решение, что на такие нападки смысл отвечать нет, потому что своя нервная система, она дороже. Вот. Надо идти дальше и ни на что не обращать внимания. Идти служить и верить.
1: Вот Татьяна пишет: «Я Свету понимаю, так как сама помогаю сиротам, хоть я сама на коляске. Себя жалеть не люблю и другим не даю. А вот быть волонтером – это моя жизнь сегодня».
0: Слава Богу. Спасибо.
1: Светлана, расскажите про свой опыт встречи с Богом. Я так понял, вы не с детства верующая.
0: Да, я не с детства верующая. Просто однажды мне подарили Библию, вот эту вот книгу замечательную, да, которую я поняла, что... Ну, дай-ка я ее прочитаю. Вот, ну, интересно же. Ну, вообще очень всегда любила читать, интересно прочитать. Дай-ка я ее прочитаю. Ну, вот прочитала. И повторюсь, что в тот момент, когда я поняла, что Господь умер за меня, вот... В тот момент я поняла, что теперь я буду жить так, чтобы не разочаровывать его. И чтобы... ведь каждый грех, вот так же я для себя поняла, что каждый грех, да, это гвоздь, который забивается в руку. А так как я его люблю, я не хочу, чтобы вот этот гвоздь... Наверное, это же больно, да? Гвоздь в руку. Наверное, конечно, это очень больно. Вот. Поэтому я поняла, что я не хочу причинять ему боль, не хочу забивать каждый раз вот этот гвоздь в руку, да, и жить, как он сказал.
1: Светлана, спасибо большое. Спасибо. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему, за то, что ты так открыто поделилась с нами своим опытом. И спасибо за те ответы, которые ты дала на те вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо. Не бойтесь говорить о своей вере. Рассказывайте о Боге, и тогда вы поможете многим людям обрести в жизни самое главное – Божью любовь. Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в соцсетях. Мы ждем всех вас в наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: такой посредник, а третий друг, вот связь установлена с утра, это очень важно. Но нам нужно все-таки в течение всего дня не переставать думать о том, что Бог все-таки рядом, что Он продолжает работать. И со мной, и, может быть, с окружающими меня людьми.
1: Mm-hmm. Не терять ощущение Богоприсутствия, да?
0: Конечно. То есть у меня есть стена, в конце концов,

0: лейтенант, который могу так опереться угу. спокойно угу. и чувствовать себя в его руках, что все, что не произойдет со мной, будет по воле Божьей. Даже самые негативные вещи. Господи, все происходит по Твоей воле. Если Ты меня сюда сейчас опустил, то Ты меня оттуда и поднимешь обратно.
1: И это нужно все... либо для меня, либо для кого-то. Да. И я должен быть готов пожертвовать собой для того, чтобы кто-то, я не знаю, там мои близкие, мои родные, мои неверующие друзья или еще кто-то, чтобы они вот во мне что-то такое увидели, что приведет их к Богу.
0: В подобии той жертвы, которую сделал этот друг-посредник, или той жертвы, которую сделал потом друг спящий. Угу. То есть, это человеческое, да. Но тем не менее, Бог это ценит. Все, что мы делаем не для себя, во благо им, это бесценные вещи для Бога.
1: Дорогие друзья, мы сегодня рассуждаем о том, как правильно молиться на основе Евангелия от Луки, молитвы «Отче наш». Мы с вами в целом познаем, что такое Евангелие, и мы говорим о том, что важнейшая часть Евангелия, чтобы всякий верующий в Него, во Христа, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот именно вера. А вера, она имеет различные проявления. Вот в том числе одно из важнейших проявлений – это молитва. То есть молитва, она настоящая молитва, когда она с верой, когда она с верой вот в благость Бога. И сейчас я хотела бы попросить Николая Генриховича, если вы не против, Николая Генриховича, Елена Валентиновна, если ты тоже не против этого, чтобы мы бы сейчас… мы сегодня говорим о том, как правильно молиться. Вот помолись, пожалуйста, так, как… Тебе кажется правильно помолиться сегодня, на данный момент. Мы не будем стремиться к каким-то особым условиям, куда-то в церковь или еще что-то, потому что каждый человек может помолиться на любом месте, на котором он находится. И он может даже не преклонять колени, он может, не надевать платочек и еще чего-то не делать. То есть он может просто помолиться. Коля, если не против, то помолись, пожалуйста, пусть Господь сейчас тебе поможет помолиться, чтобы и наших зрителей тоже как-то вдохновить.
0: Благословен Ты, наш Господь и Бог, дающий все нам, все блага, по милости Твоей, по любви Твоей к нам. Ты руководишь сердцем каждого человека и знаешь, когда и что сделать с нами, каким образом нам себя повести, Ты тоже знаешь. И мы просим Тебя, Господи, благослови, пожалуйста, всех нас слушающих, чтобы Твой Святой Дух укреплял нашу веру, помог возрастать нам в праведности Твоей, благодати Твоей и избавляться нам от всех наших пороков. Господи, мы также молим Тебя, прости нас за все то зло, которое мы совершили вольно или невольно, чтобы это зло, наконец, оставило наши сердца и воцарилась праведность Твоя, Господи, и как в наших сердцах, так и по всему лицу земли, чтобы Дух Твой Святой непрестанно руководил нами и давал нам мудрости и великодушие к людям. Во всем этом, Господи, да проявится Твоя воля святая. И во имя Иисуса Христа мы к Тебе обращаемся, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Аминь. Спасибо огромное, Николай Генрихович. Спасибо огромное, Елена Валентиновна. Спасибо огромное Господу за то, что Он руководил сегодня этой нашей с вами встречей. И вам тоже спасибо, дорогие друзья, что вы открываете свое сердце навстречу действию Духа Святого. Значит, то, что мы здесь делаем, 30 лет телекомпании «Три ангела», эти встречи, значит, они не напрасны. Благослови вас Господь, желаем вам всего самого хорошего и ждем следующей встречи. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Псалмопевец Давид когда-то давно написал такие слова. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». Гости нашей сегодняшней программы, казалось, что ее жизнь полна случайностей, радостных и не очень. Но гораздо позже, придя к Богу, она поняла, что это было Божье провидение. Здравствуйте, Татьяна! Это сейчас вы понимаете о том, что Господь вел вас всю жизнь, руководил вами. Но мне хочется вернуться к тому моменту, когда ваша жизнь еще только начиналась. Расскажите, пожалуйста, о том, в какой семье вы выросли. А были ли у вас верующие родители и часто ли вы задумывались о Боге?
2: Мои родители были людьми неверующими. Но, как выяснилось потом, моя бабушка была дочерью деревенского священника. Ей пришлось скрывать это, поскольку мой отец после войны должен был служить по, так сказать, распределению или по долгу службы в УВД Нижнего Новгорода или тогда города Горького. Вот. Впоследствии оказалось, что вот этот факт, конечно, он сказывался, и поэтому наша жизнь во многом зависела от того, что моя бабушка, будучи дочерью, внучкой деревенского священника, крестила меня и моего брата.
1: Это в советские времена, когда религия была официально запрещена. Да. Это какое-то оказало влияние на уклад семьи, на дальнейшие события?
2: Несомненно. Я помню, что первое же крещение вспоминалось моей мамой как тихий ужас, потому что отцу было сказано на работе, что теперь ты не будешь иметь повышения по службе в течение 10 лет. Это значит, что семья будет нуждаться, что он не будет иметь должного авторитета и будет неблагонадежно. Но тем не менее, да, бабушка, конечно, очень плакала, переживала. Вот, и даже было разделение в семье. Она уехала в другую квартиру.
1: То есть в вашей семье предпочли потом уже о Боге забыть, то есть формально отказаться разговаривать об этом, признавать то, что вы верующая семья. А что было с вами? Вы часто задумывались о Боге в юности?
2: Да, конечно, потому что я знаю, что второй раз в 8 лет моя бабушка, в 7 лет вернее, моя бабушка крестила моего брата, своего второго внука. И это закончилось еще более драматичной историей. Отцу было сказано, или ты увольняйся, или даже, может быть, ну, в общем, будут какие-то еще большие взыскания. Вот. И я так хорошо помню, что был еще очередной скандал. Но бабушка не могла изменить себе. Она так понимала свой долг перед нами. Вот. А я задумалась, почему же такие страшные происходят события в нашей семье? И почему, несмотря ни на что, происходит вот такая вот решимость со стороны моей бабушки и такие страшные взыскания со стороны его руководителя, моего отца. Это, конечно, привело к интересу, к стойкому интересу к этому в этом вопросе.
1: То есть вы интересовались Библией, Богом, вопросами, относящимися к религии, всегда, да? Но к чему это приводило? Были ли какие-то ощутимые результаты, пока вы были молоды?
2: Нет, к сожалению, сколько бы я ни задавала вопросов в отношении, кто такой Бог, и что это такое, и откуда такие странные вот эти какие-то предсказания, которые говорят так, шепчутся взрослые люди. Никто не мог ничего сказать. Вот. Все это длилось очень долго, пока я не поступила в институт по своей, так сказать, по образованию архитектор. И на первом курсе института, на уроках истории искусств, мне хотелось понять, почему то или иное произведение признается выше. А некоторые произведения считаются недостаточно высокими. Я думала, что это зависит от того, насколько автор хорошо раскрыл тему. И мне бы хотелось узнать, на основе чего написано то или иное произведение. Но никто, даже из преподавателей...
1: А, как правило, все памятники архитектуры и живописи того времени, они всегда были посвящены
2: библейским сюжетам. И я поставила себе целью найти Библию.
1: То есть в то время Библии у вас дома не было?
2: Нет. Это я искала всех знакомых, Библии не было ни у кого. И это длилось довольно долго. Как сейчас помню свое первое открытие. Мою знакомую приглашают на снос домов по улице Семашка. Как сейчас помню, преподаватели из института взяли нас только потому, что мы девочки, и старушки не будут нас бояться. Мы пошли, они взяли большие такие мешки. И да, они достаточно много нашли интересных книг. Там и брали они иконы, кресты. Но бабушки так, что им не надо было, отдавали, конечно.
1: Но Библии среди них не было.
2: Были, но это были часословы, которые на меня не произвели никакого впечатления. Мы их листали. Потом там были хорошие две Библии, забрали преподаватели, поскольку эта идея была их, и как-то мы и не смели. А мне достался Новый Завет, причем написанный с твердыми знаками и на старославянском и параллельно, и с твердыми знаками. Но, к сожалению, там не было продолжения, там не было деяния святых апостолов.
1: И вы стали читать, да, Библию?
2: Да, я прочитала Библию.
1: Все ли вам было понятно, или это вызвало еще больше вопросов?
2: К сожалению, я оказалась недостойным читателем в те времена.
1: То есть вы что... прочитали и забросили Библию,
2: нет,
1: да?
2: Я делала еще хуже. Я, например, настолько, видимо, была, много слушала радио и телевидение, что я ничего особенного не заметила. Я сказала, Христос говорит то, что говорит нам с экрана. Человек человеку друг, товарищ и брат.
1: Угу. То есть Библия не произвела на вас впечатление чего-то особо духовного. То есть вам показалось, что это как обычно?

0: Грюэля. А вот в «Забавной Библии» Лео Таксиль, он был воспитанником Капуцинского, по-моему, монастыря, видимо, хорошо знал не совсем, ну, можно сказать, праведную жизнь всех своих учителей. И, выйдя оттуда, он буквально не просто отрекся от своей веры, а написал так называемую «Забавную Библию», где все передергивал, все высмеивал, осмеивал.
1: То есть вы были на самом деле критически настроенным читателем, а так как были образованным человеком, да, молодым, энергичным, амбициозным.
2: Лицом к лицу.
1: Но я знаю, что ощущение того, что Бог был рядом, все равно не покидало вас в жизни. Да,
0: да? Конечно.
1: И вот расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша жизнь как верующего человека? Я знаю, что у вас был один яркий молитвенный опыт еще до того, как вы осознанно приняли решение быть с Богом.
0: Ну, один яркий молитвенный опыт был такого рода. Как-то так случилось, что я оказалась в такой ситуации, что дом, где проживала, ну, он оказался далеко от места, где жили мои родные, мои близкие, знакомые, место моей работы. Вообще, место было захолустное. Квартира была неплохой, но очень захолустное место. И так случилось, что поскольку я достаточно инертный человек, поскольку я не понимала, что мне нужно действительно оттуда уходить, уже пора было давно, там случались такие страшные вещи. Например, там однажды отключили электроэнергию. Я несколько часов находилась в лифте. Это было зимой, 37-градусный мороз. А перед этим там прорвало горячее водоснабжение.
1: То есть оттуда уже пора было срочно уезжать.
0: Вот такие знаки судьбы, они как-то показывались. Не просто неуютно. Здесь просто-напросто и опасно уже начинается жить.
1: И как эта проблема решилась? А квартирный вопрос,
0: да,
1: это всегда очень сложно.
0: Да, я подала в очередной раз в бюро по обмену. Ну, там нужно было, чтобы был телефон. Этим все распадалось. В этот раз я, значит, подала, и несколько раз, подходя к окну, с рыданиями, глядя на противоположный берег реки, говорила: «Господи, ну почему я живу здесь? Если я работаю вот в одном конце проспекта Гагарина, а мои родственники живут в другом конце, мне приходится каждый день делать огромный круг по той стороне и по этой. Реально я должна жить вот прямо вот здесь».
1: Это был вопль, обращенный к
0: Богу. Это был вопль,
1: Богу.
0: Плачущий.
1: Он,
0: да,
1: услышал этот вопль, он ответил на,
0: да,
1: это.
0: Да, он ответил на это настолько буквально, что мои знакомые были очень удивлены. Не прошло и 3 месяцев, когда буквально 2 пожилых людей с радостью решили переселиться в мою квартиру, с радостью занялись обменом. И мне только оставалось узнать конкретно, куда я переезжаю, потому что я плохо знала этот район. И когда мои знакомые спросили, в какой же дом ты переезжаешь, выяснилось, что я переезжаю в тот дом, на который я практически смотрела вот со своего балкона. И в тот дом, где жили 2 моих знакомых. Я с ними работала 14 лет, наши столы были рядом. То есть поскольку я знала, что жизнь тогда в Нижнем Новгороде приходила в такой, можно сказать, тяжелый период, и многие люди лишались своих мест работы, судьбы резко менялись.
1: И это была небывалая удача, в общем-то, по тем временам,
0: да? Да, это была удача.
1: И вот скажите, это событие, оно заставило вас задуматься глубже о том, в каких вы взаимоотношениях с Богом?
0: Я могла бы и не задуматься, но мои знакомые спрашивали: кто твой маклер? Кто тебе маклер — это человек, который помогает сделать обмен выгодный. Я сказала: какой маклер? У меня нет денег. Я не могла сделать это. Маклеру нужны деньги. Ну, а кто тебе помог? И тогда я, к сожалению, могу сейчас констатировать, достаточно небрежно и даже, можно сказать, с иронией показывал на небо. Я забывала об этом, вот эту шутку. Но, тем не менее, оказавшись вот непосредственно в близости от того места, где впоследствии я получила долгожданную Библию и услышала слова, которые мне открыли очень много в моей судьбе и в прошлой, и в будущей.
1: Расскажите, как это получилось? Я знаю, что это тоже, казалось бы, цепь случайностей, да, которые на самом деле были не случайными. Вот что произошло для того, чтобы вы получили Библию, узнали больше о Боге?
0: Ну, собственно говоря, это могло произойти в жизни всех жителей, живущих вот в непосредственной близости от Дворца спорта, потому что в 92-м году там проходила так называемая библейская кампания. Приехал проповедник, изучающий Передний Восток и Ближний Восток. Он рассказывал о своих открытиях, он рассказывал о том, о древних городах, описанных в Библии,

0: И на этих компаниях тем, кто прослушает необходимое количество занятий, выдавались, ну, такие билеты какие-то, которые в конце концов можно было получить Библию.
1: И вот вы пошли туда получить Библию,
0: исключительно,
1: да,
0: потому что я сначала, как и все бывшие советские люди, очень боялась, что меня кто-то куда-то там сагитирует, хотя, конечно, как выяснилось, ни гипнозу я не поддаюсь, никаким уговорам, и вообще по специальности моей второй я учитель, это люди достаточно такие,
1: осторожные,
0: будем говорить,
1: умеющие,
0: да,
1: работать с
0: и трудно
1: людьми
0: поддаются, они, наоборот, способны скорее сами внушать и уговаривать.
1: Но вас, как педагога, все-таки удалось убедить людям на программе, да, вы поверили тому, что говорили, а что именно вас привлекло в тот момент?
0: Дело в том, что на программе вот проповедник рассказал свой случай прихода к Богу. Он сказал, что однажды с ним произошло чудо. Это чудо произошло в пустыне, когда он был курьером, и он должен был до заката солнца преодолеть огромное расстояние. У него был старенький велосипед, и он всегда молил Бога, чтобы ему удалось это сделать, потому что ему все время приходилось подкачивать шины. И однажды он почему-то не мог этого сделать вовремя. И он очень боялся остаться наедине со змеями, койотами и все, что там следовало.
1: Все, что там водилось после захода солнца.
0: Водилось,
1: да.
0: И ему было очень страшно. И тогда он встал на колени и, будучи человеком достаточно таким современным, атеистом, как он говорил, прошедшим все, что проходит молодежь его времени тогда, после войны. Вот. Достаточно даже, можно сказать, даже, может быть, хулиганом был когда-то он. Он сказал, что я встал на колени и сказал: «Господи, помоги мне это сделать, потому что если ты мне поможешь, то я посвящу всю жизнь, чтобы доказать, что ты есть». И, ну, естественно, поскольку проповедник приехал к нам, ему удалось доехать. Оказалось, что когда он утром проснулся там на чердаке первого попавшегося дома, который он достиг до захода солнца, он просто от изнеможения заснул и не пошел к хозяину. Хозяин ему объяснил, что на таком велосипеде ехать было нельзя. То есть это глубоко спущенные одни ободья, как ты мог доехать? Он говорит, ну вот так. И он забыл об этом случае, и он вспомнил об этом только спустя какое-то время.
1: Но обещание в итоге было выполнено.
0: Обещание он свое выполнил, хотя и не сразу. И вот он достиг тех мест, и он понимал свой долг так, что он должен самому убедиться в этом, увидеть эти места, описанные в Библии. Таким образом, он сможет другим доказать, что Бог есть, что Слово Божие верно и так далее. Почему я в это поверила, а большинство людей, может быть, и не поверили? Ведь тогда в этом дворце было множество людей. Вот. И многие пришли тоже так же, гонимые какой-то тоской, печалью, может быть, даже тревогой, которая сложилась в те времена. Недаром же был открыт город, и были открыты все возможности поддержать как-то людей.
2: Лицом к лицу.
0: Дело в том, что у меня накануне, где-то за полгода, случился такой же интересный эпизод.
1: Он был связан с ответом,
0: да,
1: на молитву, да?
0: Да, тоже ответ на молитву был такой своеобразный. А дело в том, что, будучи студенткой ртутного факультета и затем инженером, вы знаете, что там существуют такие перерывы, перекуры, и какие-то там были коллективные мероприятия, на которых все, даже кто не курящий, они как-то пытались...
1: Да, это привычка, которую приобретает практически каждый студент.
0: Да, и каждый как-то, даже женщины такие семейные, они пытались тоже показать себя, что они тоже молодые, современные. Вот. А когда я потеряла работу и, в общем-то говоря, стала уже болеть, я почувствовала, что вот это занятие стало меня тяготить. То есть это уже превращалось в привычку.
1: Которая вас уже не радовала,
0: нет,
1: и имиджа никакого не добавляла.
0: Я понимала, что моя болезнь, которая у меня открывалась тогда, она как раз могла быть напрямую связана, она могла усугубиться этим.
1: А что за болезнь?
0: У меня тогда уже начиналась астма, и, в общем-то, врач мне посоветовал делать иглоукалывание, хотя я сейчас понимаю, что это, может, было лишним, но это неважно. Во всяком случае, он мне сказал: вы не курите, мне было стыдно сознаться. И вот когда наступил такой интересный момент, я как-то ночью встаю, опять это душ, я открываю балкон, и такое у меня было отчаяние, что я... Честно говоря, задумалась, а может, не стоит жить? В городе все ужасно, здоровья нет. Возраст уже такой, на работу и молодых не принимают.
1: И ведь в жизни было все неблагополучно, да?
0: Да, и в семье. Родные болели. И я подумала, так шагнуть, и все. Мне так стало жалко своего бессилия. И я подумала, нет, тогда надо пойти в туалет, может быть, стоит перекурить, и тогда уже я как-то соберу И я от бессилия упала на колени, думаю, как же так, я собираюсь это бросать. И вот этот вот случай, вот этот порог меня останавливает. Я стала молиться, говорю, Господи, сделай так, чтобы я могла... У меня эта привычка пропала, потому что она пагубна, она засоряет легкие, я это понимаю.
1: Это опять же был, да, крик души, никем не запланированный. Вы до этого не думали о Боге, не вспоминали о нем, да? Это был очередной эпизод в вашей жизни.
0: Совершенно верно. Я болела словами, которые когда-то я прочитала в Библии. Ведь я же читала Евангелие. 4 Евангелия у меня были. И я начала так, как надо. А Отец наш Небесный, это все было. И я попросила и сказала, только оставь, нет, не осуждай меня. Я не буду, говорю, курить ни от голода, ни от холода, ни за компанию, ни от чего. Но только оставь мне единственный шанс. Я боялась, что я не исполню. И как человек, я лукаво в молитве попросила у Бога разрешения на один единственный случай. Вот если как сейчас, видишь, я не шагнула, потому что я решила как бы подумать вот за перекором. Люди выходят курить, чтобы собраться с мыслями, как это принято. И подумала, ну, Бог может убрать у меня это состояние, желание покончить с собой. О чем я прошу? Тогда я сказала, Господи, прости меня. Я говорю ерунду. И вот таким образом я закончила молитву, и на другой день я почувствовала, что у меня нет потребности. Мало того, я проспала нормально, у меня не было удушья. Дальше начались чудеса. Значит, еды нет, обычная реакция, голод заглушать, что-то такое сделать. Я говорю, ну, так я же не хочу курить. Это же голод, я не стала. Затем, значит, какая-то тоска бессознательная в жизни моих друзей случались. Неприятности, они звонят, что-то просят, приходят. Они просят вот эти вот сигареты, которые есть. А ты будешь говорить, а я нет. И мне было стыдно им сказать. Вот представьте себе, насколько я... Вот это продолжалось 3 месяца. И я поняла, что я бросила, что это действительно ответ на молитву.
1: И уже вскоре за этими событиями последовал, в общем-то, вот этот приход на программу, да?
0: Ну, практически февраль, март, апрель, май. Нет, где-то 5 месяцев.
1: Как после этой программы изменилась ваша жизнь?
0: Да, я почувствовала призыв, что нужно делать какие-то усилия в своей жизни. И я совершенно не хотела слышать о школе. Я считала, что школа – это какое-то дно, где учатся там бестолчи одни. И когда мне сказали, вот одна художница, да вот, говорит, меня тогда приглашают, а я не хочу, там директор такая, она очень властная, будет на нас, на художника она там ездит. Я сказала, ну тебе хорошо, там у тебя муж, сын, а мне куда деваться, одни больные родственники, пойду. И я решила, что это мой долг, вот идти туда. Впоследствии я даже стала понимать, что это именно вот чувство долга удержало меня, когда я начинала новую для себя специальность, осваивала там психологию, программы, там черчение, там рисованию, мировую художественную культуру, даже начертательную геометрию несколько лет преподавала. То есть вот именно вот это чувство долга, которое мне внушило мое новое мировоззрение, конечно, оно помогало.
1: Как Бог вам помогал вот в этом пути, в общем-то, в устройстве совершенно новой жизни, отлично от прежней?
0: Невероятно. Потому что, когда мы собирались с коллегами, которые работали 5, 10 лет, 15, они говорили, дети совершенно невыносимые. Перестройка так коснулась, что не срабатывает ничего. Никакие запреты, никакие авторитеты. Их родители, интеллигентных людей, они остаются без работы. Они не слушают их, потому что, говорят, вы не можете устроиться в жизни. Учителей они не слушают, а вы что? Вы после института ничего не значит, работать можно и без института, и больше зарабатывать. Как ребенка, огромное количество детей, 30, например, мальчиков там, и девочек, да, призвать к порядку, объяснить какую-то истину, добиться какого-то ответа, просто научить их общаться. Ну как это можно сделать? У меня был такой простой прием. Я перед тем, как... Вот дети встают, например, здороваются, я стою и молчу. Ну обычно члены нервничают, перестаньте разговаривать, я стою и тихо молюсь. Я читаю «Отче наш», и в конце я говорю, «Господи, дай мне терпение и любви к детям. Сотвори чудо». И вот, как правило, это всегда срабатывает. Даже если мне приходится кого-то там выгонять из класса или наказывать, это удивительное дело. Этот человек потом стучится, ползает и говорит, а можно я войду? И достаточно вот так вот рукой показать, он уходит назад, и его больше не слышно. Хотя до этого он 2 недели не давал покоя никому. И вот эти вот вещи я стала говорить учителям, ну, сначала верующим. И они говорили, работает, срабатывает. То есть вот этот
1: а потом уже универсальный... к вам подключились и неверующие.
0: А с неверующим было еще фантастичнее. Ну, так все более-менее как-то оказалось, более-менее так верят, кто как. А одна сказала, женщина, наша методистка, она говорит, какой бог, вы что, с ума сошли? 21 век на дворе. Вот-вот. откроется. Какой Бог? Я только один раз вспомнила про Бога, когда мой сын сдавал институт. Я сказала, ну, Господи, если только ты, мой сын не поступит, и что бы ты сделала, говорю. Она, не знаю, но я так сказала. И через полгода у нее начались такие в жизни события, кошмар. А я еще говорю, Господи, прости, мы так сказали. И как-то, ну, забыли об этом. Хотя я молилась о них постоянно. Молилась, чтобы они открыли Бога, а не как-то там что-то определенное. Она мне звонит летом и говорит, Таня, у меня такие несчастья. Я лежала в больнице, у меня с нервным истощением. У меня умер отец, спился муж, мама попала под машину, перелом обеих ног, и у сына операция была неудачная какая-то, там что-то с носом. Что мне делать? Я говорю, как?
1: То есть Бог ее поставил в такую ситуацию, когда она вынуждена была, да, обратиться к нему?
0: Я ей говорю, что ты будешь делать? Она, я говорю, а ты как думаешь? Я ей говорю, молчу, думаю. Только бы не сказать, что это не то. А она говорит, ну, я вот пыталась ходить, идти в церковь, но мне там не понравилось. Я говорю, что именно? Бабушки все злые, стоять надо, поп какой-то неопрятный. Я говорю, а ты зачем пришла? Ты к Богу шла или в церковь? Она, не знаю. Я к нам была помолиться, чтобы ты нашла то, что ты искала.
1: Ваш совет ей помог обрести Бога?
0: Во всяком случае, она мне говорит, Тань, как надо молиться? И когда мы методические наши были какие-то собрания учителей района, я все время приносила литературу. Эту литературу брали, зачитывали до дыр. Денег было учителей мало, они не всегда брали. Они брали только, если им подойдет. И она мне рассказывает. Моя мама говорит, с этой книжкой «Сила молитвы» я тебя везде ее вижу, под подушкой, на столе, везде, даже в ванной. Ты говоришь, ты что с ней делаешь? Она говорит, я зачитала до дыр. Ты человек, который вообще не признавал понятие Бог, она училась молиться, там в 40 лет открывала это все.
1: И тоже изменяла свою жизнь,
0: конечно,
1: как и вы. А что бы вам хотелось пожелать тем людям, которые выслушали вашу удивительную историю?
0: Мне бы хотелось, наверное, чтобы они более внимательно относились к тому, что происходит в их жизни. Потому что ничего случайного в жизни человека нет. Как вот правильно мы прочитали эпиграф в начале нашей передачи, что Господь сопровождает человека от самого рождения до самой смерти. И Он всегда руководит его жизнью. И Он ждет момента, когда человек задумается. Наверное, нужно быть внимательным, особенно подарком Божьим, потому что это явное свидетельство Божьей любви. И откликаться на это. И, наверное, не бояться, если вам тяжело, просить Бога помощи. Если мы просим во благо, а не во зло, Бог всегда ответит. И ответит добром.
1: Спасибо вам большое за то, что вы нашли время, пришли к нам и поделились своим чудесным опытом. В завершении программы хочется прочитать снова слова псалмопевца Давида. «Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». А как в вашей жизни Бог проявляет свою силу? Напишите нам, позвоните. Мы очень ждем ваших отзывов. Всего доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве приимет, родит сына, назовут имя ему Эммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии, цель пророческих книг, рекомендации по чтению пророческих книг, обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия – 66 глав, там, Иеремия – больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил – он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских списках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков, они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. И книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге пророка, по книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен. Потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он сетует: «Господи, не это ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами, понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно, потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах, во всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
6: как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
5: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаии рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги Псалтырь. Вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоса и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже раннехристианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалимом, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали 10 лет страшных бедствий. Как и все пророки Древнего Израиля, он живо откликается на политические международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства. Мы помним, что Израиль разделился на 2 царства. Северное, потом было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторимы, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призванием.
7: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как Владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
5: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, даровать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
7: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
5: Пророк, живущий при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
7: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство Иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства Израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой». Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка, вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен, но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
5: Исаии известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушал духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
8: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
5: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыне, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
8: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
5: Если не будете твердой в вере, говорит Исаия, не устоите. В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
8: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром. Рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима,
1: об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
5: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
1: «Утешайте народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, а есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то, нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет, она нас предупреждает. Вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видела сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда уверенно в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да, и мы можем понимать, в каких местах, пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да, понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это, в таких очень общих чертах.
5: Главы 40 по 50 по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
1: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». «Вечными да будут радость и ликование Твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует».
5: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
1: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, прибудут предо мной, возвещает Господь, так прибудет вовек потомство ваше и ваше имя».
5: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство» и обороты, повторяющиеся в первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполнение внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
3: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкования книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о 4-м звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал был более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, 4 эти символа, это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
9: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов в полет, и гад морских подводный ход, и дольний лосы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач о созависимости. Принято считать, что чувство вины сопровождает человека после совершения какого-то определенного поступка и покидает его после того, как проблема решена. Но можно ли жить с чувством вины постоянно? Мы говорим сегодня об этом со священнослужителем, пастором церкви Александром Синицыным. Здравствуйте, Александр!
2: Здравствуйте, Ваня.
1: Мы продолжаем цикл передач о созависимых людях. Давайте мы напомним, кто такие созависимые люди, и кратко скажем, чем характеризуются, какие особенности у них есть в характере.
2: Созависимый человек – это человек, жизнь которого полностью подчинена зависимому от алкоголя, от наркотиков, от курения. Да? Жизнь которого вращается вокруг зависимого человека. Все проблемы этого человека созависимый начинает решать, улаживать. Он меньше думает о себе, о своих интересах, о своей жизни. Все вот подчинено именно другому человеку. То есть это вот некая уже как бы действительно зависимость. Угу. Вот. И, к сожалению, эмоциональный мир такого человека, который уже зависим от зависимого, у которого у самого эмоциональный мир разрушается, то и мир созависимого человека рушится тоже. Я говорю о психологическом мире, внутреннем, эмоциональном. Это страхи появляются, контроль за таким человеком и за другими людьми. Это тревожность, это комплексы различные неполноценности, низкая самооценка, да, чувство вины постоянно, о чем мы будем сегодня говорить. Гнев, раздражение. То есть на самом деле вот эти черты, их очень много. Очень много, которые вот в целом, они почему-то все, как вот какой-то вот букет такой, да?
1: Сопровождает,
2: да, сопровождает человека.
1: Мы сегодня будем говорить особенным образом о чувстве вины, которое сопровождает созависимого человека. Почему он испытывает чувство вины? В чем он виноват?
2: Да, но прежде чем вот сказать о чувстве вины, нужно вот само, наверное, определение его дать, да, что само чувство вины, то есть это ощущение себя, ну, скажем так, виноватым, да, когда ты сделал какой-то неправильный поступок, да, то есть ты испытываешь угрызение совести, там, или муки совести, стыд, да, вот, это как бы нормально, сам по себе такой процесс, когда я договорился с человеком о встрече, в 10 часов мы договорились встретиться, я про эту встречу совсем забыл, человек приехал, ждет меня в 10 часов, ждет час-два, когда я приеду. А я вообще забыл, я даже не подготовил ничего, ничего не сделал. Соответственно, я перед этим человеком что? Виноват. Да? Я перед ним виноват. То есть как бы я перед
1: ним
2: в долгу.
1: Это нормально, испытывать чувство вины, которое возникает, если что-то делаешь неправильно по отношению к другому человеку.
2: Да, это нормально. То есть это нормальный процесс, когда я сделал какое-то вина. Что это такое вина? Это проступок, это преступление, да, это какое-то действие, которое разрушило там планы жизни другого человека, причинило ему боль, заставило страдать. Как бы это нормально.
1: Но, насколько я понимаю, да, сегодня мы будем говорить о вине, которая сопровождает человека постоянно, такой, да, патологической вине. Патологическое такое состояние, может быть, человека, провинившегося перед кем-то и в чем-то. Почему такое состояние,
2: да,
1: возникает?
2: Проблема созависимого состоит в том, что зависимый человек перекладывает свою вину на своего близкого

0: надо попросить, допустим, прощения, человек может вот в этом таком состоянии негативном, да, потому что это все-таки очень сильное такое неприятное чувство, гнетущее, давящее, человек может, ну, взорваться, особенно когда жена или член семьи говорят: «Вот, где деньги, ты куда их подевал?»
1: Да, то вот давай, надавливают, да, на, то есть, на больное, да, место.
0: И так больно, так, и так плохо, и так тяжело. Да, вот вообще глупо поступил, нехорошо. А тут еще на тебя давит. И, соответственно, ну, человек как-то нужно обороняться, защищаться. И он говорит: «Да ты сама виновата, это все из-за тебя. Я бы, ну, не знал тебя, не был бы таким». Ну, примерно, да. А другой, ну, как бы отреагировал на это болезненно, обиделся. И, а потом, может быть, думает: да, может быть, и вправду он, ну, прав. Все, вот оно, как бы вот этот процесс. Один вот это негативное чувство передал другому, этим как-то зарядил мысли, да. А когда эта ситуация повторяется один раз, второй, третий, четвертый, когда тебя постоянно в этом упрекает, обвиняет, а то
1: это
0: происходит.
1: Это уже системой такой становится, да?
0: Да, то становится, и... вот цикл, вот она, зацикленность.
1: Ну,
0: да. Вот,
1: ну, еще говорят, происходит. Вода камень точит. Если человеку много раз сказать: ты виноват, ты виноват, ты виноват, может, первые несколько раз он еще посопротивляется, а дальше может и воспринять эту информацию. Ну, у меня еще вот такой вопрос в другом. Почему обязательно человеку, который провинился, зависимому человеку, нужно вот так реагировать, на кого-то перекладывать вину? Не секрет, что, Александр, вы священнослужитель. И Священное Писание, наверное, раскрывает секрет, почему человек теперь стал таким, что он вот то, что сделал сам неправильно, перекладывает вину на кого-то. Откуда это пошло? Где это произошло первый раз? Почему мы, люди, такие, что нам надо перекладывать вину?
0: Ну, если говорить, конечно, с точки зрения вообще Священного Писания, если говорить, как вот оно раскрывает эту глубинную, фундаментальную проблему, то она вообще происходит из-за греха, то есть из-за грехопадения. Когда первый человек, Адам и Ева, ослушались Бога, то вот этот вот разрушительный процесс, когда человек оторвался от Бога, да, от этой жизни, его заповеди, испытав вот это вот на себе чувство, да, он, ну, как бы попытался его переложить, то есть себя защитить, на другого как бы свалить, да, если говорить в общем, фундаментально.
1: А до этого не было этого ничего, да? То есть, ну, такая особенность вошла в жизнь человека.
0: Ну да, то есть Бог как бы сотворил человека, чтобы тот жил, развивался по определенным законам, и если бы человек в гармонии этих законов жил, то внутренне он ощущал себя полноценным, счастливым. Разрушение этих границ, этих законов, оно приводит к дисгармонии, да, то есть к какому-то беспорядку, хаосу. Когда же мы говорим о том, почему человек, испытывающий, ну, зависимый, испытывает чувство вины, почему он перекладывает ее на другого, то здесь есть некий такой хитрый момент, да, это манипуляция.
1: Как?
0: Манипуляция.
1: Манипуляция.
0: Да, то есть когда человек перекладывает свою вину на другого, то есть он с себя снимает ответственность и делает другого человека ответственным за свой плохой поступок или за зло, которое он совершил, да? То есть теперь не он несет эту ответственность, что он деньги пропил, проиграл и так далее, а теперь кто? Один из близких членов его семьи. Теперь этот человек в этом состоянии эмоциональном, негативном, он испытывает эти эмоции, и им легко управлять. То есть, вот, понимаешь, это все из-за тебя. Теперь давай мне деньги... Мне теперь плохо, да, мне теперь плохо, да, вот давай мне помоги. Я бы не пил бы, если бы так, а теперь я не могу справиться. Помоги мне, мне плохо сейчас, да. И происходит вот это, что человек невольно вовлекается в этот мир, он становится соучастником этого, да, то есть он не говорит ему: стоп, подожди, я тебя не заставляла, да, пить. Я за тобой как бы не бегала, не уговаривала тебя, ну, купи водку, ну, выпей и так далее, да? Угу. А, то есть как бы нет уже вот в этом отношении.
1: Это мы уже говорим о том, как можно противостоять,
0: ну, да,
1: этому,
0: да, да?
1: То есть можно все-таки противостоять?
0: Можно, но просто на самом деле это очень трудный процесс. Просто когда я говорю о том, как это происходит, то есть важно понять, да, что почему человек становится созависимым. Потому что он невольно сам, лично, внутренне принимает на себя чужую вину. А когда процесс происходит вот такой постоянный, то я постоянно начинаю жить с этим чувством. Я виноват. Например, ребенок. Если говорить, мы как бы больше говорим о муже-жене, да, об отношениях, но если говорить о детях, то дети такие вот существа, которые быстро на себя вот этот эмоциональный мир принимают. То есть если в семье вот эти скандалы, конфликты происходят, то ребенок маленький может воспринять, что это все происходит из-за меня.
1: Он быстрее как бы откликается.
0: Он откликается, да, и он готов на себя это взвалить, потому что он еще пока не

0: не понимает мир взрослых, этих отношений, он не разбирается, он себя ставит под удар, он берет на себя эту вину и может внутренне воспринимать: я виноват, это все из-за меня. Вырасти с этими мыслями: я виноват во всем этом. Просто не потому, что он действительно виноват, а потому что вот он воспринял себя так. Иногда вот трудно это как бы вот объяснить, почему, как это происходит, да? Но это происходит. Допустим, в моем случае так было. У меня вот было просто чувство вины постоянное. Да? Я воспринимал себя почему-то виноватым.
1: За что?
0: Просто.
1: За
0: да
1: что
0: вот виноват? Не за что. Просто виноватым и все. Какое-то вот чувство вины.
1: Но когда... это же имело где-то начало.
0: От начала было, потому что вот в той семье, в которой я как бы жил, там вот это как раз процесс происходил. Один был виноват, делал потом...
1: Зависимый был человек.
0: Зависимым, да. Зависимый делал виноватым других. Да? То есть, ну, в данном случае мою маму, она как бы тоже себя ощущала в этом отношении. Вот она, эмоциональная атмосфера в семье. Все, она растет. И, соответственно, люди в этой атмосфере живут. То есть это чувство вины для людей становится нормальным, и они воспринимают, что как бы так должно.
1: Но это же потом, наверное, как-то отражается, если вот эта атмосфера, что я виноват, виноват. Вот,
0: отражается.
1: Как на вашей жизни это отражается?
0: Но он отражается тем, что когда... происходит какое-то событие, где, например, несколько человек задействовано, и что-то происходит не так, то первым, кто примет на себя чувство вину?
1: Ну, тот человек, вот, который вырос в этой атмосфере.
0: Да, потому что он привык, что на него постоянно эту вину складывает, что он всегда виноват.
1: Крайний.
0: Да? Крайний. Все. И когда происходит какая-то ситуация, где несколько людей задействовано, он готов на себя принять как бы вину, он виноват.
2: Принято считать.
0: Есть еще один момент такой, как это, допустим, у меня происходило. Когда ты действительно виноват, то чувство вины вдвойне усиливается. Потому что, во-первых, ты и так живешь с этим ощущением как бы виноватости, виновности.
1: А тут еще вторая волна.
0: А тут еще одно. И вот это вот как бы такое уже непрекращающееся чувство вины. Но вот идет, и оно идет даже в отношении Бога, например. Почему иногда созависимым людям, они не всегда рассматривают Бога, что к нему можно обращаться. Почему? Потому что они думают, во-первых, мы плохие, мы виноваты, а Бог-то он какой? Он же так наказывает, суровый там, да, и так далее. Как же я к нему пойду?
1: А вот действительно стоит что-то сделать до того, как обратиться к Богу, с этой проблемой, со своей проблемой созависимости, с проблемой зависимого человека. Действительно нужно что-то такое сначала сделать, а потом прийти к Богу. Какие вот должны быть шаги освобождения от этой вины, от этого чувства? Ведь это тяжело жить вот в такой атмосфере.
0: Но здесь можно разделить просто два пути есть. Первый путь я бы назвал психологический, то есть это работа с самим собой. А второй путь – это выстраивание отношений с Богом. В первом плане, психологическом, важно понять, что чувство вины, которое у меня возникло, на меня его когда-то кто-то на меня это возложил, и я с этим согласился. Значит, здесь в какой-то степени нужно научиться, но первый момент такой, это трезво оценивать свое участие в каком-то проступке.
1: То есть нужно рассуждать.
0: Да.
1: Каждый раз, когда кто-то обвиняет...
0: Каждый раз...
1: А я действительно виноват?
0: Да,
1: а
0: надо спросить себя, какая здесь моя вина? Если человек говорит, ты во всем виновата, можно спокойно переспросить, какова моя степень моей вины, в чем именно я виноват конкретно? Если человек говорит конкретно в чем, то нужно проанализировать, подумать, действительно ли это так? То есть не нужно всегда с этим сразу же автоматически соглашаться, не нужно себя ставить под удар. То есть нужно разделять эту ответственность. И вот здесь в психологии есть такое понятие, как границы. То есть их нужно уметь устанавливать. Значит, первый момент. Нужно как бы анализировать, есть ли моя степень в этом вины, то какая. И постараться, действительно, как бы это исправить. Если я стал тем человеком, кто подтолкнул к этому, да, и попросить прощения и так далее. И второй момент. Нужно научиться эту границу ставить. Всякий раз, когда... зависимый будет опять меня в чем-то упрекать, обвинять и так далее, я должен сказать себе стоп.
1: Себе
0: нет.
1: Или ему?
0: В первую очередь себе. В первую очередь себе, потому что если я себе не скажу, я взвалю, или я буду с этим чувством вот этого горечи ходить, и мне очень тяжело будет, с ним справиться, да? Вот. А потом ему, соответственно, дать понять, что как бы подожди, да, ты, то есть ты не прав. Ну, конечно, все нужно делать в определенной форме. Это вот дайте человеку понять, то это твой выбор, это твое решение, это твоя жизнь. Да, я как бы этот путь не выбираю, я таким не хочу быть, да, становиться.
1: Это мы говорим об одной дороге,
0: это вот
1: да?
0: Мы, этот одна путь дорога, психологический. Почему? Потому что иногда люди думают, я сейчас к Богу приду, ну, говорят же вот ну, нас вот в передаче, да, или еще где-то, ты Богу помолись, и все. И человек думает, да, что я сейчас приду к Богу, все на него там возложу, и он там раз-раз-раз-раз, и все расставит на места.
1: Без моего участия.
0: Да, без моего участия. Не может такого быть. Этот процесс со мной происходил, я был в него вовлечен. А здесь важно понять, в процессе исцеления, в процессе вот освобождения от этого чувства, как бы постоянного чувства вины, здесь путь первый – это психологический, с которым я сам, как человек, должен работать, научиться работать. И второй – это вот, ну, религиозный момент, аспект, когда мне действительно очень важно обращаться к Богу. Например, в Священном Писании, вот в книге «Псалтирь» есть очень интересная история. 31-й псалом, его написал Давид, если я не ошибаюсь, да, его написал Давид, и вот здесь он, этот псалом начинает интересными словами. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Вот он говорит, что счастлив тот человек, которому Господь...
1: Что простил.
0: Да,
1: что,
0: кому отпущено, да, у кого нет вины. И потом он описывает состояние, которое у него было. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот здесь эмоциональное состояние человека. Возможно, Давид что-то сделал не так. И он испытывает чувство вины. И он понимает, что он сделал неправильно. Но он молчит, он об этом не говорит. Он как бы не открывается перед этим. И что происходит в этом эмоциональном мире? У него происходит, вот как он здесь
1: тяжесть.
0: Описывает, да, тяжесть, как будто он описывает так, как будто день и ночь тяготела надо мной рука твоя. То есть нет, не значит, что Бог действительно нас давит. Но речь просто, вот он описывает, что ему перед Богом даже вот стыдно, да, вот
1: человек,
0: тяжело.
1: Это состояние человека, который еще не сделал никакого шага к освобождению, да?
0: Да, пока не сделал, но он испытывает это вот, но потом дальше. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Здесь очень важно, с чего началось вот этот как бы религиозный путь, о котором я говорю, преодоление постоянное, да? Это мое личное обращение к Богу с конкретной просьбой, не просто абстрактной, общей, а с конкретной, Господи. То есть, если первое, я проделал какую работу над собой, я понял, да, осознал.
1: Поставил границу.
0: Да, я осознал, что у меня это есть чувство, то есть я этим страдаю. Второй момент, я, ну, как бы учусь. Но это должно параллельно, мне кажется, быть нельзя. Вот это, а потом это. То есть,
1: да,
0: тут,
1: вот это очень важно.
0: Да,
1: я хотела
0: это
1: спросить,
0: одно
1: без другого возможно? Вот?
0: Нет.
1: То есть надо это... и над собой работать, и к Богу прийти.
0: Конечно.
1: А если вот появится человек и скажет, ну что там созависимость, что тут долго рассуждать? Я вот решил, я ему скажу, что нет, не виноват, давай сам разбирайся, и все исчезнет. Это возможно?
0: Ну, конечно, если человек очень такой волевой, решительный, сильный, потому что случаи такие есть, да, он может так все быстро ну, как бы поставить, такие рамки, границы.
1: Раз и навсегда.
0: Да, допустим. Но... А здесь какой момент? Такой как бы есть. Такие люди встречаются. Но чаще всего, просто в чем проблема? Созависимый. Он действительно порабощен. Здесь посторонняя помощь. То есть без посторонней помощи не обойтись. Вот в чем проблема. Если человек ну, как бы самостоятельно со всем справился сам, то это говорит о том, что он не был подвержен вот такой форме. То есть, может быть, он был менее, ну, как бы от этого свободен, что ли, да, в этом, или очень сильный. Как правило, таких людей нет. Созависимые, как правило, действительно люди оказались вот в этой беде, вот в замкнутом круге, они не видят вот этого выхода. Вот, идет постоянный процесс, все. Потому что ты постоянно живешь с этим человеком.
1: Ну, раз уж так важно воспользоваться этими... двумя способами освобождения от этого состояния. Немножечко подробнее о втором способе, вот обращение к Богу. Вот Давид говорит о том, что я рассказал. Богу нужно только рассказать?
0: Да, вот здесь какой момент происходит? Когда Давид... Я привел пример того, когда человек действительно осознает, что он сделал грех, он понимает, что он неправильно поступил. Речь идет сейчас действительно о проступке.
1: Да.
0: Даже в случае, когда человек испытывает чувство вины от соделанного, да, ему важно действительно прийти к Богу.
1: А тем более уж, если он
0: да.
1: не
0: тем
1: совсем
0: более,
1: так
0: тем более, когда твоей-то вины-то и нет, а ты ее на себя как бы возложил, или на тебя ее как бы повесили, то вот здесь важно, что сделать. Значит, вот этот религиозный путь или обращение к Богу подразумевает молитва. То есть мы не иначе как бы к Богу обратимся, как через молитву, то есть только через молитву. Что это значит? Во-первых, себя нужно как-то настроить, понять, что, какое чувство меня вот преследует. Да? Постоянное чувство вины. Я всегда себя корю, виню, да, себя во всем, даже в мелочах, да, допустим.
1: Тяжесть вот это
0: чувство. Да, это негативное вот это чувство тяжести. Да? Если я это понимаю, что это у меня есть, так Богу надо об этом и сказать, открыться перед Ним. И сказать: Господи, меня это беспокоит, меня это тревожит, я не могу жить нормально. Помоги, избави, исцели. И вот здесь происходит момент, если человек искренне помолился, то есть искренне Богу доверился. Тут ведь в какой момент здесь не сама роль молитвы играет.
1: Ну, как, ни слов, ни произнесение.
0: Да, не произнесение слов, а здесь вот само волевое внутреннее участие человека. То есть Бога мне нужно воспринять как того, на кого я могу опереться, вот прям на него положиться. Вот все сейчас от тебя зависит. Все твоего как бы движения, жеста, решения, да? Вот все. Вот если вот это происходит, этот момент, вот это вот доверие Богу, Господи, наполни мою жизнь миром, освободи меня от этого, вот этого постоянного чувства вины. Да, дай мне даже справиться с тем, чтобы границы научиться ставить. Дай мне уметь отделять, где виноват я, и осознавать эту вину, и просить прощения. А где я не виноват или не виновата, да? Вот это нужно очень важно молиться. Далее. Не нужно думать, что я помолился, и теперь что?
1: То есть это миг, и все сразу в порядке, да?
0: Да, и все.
1: Но это действительно не так будет? Вот как в вашей жизни было?
0: Вот в моей жизни, да, вот в моей жизни происходило это так, что я продолжительное время чувствовал себя виноват. Просто вот чувство вины было. И особенно тогда, когда я действительно что-то сделал, но делал не так. Я молился к Богу, да? Но я помню вот это состояние, я как бы прошу Бога помочь, но чего-то не происходит.
1: Моментально.
0: Да, вот мне кажется, сейчас вот раз и произойдет. А что происходило? Бог помогал, на самом деле создавались определенные ситуации, когда опять на меня кто-то пытался
1: давить.
0: Да, повесить вот это чувство вины. И Бог вот в эту минуту как бы подсказывал и говорил: вот видишь сейчас, что происходит? То есть тебе нужно сказать: нет, стоп. Не брать это.
1: То есть, вот если я правильно поняла, то вот момент обращения к Богу – это не момент решения всех проблем единовременно, а начало процесса выхода из этой ситуации.
0: Это начало, когда я к Нему обращаюсь. И в ту минуту как раз, когда меня опять кто-то начинает провоцировать, мне опять надо внутренне к Нему обратиться. В первую очередь: Господи, помоги, пожалуйста. Mm-hmm. Тяжело, трудно. Помоги, не удержусь.
1: Ну, то есть да? Вот он выход,
0: да.
1: Вот он выход.
0: Вот, и вот здесь
1: и
0: идет
1: мы хотим обнадежить тех людей, которые, может быть, сейчас в этот момент поняли, что находятся в состоянии созависимости и несут на себе это бремя вины за проступок, которого не совершали, и хотят избавиться от этого состояния, то Бог всегда открыт, доступен для того, чтобы мы пришли к Нему и рассказали Ему об этом. Спасибо вам, Александр, за интересную содержательную беседу. Мы продолжим цикл наших программ о созависимости. Мы просим, чтобы вы направляли к нам свои вопросы, пожелания, наблюдения и опыты с Богом. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса. Символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа», «апокалипсис». Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл, и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга «Откровение» – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа, и об Иисусе Христе.
1: Книга «Откровения» была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием «Откровение» призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому, они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца. Суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет. И от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная, для всякого времени подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь – это то, что вместе. То же самое с Евангелиями, смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти 4 иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 – это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так четыре Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 – это больше, чем просто 4. И 7 – это не 7, а 7 – это все.
5: Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги – это зло. Земная власть действует как инструмент дьявола. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
5: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
4: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия. Но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
5: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
4: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения — это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
6: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля, если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
7: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
5: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
6: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
4: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову. Или собрать несколько голов воедино и присовокупить какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения – это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы, как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
5: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима по человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
8: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17:3. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюррос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление, есть нить образов, представленных белым цветом, и мы можем визуализировать их как белое, и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
5: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна? Или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно точно, кто это был, он говорит, всего будет 10 искушений, 9 уже пройдено. 10-е – это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир, и христиане не понимали, что с этим делать, они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
4: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие. Потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом. Хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
7: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
5: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет, и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке. Описано вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафора мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. То есть соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысяч лет, как один день, да, и это некоторые, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
4: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем. И несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
9: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется. И так легко —

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики. Вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
4: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
0: Да, я рад вас видеть. И не только видеть, но еще и слышать.
4: Со мной сегодня пришли два уха.
0: Два уха?
4: Да.
0: А, ну, Веселинка, я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
4: Да у всех они есть. А со мной пришли необычные ухи. Уши.
0: Да.
4: Одно ухо. И второе ухо.
0: Ух ты! Да. Вот это да! Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик!
4: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами. То есть ушами.
0: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
4: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
5: Ушенция.
4: Когда четыре уха.
0: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
4: Что?
0: Да-да-да. Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
4: Точно.
0: Так пойдемте посмотрим.
4: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
0: Бегите, а я вас догоню.
4: Хорошо, побежали.
0: Да-да-да.
4: А где же профессор Бодрячок?
5: Вот он! И что-то он с собой несет.
4: Что?
0: А вот и я.
4: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
0: Да, у меня сегодня день перевоплощения.

0: Все что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
1: Да.
0: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
1: Но мы с ребятами сегодня уши.
0: Да.
1: Мы будем внимательно слушать. И
0: да.
1: Сможем определить, какой звук приятный, вот. А какой неприятный.
0: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
1: Ага.
0: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
1: Потренируемся.
0: Ну, а если неприятный, то
2: будете топать.
0: Вот правильно.
1: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, профессор Бодрячок.
0: Приготовились.
1: Слышите? Какая приятная музыка.
0: Молодцы.
1: Так и хочется танцевать.
0: Молодцы. Правильно, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
1: Ой, какой неприятный звук. Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем. Ой-ой-ой, потопали.
0: Слышите?
2: Что это?
3: Воды.
1: Точно, это же наша речка.
0: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
1: Да, это приятный звук. Что она
0: делает? Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
1: Ты слышишь птичек?
0: А?
1: Да.
0: Это же приятно.
1: Да, птички приятный звук.
0: Как давайте
1: похлопаем.
0: Птичек пение, потому что эти звуки поднимают
1: настроение. Вот. Давайте похлопаем.
0: Ну а сейчас внимание.
1: Ой,
0: приготовились.
1: Давайте закроем уши.
0: Приготовились.
1: Ой, профессор Бодрячок, вот. Если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
0: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах, что тогда будет?
1: Вот именно, давайте потопаем, это неприятный звук.
0: Испугаться и заболит голова уж точно.
1: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
0: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
1: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
0: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите, на что это похоже?
2: Цветы на полянке.
0: Правильно.
1: Точно, на нашу полянку.
0: Да.
1: Похоже.
0: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
1: Красивая.
0: Да, давайте с вами сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
1: Я люблю тихий ветерочек.
0: Это будет означать такой приятный такой шум, приятный звук.
1: Тихий,
0: от которого
1: тихий,
0: даже тихонько, цветочки тихонько. Не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
1: Когда вы скажете «приготовились»,
0: да,
1: только, а
0: да,
1: то вы испугаетесь.
0: Когда я, да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
1: Ага.
0: Вот, давайте. Итак.
1: Мы со Славиком.
0: Летают птички. Да. Вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, спокойно.
1: Тихонько.
0: Хороший такой, хороший ветерочек.
1: Цветочкам нравится наш ветерочек, смотрите.
0: Да, бабочки.
1: Им очень понравился. Мы хороший ветерочек, да, с нами?
0: Правильно.
1: Да.
0: Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
1: Ага.
0: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
1: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Ой, цветочки все разлетелись.
2: А можно мне цветочки?

0: поднять?
1: Конечно, конечно, можно.
2: А мы их поставим сюда.
1: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
2: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
0: Лёд. Я знаю листопад.
2: Я тоже люблю листопад.
1: Листочки шуршат при ногах.
0: Да. И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрус-хрус-хрус-хрус-хрус-хрус.
2: А Славику какой нравится звук?
3: Снегопад.
2: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
0: Давайте.
2: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держите, вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
0: Да.
2: Ну, давай желтый.
0: Ой, я оранжевый.
2: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также нам понадобится, что для листопада нам нужно?
0: Листья.
2: Листочки, конечно. Вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
0: Намазываем его.
2: С обратной стороны... Нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот, видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
0: Только можно это? Потому что он тут не будет видно.
2: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий...
0: Листопад.
2: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
0: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
2: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
0: Нет.
2: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держу. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
0: Да.
2: И тогда у нас будет
0: самый
2: красивый листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
0: Лучше дом можно. Лучше дом можно.
2: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать со своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
0: Да-да. Я готова.
2: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
1: Вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
2: Да.
1: Осенью.
2: Да. Вот, смотрите. Ой, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные звуки полезны для здоровья.
0: А мне будет напоминать об весне.
2: Весне? Листопад? Да. Интересно.
1: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
2: Да. Ой. Ребят, обязательно сделайте такую поделку.
1: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
2: Это точно.
1: Вы словно побывали.
0: Не забудьте ее подписать.
1: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
2: Да.
1: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
2: До свидания, ребята.
0: До свидания. У меня коврик из листьев. До свидания.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: О тебе думают, переживают и действуют. История, которой я хочу сегодня поделиться, рассказывает о том, что Иисус – это наш первосвященник, который ходатайствует за нас, который переживает за нас, который действует в отношении нас. О Христе, как о первосвященнике, записано много в Новом Завете, но я хотел бы прочитать из послания к римлянам 8 главы 34 стиха. «Кто осуждает тебя? Христос Иисус умер, Он и воскрес, Он и рядом с Богом, Он и ходатайствует за нас». Вы оказывались когда-нибудь в такой ситуации, когда вас обвиняли? Неважно, это справедливое обвинение или ложное, но когда вас обвиняют, это крайне неприятная ситуация. И были ли в вашей жизни такие моменты, когда кто-то заступался за вас в этот период? Правда, приятно, когда за вас кто-то заступается, когда кто-то в вас верит и когда кто-то стоит за вас. Вот то же самое происходит сегодня и на небесах. Иисус Христос, написано, это наш первосвященник и наш ходатай, который заступается за нас. Откуда идут обвинения? Обвинения идут от дьявола. Дьявол, который хочет погубить наши жизни, он постоянно клевещет и обвиняет каждого человека на этой планете, что он недостоин и что он должен остаться в его власти, а не во власти Иисуса Христа. И вот это идет постоянная борьба и спор, и Иисус Христос всегда побеждает, когда Он заступается за нас, потому что Он пролил за нас свою кровь. И если мы принимаем Его как своего Господа Искупителя и как своего Спасителя, то мы всегда находимся в Его власти, на Его стороне и в Его спасении. Я хотел бы проиллюстрировать вот эту истину о том, что Иисус постоянно думает о нас, действует в отношении нас, и Он постоянно заступается за нас. Вы знаете, я сам родом из Сибири, и когда начал жить на Кавказе, то у меня остались друзья в Западной Сибири, это Кемеровская область. И я всегда хотел, чтобы они приехали ко мне в гости и увидели вот эти горы, которые нас окружают, там очень красивые живописные пейзажи, минеральные источники. И я всегда писал своим друзьям, ну хоть кто-нибудь приедьте ко мне, я о вас думаю, как бы писал. Я очень хочу, чтобы вы увидели все это, пережили необыкновенный опыт. И ко мне приехала одна семья. И они все это увидели. Мы вместе с ними путешествовали по горным массивам, пили минеральную воду, купались в горячих ваннах. И вы знаете, они очень сильно благодарили меня и говорили, ну хоть ты о нас подумал. Есть ли в вашей жизни люди, которые о вас думают? И вот я хотел бы тоже поделиться историей, которая меня тоже очень сильно запомнилась, да? Она в моем сердце. Это мой друг. Когда я переживал нелегкие времена в начале 2000-х годов, точнее, 2010 года и дальше, то у меня был друг в Германии, который, оказывается, думал обо мне. Один раз он написал мне неожиданное письмо и сказал, «Не мог бы ты ко мне приехать в гости?» Я всегда мечтал попасть в Германию, посмотреть на эту страну, и я поехал туда. Он тоже провез меня по самым красивым местам Южной Германии, показал мне очень много. И мы по душам, конечно, могли поговорить и вспомнить все то доброе, которое мы вместе с ним пережили. Этот человек думал обо мне, он мыслил планы обо мне, и он, в конце концов, начал действовать в отношении меня. Сегодня у нас, я верю, что у каждого из нас есть люди, которые кровно заинтересованы лично в нас, в нашем благополучии, а не в наших поражениях. И пусть этих людей будет очень много в жизни каждого. Но самое важное, я хотел бы сказать, что пусть в нашей жизни всегда будет осознание и действие, и мы будем это видеть, что Христос ходатайствует за нас, что Он заступается за нас, что Он любит нас и что Он действует в отношении нас. Так оно и есть.
3: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшний день сидячая работа и малоподвижный образ жизни стали серьезной проблемой современного общества. Согласно медицинским исследованиям, люди, проводящие большую часть времени в сидячем положении, чаще страдают депрессией, варикозным расширением вен, болезнями позвоночника, геморроем, сахарным диабетом и другими заболеваниями. Сегодня исследователи уверены, что за столом вредно проводить более 3 часов в день. Но как же быть тем, кто проводит на работе все положенные 8 часов в день? Разберемся. Сегодня у большинства людей работа сидячая. Очень много работают в офисах. И среди офисных сотрудников больше всего женщин. Мы сидим на работе за компьютером, потом сидим в машине или в другом транспорте, потом дома на диване и снова за компьютером. С нами сегодня специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: У вас такая же сидячая жизнь?
4: Нет, я стараюсь чередовать активный образ жизни и сидение на стуле.
3: Скажите, есть ли у офисных сотрудников или людей, которые сидят 8 часов на работе, какая-то надежда или они обречены?
4: Нет, конечно же, они не обречены. И можно просто вспомнить, что было несколько десятков лет назад. Угу. Мне мои родители рассказывали, что на заводе, где они работали, при Советском Союзе, была производственная гимнастика. Каждый час они там отвлекались на 5 минут и делали какие-то упражнения, которые им помогали чувствовать себя лучше.
3: Какие проблемы могут возникнуть при сидячей работе?
4: Знаете, здесь 3 таких основных момента можно отметить. Так. Первый из них – это то, что в пассивном положении, сидя на стуле, у нас ухудшается кровообращение.
3: Казалось бы, да, что такое? Сидишь, вроде ничего не напрягается.
4: Но кровообращение ухудшено. Угу. А кровообращение – это очень такой важный момент, потому что очень много проблем связано с отсутствием кровообращения должен.
3: Так, кровообращение.
4: Здесь нужно, чтобы кровь была качественная и чтобы было хорошее кровообращение. Это поможет многих проблем предотвратить. Угу. Итак, первое – это кровообращение.
3: Раз.
4: У нас кровь скапливается в нижних конечностях, отеки нижних конечностей, и это проблема серьезная.
3: Так.
4: Следующее – это вопрос с позвоночником. Угу. Межпозвоночные диски находятся в неподвижном положении. Угу. Если это неподвижное положение еще и неправильное, то питание в них ухудшено. Угу. Соответственно, происходят негативные процессы, окостеневение, уплотнение хряща, ухудшается подвижность в этих местах. Это очень большая проблема, ведет к серьезным заболеваниям. Следующий момент – это напряженные мышцы. Мышцы, которые находятся в долгом напряжении, неподвижно. Угу. Сюда добавляются еще стрессы, которые мы ощущаем на работе, которые бывают, там, проблемы какие-то. Все это сказывается на наших мышцах, они становятся скованными, напряженными. А это влияет на кровообращение, потому что они сжимают сосуды и ухудшают проток крови. Угу. Поэтому таких 3 основных момента можно отметить у людей, которые долгое время находятся в сидячем положении. И вообще, положение сидя – это, можно сказать, самое вредное для человека.
3: А хотя 8 часов на работе мы сидим, в транспорте едем. Да, долго мы добираемся до какого-то места.
4: Да, очень много времени мы проводим сидя, если мы, наша сфера умственная, и нам нужно что-то с этим делать. Так вот, физическая культура, производственная гимнастика в частности, она предусматривает ряд мер по снятию вот этого эффекта негативного.
3: Так.
4: Первый эффект нужно снять, улучшить кровообращение. Второй – подвижность суставов. Угу. И третье – расслабить мышцы, растянуть. Угу, угу. Вот, собственно говоря, чем нужно и заняться.
3: Хорошо.
4: Желательно это делать в течение дня, потому что если мы приедем домой после целого рабочего дня, то нам нужно весь накопившийся багаж усталости как-то нейтрализовать. Это сложно сделать, поэтому будет проще, если мы разобьем вот это вот если мы решим эту проблему частями.
3: Какими?
4: По мере накопления усталости мы будем ее...
3: Мы обычно не чувствуем эту усталость. Мы просто пришли, работаем до посинения, потом встаем, бежим домой.
4: Вы знаете, самое интересное, что когда человек долго находится в определенном положении, он привыкает к этому. И уже многие моменты становятся для него привычными. Боли в спине становятся привычными. Отсутствие должного кровообращения – это тоже привычно уже для многих людей. И им нужно почувствовать разницу, почувствовать контраст. Нужно шевелиться, нужно двигаться.
3: Я понял так, что нужно находить любой момент для того, чтобы позвонили по телефону, да?
4: Совершенно верно. Вы используете каждую возможность, чтобы оставить то естественное положение, которое вы заняли, сидя на стуле. Встать, пройтись, попить воды, поговорить по телефону. Если вы говорите по телефону, сделайте это стоя. Угу. Если у вас есть возможность двигать ногами, то пошевелите ногами. Масса чего можно сделать, даже не оставляя рабочий процесс.
3: Владимир, ни одна женщина не хочет быть сутулой. Например, в какой позе правильно сидеть, чтобы к вечеру не накапливалась усталость?
4: Знаете, здесь несколько факторов. Первое – это то, что когда человек сидит, у него может быть серьезное напряжение мышц.
3: Так.
4: Люди стараются как-то исключить это и облокачиваются на спинку стула. Но здесь мы получаем неправильную позу, потому что спинка – это отклонение назад, а рефлекторно хочется как-то наклониться вперед, чтобы голова была ровна. И это уже неправильная осанка. Нам нужно начать с того, чтобы понять, а как же правильно, что такое правильная осанка?
3: Давайте разберемся.
4: Это положение позвоночника, когда у нас область лопаток и область крестца находятся на одной линии. При этом голова должна быть немножко наклонена вперед. Немножко. Так как если мы затылок поставим в эту линию, то это будет немножко откинутая голова.
3: Но это неудобно так.
4: Это неудобно. Нужно. Это неудобно. Почему? Потому что напрягаются мышцы спины. Они держат нас. Мы можем помочь спине, а можем помешать.
3: Каким образом?
4: Если у нас неправильный стул, я имею в виду рабочее место, кресло, то может быть осложнена вот эта вот рабочая поза правильная. Нам нужно подобрать правильное рабочее место, то есть кресло.
3: Рабочее место нас обычно подбирает, а не мы стул подбираем. Как быть, вот мой рабочий стул, он правильный, нет, как вы считаете?
4: Вы знаете, у вас в студии очень красивые стулья, но они очень удобные.
3: Вот так вот.
4: Да, и это потому, что постоянно соскальзываешь вперед.
3: Но ведь стулья мы не выбираем на рабочем месте.
4: Я думаю, что это очень важный момент, и здесь нужно проявить инициативу.
3: Вы предлагаете пересмотреть свое рабочее место?
4: Да, я предлагаю подобрать правильный стул.
3: Я сейчас подумал, что у нас в студии очень много стульев. Давайте посмотрим, какие из них правильные и как на них правильно сидеть.
4: Нам достаточно будет одного.
3: Хорошо. Владимир, вот такие стулья я нашел. Расскажите, пожалуйста, о них. Какие правильные, какие неправильные, в чем плюсы и минусы?
4: Мы начнем с этого.
3: Ну, давайте, начните.
4: Этот стул, наверное, самый распространенный из всех, что я встречаю в офисах где-либо. Везде я нахожу такой стул.
3: Ну, потому что он недорогой. Мы знаем, что стоимость его невысока.
4: Да, но он имеет ряд недостатков. Если мы сядем на этот стул, то у него есть спинка.
3: Так.
4: Спинка эта довольно-таки сильно отклонена назад.
3: Так.
4: Получается, я сижу вот в таком... Я не могу вот так сидеть, да? У меня, если я буду держать ровно позвоночник, то у меня голова будет так вот отклонена назад, и я смотрю вот приблизительно вот туда. Угу. Вот. Ну, у меня что, монитор передо мной, но мне еще печатать надо.
3: Поэтому?
4: Что я сделаю?
3: Будете сгибаться.
4: Я буду сгибаться, правильно. Я уже сижу неправильно. Потому что правильным положением позвоночника будет...
3: То есть, получается, спинка должна помогать.
4: Да, спинка не должна быть сильно откинута назад. Угу. Если мы посмотрим, что такое правильное, да, положение позвоночника, вот. У нас есть естественный изгиб поясницы.
3: Так.
4: У нас есть естественный наклон немножко головы вперед. Угу. Вот наше рабочее положение. Но такое положение удерживать долго очень сложно, потому что мышцы напрягаются, а все-таки 8 часов, да? Нужно спине помогать. Поэтому помощь какая будет, это обязательно следить за тем, чтобы коленный сустав был ниже тазобедренного. Угу. Это связано с тем, что у нас на ноге сзади расположены мышцы, которые участвуют в движении двух суставов. первый сустав – это коленный и тазобедренный.
3: Так.
4: Если мы выпрямим ногу в колени, угу. то у нас, естественно, прогнется поясница. Угу. Если мы подтянем ноги под себя, то нам проще будет спину держать ровной и сохранять вот этот физиологический изгиб в пояснице.
3: Подождите, чуть поподробнее. Я понял, что мы стулья не выбираем по высоте, но у каждого из нас есть разный рост. А что в этом, каким образом в плане быть, чтобы ноги ровно, правильно стояли на полу?
4: Ну, я знаю, что большинство кресел офисных, они как-то регулируются, да. Нужно подобрать высоту, чтобы у нас не свисала голень, но и при этом мы не были сильно опущены, чтобы у нас свободно можно было ногу и чуть вперед выдвинуть, и назад.
3: Угу. Понятно.
4: Вот. Это что касается ног. Теперь следующий момент, что касается спинки и основания. Угу. Основание не должно быть вот таким полукругом.
3: Загнуто либо вниз?
4: Нет, не должно либо... быть горкой. Угу, угу. Потому что получится так, что у нас, если мы захотим сесть поближе к спинке, мы попадем в ямку. Угу. И у нас уже ноги поднимутся вверх.
3: Так.
4: Если у нас будет ямка, то у нас, естественно, в этой части ноги будут задираться вверх. Соответственно, нам нужна приблизительно ровная поверхность. Угу. Что касается спинки, то вот на примере этого стула можно увидеть, что она не сильно отклонена назад.
3: Так.
4: И есть небольшая подпорка для поясницы.
3: Я могу сесть попробовать?
4: Пожалуйста.
3: Так. Да,
4: если вы прислонитесь к спинке, то вы заметите, что вам не нужно сильно наклоняться вперед, чтобы скомпенсировать этот наклон. Угу, угу. И есть небольшое такое подспорье для поясницы, которое помогает вам сохранять...
3: Я хочу туда попробовать.
4: Пожалуйста, присаживайтесь.
3: Он вроде бы удобный, но...
4: Но не работать.
3: Просто можно сидеть и что-то слушать, к примеру.
4: Да, вы знаете, если бы спинка была повыше... то вы смогли бы еще облокотиться и голову положить туда.
3: Получается, между двумя этими стульями этот стул мы можем назвать убийцей для осанки.
4: Можно и так сказать. Единственное, возможно, сесть на нем ровно, то это будет вот такое положение. То есть, встаньте, пожалуйста.
3: Да.
4: Единственное, возможно, сесть на нем ровно, это сесть, немножко выдвинувшись вперед. То есть, опять же, мы находимся, у нас нету ямы, в которой мы сидим, и у нас колени не задираются вверх, они даже немножко могут быть спущены вниз. Это подспорье для поясницы, но мы не можем облокотиться.
3: Хорошо, со стульями все понятно. Но давайте теперь практически, как на этих стульях можно делать зарядку. Давайте вернемся в студию.
4: Ну что, для начала нам нужно будет немножко отсесть от стола.
3: Отодвигаемся. Так.
4: Будем работать с позвоночником. Начнем мы с наклонов шеи, наклонов головы в стороны. Вперед. Выпрямились. Когда мы поднимаем голову, можно расправлять плечи.
3: Это каждый часик вы советуете делать, да? Или каждые 2 часа на рабочий?
4: Каждый часик.
3: Класс.
4: Так, теперь можно руки на затылок.
3: Так.
4: Ну и делаем наклоны в стороны. Один локоть поднимаем вверх, другой вниз.
3: Так.
4: А теперь одну руку тянем вверх, другую руку тянем вверх. Отлично. Теперь нагибаемся.
3: Надолго?
4: Выпрямились. Буквально несколько секунд. Дело в том, что вот в этот момент, когда мы будем сгибаться, мы почувствуем натяжение мышц спины.
3: Да, я
4: почувствовал. Как раз те мышцы, которые устали и работали, и устали.
3: Ну, почувствовал только вверх.
4: Да, ну теперь нам нужно наклониться вперед.
3: Хорошо.
4: Можно вытянуть ноги вперед.
3: Так.
4: И сделать простые наклончики.
3: Ой, как хорошо.
4: Можно сделать наклончики с разворотом. Вот взяться за коленку и потянуть себя за другую ногу. Это буквально несколько упражнений, которые увеличат активность и подвижность позвоночника во всех отделах.
3: 15 секунд делов?
4: Буквально, да, несколько секунд. Но это нужно делать как можно чаще. Таким образом мы меняем положение, мы начинаем, увеличиваем подвижность, улучшаем кровообращение. Очень много положительных эффектов.
3: А что делать с ногами, каким образом разогнать кровь в ногах?
4: Походить.
3: А можно вот таким вот образом, допустим, как-то вот встать чуть-чуть и как-то покачаться?
4: Да, можно, если это икроножные мышцы, они уставшие, то можно подниматься на носках. Можно легкие приседания сделать. Можно сделать наклоны стоя, то есть практически все, что угодно. Все, что угодно, что улучшит подвижность в позвоночнике, что зашевелит позвоночник. Дело в том, что упражнений очень много. Упражнений тысячи, и мы не успеем все их показать, обо всех их рассказать. Но вы должны чувствовать, что у вас устало, где вы чувствуете более закрепощенность себя.
3: Обращать на это особое внимание.
4: Да.
3: Мы должны научиться обращать на это
4: когда внимание. Когда вы сделаете хотя бы один раз, первый раз вы сделаете вот эту вот пятиминутку, так сказать, производственную гимнастику первый раз, то вы почувствуете улучшение кровообращения. Вы почувствуете, что у вас улучшилось кровообращение головного мозга. И вам это понравится. Вы захотите еще раз это сделать. И продолжаете это в течение всего дня. Находите любую возможность, чтобы быть активными, зашевелиться. Может быть, что-то поднять с пола специально. Может быть, пройтись куда-то.
3: Не нужно специально уделять этому время. Нужно, чтобы это вошло в повседневную привычку маленькими короткими перерывами.
4: Да, я вот замечаю за собой, что действия какие-то определенные, движения в работе, я задерживаюсь, чего-то беру,
3: потянулся,
4: задержался, у меня что-то тянется там, да. И вот так вот на протяжении всего дня сделать физическую активность неотъемлемой частью своей жизни и просто не обращать на нее внимания. Здорово. Наслаждаться хорошим самочувствием.
3: Здорово. Я у одной из наших сотрудниц нашел вот такую штуку. Когда узнал, что это массажер, каким образом такие массажеры могут помочь человеку на рабочем месте разогреть какие-то мышцы, растянуть? Нужно ли вообще пользоваться массажерами такими офисными?
4: Ну, это уже сфера массажа, так сказать. Всем приятно, когда кто-то подойдет сзади, там особенно близкий человек, и начнет мять область шейно-воротниковой зоны. Вы знаете, у человека есть два треугольника усталости. Это шейно-воротниковая зона. Да, это вот. Давайте я подойду к вам, покажу. Это вот эта вот область спины. Это трапециевидная мышца. Она начинается вот здесь у основания черепа и идет вот сюда к лопатке. А потом спускается вниз и крепится к позвоночнику. Вот она вот здесь располагается.
3: Так.
4: И это первый треугольник усталости. Второй треугольник усталости – это вот здесь в области крестца. Это как раз те мышцы поясницы, которые у нас напрягаются, когда мы неправильно сидим. Всем нам приятно, когда
3: кто-то подойдет сзади и начнет
4: разминать эти мышцы. Лучший вариант, когда это делает человек, потому что особенно профессиональный массажист, тогда это делается осознанно, он чувствует состояние мышц, он делает это правильно, он знает, что вам нужно. Когда вы делаете это массажером, то вы сами это делаете. Вы дополнительно напрягаетесь, вам нужно шевелить рукой, чтобы это делать. Иногда это может быть даже очень приятно и может помочь.
3: Но когда есть коллега в офисе, который может чуть-чуть помочь тебе, это всегда помогает.
4: Да, вы знаете, буквально несколько таких сминающих движений, и уже чувствуется, что мышцы стали чуть приятнее и легче.
3: Владимир, я думаю, что тот материал, который сегодня я мог и наши телезрители узнать, станет хорошей основой для того, чтобы мы смогли чувствовать себя на рабочем месте в этих 8 часов рабочего дня лучше. Спасибо вам большое, что поделились этими знаниями с нами.
4: Будьте здоровы.
3: Друзья, цель производственной гимнастики – снять эффект усталости и усилить кровообращение. Сидячее положение наихудшим образом сказывается на вашем позвоночнике. Сидите правильно, держите осанку. Выбирайте стулья с ровной спинкой, либо с валиком под поясницу. Старайтесь вставать хотя бы один раз в час. Используйте любую возможность для движения. Например, ходите во время разговора по телефону, не пользуйтесь лифтом и будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь – трудиться в саду. Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам – это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставить и прилепиться – это гипербола, потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей, хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет

0: Голгофском именно он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать», «кана», «каин». А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 глав книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: Тогда сказал Бог: «Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим». И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю, вам владеть ей, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
0: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги «Бытия». Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
1: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
0: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. И такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры «Титаника» – 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги «Бытия» Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», «договор», «соглашение», «завещание». В В Священном Писании это слово главным образом

0: употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал, от дерева будете есть, дерево плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные, 8 человек из семьи Ноя, сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а миру около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стала убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
1: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
0: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге – для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
1: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных, ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет.
0: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру во Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
2: Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райское не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир. И мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет подобно скорбной тени им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов. Ей сладкой лестью слух лаская петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, молений, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы и божественные сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, небесодроганье в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипением, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, на протяжении всех предыдущих уроков у вас неоднократно возникали вопросы. А как быть с нашими чувствами? Мы, родители, ведь тоже волнуемся и сердимся, устаем и обижаемся. Нам тоже бывает трудно с детьми, иногда даже мучительно. А кто нас будет слушать? Что нам-то делать с нашими собственными переживаниями? Вопросы эти справедливы. И, конечно, они давно назрели. На этом уроке мы попытаемся на них ответить. А поможет нам в этом книга «Как воспитать замечательного ребенка». В этой книге авторы дают один замечательный совет, как быть в тех случаях, когда родители переполняют эмоции. Итак, если ребенок вызывает у нас своим поведением отрицательные переживания, нужно сообщить ему об этом. Это правило говорит о том, что чувства, особенно если они отрицательные и сильные, ни в коем случае не стоит держать в себе. Не следует молча переносить обиду, подавлять гнев, сохранять спокойный вид при сильном волнении. Обмануть такими усилиями мы никого не сможем. Ни себя, ни своего ребенка, который без труда читает по нашей позе, жестам и интонации, выражению лица и глаз, что что-то не так. Ведь именно через эти несловесные сигналы передается более 90% информации о нашем внутреннем состоянии.
0: В жизни бывают случаи, когда самой тонкой хитростью оказываются простота и откровенность.
3: Как же сказать о своих чувствах ребенку, чтобы это не было разрушительно ни для него, ни для нас? Дело в том, что когда мы говорим о своих чувствах ребенку, то должны говорить от первого лица. То есть говорить о себе, о своем переживании, а не о нем, не о его поведении. Проиллюстрирую это на примере. Мы идем с работы и встречаем своего ребенка, идущего из школы, растрепанного, перепачканного, неряшливо одетого. Наша реакция: «Ну что у тебя за вид?» А правильнее было бы сказать: «Я не люблю, когда дети ходят растрепанными, и мне стыдно от взглядов соседей». В первом ответе используется «ты» сообщение, во втором – «я» сообщение. На первый взгляд разница между «я» и «ты» сообщением невелика. Больше того, вторые привычнее и удобнее. Однако в ответ на них ребенок обижается, защищается, дерзит. Ведь каждое «ты» сообщение, по сути, содержит выпад, обвинение или критику ребенка. Вот типичный диалог. Когда ты, наконец, начнешь убирать свою комнату? Обвинение. Ну, хватит, пап, в конце концов, это моя комната. Как ты со мной разговариваешь? Осуждение, угроза. А что я такого сказал? Когда мы открыты и искренне в выражении своих чувств, дети становятся искреннее в выражении своих. Дети начинают чувствовать. Взрослые им доверяют. Им тоже можно доверять.
0: Все искусство управления состоит в искусстве быть честным.
3: До сих пор мы говорили о том, что делать, когда отрицательные чувства у нас уже возникли. Но можно подумать о другом. Как уменьшить саму возможность появления таких чувств? Один путь довольно ясен, хотя мы, родители, часто о нем забываем. Не нужно требовать от ребенка невозможного или трудновыполнимого. Вместо этого нужно посмотреть, что мы можем изменить в окружающей обстановке. К примеру, полуторагодовалый малыш очень интересуется розеткой. Уговоры и запреты не помогают, ссоры с ребенком тем более. Проблема исчезнет, если загородить розетку какой-нибудь мебелью или купить специальную пробку. Другой путь избежать проблем и конфликтов – это соразмерять собственные ожидания с возможностями ребенка. 12-летнему подростку родители поручают сидеть с 5-летними близнецами. И чтобы был мир и порядок, наказывают они. Возвратившись, находят в доме кавардак, близнецы передрались, старший зол на всех и на вся. Родители очень разочарованы. То есть бесполезно требовать от ребенка невозможного или очень трудного, к чему он еще не готов. Лучше изменить что-то вне его, в данном случае свои ожидания. Дорогие друзья, сегодня в качестве домашнего задания я предложу вам использовать «Я-сообщение» в разговорах с вашим ребенком. Успех обязательно придет вслед за опытом. Вас переполнило чувство? Тогда назовите его самому себе. Теперь скажите о нем ребенку. О том, что из этого получится, обязательно расскажите нам. Да благословит вас и вашу семью Господь.
0: Тот человек, которого ты любишь во мне, конечно, лучше меня. Я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя.
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Живите в радости. Стих, который я сегодня хочу рассказать, записан в послании к филиппийцам, 4 главе, 4 стихе. «Радуйтесь в Господе». И еще раз говорю, радуйтесь. Таких текстов очень много в Священном Писании, где Бог призывает людей жить в радости, потому что это микроклимат всей Вселенной. Это природа Господа – жить в радости, в позитивном настроении Духа. Я хотел бы рассказать, что причин для радости очень много в жизни у человека. Конечно, мы можем быть окружены негативными обстоятельствами, но искать и находить радостные моменты мы всегда можем. И это нужно делать. Я хотел бы проиллюстрировать это несколькими историями. Вы знаете, я один раз попал в госпиталь, где была смехотерапия, то есть кабинет смехотерапии. Нас туда завели, и мы наблюдали, как люди с четвертой стадии онкозаболеваний, у которых уже не было надежды, смеялись для того, чтобы исцелиться и выжить. Когда мы это все посмотрели, это было необычно, сразу хочу сказать. Это то, что люди смеются, там был клоун, который их развлекал. Это было очень необычное зрелище, и как-то мне было не по себе. Но когда я спросил о результатах смехотерапии, он сказал, что огромный процент людей, у которых уже не было надежды, они исцеляются, то есть наступает ремиссия. Это было для меня поразительно, насколько сильно смех, радость может поворачивать самые негативные процессы в организме человека, в его жизни, в его психике, вспять и, наоборот, помогать человеку выходить на новый хороший, удивительный уровень развития. Следующая история, которую я хотел бы рассказать, произошла со мной в Абхазии. Это было не так давно после войны, это был 96-й год. И там мне одна женщина показала картину клоуна, художника, который погиб. Художник, который имел огромные перспективы, это был грузинский художник, но во время войны он не успел убежать, и, к сожалению, он погиб. Но картина меня поразила, «Смеющийся клоун», она называлась. Эта женщина ее никому не показывала, потому что действительно она стоила бы миллионы долларов. «Смеющийся клоун», но в этой улыбке, удивительной, выразительной улыбки было столько скорби, отчаяния и безнадежности. Как художник мог через улыбку изобразить, вот, наоборот, негативные чувства, для меня это было загадкой. Но тогда я понял, что радость может быть и не радостью, даже если ты улыбаешься. Психологи рекомендуют, когда нам плохо вставать, когда мы встаем с постели, умылись, подходить к зеркалу и натягивать на себя улыбку. Улыбнуться. Например, вот так. Действительно, это помогает. Когда человек растягивает свое лицо в улыбке, то сразу начинают работать гормоны, нейромедиаторы, радости, удовольствия и так далее. Но вы знаете, все вот эти упражнения, они хороши сами по себе, но они не решают главного вопроса. А как сделать так, чтобы в глубине моего сердца всегда была радость, чтобы это было естественное выражение моей природы, моего мироощущения? И вот с этим вопросом может помочь только Бог. Апостол Павел, когда он говорил «всегда радуйтесь в Господе», еще раз говорю «радуйтесь», на тот момент он сидел в тюрьме, и это были тяжелые моменты его жизни, после чего он был и казнен. Но он нашел в себе источник радости во Христе. Обращайтесь ко Христу, общайтесь с Ним, знайте Его лично, и тогда радость будет в нас совершенная, без всяких недостатков. Она будет, естественно, выходить изнутри нашей личности. Всегда радуйтесь.
3: – Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Для вас поет

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, Авраам послушался Бога и покинул город, в котором жил много лет.
2: Авраам жил в древнем городе Ур. Однажды к нему обратился Бог и сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам взял с собой также и Лота, своего племянника. Вместе они пошли в ту землю, которую указал ему Бог.
1: За то, что Авраам и Лот послушались Бога, Господь их обильно благословил. Стада овец, коз и верблюдов стали настолько большими, что их пастухи стали часто ссориться из-за того, где пасти скот.
2: Тогда Авраам предложил Лоту разделиться. Он дал Лоту возможность, чтобы тот сам выбрал землю, которая ему нравится больше.
1: Лот посмотрел вокруг и увидел реку Иордан. Вокруг нее росли прекрасные сады, и избрал Лот себе всю окрестность Иорданскую.
2: После этого Бог снова явился Аврааму и сказал: «Авраам, тебя ждет великая награда».
1: Но Авраам сказал Богу: «Ты не дал мне детей, и мой слуга получит мое наследство».
3: Авраам напрасно беспокоится, Бог может все.
2: Авраам не напрасно беспокоился. Ему на тот момент было уже больше 80 лет. Он был старше, чем я.
4: Ого!
3: Дедушка, ты еще не старый.
2: Спасибо, Вита.
5: А почему Авраам огорчался, что у него не было детей?
2: В те времена считалось большим проклятием не иметь наследника.
3: А почему Бог не давал ему детей? Он же сделал все, что сказал Бог.
1: Мы не всегда знаем действия Бога, ведь Бог действует так, как ему угодно. Но именно при этой встрече Бог снова повторил свое обещание.
3: Он пообещал Аврааму малыша?
2: Да, Бог снова заверил Авраама, что его ждет великая награда. Но прежде чем Авраам получит обещанного малыша, он должен будет вступить в завет с Богом.
5: Дедушка, а что такое завет с Богом?
2: Завет – это вступление двух сторон в особые отношения верности и преданности.
1: В древние времена люди очень хорошо знали это слово. Когда два человека вступали друг с другом в завет, они давали друг другу клятвы и обещали быть верными своим клятвам.
2: Подобный завет Бог предложил вступить Аврааму. Бог дал ему клятву, что если Авраам останется верным ему, то Господь Бог даст его потомкам всю землю, по которой странствовал Авраам.
3: А какую клятву Богу дал Авраам?
1: А Авраам поклялся Богу, что он будет верным ему и будет соблюдать его святой закон, и не будет поклоняться идолам.
2: В этот день Господь заключил завет с Авраамом, сказав ему: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата».
3: Ура! Скоро у Авраама появится малыш.
5: Сколько же ему было лет?
2: В это трудно поверить, но Аврааму было 100 лет, а его жене Саре было 90 лет.
4: Ого!
5: А разве такое возможно?
6: Нет, такое невозможно. В этом случае Бог совершил явное чудо для Авраама и Сары, потому что в такие годы люди не способны иметь детей.
5: А может, поэтому они так долго и ждали? Бог хотел им объяснить, что это чудо.
2: Именно так, Глаша. В Библии написано, что вера во всемогущество Бога позволила Аврааму стать отцом.
5: Какая хорошая история. Я люблю такие истории.
3: Авраам слушался Бога, и Бог дал ему малыша.
6: Правильно, Вита. У Бога были большие планы для потомков Авраама. Бог ожидал, что они совершат великие дела для Господа на этой земле.
5: А как Авраам и Сара назвали своего малыша?
1: Они дали ему имя Исаак. И переводится оно «тот, кто будет смеяться».
3: Он был хорошим малышом. Он слушался своих родителей.
1: Да, но больше про Исаака и его потомков мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка».
4: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Ну подарите же!
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
3: распятого за нас при Понтии Пилате,
4: воскресшего в третий день,
5: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
6: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
8: Мы вновь в телестудии для того, чтобы открыть вместе с вами Слово Божье, для того, чтобы углубиться в истины книги Откровения. Мы дошли до изучения 11 главы. Прошлые разы мы изучали 9 главу, 10 главу, и 11 глава является частью 10 главы. Она является своеобразным продолжением, потому что в 11 главе говорится о седьмой трубе. 9 глава говорит нам о шести трубах, и после шестой трубы мы изучили главу 10, которая является своеобразной вставкой или интерлюдией. И здесь мы увидели ангела сильного, который возвещает громким голосом, и мы изучили здесь истину о том, что Иоанн Богослов побуждается Богом вкусить и принять раскрытую книжку и говорить Слово Божие в силе Святого Духа. И вот мы доходим до 11 главы и видим, что эта 11 глава состоит, 19 текстов состоят из трех частей. Первая часть этой главы с 1 по 2 тексты. И здесь говорится об измерении храма. Вторая часть главы с 3 по 14 тексты. Здесь говорится о двух свидетелях, которые свидетельствуют Слово Божье. И третья часть этой главы, она начинается с 15 текста и до 19 текста. И это как раз седьмая труба. Это ангел, который трубит, и это седьмой ангел. И мы попытаемся понять вести этих частей. Что же Бог хочет сказать нам в этой главе? Первые и вторые тексты читаем. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». Интересно, что у пророка Иезекииля мы встречаемся с измерением храма, и притом с измерением каждой части храма. Особенно это прослеживается у Иезекииля с 40 по 42 главы. Что это такое? Что означает измерить храм? Бог собирался восстановить храм Божий во время Иезекииля. И он обращался к ним, к Израилю, и говорил, что «я снова хочу стать вашим Богом, Богом Израиля, и хочу снова вас сделать моим народом». И вот Иоанн говорит об измерении храма. Но о каком храме здесь идет речь? В эпоху Иоанна уже храма не было, потому что он писал книгу Откровения в 90-х годах. Храм Иерусалимский был разрушен в 70-м году. Поэтому Бог побуждает поднять его взор. Иоанн поднимает свой взор на небо, в небесный храм, потому что в 4 главе мы читали, что там Бог показывает ему тронный зал, небесный храм, небесный зал, и показывает там поклоняющихся в этом небесном храме. Итак, Иоанн здесь говорит об измерении небесного храма, жертвенника и поклоняющихся. Интересно, что вот эти три элемента – жертвенник, поклоняющийся и храм Божий – это три элемента встречаются также в Левитам 16 главе, где говорится о дне искупления. Итак, день искупления – это суд Божий, это ежегодный суд Божий, это не наказание, а оправдание народа Божьего. Когда Бог посредством этого праздника, Йом-Кипур, оправдывает народ Божий, примиряет их с собой через кровь, пролитую Агнца, и через кровь козла. Таким образом, измерение в данном случае храма – это суд Божий. Господь пытается указать тех людей, которые будут спасены, тех, кому жить, кому умереть и кому жить, на ком положить печать Божью и кого просто оставить без этой печати, определить тех, кто принадлежит Богу и верен Ему. Интересно, что вот эти первые два текста во временном промежутке происходят после периода 1260 дней или 1260 лет, то есть после периода мрачного средневековья, период, когда народ Божий был в преследовании, когда демонические силы пытались искоренить Церковь Божью с лица земли. И мы читаем также о внешнем дворе. Говорит здесь ангел: «Внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам». Если мы смотрим на земной храм или на земную скинию израильскую древнего Израиля, мы видим, что там два отделения храма, потом шла как бы первая линия или первый притвор, куда заходили мужчины иудейские, потом шел второй двор, отделенный стеной от мужчин, туда ходили женщины. И потом был третий двор или внешний двор, и туда приглашались и могли войти язычники, необрезанные пришельцы или не представители иудейского народа. И вот Бог говорит, что ты исключи вот этот внешний двор. Внешний двор язычников противопоставляется небесному храму. Это символически рисует такую коалицию или сообщество враждебных Богу и Евангелию сил. Бог говорит: исключи их, отдели отступников, не позволь, чтобы они вошли в храм, в присутствие Божие, потому что им была дана возможность, но они не воспользовались. И когда мы читаем Евангелие, открывая Евангелие от Луки, 21 главу, 24 текст. Здесь Иисус Христос говорит: «И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Итак, это идея попирания язычниками, то, что язычники исключаются из народа Божьего, то, что они не соответствуют Божьим стандартам, потому что не захотели пойти и жить по этим принципам. Здесь также указывается и в Новом Завете. Но вот интересно, также написано у Иезекииля, 44 глава, 9 текст. Мы читаем: «Так говорит Господь Бог, никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля». Итак, в Ветхом Завете в древнее время было четкое повеление, что никто не имел права являться пред лице Божье необрезанным. И здесь Бог говорит, что придет время, И оно, это время пришло в середине 19 века, когда Господь начал исследовать жизнь верующих людей. И поэтому на небе начался следственный суд. Господь начал, и святые ангелы начали изучать дела, начали смотреть, кто же достоин вечной жизни, кого Бог может забрать на небо. И здесь символически это представлено измерением храма, жертвенника и поклоняющихся в нем. А вот внешний двор, Господь говорит, исключи. Все те люди, которые не верят в то, что Иисус Христос на небе совершает ходатайственное служение, что Он работает ради и во благо спасения своего народа, те люди исключаются из процесса и из плана спасения, потому что они сами делают выбор и не хотят идти за Богом. Теперь вторая часть этой главы. С 3 текста мы читаем до 14 текста. «И дам двум свидетельствам,

когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле, но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда», и они взошли на небо, на облаки, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7 тысяч имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье. Итак, время работы 2 свидетелей. Когда они начали работать и в какой период времени работали? Мы читаем в 3-м тексте, им определено время 1260 дней. Деятельность 2 свидетелей. Кто эти 2 свидетеля? Для того, чтобы понять вот эту весть, нам надо посмотреть, а где же в Ветхом Завете сказано о 2 маслинах, о 2 свидетелях. И мы, открывая книгу пророка Захарии в 4 главе, встречаемся там со светильником, с лампадами и с 2 маслинами, которые предстоят пред лице Божье. И там указаны 2 человека, которые были реформаторами в народе израильском, которые были восстановителями развалин. Они строили храм, они строили город, они строили стену города Иерусалима после вавилонского пленения. Это Иисус, сын Иосидеков, и Зарававель. Таким образом, мы начинаем понимать, что вот эти 2 свидетеля должны быть люди, должны быть вестники или должна быть весть, которая будет звучать в период 1260 дней или лет. И здесь мы читаем, что если кто не захочет слушать их, то огонь выйдет от них по их слову. Если, говорит, не захотят их слушать, они могут затворить небо, и дождя не будет. Интересно, что также Библия дает намек, или здесь мы видим прямую аллюзию на пророческое служение пророка Илии. Пророк Илия, он как раз совершил вот эти 2 деяния, когда провозгласил славу и силу и могущество Бога Яхве, Бога Вечного, Бога Небесного. Первый случай это был в 3 Царств 17 главе, когда он запретил, чтобы дождь шел на землю, и по его слову Господь затворил небо, и дождь больше не падал на Израиль, и началась засуха. И второй случай также связан с пророком Илией, когда он был на возвышенности, и царь Ахозия посылает 50 к нему или 50 воинов, и они хотят спросить то, что царь спрашивает пророка Илию. И там, по слову Илии, огонь снисходит и пожирает противников Божьих. Таким образом, 2 свидетеля имеют власть от Бога. 2 свидетеля – это сама книга Библия, Ветхий, Новый Завет, а также сам народ Божий, который в средние века верно, твердо и принципиально несет весть о живом Боге. Зверь из бездны. Мы читаем здесь, что все-таки выходит из бездны этот зверь и пытается сразиться с ними –

И мы читаем, что он побеждает их и убивает их. Кто такой этот зверь из бездны? Мы, изучая Откровение 13 главу, четко увидим как раз описание этих зверей. Там есть два зверя. Зверь из моря и зверь из земли. Но интересно, мы изучали с вами 9 главу, и мы читали там о бесовской саранче, которая также выходит из бездны, и которую выпускают, и Господь разрешает, чтобы вот этот ангел бездны выпустил эту саранчу. И эта саранча наполняет всю землю. Но потом мы читаем в 8 тексте, что их трупы, этот зверь убьет их, этих двух свидетелей, и бросит на улицах великого города, который называется Содом и Египет. Что такое Содом? Что такое Египет? Когда мы открываем страницы Ветхого Завета и книги Ветхого Завета, мы понимаем, что Содом – это символ нравственного упадка и разложения. А Египет – это символ гордости, высокомерия и надменности. Это атеизм. И таким образом мы начинаем понимать, что Содом и Египет – это весь наш мир, который существовал и был в эпоху Средневековья. Потому что Библию не разрешали, Библии не было, и только верные люди Божьи под угрозой смерти возвещали Слово Божие, и зверь воевал против них. И вот мы читаем здесь вот 3,5 дня, что их трупы 3,5 дня будут лежать на всеобщее обозрение. Интересно, что здесь мы видим также аллюзию на то, как Иисус Христос лежал во гробе 3,5 дня. И Библия хочет этим показать, что будет скорбь, направленная против народа Божия, притеснение будет народа Божия. Библия и истина не будет приниматься, потому что всегда истинные люди и дети Божьи считались мятежниками. Мы в Библии читаем в 3 Царств 18 главе 7 тексте, когда израильский царь Ахав увидел Илию, идущего к нему, он сказал: «Не ты ли тот, смущающий Израиля?» Также этот же царь Ахав говорит то же самое наподобие этому и пророку Михею, и говорит, что пророк Михей не говорит что-то доброе, потому что грешник всегда боится, грешник всегда сопротивляется. Он не хочет слышать увещеваний, обличений и порицания от Господа. Он пытается жить своей жизнью и идти своим путем. Но вот мы читаем, что все-таки перед глазами всех народов, языков и племен, они, вот эти два свидетеля, были воскрешены. В 11 тексте мы читаем: «После 3,5 дней вошел в них дух жизни». То есть они получили новую жизнь, эти два свидетеля. Они вознеслись. И вознесение этих свидетелей также напоминает нам воскресение и вознесение Иисуса Христа, вознесение пророка Илии перед глазами всех людей, а также воскресение и вознесение Моисея. Таким образом, Бог говорит, что Библия в глазах людей будет вновь возвышена, вновь народ Божий будет возвышен. И несмотря на то, что их отвергали, убивали, мучили, издевались над ними, радовались, что освободились от них, все равно Бог опять даст жизнь этим двум свидетелям – Библии и народу Божьему. Но очень важно также посмотреть на 13 текст. «В тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу
Богу Небесному. Здесь говорится о том, что произойдет частичное разрушение этого мира, частичное разрушение империй, потому что они противятся, и Бог тогда вмешивается, Бог допускает. Мы понимаем, что согласно истории, вот этот удар или вот это разрушение было нанесено зверю, особенно французской революцией. Потому что при французской революции в 1798 году протестантский генерал Бертье пленил римского папу, и была сломлена религиозно-политическая власть папства, католической церкви. И отсюда мы, здесь Библия пишет о том, что 10-10 часть городов пала, и 7 тысяч имен человеческих пали. Этим Библия хочет показать, что ожесточение неверующих будет полным, и их наказание и падение будет полным. Но мы подходим также к последней части этой главы, с 15 по 19 тексты. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим и пророкам, и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Таким образом, седьмой ангел трубит, и седьмая труба – это уже установление Царства Божьего. Когда мы открываем книгу Даниила, открываем вторую главу, 44 текст, там мы читаем, что когда камень отрывается не силою человеческую, не по воле человеческой от горы и разрушает этот камень, весь истукан, который видел царь Вавилонский Навуходоносор. И мы видим, что Бог объясняет, это означает наступление и установление Божьего Царства. И вот мы видим, что здесь 24 старца прославляют, поют гимн прославления. И этот гимн находится в противоречии, в противовесе свирепости и ярости язычников, о которых мы прочитали в 18 тексте, потому что они противятся Господу. И в Псалме 2 мы читаем, что метутся народы и восстают против Господа Бога. То есть Бог говорит, что невозможно восставать и воевать против Него, потому что все равно победа будет за Богом, потому что Бога жизнь, любовь невозможно победить, невозможно сместить, невозможно убить. Бог вечен. И как мы читаем, 24 старца поют: «Еси и был, и грядешь». Они провозглашают Бога Богом Яхве. Тот, который всегда есть, был, будет и грядет. Тот, который руководит историей всего мира. И мы понимаем, что судьба губивших землю, здесь говорится, рассвирепели язычники, и пришло время, чтобы дать им возмездие и погубить губивших землю. Губившие землю также были допотопные жители. Когда мы открываем и читаем книгу Бытие в 6 главе, мы видим, что вся земля была извращена, все отношения, все было в очень плохом состоянии, и в моральном, и в этическом, и в экономическом.
и в подходах допотопные жители земли губили земли. Что с ними произошло? Господь их уничтожил. Они отреклись от Бога, они отошли от Бога. Но вот мы читаем последний текст. «И отвергся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Опять мы понимаем, что это аллюзия или намек на приход Бога. Господь стоит над всем этим. Это символ постоянного Божьего присутствия. Ковчег Божий, ковчег Завета Божьего, он существует. Это символ того, что Бог руководит последним временем. Бог готовит народ последнего времени к очень сложным, трудным событиям, но Он будет защищать их, Он будет благословлять их. Господь напоминает о своей любви и обетовании Завета. Господь говорит, что «Я буду с вами во всех испытаниях в заключительный период земной истории». Пусть Господь утвердит нас в истине. Пусть Он нас благословит, чтобы мы не боялись служить Ему, принимать Его закон, жить по Его заповедям, потому что там на небе есть ковчег Божий, и там на небе есть скрижали завета, и там на небе существует небесное правление, основанное на Божьих принципах. Пусть Бог даст нам силы встать на Его сторону и жить согласно Божьим заповедям. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Учеными обнаружен интересный факт. Оказывается, не только витаминный состав, но и цвет пищи влияет на настроение и здоровье человека. Например, оранжевый цвет дарит бодрость. Абрикосы, апельсины, персики, дыни, морковь, оранжевые кабачки и тыквы наполняют нас энергией, укрепляют иммунную систему и улучшают циркуляцию крови. Но много ли блюд мы знаем из тыквы?
1: Хингалаш. Пирожки с тыквой. Тесто. Взять 3,5 стакана муки. Добавить 2 столовых ложки растительного масла. Немного перемешать. Постепенно добавить 0,5 литра теплого кефира и соль. Замесить тесто. Начинка. 1 луковицу и 1-2 зубчика чеснока мелко нарезать. Пассеровать с 1 столовой ложкой растительного масла. 700 граммов тыквы натереть на крупной терке. Добавить к пассеровке. Перемешать, закрыть крышкой и тушить до готовности. В конце добавить соль и чуть-чуть молотого черного перца. Тесто разделить на куски. Раскатать лепешкой толщиной 0,5 сантиметра. На одну половину положить фарш, накрыть другой половиной, края защипать, придавая пирожкам форму полукруга. Выпекать на сухой раскаленной сковороде под крышкой до образования румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки обтереть влажной салфеткой и смазать растительным маслом.
2: Вообще тыква действительно очень полезный овощ. Оказывается, она чемпион среди овощей по содержанию многих веществ, например, железа, калия, кальция. Ну и кроме того, конечно же, оранжевый цвет тыквы еще раз напоминает нам о том, что она очень богата каротином. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, в программе «Возрождение». Продолжая цикл «Святость уст», сегодня мы поговорим с вами о проклятиях. И речь пойдет о проклятиях как действии уст. Не столько о проклятии как явлении в целом, сколько о словах, представляющих собою проклятия в адрес других или же обращенные непосредственно на человека. Вначале слова в адрес других. Как всегда в этом цикле «Святость уст» мы исходим из положений, которые оставлены нам в Слове Божьем, в Священном Писании, в Библии. И там, в первых книгах, Слово Божье, в книге «Левит», в 24 главе, в стихах 15 и 16, указан первый объект, в отношении которого запрещено произносить проклятие. Книга «Левит», 24 глава, стихи 15 и 16. «И сынам Израилевым скажи, кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти». Нельзя хулить, нельзя злословить Господа. Это первый запрещенный в Слове Божьем объект хулы. Далее, в книге «Исход», в 22 главе, в 28 стихе, читаем следующее, 22-28. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Начальство, судей, правителей – говорит Священное Писание, их тоже злословить, их тоже проклинать нельзя. В книге «Левит» в 20 главе, в 9 стихе описан еще один запрещенный объект – проклятие. Левит 29. «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Родителей нельзя злословить. Термин «отец» и «мать» в Священном Писании используется для обозначения не только биологических родителей, но и всех предков мужского и женского рода. В книге «Левит» в 19 главе, в 14 стихе еще один объект проклятий представлен в качестве запрета. Книга «Левит» 19:14 «Не злословь глухого». «И пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь». Не злословь глухого. А казалось бы, почему? Ведь ему никакого вреда не будет. Он все равно не слышит. Почему и глухого нельзя проклинать? Вот как на этот вопрос отвечает иудейская традиция. В классическом иудейском комментарии Санчина написано: «Тора запрещает проклинать кого бы то ни было. Запрет проклинать глухого приведен для того, чтобы человек пришел к выводу: если нельзя проклинать глухого, тем более нельзя произносить проклятие в адрес человека, который слышит». Итак, в самом начале нашего исследования, говоря о проклятиях, как части речи человека, мы находим, что Бог запрещает проклинать Всевышнего, судей, начальников, родителей и глухих. Таким образом, всех жителей земли, всех, кто сотворен по образу Божию, любого человека запрещается проклинать. Читая эти запреты, мы встречали такие слова, как «злословить» и «хулить». Какое отношение они имеют к названию нашей беседы «проклятие»? Что именно запрещено в Священном Писании? Вот как переводится «запрещенное действие» в некоторых современных переводах на русский язык. Перевод Кулакова и перевод Гирша предлагают следующий вариант. «Не проклинай глухого». В современном переводе Российского библейского общества сказано «не глумись над глухим». В синодальном, напомню, «не злословь глухого». Каково же базовое значение запрещенного действия непосредственно в подлиннике? Перед нами древнееврейский глагол «калал», который означает следующее. «Быть или делать легким, ничтожным, унижать, уничижать». Потому, соответственно, перед нами запрет на слова, которые именно таким образом действуют. Посмотрим, как этот глагол «калал» переводится в двух отрывочках Священного Писания. Книга «Бытие», 16 глава, стихи 4 и 5. «Бытие», 16 глава, стихи 4 и 5 содержит такие слова. «Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое», а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. «Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Здесь изучаемый глагол «калал» дважды переводится словом «презирать». Слова, выражающие именно это, запрещены в Священном Писании.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Еще один пример. Вторая книга «Царств», 6 глава, стихи 21 и 22. 6 глава, стихи 21 и 22. «И сказал Давид Мелхоле, пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду. И я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». Здесь глагол «калал» переведен фразой «уничижусь и буду еще ничтожнее». Вот это действие представляет собой суть проклятия. «Не злословь, не хули, не проклинай» – это все разные переводы одного и того же слова в подлиннике. Любые слова, унижающие, принижающие кого-либо, желающие меньшего кому-либо, являются нарушением запрета на злословие. Как именно нарушается эта заповедь? Посмотрим на ряд примеров в Священном Писании, где люди нарушали заповедь о проклятии для того, чтобы почувствовать, как же на практике это происходит, чего именно нужно избегать. Во второй книге «Царств» в главе 16 читаем стихи с 5 по 8. 16 глава, стихи с 5 по 8. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил». Вот что он делал, вот что он говорил. «И злословил, сказано, и бросал каменья на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его». Двоеточие. «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Вот пример нарушения заповеди на проклятие, на злословие. То, что делал Симей, было хулой, злословием и проклятием. В книге Иова, в 3 главе, в первых 12 стихах, мы находим пример проклятия, которое выражено очень красноречиво и нарисовано яркими красками. Книга Иова, 3 глава, 1 стих. «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. Да будет тот день тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как пылающего зноя. Ночь-то, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев. О, ночь-то, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана, да померкнут звезды рассвета ее, пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц Деницы за то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы?» Здесь Иов, потерявший практически все, не выдержал и начал проклинать свое зачатие, свое рождение и свою жизнь. Вот таким образом осуществляется проклятие, когда произносятся слова, лишающие ценности, лишающие статуса, принижающие, унижающие, уничижающие человека и что-либо относящиеся к человеку. Вот это запрещенные действия. Что же будет, если все-таки нарушать эту Божью заповедь? Что же будет, если все-таки проклинать? Каковы последствия нарушения этой заповеди, в первую очередь, для самого проклинающего? В Священном Писании мы находим ряд ответов на этот вопрос. Книга Второзаконии, 27 глава, стихи 16 и 18. «Проклят злословящий отца своего или матерь свою». И весь народ скажет «Аминь». «Проклят, кто слепого сбивает с пути». И весь народ скажет «Аминь». Оказывается, если человек проклинает, в данном случае, отца или мать, он, злословя, сам подвергается проклятию. Как мы помним, в заповеди, которая содержит запрет на злословие глухого, рядышком упоминается и слепой, когда сказано «пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». Мы таким образом видим рядышком и глухого, и слепого. И вот в отношении слепого и действий касательно его, в 27 главе книги Второзакония мы читали «проклят, кто слепого сбивает с пути». Таким образом, общий вывод звучит так. Если человек злословит отца, мать, или же глухого, или же слепого, или что-нибудь еще говорит, что представляет собой принижение значимости, статуса и веса какого-либо человека, то, произнося злословие, произнося хулу, произнося проклятие, он этим самым словом навлекает проклятие на самого себя. Об этом мы прочитаем в Священном Писании неоднократно. Например, в 12 главе книги «Бытие» 3 стих заявляет, «Бытие 12:3, «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Человек, который злословит, в особенности представителей Божьего народа, тех, кто по крови ли или по вере есть дитя Авраама, отца всех верующих, он навлекает проклятие на самого себя. «Проклинающих тебя прокляну», говорит Священное Писание. В книге Притчи, в 20 главе, в 20 стихе, есть еще одни слова, которые передают ту же самую мысль. Притчи 20:20. «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». Человек, извергающий проклятие, обязательно получит его взамен в своей жизни. В книге «Псалтирь» в 7 главе, в стихах 14 по 16, этот процесс описывается так. Книга «Псалтирь», 7 глава, стихи с 14 по 16. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». В книге Авдия, пророка 1 глава, 15 стих, 1-15. «Ибо близок день Господень на все народы, как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». Действует закон причинно-следственной связи, закон сеяния и жатвы. Проклятие, которое человек направляет другому, затем вновь возвращается к нему с прибылью. В первом послании Петра, в 3 главе, в стихах с 9 по 11, сказано о проклятии так. «Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Одна из фраз этого отрывка в современном переводе, в переводе Кулакова, звучит так. «Благословляйте», двоеточие. «К этому призваны вы, и только так обретете благословение». То есть человек, желающий обрести благословение, должен благословлять. Тот, кто проклинает, обретет на свою голову проклятие. Итак, сегодня в цикле «Святость уст» мы поднимаем вопрос проклятий. Священное Писание предостерегает о том, что человек, благословляющий, будет благословен, проклинающий будет проклят. Никому из нас не хочется проклятия в свою жизнь. Никому из нас не хочется быть под проклятием. Для того, чтобы избежать этого, Священное Писание говорит: «Не проклинайте никого».
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Продолжая разговор на эту тему, очень важно также коснуться вопроса структуры власти в семейных отношениях. В первой книге послания апостола Павла в Коринф, 1 Коринфянам 11 глава 3 стих, сказано так. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Перед нами иерархическая структура. Есть Бог, далее в семье муж, затем жена. И, если рассматривать вопрос далее, идут дети. Соответственно, значимость слова мужа, жены и детей разнится. Каждый из нас обладает определенной властью. И эта власть распределяется по-разному. Посмотрим на пример губительной силы слов, которая оставлена на страницах первой книги Священного Писания, книги «Бытие». Это 31 глава, стихи 31 и 32. «Иаков отвечал Лавану и сказал: „Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня детей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственников наших узнавай, что у меня, и возьми себе“». Иаков не знал, что Рахиль украла их. Речь идет об эпизоде, описывающей момент в жизни патриарха Иакова, когда он убежал от Лавана, своего тестя, и не знал, что жена его, Рахиль, украла идолов, домашних божков у своего отца. И вот Иаков, не зная, произносит слова: «У кого найдешь», подразумевая, кто взял их, тот не будет жить. Когда мы смотрим на комментарии на это место Священного Писания, комментарии, принадлежащие средневековому истолкователю Торы Раши, мы находим следующую фразу. «Из-за этого проклятия, сказано, Рахиль умерла в пути». Это описывается чуть далее в 35 главе книги «Бытие» в стихах 16 по 19. «И отправились из Вифиля. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: „Не бойся, ибо и это тебе сын“. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Но отец его назвал его Вениамином, и умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем». Можно сомневаться, в действительности ли между этими событиями есть связь, между проклятием, изреченным патриархом, и тем, что имело место позже в жизни его жены. Но это лишь только начало истории. К этому эпизоду мы еще сегодня обратимся для того, чтобы удостовериться в силе власти слов. Когда мы открываем апостольские писания, там в Евангелии от Матфея в 27 главе, в стихах 24 и 25 написано: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы“. И, отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“». Исследователь Дерек Принс в своей книге пишет об этом эпизоде так: «Объективная запись истории подтверждает действие этого проклятия. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим, все население было либо убито, либо продано в рабство. Слово, которое говорит родитель своему дитя, в жизни ребенка исполняется». Мы находим это действие неоднократно в жизни многих и многих семей. И у нас сегодня нет времени, чтобы приводить массу иллюстраций истинности данного принципа. Однако важно помнить, что если отец или мать говорит что-то негативное о ребенке, например: «Голова у тебя не соображает», «Руки у тебя растут не из того места», «Уродина» и так далее, и так далее. Это слово губительное, слово проклятие обладает потенциалом изменения жизни ребенка сообразно сказанному в этом слове. Теперь несколько информации о словах проклятия, которые человек извергает в отношении самого себя. Если мы говорим с вами о словах в адрес других людей, то по милости Божьей он в состоянии поставить барьер между проклятием и его исполнением. Но когда человек произносит проклятие в адрес самого себя, часто даже и не подозревая, что это проклятие, просто говоря слова, которые принижают его, его способности, его статус и так далее, Богу нет возможности защитить такого человека, потому что человек сам над собою властен.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Приведем пример из Священного Писания, пример того, как исполняется самонавлеченное проклятие. Книга «Бытие», 27 глава, стихи с 11 по 13. «Иаков сказал Ревеке, матери своей: „Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение“. Мать его сказала ему: „На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне“». Толкая сына на явное нарушение закона Божия, мать говорит: „Пусть твое проклятие будет на мне“. Она сама себя проклинает. И далее в 27 главе книги «Бытие», в 46 стихе читаем: «И сказала Ревека Исааку: „Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь“». Вновь мы находим пример того, как человек навлекает проклятие на самого себя. Библия не рассказывает, сколь долго еще прожила Ревека. Но мы точно знаем, что со своим любимым сыном она больше никогда не увиделась. Она умерла раньше, чем они встретились. Еще один пример самонавлеченного проклятия мы находим в 30 главе книги Бытие в 1 стихе. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Обратите внимание на две темы в этих словах – деторождение и смерть. Именно это и произошло с Рахилью, когда она по дороге в землю обетованную, именно во время рождения своего последнего сына Вениамина, умерла. Проклятие, которое человек навлекает на самого себя, имеет огромную силу. И в данном случае соединились проклятие мужа и собственное проклятие, результатом чего стала смерть. В Священном Писании рассказывается целый ряд подобных примеров. Например, поколение пустыни, которое говорило Господу: «О, если бы мы умерли в пустыне, тела наши и тела детей наших падут здесь, в этих песках». И Господь говорит: «Как вы сказали, так и будет». Примеры самонавлекаемого проклятия в жизни чрезвычайно обширны. «Это меня убивает», — говорит человек. Или же «я безумна», и далее «люблю», «ненавижу», «хочу». Человек, который говорит о себе как о безумном, через время начинает обнаруживать проблемы с использованием рассудка. Или же «я с ума схожу от того или иного», часто совсем невинного, и в действительности такое возможно. Или же «я никогда не смогу выучить иностранный язык, научиться водить автомобиль» и так далее. И человек, произнося проклятие в эти сферы своей жизни, обнаруживает, что это слово его исполняется. Сегодня, говоря о проклятиях в контексте святости уст и Божьих идеалов для речи и уст человека, мы призваны задать вопрос о самом себе. Каковы ваши привычки? Что вы произносите в адрес других, в адрес самого себя? Есть ли в вашей жизни нарушение законов Божьих в этом отношении? Если да, тогда Священное Писание приглашает вас проделать следующие шаги. Во-первых, признать, что проклятие – это грех и беззаконие. Во-вторых, исповедать свой грех и попросить прощения у Господа. В-третьих, очень важно, забрать свои слова назад, объявить их недействительными. В-четвертых, попросить у Господа благословения на те сферы, которые были подвергнуты проклятию. И, наконец, в-пятых, проявлять большую осторожность в словах. Проследовав этим путем, каждый из нас может освободить себя от груза проклятий прошлого и приготовить путь для Божьих благословений в будущем.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: На рубеже 17 и 18 веков астрономия мало знала о природе звезд, о расстояниях между ними, а об их распределении в пространстве вообще еще ничего не было известно. Первые попытки глубже проникнуть в тайну строения звездной вселенной при помощи величайших для своего времени телескопов связаны с именем астронома Гершеля.
0: Фридрих Вильгельм Гершель родился 15 ноября 1738 года в Ганновере в семье военного музыканта. Протестанты Гершели были выходцами из Моравии, которую покинули, вероятно, из религиозных соображений. Вся семья отличалась своими интеллектуальными наклонностями.
2: Биографическая записка, дневник и письма Вильгельма, воспоминания его младшей сестры Каролины показывают тот воистину титанический труд и увлеченность, создавший выдающегося наблюдателя и исследователя. Он получил обширное, но не систематическое образование.
0: Занятия по математике, астрономии, философии выявили его способности к точным наукам. Но, кроме этого, Вильгельм обладал большим музыкальным талантом и в 14 лет вступил музыкантом в полковой оркестр.
2: В 1757 году, после 4 лет военной службы, он уехал в Англию. Не имея ни гроша в кармане, Вильгельм, переименованный в Англии Вильяма, занялся в Лондоне перепиской нот. Позднее он переселился в Бат, где скоро достиг большой известности как исполнитель, дирижер и музыкальный педагог.
0: Но такая жизнь

0: не могла его полностью удовлетворить. Интерес Гершеля к естествознанию и философии и постоянное самостоятельное образование привели его к увлечению астрономией. Как жаль, что музыка не в сотню раз труднее науки. «Я люблю деятельность, и мне необходимы занятия», – писал позже он брату.
1: В 1773 году Гершель приобрел ряд трудов по оптике и астрономии. А трудолюбие и энтузиазм Гершеля совместно с сестрой Каролиной и братом Александром дали превосходные результаты. Зеркала, изготовленные Гершелем из сплава меди и олова, были прекрасного качества и давали совершенно круглое изображение звезд.
0: Известный американский астроном Уитни пишет, что с 1773 по 1782 годы все Гершели были заняты тем, что превращались из профессиональных музыкантов в профессиональных астрономов.
1: В 1775 году Гершель начал свой первый обзор неба и открыл планету, которая располагалась за Сатурном. Позднее ее назвали Ураном. Она отстояла от Солнца почти на 3 миллиарда километров и превышала объем Земли более чем в 60 раз. Впервые в истории науки была обнаружена новая планета, так как известные ранее 5 планет испокон веков наблюдались на небе.
0: Открытие Урана раздвинуло границы Солнечной системы более чем в 2 раза и принесло славу ее первооткрывателю. При помощи новейшего, созданного им телескопа, Гершель открыл 2 спутника Урана и 2 спутника Сатурна. Таким образом, с именем Гершеля связано открытие сразу нескольких небесных тел в Солнечной системе.
1: Но не в этом главное значение его замечательной деятельности. Гершель проделал огромную работу, открывая и изучая новые туманности. Он использовал для этого всю увеличивающуюся силу своих телескопов.
0: Достаточно сказать, что составленные им на основе его наблюдений каталоги, первый из которых появился в 1786 году, насчитывают около 2500 туманностей. Однако Гершель не просто отыскивал туманности, но и раскрывал их природу.
1: Гершель сочетал в себе черты настоящего ученого и прекрасного человека. Он был искуснейшим наблюдателем, энергичным исследователем, глубоким и целеустремленным мыслителем. В самом зените своей славы он оставался обаятельным, добрым и простым человеком, что свойственно глубоким и благородным натурам.
0: Гершель был верующим человеком. Он всегда говорил, чем больше раздвигается область науки, тем больше является доказательств существования вечного творческого и всемогущего разума. Для него наука являлась лишь подтверждением Божьего сотворения мира.
1: Поэтому ни для кого не было удивлением его слова, что астрономы-атеисты должно быть сумасшедшие. Этими словами он выражал свое удивление тому, как ученый, занимающийся астрономией, непосредственно наблюдающий совершенный порядок царящей Вселенной, может не верить в Бога.
0: В 1788 году Гершель женился на англичанке Мэри Питт. Их сын Джон, родившийся в Слоу в 1792 году, уже в детстве обнаружил замечательные способности. Он стал одним из наиболее известных английских астрономов и физиков XIX века. Его популярная книга «Очерки астрономии» была переведена на русский язык и сыграла большую роль в распространении астрономических знаний в России.
1: Однако все достижения в астрономии Гершель совершает, по его словам, благодаря Божьей поддержке. Он говорил:
0: «Все научные открытия допущены Богом, вероятно, с одной целью, а именно, чтобы подтвердить то божественное откровение, которое дано людям в Библии».
1: Умер Вильям Гершель 25 августа 1822 года и был похоронен в маленькой церкви близ Виндзора.
2: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, почему Иоанн, проповедуя, говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что такое Царство Небесное? Действительно интересно, почему нужно было каяться, к кому обращался Иоанн Креститель? Он обращался к верующим, к иудеям. Но о чем здесь идет речь? Дело в том, что было ожидание в народе, ожидание прихода мессианского царства. То, что мы называем вот Царство Небесное, да, это уже как бы одно из названий, о котором говорил Иисус Христос и Иоанн Креститель. Но в иудаизме было ожидание прихода Мессии и наступления мессианского, нового мессианского века. Соответственно, кто будет в царстве Мессии? Кто будет достоин войти в его царство и быть в нем? Вот для этого необходимо было приготовиться народу, о чем говорил еще пророк Исаия: «Приготовьте путь Господу». Вообще, это связано было с возвращением Бога в свой храм. Потому что после Вавилонского плена, как мы знаем, храм был восстановлен, иудеи вернулись, храм был восстановлен, но слава Божия не была в этом храме, она не вернулась. И Исаия говорит: «Приготовьте путь Господу, потому что Господь грядет, Он вернется». И вот наступает тот момент, когда слава Божия пребывала с нами, пишет апостол Иоанн. И эта слава была в Иисусе Христе. То есть присутствие Бога, присутствие Господа уже было не в храме в виде вот этой вот шехины славы присутствия Бога, да, но была в Иисусе Христе. И вот это было необычно. Приблизилось Царство. Вот-вот оно должно наступить. И Мессия должен прийти. Ожидание, когда уже Царство Божие наступит, оно было в иудейском народе, но Иоанн призывает к покаянию. Покайтесь, потому что не приготовлены. Покайтесь в злых своих делах. То есть обо всем этом говорили пророки, призывая верующих, призывая иудеев, народ Божий, к тому, чтобы делали добрые дела, поступали справедливо, милосердно. Опять же таки идет отсылка к заповеди любить ближнего своего, быть милосердными. Да? То есть вот это вот приготовление, вот это вот раскаяние, оно было необходимо для того, чтобы войти в мессианское царство. Но проблема в том, что когда пришел Иисус Христос, многие иудеи засомневались, действительно ли наступило мессианское царство, потому что, как бы по всем признакам, оно не совпадает с тем, что они ожидали. Даже если вы помните, сам Иоанн Креститель отправляет ко Христу учеников спросить, действительно ли ты тот, кто должен прийти или ожидать нам другого. Сомнения были, да, возникли сомнения. А почему? А потому что было ожидание, каким должен быть Мессия. Было предвзятое отношение. Вот он должен прийти и освободить нас от гнета римлян. Он должен освободить, дать нам благословение, землю, все, полную свободу. И мы будем особенным народом, и Бог будет любить только нас. Да? И у нас будет вот это вот идеальное царство, царство Мессии. Но когда приходит Иисус Христос, то не совпадает то, что ожидали, и то, что они видят. Иисус учит чему-то. А почему Он не освобождает их? Почему Он только занимается исцелением, проповедью? Потому что народ Божий, народ верующий, нужно было спасать от их же состояния, от их грехов, от их изолированности. Они сами себе понапридумывали, что они святые, что они достойны, что все, Мессии только можно прийти и уже начать царствовать. А Иисус приходит и призывает их, Иоанн Креститель еще призывает, и Иисус призывает к покаянию, чтобы сердца свои они исправили и приготовились для того, чтобы Царствие Божие могло войти. Вообще Царство Небесное, Царствие Божие – это то, чему учил Иисус Христос. Так называлась и школа, и раввинская школа Иисуса Христа, которую он открыл, вот ученики. Чьи ученики? Ученики раввина, да, раввина Иисуса Христа. Он учил, у них школа так называлась, Царствие Божие, потому что они проповедовали об этом, Царство Небесное. Но также Иисус принес откровение вот о небесном царстве. То есть это такое земное проявление того, что на небесах. И как всегда происходит, мы пытаемся всю небесную реальность вместить в наши земные представления. Но Иисус приходит с чем-то большим, что лишь частично нам открывает вот небесную реальность, небесную истину. Он говорит о Царстве Небесном. И оно уже наступает, и уже наступило, но оно сначала наступает в сердцах, которые нужно приготовить, да? Оно наступает внутри нас, чтобы потом уже прийти полностью на землю. Вот таким вот образом Господь призывает к приготовлению, потому что вхождение в Царство Божие, оно происходит в нашем сердце, в нашем отклике Богу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Представьте себе зависимого человека, который собирается купить машину и не знает, что у нее есть мотор. Такой человек покупает машину и толкает ее домой. Добравшись до дома, он приглашает семью прокатиться на новой машине. И вот жена садится за руль, дети на заднее сиденье, а он начинает толкать ее сзади. В этот момент его сосед кричит ему: «Эй, ну как, нравится вам новая машина?» «О, машина замечательная. Вы только посмотрите на панель приборов, а цвет обивки. Послушайте, какой у нее клаксон, пи-бип, такой громкий сигнал. Знаете, как она хорошо едет под уклон? Но вот если дорога хотя бы немного идет в гору, я задыхаюсь и начинаю пыхтеть. Вверх ее толкать очень тяжело». Сосед выслушал его и решил дать ему один дельный совет. «Мой друг, может быть, вам нужна помощь? Знаете, в нашем реабилитационном центре как раз будут специальные занятия на этой неделе. Наш психолог будет говорить на эту тему, как успешно толкать машину». В понедельник вечером он показывает, как толкать правым плечом. Вечером во вторник он продемонстрирует технику толчка левым плечом. А вечером в среду будут цветные слайды и проектор. Как по-настоящему включать спину при толкании машины. Вечером в четверг собирается группа по организации правильного толкания. А в пятницу мы идем на тренинг, который должен помочь нам толкать более эффективно. И если будете ходить на группу каждый вечер, узнаете все необходимое о том, как успешно толкать машину. Многие зависимые упорно пытаются завязать с употреблением. Пытаются бросить, но у них ничего не получается. Они хотят изменить свое поведение, но продолжают раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что человек слабак или безволен. Это просто означает, что у него не было нужных инструментов для того, чтобы завести свою машину. Ну что, продолжим толкать или все-таки заведем машину? Ну тогда поехали. Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумался о том, почему в жизни все происходит именно таким образом и почему один колется, а другой выздоравливает. Кто-то успешен, а кто-то никак не может наладить свои дела. Сегодня я хотел бы вам представить свою авторскую программу психологической помощи зависимым людям, которую я назвал «Восхождение к жизни». Данная программа схематично представлена в виде пирамиды выздоровления. За основу я использовал пирамиду логических уровней Дилса. Пирамида выздоровления объясняет и показывает, как стать трезвой и здоровой личностью. Помогает нам понять основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. Итак, начинаем мы с окружения. Выздоровление начинается с того, что человек меняет свое окружение. С окружения сопотребителей на новое окружение выздоравливающих трезвых людей. И окружение – это все, что должен иметь выздоравливающий человек. Дальше у нас идут привычки или навыки. Навыки – это все, что должен сделать выздоравливающий человек. Что я делаю? Отвечает на этот вопрос этот уровень. Принципы или чем я руковожусь в этой жизни? Что делает меня тверже, выше принципов, жизненные ценности? Что для меня дорого в этой жизни? Выше ценностей стоят цели. Цели или куда я иду? Выше цели буковка «Я». Кто я такой? чем моя уникальность и в чем мои таланты. И затем в перевернутой пирамидке мы читаем смысл или зачем я туда иду. Окружение. Начинается выздоровление со смены окружения. Это все, что должен иметь зависимый, вставший на путь выздоровления. При употреблении зависимого окружают соупотребители. А отношения с трезвыми друзьями и близкими родственниками сходят на нет. Выздоравливая, мы восстанавливаем разрушенные социальные связи. Перестаем общаться с соупотребителями и наоборот, окружаем себя выздоравливающими людьми. При этом, например, как в случае с наркотической зависимостью, мы начинаем с реабилитационного центра, стационара, в который помещается зависимый человек. Налаживаются отношения с родными людьми, близкими, супругами. При правильно выстроенной программе у родственников зависимого два раза округляются глаза. В первый раз, когда ребята звонят домой и говорят родителям: «Простите меня, пожалуйста, я был таким негодяем». А второй раз, когда звонят и говорят: «Мама, папа, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за то, что я здесь. Спасибо за то, что дали мне второй шанс». Смена окружения также предполагает поиск наставника или доверенного человека, которому вы сможете доверить самое сокровенное. В реабилитационном процессе таких людей называют спонсорами. Но слово «спонсор» – это неверно переведенное слово «спонсор» с английского языка, которое следовало бы перевести как «поручитель», «наставник», «доверенное лицо». У каждого выздоравливающего от зависимости должен быть хотя бы один человек, а лучше два или три наставника. Такой наставник должен быть не понаслышке знаком с принципами выздоровления. Это должен быть человек счастливый, получающий удовольствие от процесса саморазвития и от трезвой жизни в целом. Навыки или привычки. Итак, все, что должен иметь выздоравливающий зависимый, это новое окружение. Следующее – это то, что должен сделать зависимый. Это приобрести новые привычки. Ранее в жизни зависимого была только одна привычка – привычка употреблять. Эта разрушающая привычка укреплялась и укоренялась с каждым днем по мере употребления. В зависимости от вида зависимого поведения подобное употребление происходит от 2 до 30 раз в день. Изо дня в день разрушающая привычка только укреплялась и укреплялась. К сожалению, многие ребята в силу своей болезни занимают пассивную, инфантильную позицию по отношению к своему выздоровлению. Такая позиция никак не помогает, а наоборот уменьшает шансы помочь им. Я всегда рассказываю про лягушку, которая запрыгнула в кастрюлю с молоком, а кастрюля, в свою очередь, стояла на плите и медленно нагревалась. И лягушка, когда попала в молоко, теплое молоко, расслабилась и не заметила, как она сварилась. Поэтому единственная возможность к выздоровлению лежит через приобретение новых привычек, при которой произойдет замещение старой привычки на новую. Не расслабляйтесь. На своих занятиях я использую два слова – привычки и навыки. Кому что ближе, что понятнее. Что такое привычка или что такое навык? Навык – это доведенное до автоматизма действие. Когда я учился водить машину, все давалось мне с большим трудом. Необходимо было все время помнить, какую педаль куда нажимать, куда смотреть, как вовремя переключать коробку передач. С тех пор прошло много времени. И сейчас, когда я сажусь за руль и еду, я делаю это автоматически. Таким образом, я приобрел для себя навык вождения автомобиля. Возможно, вы слышали про правило 10 тысяч часов. Данное правило гласит, что для достижения высокого мастерства необходимо как минимум 10 тысяч часов практики. В какой бы области вы не работали бы, о какой области бы ни шла бы речь для достижения уровня мастерства, соразмерного со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Исследования проводились среди баскетболистов, писателей, музыкантов, шахматистов. 10 тысяч часов равны примерно 3 часам практики в день на протяжении 10 лет. Помните, знать и не делать – это означает не знать. Представьте врача, который знает только теорию, но никогда не практиковал. Никто из нас никогда в жизни не лег бы под скальпель к такому врачу. То же самое можно сказать и про спасателя, военного, водителя. Итак, настоящее знание – это теория плюс правильно, практика. Очень часто можно слышать возгласы: «Да я и так все знаю! Да что вы тут мне рассказываете? Я это все уже давным-давно все слышал». Но люди, которые только говорят, но не делают – это пустозвоны. И жизнь таких людей не меняется. А если и меняется, то только в худшую сторону. Какие привычки зависимым необходимо приобрести? Это навык позитивного мышления, навык чтения вместо просмотров фильмов и сериалов, навык постановки целей, ежедневное планирование и самодисциплина, навык поддержания порядка в своей комнате, в своей квартире, вовремя ложиться спать и рано вставать, навык постоянного саморазвития, навык прощать и просить прощения, навык здорового образа жизни, такие как бег, велосипед, фитнес, плавание, навык изучения нового иностранного языка, баланс между работой и личной жизнью, навык окружать себя порядочными и честными людьми, навык оставлять время на хобби, навык умения учиться радоваться чужим победам, курс на успех, а не на богатство. Про каждую из привычек можно очень много сказать, но это уже будет отдельная тема. А в следующей передаче мы продолжим изучать пирамиду выздоровления и начнем с принципов. А на сегодня для вас домашнее задание. Сформулируйте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы. Что помогает вам воздерживаться от зависимого поведения? Какие действия приведут вас к желаемому результату? Что нужно сделать для достижения цели? Что нужно сделать, чтобы стать трезвой и здоровой личностью? Напишите, пожалуйста. И помните всегда, помните, что выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим о репутации и о людском мнении. Вы вообще считаете себя зависимыми от чужого мнения?
2: Наверное, каждый человек считает себя зависимым от чужого мнения. Может быть, больше или меньше, но такая зависимость есть.
3: Может быть, это не только где-то в голове находится. Действительно, наша репутация влияет на то, как нам будут относиться, на то, как нам будут доверять какие-то деньги, власть или еще что-то. Я думаю, что это важно.
4: Что касается самого себя, я думаю, что отчасти зависим, но, может быть, больше независим.
1: То есть и да, и нет.
4: Ну, наверное, даже вот эта зависимость, она не столько, может быть, даже и от меня зависит.
1: Угу.
2: От характера?
4: Нет, человек. От правил в обществе.
2: Ну, в таком случае человек может напрочь уронить себя на самое дно. Если мне все равно, что обо мне думают, что обо мне говорят,
1: то можно делать все, что угодно.
4: Я же не сказал, что мне все равно. Поэтому я сказал, что отчасти зависим, отчасти нет.
1: То есть есть некоторые вещи, на которые можно просто закрыть глаза и пусть думают, что хотят. Но вот в определенных вещах я хочу казаться вот таким, таким, таким и таким.
5: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
4: На самом деле, одна из проблем человека, одна из ловушек, которую для человека создал наш реальный мир, да, это зависимость от того, что о тебе думают другие. Если ты в эту ловушку попадаешь, то ты оказываешься в большой проблеме, потому что ты начинаешь работать на эту репутацию, работать вот на то, что о тебе подумали. Может, о тебе подумали специально, чтобы ты вот теперь этому соответствовал.
1: И это большая проблема. Подумали специально вслух.
4: Да, подумали специально вслух, чтобы ты услышал. О, обо мне вот это говорят. О, это хорошо. Теперь ты начинаешь соответствовать этому, а ты не такой. И тебе от этого некомфортно. И это большая-большая проблема и большая ловушка. Когда ты свою значимость ставишь в зависимость от того, что о тебе думают другие люди. Но это не говорит о том, что тебе абсолютно должно быть все равно, что о тебе думают другие люди, да? Но зависимость от этого – это большая проблема.
1: Ну, если говоря о мнении людей, здесь можно сказать, да, там, прислушиваюсь, все равно, не все равно. А вот репутация – это нечто большее,
4: да,
1: чем
4: вот
1: мнение людей.
4: Да, я хотел сказать, что это не и вопрос репутации и зависимость от чужого мнения – это разные вещи.
1: Я на самом деле хотел бы больше поговорить о репутации. Потому что это то, что отчасти оно и от мнения людей зависит, потому что мнением она формируется, эта репутация, разве нет?
3: Ну вот именно в этом контексте я думаю, что репутация важна. Да, бывают случаи, когда кто-то преднамеренно пускает либо даже хороший, может быть, слух какой-то, либо плохой, но в основном наша репутация – это те действия, которые мы делаем. Мне будет странно, если, ну, к примеру, ко мне подойдет какой-то человек, который, я знаю, что финансово несостоятельный, у которого там проблемы везде есть, и начнет меня учить, как мне нужно жить. Или если человек, у кого только что разрушилась семья, будет подходить ко мне и говорить, что мне нужно делать в своей семье. Навряд ли я такого человека послушаю. Но если я знаю, что это добрый семьянин, у которого хорошие взаимоотношения с супругой, есть поддержка друг у друга, у которого дети могут являться образцом, я буду его гораздо, ну, больше слушать, нежели чем человек.
1: То есть репутация важна на, ну, в том смысле, что кто для тебя является авторитетом в тех или иных вопросах?
3: Я думаю, что отчасти да.
4: Вот это правильно. Есть такая репутация. Вот именно в вопросах, там, скажем, профессиональных каких-то. Кто-то для тебя является авторитетом. Но вообще, если так вот в целом более широко рассматривать этот вопрос, то в основе репутации лежит нравственность и честность человека. И тогда, может быть, он может быть некомпетентен в чем-то, но у него есть репутация. И даже если кто-то ее пытается уронить, эту репутацию, и человек не защищается, рано или поздно эта репутация все равно займет свое правильное место. Она вернется, потому что человек честный и нравственный.
3: Люди видят на самом деле, что делаешь.
1: Вот в свою компанию вы бы взяли человека с хорошей репутацией или человека с хорошим дипломом профессионала? Может быть, даже с опытом работы.
3: Однозначно. Когда приходят люди и кладут на стол диплом, ну, в основном по части там маркетинга, менеджмента, я на это смотрю, начинаю задавать банальные простые вопросы, и, к сожалению, часто получаю совсем не те ответы, которые присутствуют в реальности. Я посмотрю на графу, где человек раньше работал, и, как правило, несколько последних контактов руководителей я прозвоню. Я спрошу: здравствуйте, вот у вас такой-то человек работал, он хочет устроиться ко мне. Что вы можете о нем сказать? Хорошее или плохое, как оно есть? И, как правило, руководители очень четко и адекватно оценивают, что происходило на прошлой работе. То есть часто говорят: я ушел с этой работы. Я в первую очередь позвоню и спрошу, что у тебя случилось? У меня конфликт случился. Все. Первое мое действие, когда этот человек выйдет за дверь, я позвоню туда и спрошу. Репутация много где играет роль. Например, мы кредит в банк идем получать. Запрашивают куда? В бюро кредитных историй. Смотрят, как человек раньше выполнял свои обязательства или как он не выполнял. Поэтому, да, в первую очередь репутация.
1: То есть человека с хорошей репутацией...
3: Опыт, репутация, да.
1: Угу. Но это в бизнесе. А как насчет человека с подмоченной репутацией? Его, естественно, брать уже смысла нет.
3: Маленький пришел на ум опыт, когда мы открывали новый филиал в другом городе. Пришла женщина, вроде бы с опытом, с пониманием того, что нужно делать, и собрала букет хороший, так как мы в цветах работаем. Это первый тест, который был. Хорошо пообщалась со мной, как с клиентом, мне она понравилась. Но тут ко мне на следующий день приходит ее работодатель, бывшая, и рассказывает историю, как та у нее украла значительную сумму денег. И говорит: даже вот если ты мне не веришь, зайди в реестр и проверь. Там заведено уголовное дело. Вот хочешь номер, тебе скажу этот. Ну, честно сказать, что для меня это было очень серьезным таким фактором для того, чтобы не взять ее на работу. И сначала я решил, что я сейчас прямо позвоню и скажу: нет, нам такой вариант не подходит. Я походил, подумал и помолился. Я считаю, что все равно Бог подсказывает, как лучше двигаться. И принял решение, что я ей лично задам вопрос, что случилось, как произошло. Мы с ней пообщались, и она сказала: да, действительно было дело, но у нас с ней был конфликт, и я их как бы не воровала, я их убрала прямо там в павильоне, и потом они все-таки нашлись. И это не дает мне вообще сейчас перспектив на какую-то работу, потому что я уже в несколько мест пыталась устроиться, и меня везде оттуда просят. Я пережила уже тот опыт, я так не хочу делать, мне стыдно за это, но это мне мешает сейчас. Поэтому... есть случаи, есть исключения, нужно мудро подходить к этому вопросу.
1: Ну вот мы все-таки говорим не только о бизнесе, не только вот о таких вещах, но говорим и о том, как Библия смотрит на эти вопросы. В частности, что Библия говорит о репутации? Насколько репутация важна для христианина вообще в целом?
4: Ну я вот могу прочитать текст из книги Притч, 22 глава. Здесь сказано: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Доброе имя – это, наверное, вопрос репутации.
1: Однозначно.
4: Это лучше большого богатства, лучше серебра и золота. То есть репутация вообще хорошая.
1: Получается, если ты решаешь, взвешиваешь на весах либо твоя репутация, либо какой-то сомнительный бизнес, и потом большие деньги и большое богатство, то Библия однозначно советует отказаться от второго варианта, так?
4: Да, доброе имя лучше.
1: Тогда почему вот на практике библейские герои, да и сам Христос, не всегда эту репутацию ценили?
2: То есть Иисуса Христа вообще не волновало такое понятие, как репутация?
1: Очень даже кажется, что так. Особенно, когда смотришь, как он жил, с кем он общался, как он относился к людям с подмоченной, мягко скажем, репутацией.
2: Ну, это вообще очень неоднозначный пример. Когда Иисус Христос общался с мытарями, с грешниками, блудницы к нему приходили, они были его учениками. Хотя в то же самое время Священное Писание говорит, скажи мне, кто... Нет, не Священное Писание. Но тем не менее, это библейская тоже истина. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
1: Священное Писание конкретно запрещает сообщаться.
2: Сообщаться, да.
1: С такими людьми.
2: Совершенно верно. Ну, это одно и то же.
4: Сообщаться не в смысле проявлять к ним милосердие, помогать этим людям измениться и так далее, а в смысле быть соучастниками, сопричастниками к беззаконию. Это разные вещи. И вот когда Христос общался с мытарями, с блудниками, там, с блудницами, да, с грешниками и так далее, и проявлял к ним милосердие и помогал стать им другими людьми, это как раз-то и поднимало репутацию Христа.
2: Ну, я скажу, что
4: не все так рассуждают, но вот сегодня репутация Христа велика.
1: Ну, я бы сказал, что да.
4: Да, что
1: христиан в мире очень много.
2: Но в прошлом нет.
1: Его современники
2: задавали много вопросов.
1: Да. Его современники были против. Когда он сам им приходил сконстатировать такой факт, он говорит, вот, смотрите, пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, говорят, в нем бес сумасшедший. Пришел Христос, ест и пьет, общается с мытарями, с грешниками, с блудницами. Он говорит, это он, значит, с ними друг, он такой же, как и они, он с ними заодно, и все. То есть они их приравняли.
4: Но, тем не менее, за ним ходило множество людей.
1: Уходили послушать.
4: И, тем не менее, он был у них авторитетом, очень серьезным авторитетом. И репутация у него по отношению к этим людям была очень серьезной, иначе бы они не ходили.
2: То есть, подождите, мы говорим о том, что рядом с ним были блудницы, грешники и все остальные. Это люди, которые менялись. А Иуда, о нем Иисус Христос заведомо знал, что он вор. Он был рядом с ним. И Иисус тоже ему проповедовал. Это были друзья.
1: Да, кстати, евангелист Иоанн прямо говорит, что у Иуды был денежный ящик. Он носил ящик, куда что полагали.
2: Наверное,
1: люди,
2: да.
1: когда жертвовали там на дело Христа, ему жертвовали и так далее, они все это складывали в ящик, Иуда это таскал. И евангелист Иоанн прямо заявляет, а он был вор. То есть, получается, Иоанн знал,
4: значит, это как-то повлияло на репутацию Христа?
1: Но здесь вопрос, а как Христос, получается, относится к Иуде?
4: Да, вопрос вот как раз
1: он доверяет ему вообще финансы?
4: Почему он делает это? Почему это делал, да, не вопрос репутации Христа. Вопрос репутации Христа из-за того, что Иуда так делал, не пострадал. Пострадала репутация Иуды.
3: То есть мы видим, что в каких-то в глазах кого-то
1: очень относительно, потому что
3: в глазах кого-то была плохая.
1: Банально, если я знаю, что вот у этого учителя ответственный человек за финансы является вором.
4: Так кто
2: знает? И он об этом знает.
1: И учитель об этом знает, то у меня тогда будет вопрос к этому учителю.
4: А кто знал, кроме Христа в Иуде, что он был вор? Об этом узнали.
2: Иоанн об этом пишет.
4: Скорее всего, он узнал об этом позже.
1: Иоанн.
4: Конечно, если бы все знали, что он вор, я думаю, что они бы решили этот вопрос раньше.
1: Хорошо, я скажу по-другому. Если в том деле, которым вы занимаетесь, бухгалтер будет вором, и вы будете об этом знать. Вся компания не будет знать об этом, только вы будете об этом знать. Вы его оставите бухгалтером? Вы его оставите кассиром или вы его уволите?
4: Ну, к счастью, я не Христос.
1: Можете позволить себе уволить, да?
4: И поэтому у меня другое мышление.
1: Нет, я бы уволил однозначно, я бы сильно не задумывался об этом.
2: Да,
1: я не знаю, как вы в своем деле. Вы говорите, вот что вы сделали с той женщиной? Вы оставили ее, нет, уволили? Хотя там раскаяние было, в принципе.
3: Но на самом деле я был готов ее взять, поставил некоторые условия, которые она должна была выполнить. Еще до приема на работу она решила по-другому сделать. Но я хочу сказать, что эта ситуация действительно бизнеса, и у меня была цель заработать деньги. Если говорить об Иисусе Христе, то у него была цель спасти его душу. И что такое для Господа деньги? Я думаю, что прямо сейчас здесь на столе может появиться огромный слиток золота, и это будет для него не проблема. Поэтому то, что из казны уходило несколько монеток, это была проблема не казны, а проблема сердца его, с которой как раз он работал тогда.
2: А как Христос мог рассчитывать на то, что он спасет души людей, осуждающих его за общение с мытарями и грешниками? Ведь у них постоянно было смущение.
3: Почему? Мне нравится словосочетание «разрыв шаблона». Иисус приходил и разрывал огромное количество шаблонов, наверное. Все Евангелие тем, в том или ином вопросе говорит о том, что у него было другое мышление.
1: Получается, он занимался пиаром.
4: Нет.
1: Ну почему? Привлекает к себе внимание путем сделания нестандартных заявлений там, ну и так далее.
4: Для него как раз не важно было привлечь к себе внимание или там поднять или опустить свою репутацию. Для него важно было... Хотя для него важны были конкретно те люди, с которыми он общался.
1: Хорошо, я приведу пример тех людей, с которыми он общался. Вот человек, расслабленный, 38 лет, лежал у купальни Вифезды. Про эту историю в Писании есть. Христос приходит, не исцеляет там никого, исцеляет этого одного больного, вот, проявляет к нему милосердие. Делает это в субботний день. И приказывает ему взять постель и идти.
4: Ну.
1: Он мог ему сказать ничего не брать. Он мог вообще ему ничего не говорить, просто исцелить его и все, сделать доброе дело этому человеку. Но вместо этого он говорит ему: бери постель свою и иди. Этот человек хватает свою постель и таким образом нарушает общепринятые нормы того, что нельзя делать в субботу. А в субботу нельзя было носить никаких нож. Христос знал, что это суббота? Знал. Мог дать другие указания?